0: звезда.
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Старосветские помещики». Читает Владимир Самойлов.
4: Пульхерь Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревьей и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот это, перегнанное на персиковые косточки. Вот возьмите рюмку. Какой прекрасный запах! Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, и все как рукой снимет. В ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало». После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею эту аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. «Вот это грибки с чабрецом. Это с гвоздиками и волошскими орехами. Солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит почти как у нас. Только свинины не ела, говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз отваривала в уксусе. Не знаю, каковы-то они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще, что бывает, на ничуй витере цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. А вот это пирожки с сыром, это с урдою, а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустой и гречневую кашей. «Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисленькие». Вообще Пульхерь Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка. Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то без сомнения вместо постели очутился бы лежащим на столе. Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но по странному устройству вещей всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и, наконец, все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля. А иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, а ссора объемлет, наконец, города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения. Они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями. У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, что Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкшей ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такой привязанностью. «Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке? На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело. Собаку можно взять на охоту, а кошка на что?» «Уж молчите, Афанасий Иванович», — говорила Пульхерия Ивановна. «Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все. А кошка — тихое творение, она никому не сделает зла». Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки. Он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной. За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком. Может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большей частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкой Пульхерии Ивановны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло 3 дня, Пульхерия Ивановна пожалела, наконец, вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизовала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту произнесла «кис-кис», и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти. Видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с какой она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уж слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы, как соколы. Как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною», — сказала она сама себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна и отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики».
4: На другой день она заметно похудела. «Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?»
0: «Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что я этим летом умру. Смерть моя уже приходила за мною».
4: Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе своей грустные чувства и, улыбнувшись, сказал: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна. Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой».
0: «Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой», сказала Пульхерия Ивановна.
4: И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной. И он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.
0: «Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю», — сказала Пульхерия Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю, атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня. Мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится. Из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то, что можно было бы вам прилично показаться и принять их».
5: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна», — говорил Афанасий Иванович. «Когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами».
0: «Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною. Я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете».
4: Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.
0: «Грех плакать, Афанасий Иванович. Не грешите и Бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я». Тяжелый вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас. Кто присмотрит за вами, когда я умру? Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно. «Смотри мне, Евдох», — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, — «когда я умру, чтоб ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтоб на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Евдоха. Я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Евдоха, ты уже стара, тебе недолго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины, и сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божие». Бедная старушка!
5: Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает. Ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он с беспокойством, смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа. Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу. Он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор. Множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору. Кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него. Но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли, наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, поцеловал. На глазах его показались слезы, но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили. Священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед. Все расступились, дали ему место, желая знать его намерения. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее. Зачем?» Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей. 5 лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время! Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним! Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств. Я знал его влюбленным, нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно. И при мне, при моих глазах, почти предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего,
4: чтобы сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз. От него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. 2 недели спустя он вдруг победил себя, начал смеяться, шутить. Ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельную, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растращило руку и ногу, но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил «Petit ouvert», закрывший одну карту, а за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки. По истечении сказанных 5 лет после смерти Пульхерии Ивановны, я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее. Крестьянские избы совсем легли на бок, без сомнения, так же, как и владельцы их. Чистокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только 2 шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Старосветские помещики». Читает Владимир Самойлов.
2: Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявшие вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он! Я тотчас же узнал его. Но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомой мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты, казалось, все было в них по-прежнему. Но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшую его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны. За столом подали один нож без черенка. Блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости. Он слушал с той же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашей и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу. Вилку свою вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанье?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносил

и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое покойни...» И вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку. Тарелка опрокинулась, полетела и разбилась. Соус залил его всего. Он сидел бесчувственно, держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились ливмя на застилавшую его салфетку. «Боже!» — думал я, глядя на него. 5 лет всеистребляющего времени! Старик, уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из едения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов. Такая долгая, такая жаркая печаль. Что же сильнее над нами? Страсть или привычка? Или всесильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей есть только следствие нашего яркого возраста и только потому одному кажется глубоки и сокрушительны? Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу. Нет, это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца. Он недолго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиной Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенной своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович». Он обратился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты, нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуема смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая. Даже кузнечик в это время переставал кричать. Ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу

0: Какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка. Сохнул, кашлял, таял, как свечка. И, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. Положите меня возле Пульхерии Ивановны. Вот все, что произнес он перед своей кончиной. Желание его исполнили и похоронили возле церкви близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с Войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах. Все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил 6 прекрасных английских серпов, приколотил каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через 6 месяцев взято было в опеку. Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе, мужики распьянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своей опекой и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии, тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как то кремешки, гвоздь прочищать трубку, и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены 1 рубля.
1: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики».

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «Петухов». Читает Всеволод Кузнецов.
1: Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены. Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому. Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки. Дальше было так. Соседка уронила футляр от бинокля. Петухов его поднял. Соседка внимательно посмотрела на Петухова. Он внутренно задрожал сладкой дрожью. Рука Петухова лежала на ручке кресла. Такую же позу пожелала принять и соседка. А когда она положила свою руку на ручку кресла, их пальцы встретились. Оба вздрогнули, и Петухов сказал: «Как жарко!» «Да», — опустив веки, согласилась соседка. «Очень. В горле пересохло до ужаса».
2: «Выпейте лимонаду».
1: «Неудобно идти к буфету одной», — вздохнула красивая дама.
2: «Разрешите мне проводить вас».
1: Она разрешила. В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.
2: «Неужели мы так больше и не увидимся?»
1: — с легким стоном спросил Петухов.
2: «Надо бы нам еще увидеться!»
1: Брюнетка лукаво улыбнулась.
2: «Тссс!
1: Нельзя! Не забывайте, что я замужем!» Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:
2: «Ах, ах, умоляю вас, где же мы увидимся?»
1: «Нет, нет!» — усмехнулась брюнетка. «Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более, что я теперь каждый почти день бываю в скейтинг-ринге».
3: «Ага!» — вскричал Петухов.
2: «О, спасибо! Спасибо вам!»
1: «Я не знаю, за что вы меня благодарите. Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься. Я сажусь на извозчика». Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую. Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок, и уехала. Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы. Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:
2: «Где ты была сегодня вечером?»
1: «В синематографе».
3: Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза: «Одна?»
1: «Нет, с Марусей».
3: «С Марусей? Знаем мы эту Марусю».
1: «Я тебя не понимаю».
3: «Видишь ли, милая, мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего».
1: «Александр, ты меня оскорбляешь? Я никогда не давала повода».
3: «Матушка, я не сомневаюсь, ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр, и находишь рядом с собой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид блондина. Ну, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь, он поднимает, вы встречаетесь взглядами. Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного. О, да, пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует. Ты кладешь руку на ручку кресла, и, согласись, это очень возможно, ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты! Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку. Вздрагиваешь, как от электрического тока! Ха-ха! Готово! Начало сделано. Как жарко! Говорит он. Да, простодушно отвечаешь ты. В горле пересохло. Не желаете ли стакан лимонаду? Пожалуй. Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате. Его ревнивый взгляд сжег жену. «Лёля!» — простонал он. «Лёля, признайся!» «Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже, негодяй, при этом мог добиваться, когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидание ему не назначила. Я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Лёля!» Могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скейтинг-ринг или еще что-нибудь. О, Лёля, как я хорошо знаю вас, женщин!
1: Что с тобой, глупенький? Удивилась жена. Ведь этого же всего не было со мной.
3: Берегись, Лёля. Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду. Остановись на краю пропасти.
1: Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал. Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скейтинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая. Увидев Петухова, она порывистым, искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила: «Вы? Каким образом?»
2: «Позвольте быть вашим кавалером».
4: «О, да! Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней».
1: Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту. И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.
2: «Милая», — прошептал он еле слышно, — «как мне хорошо».
1: «Тсс», — улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна.
4: «Таких вещей замужним дамам не говорят».
2: «Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе».
4: «Вы с ума сошли! А кузина? А вообще?»
2: «Вообще вздор. А кузину домой отправим».
4: «Нет, и не думайте. Она меня не оставит».
1: Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал: «Когда? Когда?»
4: «Никогда. Впрочем, завтра я буду без нее».
2: «Спасибо».
4: «Я не понимаю, за что вы меня так благодарите?»
2: «Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего».
4: «Я не понимаю, что вы такое говорите? Что такое уютно?»
2: «Солнце мое лучистое», — уверенно сказал Петухов.
1: Приехав домой, он застал жену за книжкой.
4: «Где ты был?»
1: «Заезжал на минутку в скейтинг-ринг». «А что?»
4: «Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь».
1: Петухов омрачился.
3: «Ага, понимаю-с, все мне ясно.
2: Что?
3: Да-да. Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой.
2: Подлая!
3: Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.
4: Ты в своем уме?
3: О-о-о! Горько засмеялся Петухов. К сожалению, в своем. Я тебя понимаю. Это делается так просто. Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скейтинг-ринге, катание в обнимку, идиотские шепоты, комплименты. Он, не будь дурак, сейчас тебе «Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать!» «Ты, конечно, сразу не согласишься!» Петухов хрипло, страдальчески засмеялся. «Не согласишься! Я, скажешь ты, замужем мне нельзя! Я с какой-нибудь дурацкой кузиной! Но, змея! Я прекрасно знаю вас, женщин! Ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет! Берегись, Лёля!»
1: Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом под тяжестью упреков и угроз заплакала. Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены. Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило 3 часа. Жена проснулась и увидела близко около себя 2 горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.
3: «Спите!» — прошептал он. «Утомились! Ха-ха! Как же! Есть от чего утомиться! Страстные грешные объятия, они утомляют!
4: Милый, что с тобой? Ты бредишь?» Саша!
3: Что там, Саша? Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала. О, дьявольские порождения!
4: Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже, и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному, проклятому моменту. Ты,
3: чистая, добродетельная женщина, только и находишь в себе силы, что вскричать: «Боже, да ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и 2 рублей лакею на чай. И вот гибнет все. Ты уже не та моя Лёля, какой была. Не та, черт меня возьми! Не та!
1: Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватающим за душу голосом. Прошло 3 дня. Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязанием, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся.
3: «Дома сидите! Так! Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго! Это очень просто! Стоит другу сердца встретить тебя, едущий на извозчике по Московской улице, чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, чтобы он написал тебе коротко и ясно. Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса — это слишком. Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и, не буду скрывать, даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте.
1: Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова.
3: А он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел. «А что? Кончен роман! Кончен? Так и надо! Так и надо! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!»
0: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Петухов. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: События прошлого нередко обрастают подробностями, которых не было вовсе. Вот скажем, граф Николай Шереметьев, говорят, будто с самого детства он был большим поклонником и энтузиастом театра. В подростковом возрасте с удовольствием участвовал в любительских спектаклях. Путешествуя по Европе, восхищался представлениями в парижской Гранд-Опера, а позднее организовал в своих подмосковных имениях такие театры с участием таких крепостных актеров, которыми восхищалась сама Екатерина II. Красивая легенда. Но не всем рассказам можно верить. Кое-что в них преувеличено и приукрашено, потому что на самом деле ни в детстве, ни в юности молодой граф Николай Шереметьев, отчаянный повеса и кутила, театром не интересовался вообще. Это обстоятельство сильно огорчало его папеньку, Петра Шереметьева, который души не чаял в собственном крепостном театре. Отец много раз пытался приохотить сына к почетному хобби, тщетно. Но однажды случилось чудо. Николай Шереметьев влюбился в певицу Просковью Жемчугову, крепостную девушку, дочь кузнеца Ковалева. Фамилию Жемчугова ей дал старый граф Шереметьев для красоты. Вспоминая о первой встрече с Просковьей, Николай писал:
2: «Если бы ангел сошел с небес, если бы гром и молнии ударили разом, я был бы менее поражен».
1: Вот так. Ангел. И никак иначе. Понятно, что граф влюбился. Влюбился как мальчишка, до сумасшествия, до беспамятства. Вот тогда-то он действительно всерьез занялся и подготовкой труппы, и строительством новой сцены в усадьбе Останкино. Все ради своей возлюбленной.
0: Благое дело.
1: Обвенчались они тайно, и Николай Шереметьев сразу рассорился с друзьями и близкими. За спиной графа шептались, что он, дескать, сошел с ума из-за деревенской бабы. Один из его бывших друзей презрительно писал:
3: «Крестьянкам у нас в женах быть не годится за низостью своего рода».
1: Когда Жемчугова тяжело заболела, Николай сильно переживал, выписывал для нее лучших врачей, но полностью оправиться от болезни так и не смогла. За 3 недели до смерти Просковья родила графу сыну Дмитрия, а чуть раньше просила мужа открыть странно приимный дом, где бездомные, нищие, увечные люди могли бы получить бесплатное лечение. Супруги вместе выбрали место для постройки за земляным валом у Сухаревской площади. Первый проект богоугодного заведения разработал ученик Баженова, крепостной архитектор Елизвой Назаров. После смерти жены безутешный Шереметьев попросил своего хорошего друга Джакома Кваренги переделать проект странноприимного дома так, чтобы он стал величественным памятником его усопшей супруги. Зодчий согласился, и в итоге получился даже не дом, а шикарный дворец, в отделку которого Шереметьев вложил колоссальную сумму в несколько миллионов рублей. До открытия заложенного им здания на Сухаревской площади граф не дожил несколько месяцев, но в завещании сыну Дмитрию написал:
2: «У меня в жизни было все – слава, богатство и роскошь. Важно только помнить, что жизнь быстротечна, и лишь благие дела сможем мы взять с собой за двери гроба».
1: Больница на 50 мест, приют для 100 человек, храм и библиотека открылись в новом здании в 1810 году. Достраивал его уже сын Николая Шереметьева, Дмитрий. А чтобы обеспечить финансирование этого заведения,

0: сиденье. Предусмотрительный граф положил в банк на его счет капитал, которого хватило вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Только вдумайтесь, больше 100 лет. На эти деньги в странно приимном доме получили помощь более 200 тысяч пациентов. Это здание на Сухаревской площади в Москве стоит и поныне, его знает вся страна. Теперь в его помещениях работает Институт скорой помощи имени Склифосовского.
1: Прасковья Жемчугова.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин выразил надежду, что подписанный Соединенными Штатами и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей. Президент отметил также, что на саммите в Казани Россия и страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приветствовали эти договоренности.
2: Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ подписан был главами государств, господином Трампом и господином Пожескианом, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется, в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках.
1: Напомню, в ночь на 18 июня Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и другим вопросам. Текст документа опубликовал президент Ирана Масуд Пезешкиан. Официально Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Там вандалы сорвали золотые названия городов-героев. Военнослужащие 102-й российской военной базы оперативно восстановили поврежденный памятник. В МИДе нашей страны приветствовали задержание подозреваемого, но резко раскритиковали молчание официального Еревана, потребовав жесткой реакции на этот инцидент. Министерство обороны Британии объявило о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью в 752 миллиона фунтов стерлингов. До конца года киевский режим получит 150 тысяч британских ударных беспилотников, более 350 ракет различного назначения, а также радиолокационные системы для ПВО. Об этом руководитель министерства Дэн Джарвис сообщил на встрече глав оборонных ведомств НАТО. Средства выделены в рамках ранее одобренного кредитного соглашения. Окончательные параметры обновленной семейной ипотеки, ставка по которой будет зависеть от числа детей, утвердят уже в пятницу, 19 июня, подтвердил министр строительства Ирак Файзулин. Самые льготные условия получат семьи с двумя и более детьми для стимулирования рождаемости. Также власти рассматривают возможность повышения максимального лимита по программе с 6 до 8 миллионов рублей для поддержки строительной отрасли. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
3: Квинт Серторий. Квинт Серторий был лучшим и замечательнейшим из сторонников Мариановой партии. Он родился в сабинском селении Нурсия, и, рано лишившись отца, воспитан был матерью, к которой он всегда до ее поздней кончины питал самую нежную любовь. В молодости он приобрел себе некоторую известность в качестве оратора и адвоката в Риме. Но удачные дела, совершенные им на поле сражения, побудили его посвятить себя преимущественно военному поприщу. Его боевой путь начался с похода против кимвров в Галлии. В роковой битве при Араузионе, 105 год, он после потери своей лошади бросился со щитом и панцирем в Рону и, невзирая на свои раны, благополучно переплыл на другой берег. В 102 году он служил в войске Мария и своим умом, своей отвагой и хитростью снискал расположение полководца и разные отличия. В Испании он в качестве военного трибуна действовал столь успешно, что слава о нем распространилась по всей стране, и он по возвращении в Рим был избран квестором в лежащую по эту сторону Альп Галлию. Получив там поручение набрать солдат и оружие для союзнической войны, он, в отличие от других медлительных молодых людей, выказал величайшее усердие и самую энергичную деятельность. В Марсийскую войну, выступая военачальником, он сражался с великой храбростью, хотя у него тогда был вышиблен глаз. Заслуги отважного мужа оценены были народом по достоинству. Когда он появился в театре, то его приняли с рукоплесканиями и одобрительными возгласами, честь которой редко удостаивались люди более старые и знатные. Зато аристократы, приверженцы Суллы, противодействовали быстрому возвышению молодого человека, который не мог похвалиться заслугами предков. На выборах народного трибуна он потерпел неудачу. Впрочем, это обстоятельство едва ли может считаться главной причиной, почему он перешел на сторону Народной партии. Когда Цинна в 87 году выступил против учреждений Суллы, то к нему, Цинне, примкнул Серторий. Вместе они сражались против Октавия, подверглись изгнанию и затем снова с Марием возвратились в город. Он возражал против возвращения Мария, но безуспешно. В Риме Серторий старался положить предел свирепым неистовством Мария и велел, наконец, избить его злодейскую шайку численностью в 4000 человек в их лагере. Когда после смерти Цинны для борьбы с возвратившимся из Азии Суллой поставлены были во главе Народной партии большей частью люди слабые и неспособные, как Нарбан, Сципион, молодой Марий, и люди эти, не внемля увещеванием Сертория, портили все дело своей неумелостью, то он, отчаявшись в спасении Италии, поспешил в Испанию, которую его единомышленники предоставили ему как провинцию. Он старался отстоять, по крайней мере, эту страну для своей партии и приготовить там своим друзьям убежище, если бы дело их было проиграно в Риме. Как только Сулла полностью овладел Италией, он отправил Квинта Аррия со значительными силами в Испанию против Сертория. И последний чувствовал себя слишком слабым, чтобы держаться против него. Он с отрядом приблизительно в 3000 человек переправился в Африку и некоторое время скитался в сообществе киликийских пиратов по Мавританскому берегу и по островам между Африкой и Испанией, пока снова вступил на берег у устья Бетиды, Квадал-Кивира. Здесь он встретился с матросами, которые только недавно прибыли с Атлантических Канарских островов, островов Блаженных, и много порассказали ему об их великолепии и плодородии. Тут в нем проснулось желание основать себе там жилище, чтобы вдали от суеты мира прожить дни свои в покое. Вследствие этого от него отделились киликийцы, заботившиеся не об успокоении, а о добыче. И его собственные войска также не одобрили его намерения, так что он снова пошел с ними на Мавританский берег и принял участие в войне, которую вели между собой два претендента на престол этой страны. Он завоевал город Тингис, ныне Тангер, и утвердился в нем. В то время, когда он еще раздумывал, куда бы ему отсюда направиться, пришли посланные от лузитанцев и просили его стать во главе их полководцем в войне, которую они вели против Сулловых войск. Серторий снова ободрился духом. Он мог надеяться опять завладеть Испанией при помощи многочисленных тамошних племен. С отрядом в 2600 человек, названных им римлянами, хотя среди них было 700 ливийцев, он переправился в Лузитанию, где туземцы подкрепили его 4000 человек пехоты и 700 всадников. Так образовалось ядро того войска, с которым ему предстояло наводить страх на своих противников. 81 год. В течение 9-летних войн, которые Серторий вел с тех пор в Испании против господствующей в Риме партии, он имел случай показать на деле свой блестящий талант полководца. Природа страны, степень образования и привычки испанцев вынудили его к усвоению особого способа ведения войны. Хотя он при случае и не задумывался вступать в открытые сражения, но по преимуществу, однако, придерживался так называемой «малой войны». Со своим легким привычным к маневрированию в горах воинством, которое он то собирал в большие армии, то распределял на отдельные отряды, он неустанно тревожил и истощал неприятельское войско, преграждал ему дороги, отрезал ему подвоз. Он обманывал неприятеля поспешными переходами, поражал его внезапными подступами и нападениями. С мужеством и отвагой соединял он мудрую предусмотрительность и находчивую хитрость. Никто искуснее его не умел своевременно занять укрепленную позицию, устроить засаду. Так как неприятель в открытом поле чувствовал себя слабее, то тем более старался овладевать укреплениями. Но при этом случалось нередко, что осаждающий вдруг сам оказывался со всех сторон окруженным. Искусное и удачное ведение дела приобрело Серторию полное доверие его войска, привело на его сторону многие племена. Тогда как римские правители обыкновенно слишком тяжело давали испанцам чувствовать гнет римского господства, Серторий, напротив, поступал во всем умеренно, снисходительно и мягко. Уменьшил налоги, освободил обывателей от бремени военного постоя и тому подобное. Знатных испанцев он привязал к себе учреждением школы в Оси, Гоэска, в которой дети их обучались греческим и римским наукам. В то же время он имел при этом в виду удержать этих мальчиков в своей власти в качестве заложников. Солдат он расположил к себе отчасти тем, что дал им римское вооружение, блестящие, изукрашенные золотом и серебром шлемы, красиво расписанные щиты, вышитые одеяния. У испанцев, как у кельтских племен, существовал военный обычай, по которому вокруг предводителя собирался отряд посвященных, обязывающихся не покидать своего вождя ни при жизни, ни при смерти. Такой отряд телохранителей несколько тысяч испанцев образовали вокруг Сертория. Особенное впечатление он производил на грубые умы варварских племен, демонстрируя самку оленя, которую он сделал ручной и доверчивой, так что она повсюду за ним следовала и являлась по его зову. Он выдавал ее за существо высшего рода и утверждал, что она дар Дианы, что она открывает ему вещи сокровенные, указывает ему, когда вступать в бой, когда нет и тому подобное. Таким образом, варвары полагали, что ими руководит не ум чужестранца, а само божество.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
3: О том, как Серторий действовал на своих людей, свидетельствует следующий пример. Однажды его отряды, собравшиеся многочисленными массами, потребовали немедленной битвы с неприятелем. Не успев убеждениями отговорить их от этой затеи, он, чтобы заставить их раскаяться в этом, разрешил атаку, но устроил так, что участвовавшие в схватке, потерпев поражение, могли затем с его помощью безопасно отступить в лагерь. Чтобы снова воодушевить упавший дух их, он через несколько дней созвал общее собрание и велел вывести на середину двух лошадей, из которых одна была старая и хилая, другая рослая и сильная, с великолепным и толстым хвостом. К старой лошади был приставлен высокий и крепкий мужчина, к сильной – маленький и невзрачный. По данному знаку, сильный человек принялся так горячо дергать хвост у своей лошади, как будто он хотел его вырвать. Слабый же вырывал из хвоста своей лошади волосок за волоском. В то время как первый, к великой потехе зрителей, потратив много напрасных усилий, вынужден был, наконец, прекратить свои старания, последний, напротив, в короткое время и без труда выщипал из хвоста лошади все волосы. Тогда Серторий встал и сказал: «Вы видите, собравшиеся мужи, что терпение и настойчивость гораздо скорее ведут к цели, чем насилие. Многое, что с одного раза неосуществимо, может, однако, быть достигнуто мало-помалу исподволь. Стойкая деятельность необорима. Она с течением времени одолевает и превозмогает всякую силу. Для тех, которые с мудрым расчетом выжидают представляющиеся благоприятные моменты, время есть союзник. Для тех же, которые чересчур спешат и торопятся, время оказывается весьма опасным противником». После того, как Серторий нанес нескольким полководцам Сулы значительные поражения, последний в 79 году послал в Испанию Квинта Метелла Пия, который до того времени показал себя дельным полководцем. Метел надеялся быстро покончить с беглым проскриптом, остатком карбоновой шайки. Скоро, однако, превосходный противник поставил его в весьма затруднительное положение. Дело в том, что Серторий лишал своего противника воды и мешал ему добывать фураж. Если противник намеревался двинуться против него, он уходил и исчезал. Располагался ли противник лагерем, Серторий поднимал тревогу и сгонял его с места. Осаждал ли противник какой-либо город, он вдруг сам попадал в положение осажденного. Солдатам Метелла такая война вскоре наскучила. Они громко стали требовать, чтобы Метелл принял вызов Сертория на единоборство. И когда тот отверг вызов, то они насмехались над его трусостью. Силы Метелла были совершенно парализованы, и Серторий считался теперь повелителем всей Испании. Он устроил управление страной по своему усмотрению и обнаруживал во всем чрезвычайную деятельность, творил суд и расправу, принимал бесчисленные посольства, набирал войска и упражнял их в воинском деле, снабжал города запасами и гарнизонами. В 77 году Серторий получил, по-видимому, блестящее приращение своей силы в лице Марка Перпенны, бывшего легатом у Марка Лепида. Когда Лепид, изгнанный из Италии, удалился в Сардинию и там погиб, то Перпенна перевел его войска в Испанию, где посредством новых вербовок довел свою силу до 5 легионов. Кичаясь своим знатным происхождением, он хотел получить здесь главное начальство. Но его войска принудили его подчиниться Серторию. Вместе с Перпенной прибыли многие сенаторы и другие оптиматы, спасавшиеся от приверженцев Суллы. Из них Серторий составил себе сенат в 300 членов, в который испанцы допущены не были, и тем заявил, что место пребывания римского правительства в Испании, а не в Риме, утратившем свободу вследствие господства Сулловой партии. Соединение Перпенны и Сертория возбудило в приверженцах Суллы в Риме большое беспокойство. Опасались, что проскрипты перенесут свое оружие из Испании в Италию, и здесь не спровергнут все учреждения Суллы. Поэтому в 76 году послан был в Испанию для укрепления Метелла Гней Помпей, который считался самым дельным полководцем, с 30 тысячами пехоты и 1000 всадников. Как только Помпей прибыл в Испанию, он направился к южному берегу, чтобы отыскать своего противника, осаждавшего в то время город Лауру, недалеко от Валенсии. Оба полководца считались до тех пор непобедимыми. Их первое столкновение представляло потому для всех большой интерес. Помпею следовало бы поэтому быть осторожным. Но его прежние удачи сделали его столь заносчивым и самоуверенным, что он счел осторожность излишней. Серторий занимал вблизи города холм, весьма удобно расположенный для атаки на город. Помпей устроил свой лагерь так, что Серторий стоял между ним и городом, и римский полководец уже отрядил туда послов, чтобы ободрить граждан и обратить внимание их на то, что неприятель им осажден, что голод скоро его обессилит, и что тогда одновременная атака со стороны римского лагеря и города уничтожит его. Когда Серторий услыхал об этом, он, смеясь, сказал, что скоро покажет ученику Суллы, что полководец должен более смотреть позади себя, чем впереди. Он устроил ночью сильную засаду в смежном лесу. Утром ближайшие когорты атаковали помпейцев и, отступая, заманили их в то место, где им в тыл ударили главные силы засады. Целый легион при этом погиб. Лишь немногие спаслись. Сам Помпей, расставивший тем временем свое войско для боя, не отважился предпринять нападение и отошел в свой лагерь. Но так как со всех сторон угрожали серториевы отряды и отрезали ему подвоз, то он вынужден был бросить свой лагерь и отступить за Эбру. Город Лауро вскоре затем был взят, разграблен и предан огню. Эту жестокость Серторий допустил вопреки своему обыкновению, чтобы посрамить Помпея и его почитателей и напугать варваров. Он рассказывал, что город сожжен из-за Помпея, который мог почти греться у огня.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
3: В следующем, 75-м году, война приняла более обширные размеры, так как в ней участвовал и Метелл, бездействовавший до того времени из ревности к Помпею. После того, как подчиненные Серторию полководцы, поступавшие не так, как им было предписано, понесли довольно значительные потери, сам Серторий столкнулся с Помпеем при реке Сукро, Хукар, у города того же названия, к западу от Валенсии. Он начал битву только к вечеру, чтобы неприятель ночью в незнакомой стороне не мог его преследовать, если бы одержал победу, и не мог уйти от него, если бы потерпел поражение. Помпей был разбит на всех пунктах и потерял 10 тысяч человек. На другое утро Серторий снова взялся за оружие и готовился к новому бою, но, заметив, что поблизости стоял Метелл, он отказался от своего намерения и удалился из той стороны, сказав: «Если бы не подоспела сюда старая баба, то я бы этого мальчика проучил хорошенько и наказанного отправил бы в Рим». Спустя некоторое время Серторий снова появился со своими воинственными отрядами у Сагунта и дал обоим расположившимся там римским полководцам двойное сражение. Сам он победил Помпея и лишил его 6000 человек, между тем, как Перпенна был разбит Метеллом и потерял 5000 человек. Таким образом, силы обеих сторон уравновешивались. Но Серторий понемногу, небольшими схватками и заграждением путей подвоза, поставил Помпея в такое затруднительное положение, что последний, крайне недовольный, писал Сенату в Рим, что он возвратится, и Серторий последует за ним, если ему не пришлют войско, денег, оружия и хлеба, что он в борьбе за Италию уже истратил свое собственное состояние. В 74-м году дела Помпея и Метелла шли не лучше прежнего. Хотя Помпей получил из Италии деньги и 2 новых легиона, а Метелл назначил большую награду за голову Сертория. Этот последний шаг римляне оправдывали тем обстоятельством, что Серторий заключил союз с врагом государства Митридатом. Понтийский царь предложил Серторию снабдить его для дальнейшего ведения войны кораблями и деньгами и требовал, чтобы ему, царю, было обеспечено обладание Малой Азией. Когда Серторий созвал по этому случаю свой сенат, то все члены были того мнения, что предложения царя должны быть приняты. Серторий же объявил, что он готов предоставить царю Каппадокию и Вифинию, так как эти страны издавна управлялись царями, и римлянам до них дела нет, но что провинцию Азию он царю уступить не может. Он, Серторий, не хочет достигнуть победы умалением могущества Отечества, а его победа, напротив, должна возвысить это могущество. В этом смысле и был заключен договор с Митридатом. Серторий послал царю вспомогательный корпус под начальством Марка Вария и получил за это от Митридата 3000 талантов и 40 кораблей. Метеллу и Помпею пришлось в этом году так плохо, что последний был даже вынужден перейти на зимовку в Галлию. Тем не менее, с этого времени дело Сертория начинает клониться к упадку, благодаря, впрочем, не превосходству противников, а измене в собственном лагере. Перпенна с несколькими оптиматами устроил заговор против Сертория, которому они, как человеку незнатного рода, подчинялись с неудовольствием. Они тайком, где только можно было, противодействовали планам Сертория, с умыслом плохо исполняли данные им поручения, так что под конец дело шло хорошо только там, где он сам был налицо. Несправедливостью и притеснениями Перпенна и его сообщники возбуждали в среде испанцев неудовольствие и ожесточение, а ответственность за это возлагали на Сертория. Так возникли неповиновение и бунт, и один город за другим переходил на сторону неприятеля. Из-за этого и снисходительный характер Сертория мало-помалу ожесточился, и он позволял себе крутые меры и жестокости, которые прежде были ему чужды. Между прочим, он велел казнить и продать сыновей испанцев, обучавшихся в Оске. Наконец, Перпенна со своими заговорщиками прибегнул к убийству. Они послали Серторию вымышленное письмо, в котором сообщалось о большой победе одного из его полководцев. Когда он по этому случаю принес благодарственные жертвы, то Перпенна пригласил его на пиршество, которое он хотел устроить в ознаменование счастливого события. Серторий с большим нежеланием уступил настоятельным просьбам Перпенны и отправился на пиршество с двумя своими секретарями. Обыкновенно на пирах в присутствии Сертория соблюдались приличие и благопристойность, ибо он ничего непристойного не мог ни видеть, ни слышать, и приучил также других гостей избегать неприличных шуток и неумеренных выходок. Но в тот раз собравшиеся на пир заговорщики умышленно позволяли себе самые бесстыдные речи, прикидывались пьяными и старались раздражать Сертория нахальным обращением. Серторий оставался спокойным, но с презрением отвернулся от них на своем ложе. Тогда Перпенна уронил со звоном на пол чашу, наполненную вином. Это было знаком к нападению. Заговорщики схватились за оружие, накинулись на Сертория и злодейски убили его. В 72-м году был положен конец серторианской войне. Большая часть испанцев разбежалась, отправила послов к Помпею и Мителлу и предлагала покорность. Оставшихся же привлек на свою сторону Перпенна, который теперь принял главное начальство и продолжал вести войну. Но он стяжал только стыд и позор и показал, что не умеет ни повелевать, ни подчиняться. При нападении на Помпея войско Перпенна было полностью уничтожено, и он сам попал в плен. Для того, чтобы спасти себя, несчастный предложил Помпею найденные в бумагах Сертории письма бывших консулов и других знатных лиц в Риме, вызывавших Сертория в Италию, чтобы вместе с ними не спровергнуть существующий порядок. Но Помпей отказался видеть Перпенну и велел его казнить. Письма же он бросил в огонь, не читая их. Сообщники Перпенны были частью выданы Помпею и умерщвлены, часть убежали в Африку и погибли от рук мавританцев. Только один из них по имени Ауфидий уцелел. Он жил до глубокой старости в нищете и всеми презираемой в испанском селении.

0: Радиозвезда. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
1: Луций Лициний Лукул. Подобно тому, как Серториум Марианцев, так Луций Лукул на стороне Суловой партии был самым выдающимся по таланту полководцем. Но счастье не благоприятствовало ему в такой степени, как сопернику его Помпею, который был несколько моложе его. Он принадлежал к знатному роду, дед его был в 151 году консулом и счастливо вел войну в Испании, а отец его был женат на сестре Метелла Нумидийского. Первым общественным делом Лукулла, которое он совершил в самой ранней молодости вместе со своим младшим братом Марком, было привлечение к суду Авгура Сервилия за то, что он, обвинив отца их в сокрытии общественных денег,

солдатом выказал себя Лукул впервые в Марсийской войне 90-го года. Вскоре после того Лукул в качестве проквестора сопровождал Суллу в Первой Митридатской войне. Сулла любил благонравного, образованного юношу и питал большое доверие к его способностям и усердию. Когда осада Афин стала для него затруднительной по причине недостатка в кораблях, то он возложил на своего квестора поручение собрать для него флот, задачу трудную и опасную, так как море находилось во власти Понтийского флота и кораблей пиратов, состоявших в союзе с Митридатом. Он отправился с 6 кораблями на остров Крит, а оттуда с полученным там подкреплением в Кирену, где учреждением свободного управления восстановил на короткое время порядок в расшатавшемся государстве. По дороге в Египет пираты лишили его большей части кораблей. Египетский царь принял его с почетом и дружелюбно, но не дал кораблей, так как и сам состоял в союзе с Митридатом. Под прикрытием царских кораблей он отправился в Кипр, а оттуда в Родос. В Родосе, Косе и Книдосе его эскадра получила некоторое подкрепление, так что ему удалось изгнать царское войско из Хиоса и взять в плен колофонского тирана Эпигона, которому покровительствовал Митридат. Однако он не пожелал прийти на помощь Фимбрию, окружившему Митридата с суши в Питании, гавани Мизии, и просившему его закрыть вход в нее с моря, чтобы царь не мог уйти. Как истый аристократ, Лукул не хотел иметь никакого дела с марианцем и предпочел упустить удобный случай положить скорый конец войне. Нанеся после того поражение царскому флоту у Лектума и Тенедоса, он у фракийского Херсонеса соединился с Суллой и перевез его войско в Азию. Когда Сулла заключил с Митридатом мир при Дардане, 84-й год, и поспешил обратно в Италию, то он оставил Лукула в Азии с поручением собрать наложенную на тамошние города контрибуцию в 20 тысяч талантов. Лукул показал себя в этом деле человеком справедливым и бескорыстным и действовал по отношению к истощенным Митридатом жителям с большим снисхождением и мягкостью. Из собранного серебра он по желанию Суллы отчеканил в Пелопоннесе монету, которая долго оставалась в обращении под именем Лукуловой. Побороздив в восточных морях со своей эскадрой еще некоторое время, он возвратился в Рим, 80-й год. Счастливый случай удерживал его вдали от Италии во время Сулловых проскрипций и избавил его от позора быть участником, как сподвижника Суллы, ограбления и умерщвления сограждан. Сулла до смерти своей высоко ценил Лукула. Он посвятил ему свои записки, поручив ему в то же время обработать и сгладить их, и, обойдя Помпея, возложил на него опеку над своим сыном Фаустом, что послужило, как полагают, первым поводом к раздору и несогласию между обоими честолюбивыми молодыми людьми. После того, как Лукул в 79-м году вместе с братом своим Марком занимал должность курульного идила и в этой должности услаждал народ дорогими и блистательными зрелищами боя слонов и быков, он в 77-м году был избран претором и в следующем году приобрел уважение за справедливое и кроткое управление провинцией Африкой. В 74-м году он был избран консулом вместе с Марком Аврелием Коттой. В этом году вспыхнула Третья Митридатская война. Бездетный вифинский царь Никомед III завещал перед смертью свое царство римлянам, и они не замедлили занять эту страну. Так как они вследствие этого стали непосредственными соседями Понтийского царства, и Митридат увидел, что его господству грозит опасность, то он объявил войну и напал на владение римлян в Азии с войском в 100 тысяч пеших, 16 тысяч всадников, 100 боевых колесниц и хорошо вооруженным флотом в 400 кораблей. Митридат тем более надеялся на счастливый исход дела, потому что Серторий, с которым он заключил союз, немало тревожил римлян в Испании. Но как раз в этом году наступил в Серторианской войне поворот. Римляне получили возможность направить все свои силы на Азиатскую войну. Ведение этой войны было возложено на обоих консулов того года. Котта был назначен на

0: начальником флота. Лукул же, как наместник Киликии и Азии, стал во главе сухопутного войска. Он привел с собой один легион в Малую Азию, где в его распоряжении были еще 4 легиона, так что он имел под своей командой приблизительно 30 тысяч пехотинцев и 1600 всадников. В то время как Лукул шел с юга через Фригию, чтобы очистить страну от митридатовых войск и вторгнуться в Понтийское царство, другой полководец Котта с флотом и частью сухопутного войска направился к занятой митридатом Вифинии. У Халкидона в один день войска Котта были разбиты, как на суше, так и на море. Побежденный был вынужден запереться в городе. При известии об этом поражении Лукул поспешил к Халкидону. Благодаря обдуманному и выжидательному способу ведения войны, Лукул уничтожил громадное войско царя, по свидетельству Плутарха, до 300 тысяч человек, не вступая в генеральное сражение, и исправил ошибки своего неосторожного товарища Котты. Уничтожив затем во главе эскадры, которую он собрал в азиатских городах, крейсировавший в Эгейском море флот Митридата, он направился в Вифинию и заставил царя очистить эту страну и бежать, потеряв большинство кораблей, в Синоп. Царь, начавший войну со столь богатыми средствами и большими надеждами, возвратился почти один, без войска и флота, в свое царство, которое теперь было открыто для вторжения неприятельского войска. Лукул за смелость и обширность своих походов, прозванный римским Ксерксом, проник осенью 73 года в Понт и гнал Митридата из Синопа в Амизус, из Амизуса в Кабейру, окружая войсками оставшиеся позади него главные города царя. Солдаты его, в числе которых находились 2 легиона Фимбрия, люди закаленные и воинственные, но задорные и необузданные, роптали на беспрестанное движение вперед своего полководца, который не давал им отдыха и не разрешал грабежа. Но Лукул мало обращал внимания на их жалобы и остановился только тогда, когда его вынудило к тому суровое время года. Весной 72 года он оставил 2 легиона под начальством Луция Мурены у Амизоса, а сам с 3 легионами и множеством конницы отправился в Кабейру, где царь снова собрал значительное войско под предводительством Диофанта и Таксила и ожидал неприятеля. Минуя открытое поле и продвигаясь горными тропами и ущельями, римское войско приблизилось к неприятелю и разбило против него свой лагерь на удобно расположенной возвышенности. Здесь оба войска некоторое время оставались друг против друга, и каждое стремилось отрезать другому возможность подвоза. Но когда одному из подчиненных Лукулу полководцев Фабию Адриану, конвоировавшему транспорты с припасами, удалось не только разбить отряд, подстерегавший его, но и рассеять все войско Диофанта и Таксила при помощи подоспевшего из Лукулова лагеря подкрепления, то Митридат решил поспешно отступить. Он приказал своим приближенным тайно собрать свои пожитки и запретить другим делать то же самое. Но солдаты, заметившие, что приближенные царя укладывают свои вещи, пришли в негодование и ужас, устремились к лагерным выходам и стали силой отнимать уносимые вещи, а уносивших умерщвлять. Полководец Дарилай, который не имел при себе ничего, кроме своей пурпурной мантии, поплатился за нее жизнью. Жрец Гермей был раздавлен у ворот. Сам Митридат, при котором не осталось ни одного служителя и ни одного оруженосца, бежал среди толпы из лагеря пешком, пока его не заметил один из его слуг и не отдал ему своей лошади. Римляне преследовали бегущую толпу. Сам Митридат едва не попал в плен, но его спасла алчность римских солдат. Преследовавшие его уже могли схватить лошадь, на которой сидел царь, как вдруг между ними и царем появился мул, нагруженный золотом. Солдаты бросились грабить золото, завязалась драка, а царь тем временем спасся. Хотя жадность солдат Лукула и лишила его драгоценнейшей награды за победу, он, однако, отдал им на разграбление неприятельский лагерь. После этого Лукул овладел Кабейрой и другими укрепленными городами и везде находил много драгоценностей. Он находил также темницы, в которых заключены были Митридатом многие греки и члены царского дома, без надежды когда-либо снова увидеть дневной свет. Лукул даровал им свободу. Тем временем Митридат с немногими провожатыми бежал через горы в Каману, но когда его и на этом пути потревожил римский отряд, то он поспешил в сопровождении не более 2000 всадников к восточной границе своего царства, чтобы искать убежище в Армении у царя Тиграна, своего зятя. Во время бегства он послал слугу своего Бакхида в Фарнакию с приказанием умертвить находящихся там сестер и жен царя, ибо для восточного деспота считалось величайшим позором, чтобы жены его попали в руки неприятеля. Среди этих жен были две ионянки – Вереника из Киуса и Манима из Милета. Бакхид предоставил им самим выбор способа, которым они предпочтут лишить себя жизни. Манима, которая никогда не чувствовала себя счастливой в браке с деспотом, сорвала с головы диадему, обвязала ее вокруг шеи и на ней повесилась. Но диадема не выдержала тяжести и оборвалась. Тогда она воскликнула: «Проклятая тряпка, ты даже и на это не могла мне пригодиться». Она швырнула ее на пол, плюнула на нее и подставила свою шею под меч Бакхида. Вереника взяла чашу с ядом и осушила ее одновременно со своей матерью. Сила яда была достаточно для слабой матери, но Вереника не могла умереть от него. Бакхид задушил ее и тем положил конец ее страданиям. Из двух сестер царя одна приняла яд, понося и проклиная своего брата. Другая же, Статейра, не проронила ни одного худого слова о своем брате и даже хвалила его за то, что он, находясь сам в опасности, не забыл позаботиться о том, чтобы она умерла свободной и неопозоренной.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
0: Весь Понт и Малая Армения были во власти римлян. И только более значительные города, как Амизус и Синоп в Понте, Амастрис в Пафлагонии, Гераклея в Вифинии, некоторое время оказывали сопротивление. Лукул сам осаждал Амизус, упорно обороняемый полководцем Каллимахом. Когда город был доведен до крайности, Каллимах поджег его и спасся на корабле. Ворвавшиеся в город римские солдаты не обращали внимания на убегавшего врага и думали только о грабеже. Лукул хотел остановить пожар и спасти город, но никто его не слушал. Солдаты с громкими криками стучали своим оружием и требовали, чтобы имущество города было отдано на их произвол, и полководцу пришлось уступить. Большая часть города сгорела во время грабежа. Когда Лукул на другой день вступил в город, то он сквозь слезы сказал своим друзьям: «Часто я называл Суллу счастливым, но сегодня я особенно должен удивляться счастью этого человека, сумевшего спасти Афины, как он того желал. Мне же, который поставил его себе за образец, судьба предназначила жалкую славу Мумме, разрушителя Коринфа». Он постарался, однако, отстроить несчастный город, бывший колонией Афин, восстановил в течение своего пребывания в нем большинство домов и переселил в них новых греков, предоставив в их распоряжение пространство земли в 120 стадий. Осада городов продолжалась 2 года, 72-70 годы, следовавших за битвой при Кабейре. В течение этого времени Лукул приводил в порядок устройство Азии, провинции, которая притеснениями римских откупщиков и ростовщиков доведена была до самого несчастного положения. Нужда заставляла иных граждан продавать своих сыновей и дочерей. Целым общинам приходилось распродавать свои священные дары, картины и божественные статуи. В конце концов, должники делались рабами своих кредиторов. Еще суровее было обращение с должниками до этого исхода. Их связывали, бросали в темницы, подвергали пыткам. Они должны были под открытым небом сносить летний зной и зимнюю стужу и сырость, так что на самое рабство они смотрели как на избавление от столь тяжких испытаний. Лукул в короткое время освободил притесненных жителей от этих мучений и принял меры, которые положили конец жестоким вымогательствам. Этим он приобрел себе благодарность провинциалов. Ростовщики же, большинство которых состояло из римских всадников, высказывали в Риме громкие жалобы, заявляя, что им причинили величайшую несправедливость, и подкупали демагогов против Лукула. Беглый Митридат был не особенно почтительно принят своим зятем Тиграном. Тигран держал его как пленника в особом замке, приставил к нему телохранителей, давал ему содержание и обращался с ним как с человеком, уже сыгравшим свою роль. Лукул же считал свою задачу незаконченной, пока старый лев не был в его власти. Его надо было бояться, пока он оставался в живых и на свободе. Поэтому Лукул послал своего молодого зятя Аппия Клодия к Тиграну с требованием выдать ему Митридата. Тигран был в то время самым могущественным царем в Азии. К своему царству Армении он присоединил значительные земельные пространства, отнятые им у парфян, а также Месопотамию, Сирию и часть Малой Армении. Он переселил к себе много греков и арабов, чтобы те способствовали развитию торговли, ремесел и искусств, и таким образом увеличил источники своих доходов и блеск своей державы. Он считал себя самым могущественным и великим из владык земных, и в своем самообольщении называл себя царем царей. Он держал при себе свиту из царей, которые ему прислуживали. Четверо из них были его постоянными спутниками и телохранителями. Когда он выезжал, они в одном исподнем платье шли пешком возле его лошади. Когда он восседал на троне и давал кому-либо аудиенцию, они стояли вокруг него со сложенными руками наподобие рабов. В то время, когда в его царство прибыл Клодий, Тигран был занят войной с некоторыми городами Финикии. Он принял его в Антиохии, главном городе Сирии. Гордый римлянин не поддался обаянию пышной обстановки, окружавшей великого царя, и прямо объяснил, что он явился, чтобы или взять Митридата, которого требует Лукул для своего триумфа, или объявить войну Тиграну. Царь, никогда еще в течение своего 25-летнего правления, не слыхавший откровенной речи, постарался, правда, выслушать эти слова с веселым видом и улыбкой, но от его приближенных не укрылось, какое глубокое впечатление произвели они на него. Он отвечал, что Митридата не выдаст, и что если римляне из-за этого начнут войну, то он сумеет защититься. Обиженные тем, что Лукул в своем послании назвал его только царем, а не царем царей, он в ответном письме также не удостоил его титула императора. Тем не менее, он послал Клодию блестящие подарки, и когда тот не принял их, то велел предложить ему еще больше. Клодий взял только одну дорогую чашу, а остальное отослал обратно и поспешил возвратиться к своему полководцу.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
0: Ответ Тиграна не был неприятен Лукулу. Он теперь имел повод перенести войну в Армению и пожинать лавры по ту сторону Евфрата. По собственному почину, без приказа Сената, он начал войну, располагая только небольшим войском, которое, к тому же, еще неохотно за ним следовало. Так как он должен был часть своей армии оставить для охраны Понта, то с ним было только два легиона, не более 15 тысяч человек, с которыми он и двинулся весной 69 года в царство Тиграна, в незнакомую страну, где на каждом шагу встречались быстротекущие реки и снегом покрытые горы. Он переправился через Евфрат и скорым маршем пошел на Тигранакерт, новую столицу царя, которую он сам себе устроил и населил народом, собранным со всех концов его царства. Когда солдаты Лукула пожелали овладеть одним укреплением, в котором они рассчитывали найти много сокровищ, то он указал им на возвышавшийся вдали тавр и сказал: «Там лежит крепость, овладеть которой гораздо важнее. Эти сокровища предоставлены победителям». Тигран в то время находился в Тигранакерте и был занят планом нападения на римскую провинцию Азию и размышлениями о том, очистят ли тогда римляне немедленно эту провинцию или они дадут ему прежде сражение, вероятно, у Эфеса. В это время явился посол и возвестил о приближении Лукула. Царь приказал отрубить этому послу голову. После этого никто не осмеливался докладывать ему об этом. Наконец, один из его друзей, Митробарзан, отважился открыть ему истину. На него и было возложено поручение выйти навстречу Лукулу с 3000 всадников и значительным числом пехоты, самого полководца захватить живым, а людей изрубить на месте. В первом же сражении Митробарзан и почти все его войско погибли. Тогда Тигран счел за лучшее оставить свою столицу и направиться к лежавшему на севере от Тигранакерта тавру, с тем, чтобы там собрать свою армию. Лукул послал вслед за ним Мурену. Последний напал на царя, когда тот следовал со своим войском по дикой и узкой долине и сбил множество его воинов, а еще большее число забрал в плен. Сам Тигран спасся бегством, бросив все свои сокровища. Тогда Лукул занялся осадой Тигранакерта, в надежде, что царь не оставит этого богатого города на произвол судьбы, а придет ему на помощь и вступит в битву. Он не ошибся. Митридат через послов неоднократно предостерегал царя от вступления в открытые сражения и уговаривал его удовольствоваться тем, чтобы окружить неприятеля со всех сторон своим многочисленным войском, отрезать ему подвоз и тем обречь его на верную гибель. Но когда вокруг Тиграна собрались в полном составе все армяне и гордиенцы, когда цари Медиан и Адиабенов привели ему все свои войска, и к нему стеклись арабы от Персидского залива, албанцы и иберийцы, и другие народы с Кавказа и Каспийского моря, то на всех пирах царя и на всех совещаниях только и слышалось, что напыщенное самохвальство и варварские угрозы. Таксил, присланный Митридатом полководец, отсоветовавший вступать в битву, не был более уверен в своей жизни. Митридата подозревали в том, что он только из зависти к Тиграну хочет удерживать его от великого подвига. Чтобы не делиться с ним славой, Тигран, не дожидаясь его прибытия, немедленно двинулся со всем своим войском против неприятеля, высказывая свое сожаление о том, что ему приходится иметь дело с одним Лукулом, а не со всеми римскими полководцами за раз. Войско его состояло из 55 тысяч всадников, в числе которых было 17 тысяч панцирных воинов, 20 тысяч вооруженных луками и прощами и 150 тысяч тяжело вооруженной пехоты. Сверх того, в его войске находилось еще 35 тысяч человек, которые должны были заниматься проложением путей, постройкой мостов, очисткой рек, рубкой лесов и другими служебными обязанностями, что значительно увеличивало силу его армии. Лукул оставил Мурену с 6000 человек для продолжения осады Тигранакерта и с остальным войском, состоявшим, кроме конницы, из 10000 легионных солдат и 1000 легко вооруженных, отправился навстречу. Когда это маленькое войско расположилось лагерем на виду у неприятеля, на широкой равнине у реки Никофориус, то льстецы царя стали потешать его своими насмешками насчет этой незначительной кучки. Они заранее, в шутку, поделили по жребию будущую добычу. Полководцы же и цари приходили один за другим и просили каждый, чтобы Тигран одному ему предоставил вести сражение, а сам бы спокойно любовался зрелищем. Тигран сам насмешливо заметил: «Если это послы, то их чересчур много. Для войска же их слишком мало». С рассветом следующего дня Лукул оставил лагерь и приготовился к бою. Когда он быстрым шагом пошел вниз по реке, чтобы вброд перебраться на восточный берег, то царь принял это движение за отступление, велел позвать Таксила и, насмехаясь над ним, сказал: «Посмотри, как бегут твои непобедимые». Таксил же возразил: «Государь, я желал бы, чтобы ты не ошибся, но обыкновенно эти люди не наряжаются для похода в свои лучшие одежды. Не так блестят тогда их щиты, и не обнажают они своих шлемов. Теперь же они сняли со своих доспехов кожаные чехлы. Этот блеск показывает их желание сражаться и то, что они уже надвигаются на своих врагов». Пока Таксил говорил, орел первого легиона сделал оборот, и одна когорта последовала за другой через реку. Царь вне себя от изумления несколько раз воскликнул: «Как? Эти люди идут на нас?» И стал поспешно строить свои войска. Царь сам принял начальство над центром, левое крыло он поручил царю Адиабенов, а правое — медийскому царю. В последнем находилась большая часть панцирных воинов, на которых возлагались главные надежды. Дело было 6 октября, в несчастный для римлян день, так как в этот самый день, в 105 году, войско Цепиона было истреблено кимврами. Начальники отрядов обратили на это внимание Лукула, но он им ответил: «Я хочу сделать этот день счастливым для римлян». С этими словами он обнажил свой меч и двинулся во главе своего войска навстречу неприятелю, выделяясь ростом и красотой фигуры в блестящем стальном панцире, поверх которого была пурпуровая мантия с кистями. Заметив, что позади панцирных всадников находится незанятая возвышенность, которую можно было без труда занять, если сделать обход в 4 стадии, он приказал своей фракийской и галатской коннице ударить по всадникам во фланг и мечами выбивать у них из рук копья, в которых заключалась вся их сила. А сам он во главе двух когорт поспешил на тот холм. Едва он взобрался туда, как воскликнул громким голосом: «Победа наша, товарищи, победа наша!» и ринулся на панцирных воинов. Последние же, не ожидая атаки римлян, с громким криком обратились в постыдное бегство и смяли своими грузными лошадьми ряды тяжело вооруженной пехоты, прежде чем она вступила в бой. Все пришло в смятение и расстройство. Убегающие сами себе мешали своей массой продвигаться вперед и были беспощадно избиваемы.
1: Мы читали главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия и страны АСЕАН подписали на саммите в Казани, приуроченном к 35-летию отношений, декларацию, одобрив комплексный план стратегического партнерства до 2030 года. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, искусственного интеллекта, торговли и туризма. Отдельное внимание уделено биологической безопасности, защите морского судоходства и культурно-образовательным обменам. Российские военные уже наносят и продолжат регулярно наносить массированные удары по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел назвал Зеленского, цитата, «киевским террористом».
2: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: В Министерстве иностранных дел России ранее заявляли, что наша армия в ответ будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам противника. Законными целями также станут предприятия ВПК Украины, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал подписанное Соединенными Штатами меморандум историческим документом и опубликовал его полный текст на английском языке в социальных сетях. По словам иранского лидера, это послание от сильного Тегерана, подтверждающее, что мир достижим только при взаимном уважении. Пезешкиан также подчеркнул неизменную приверженность Исламской Республики глобальному миру, прогрессу и региональному сотрудничеству. Крупнейшие банки и операторы связи подключились к системе «Антифрод», сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. К платформе присоединились 12 организаций, включая портал «Государственные услуги». Теперь участники обмениваются сигналами о подозрительных операциях. Например, при расторжении договора связи номер автоматически отвязывается от банковских приложений. Это предотвратит доступ мошенников к счетам граждан. Платформа, напомню, запущена в марте этого года. И о погоде в пятницу. В Москве продолжительные осадки, возможно, гроза и плюс 21. В субботу переменная облачность и до 22 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь».
4: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Синий дьявол». Читает Александр Бурдуков.
5: В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы, ездивший туда по торговым делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком. Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше. «Я попал под автомобиль», — сказал доктор Гром радостно. Потом судился. И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья. В Москве, у Тверской заставы, фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил испачкавшиеся брюки и закричал: «Убили!» Из остановившегося синего паккарда выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля. «Убили!»
6: твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам. «А я его знаю», — сказал чей-то молодецкий голос. «Это посол страны Клятви! Клятвийский посол!»
5: Суд произошел на другой же день, и по приговору его Клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненные ему увечья по 120 рублей в месяц. По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске 3 дня и 3 ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич. Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль Клятвийского посольства и привез приговор суда. На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненные ему вечи по 140 рублей в месяц, как обремененному большой семьей. На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения. Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пения Синдик Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам Клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и 100-рублевую пенсию по гроб жизни. Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием. На отхожий промысел в Москву потянулись все, умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму. Между тем в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалование государственным чиновникам и уменьшить армию с 300 человек до 15. Зашевелилось оппозиционное правительству партия христианских социалистов. Председатель Совета министров господин Эдгар Павиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Супа. Когда под клятвийскую машину попал 30-й по счету гражданин города Колоколамска Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики. В палату был внесен запрос. Известно ли господину председателю Совета министров, что страна находится накануне краха? На это господин председатель Совета министров ответил: «Нет, неизвестно». Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь 2 месяца. Шофер клятвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского диакона 3 квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел таки броситься под машину. Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала. С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели Личтруд мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал, но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала: «Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд». Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали: «Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!» Подлинник вернулся через 2 дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел. «Сколько?» — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клятвийского казначейства. Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рассказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом. Вид мосье подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили. И только этот случай спас клятвию от окончательного разорения. Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна.
4: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Синий дьявол».

0: Радиозвезда.
1: Эрих Мария Ремарк. Фрагмент из романа «Три товарища». Читает Денис Беспалый.
2: Однажды на аукционе Кестер купил по дешевке старую колымагу с высоким кузовом. Присутствовавшие специалисты, не колеблясь, заявили, что это занятный экспонат для музея истории транспорта. Больвис, владелец фабрики дамских пальто и гонщик-любитель, посоветовал Отто переделать свое приобретение в швейную машину. Но Кёстер не обращал ни на кого внимания. Он разобрал машину, как карманные часы, и несколько месяцев подряд возился с ней, оставаясь иногда в мастерской до глубокой ночи. И вот однажды он появился в своем автомобиле перед баром, в котором мы обычно сидели по вечерам. Больвис едва не свалился от хохота. Так уморительно все это выглядело. Шутки ради, он предложил Отто пари. Он ставил 200 марок против 20, если Кёстер захочет состязаться с его новой гоночной машиной. Дистанция 10 километров и 1 километр форы для машины Отто. Они ударили по рукам. Вокруг смеялись, предвкушая знатную потеху. Но Отто пошел дальше. Он отказался от форы и с невозмутимым видом предложил повысить ставку до 1000 марок против 1000. Изумленный Больвис спросил, не отвезти ли его в психиатрическую лечебницу. Вместо ответа Кёстер запустил мотор. Оба стартовали немедленно. Больвис вернулся через полчаса и был так потрясен, словно увидел морского змея. Он молча выписал чек, а затем стал выписывать второй. Он хотел тут же приобрести машину. Кёстер высмеял его. Теперь он не продаст ее ни за какие деньги. Но как бы ни великолепны были скрытые свойства машины, внешний вид ее был страшен. Для повседневного обихода мы поставили самый старомодный кузов. Старомодней нельзя было сыскать. Лак потускнел, на крыльях были трещины, а верх прослужил, пожалуй, не меньше десятка лет. Разумеется, мы могли бы отделать машину значительно лучше, но у нас были основания поступить именно так. Мы назвали машину «Карл». «Карл — призрак шоссе». Наш Карл сопя тянул вдоль шоссе. «Отто», — сказал я, — «приближается жертва». Позади нетерпеливо сигналил тяжелый Бьюик. Он быстро догонял нас. Вот уже сравнялись радиаторы. Мужчина за рулем пренебрежительно поглядел в нашу сторону. Его взгляд скользнул по обшарпанному Карлу, потом он отвернулся и сразу забыл о нас. Через несколько секунд он обнаружил, что Карл идет с ним вровень. Он уселся поплотнее, удивленно взглянул на нас и прибавил газу. Но Карл не отставал. Маленький и стремительный, он мчался рядом со сверкающей никелем и лаком махиной, словно терьер рядом с догом. Мужчина крепче схватился за руль. Он еще ничего не подозревал и насмешливо скривил губы. Теперь он явно собирался показать нам, на что способна его телега. Он нажал на акселератор так, что глушитель зачирикал, как стая жаворонков над летним полем. Но это не помогло. Он не обогнал нас. Словно заколдованный прилепился к Бьюику уродливый и неприметный Карл. Хозяин Бьюика изумленно вытаращился на нас. Он не понимал, как это при скорости в 100 километров он не может оторваться от старомодной коляски. Он с недоверием посмотрел на свой спидометр, словно тот мог обмануть. Потом дал полный газ. Теперь машины неслись рядышком вдоль прямого длинного шоссе. Через несколько сот метров впереди показался грузовик, который громыхал нам навстречу. Бьюику пришлось уступить дорогу, и он отстал. Едва он снова поравнялся с Карлом, как промчался автокатафалк с развивающимися лентами венков, и он снова должен был отстать. Потом шоссе очистилось. Между тем водитель Бьюика утратил все свое высокомерие. Раздраженно сжав губы, сидел он, пригнувшись к рулю. Его охватила гоночная лихорадка. Вдруг оказалось, что его честь зависит от того, сумеет ли он оставить позади этого щенка. Мы же сидели на своих местах с видом полнейшего равнодушия. Бьюик просто не существовал для нас. Кёстер спокойно глядел на дорогу, я, скучая, уставился в пространство, а Ренц, хотя к этому времени он уже превратился в сплошной комок напряженных нервов, достал газету и углубился в нее, словно для него сейчас не было ничего важнее. Несколько минут спустя Кёстер подмигнул нам. Карл незаметно убавлял скорость, и Бьюик стал медленно перегонять. Мимо нас пронеслись его широкие сверкающие крылья. Глушитель с грохотом швырнул нам в лицо голубой дым. Постепенно Бьюик оторвался примерно метров на 20. И тогда, как мы этого и ожидали, из окна показалось лицо водителя, ухмыляющегося с видом явного торжества. Он считал, что уже победил. Но он не ограничился этим. Он не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над побежденными и махнул нам, приглашая догонять. Его жест был подчеркнуто небрежен и самоуверен. «Отто!» — призывно произнес Ленц. Но это было излишним. В то же мгновение Карл рванулся вперед. Компрессор засвистел, и махнувшая нам рука сразу же исчезла. Карл последовал приглашению. Он догонял. Он догонял неудержимо. Нагнал, и тут-то впервые мы обратили внимание на чужую машину. С невинно вопрошающими лицами смотрели мы на человека за рулем. Нас интересовало, почему он махал нам. Но он, судорожно отвернувшись, смотрел в другую сторону, а Карл мчался теперь на полном газу, покрытый грязью, с хлопающими крыльями. Победоносный навозный жук. «Отлично сделано, Отто!» — сказал Ленц Кёстеру. «Этому парню мы испортили к ужину аппетит!» Ради таких гонок мы и не меняли кузов Карла. Стоило ему появиться на дороге, и кто-нибудь уже пытался его обогнать. На иных автомобилистов он действовал, как подбитая ворона на стаю голодных кошек. Он подзадоривал самые мирные семейные экипажи пускаться на перегонки. И даже тучных бородачей охватывал неудержимый гоночный азарт, когда они видели, как перед ними пляшет этот разболтанный остов. Кто мог подозревать, что за такой смешной наружностью скрыто могучее сердце гоночного мотора? Ленц утверждал, что Карл воспитывает людей. Он, мол, прививает им уважение к творческому началу, ведь оно всегда прячется под неказистой оболочкой. Так говорил Ленц, который себя самого называл последним романтиком. Мы остановились перед маленьким трактиром и выбрались из машины. Вечер был прекрасен и тих. Борозды свежевспаханных полей казались фиолетовыми, а их мерцающие края были золотисто-коричневыми. Словно огромные фламинго проплывали облака в яблочно-зеленом небе, окружая узкий серп молодого месяца. Куст орешника скрывал в своих объятиях сумерки и безмолвную мечту. Он был трогательно наг, но уже исполнен надежды, таившейся в почках. Из маленького трактира доносился запах жареной печенки и лука. Наши сердца забились учащенно. Ленц бросился в дом навстречу манящему запаху. Он вернулся сияющий. «Вы должны полюбоваться жареной картошкой. Скорее, не то самое лучшее съедят без нас». В это мгновение с шумом подкатила еще одна машина. Мы замерли, словно пригвожденные. Это был тот самый Бьюик. Он резко затормозил рядом с Карлом. «Гопля!» — сказал Ленц. «Нам уже не раз приходилось драться в подобных случаях». Мужчина вышел. Он был рослый, грузный, в широком коричневом реглане из верблюжьей шерсти. Неприязненно покосившись на Карла, Он снял большие желтые перчатки и подошел к нам. «Какой марки ваша машина?» — спросил он с уксусно-кислой гримасой, обращаясь к Кестеру, который стоял ближе к нему. «Мы некоторое время помолчали. Несомненно, он считал нас автомеханиками, выехавшими в воскресных костюмах погулять на чужой машине». «Вы, кажется, что-то сказали?» — спросил, наконец, Отто с сомнением. Его тон указывал на возможность быть повежливей. Мужчина покраснел. «Я спросил об этой машине», — заявил он ворчливо. Ленц выпрямился. Его большой нос дрогнул. Он был чрезвычайно требователен в вопросах вежливости ко всем, кто с ним соприкасался. Но внезапно, прежде чем он успел открыть рот, распахнулась вторая дверца Бьюика. Выскользнула узкая нога, мелькнуло тонкое колено. Вышла девушка и медленно направилась к нам. Мы переглянулись, пораженные. Раньше мы и не заметили, что в машине еще кто-то сидит. Ленц немедленно изменил позицию. Он широко улыбнулся, все его веснушчатое лицо расплылось. И мы все тоже вдруг заулыбались неизвестно чему. Толстяк удивленно поглядел на нас. Он чувствовал себя неуверенно и явно не знал, что же делать дальше. Наконец он представился, сказав с полупоклоном: «Бендинг», цепляясь за собственную фамилию, как за якорь спасения. Девушка подошла к нам. Мы стали еще приветливей. «Так покажи им машину, Отто», — сказал Ленц, бросив быстрый взгляд на Кёстера. «Что ж, пожалуй», — ответил Отто, улыбаясь одними глазами. «Да, я охотно посмотрел бы», — Бендинг говорил уже примирительно. «У нее видно чертовская скорость. Этак за здорово живешь, оторвалась от меня». Они вдвоем подошли к машине, и Кёстер поднял капот Карла. Девушка не пошла с ними. Стройная и молчаливая, она стояла в сумерках рядом со мной и Ленцем. Я ожидал, что Готфрид использует обстоятельства и взорвется как бомба, ведь он был мастер в подобных случаях. Но, казалось, он разучился говорить. Обычно он таковал, как Тетерев, а теперь стоял, словно монах, давший обет молчания, и не двигался с места. «Простите, пожалуйста», — сказал наконец я. «Мы не заметили, что вы сидели в машине. Мы не стали бы так озорничать». Девушка поглядела на меня. «А почему бы нет?» — возразила она спокойно и неожиданно низким глуховатым голосом. «Ведь в этом же не было ничего дурного». «Дурного-то ничего, но мы поступили не совсем честно. Ведь наша машина дает примерно 200 километров в час». Она слегка наклонилась и засунула руки в карманы пальто. «200 километров?»
0: «Точнее, 189,2 по официальному хронометражу», — с гордостью выпалил Ленц. Она засмеялась.
2: «А мы думали, 60-70, не больше». «Вот видите», — сказал я. «Вы ведь не могли этого знать».
3: «Нет», — ответила она. «Этого мы действительно не могли знать. Мы думали, что Бьюик вдвое быстрее вашей машины».
2: «То-то же». Я толкнул ногою сломанную ветку. А у нас было слишком большое преимущество. И господин Бендинг, вероятно, здорово разозлился на нас.
3: Она засмеялась.
2: «Конечно, но ненадолго. Ведь нужно уметь проигрывать. Иначе нельзя было бы жить».
3: «Разумеется». Возникла пауза. Я поглядел на Ленца. Но последний романтик только ухмылялся и подергивал носом, покинув меня на произвол судьбы. Шумели березы, за домом закудахтала курица.
2: «Чудесная погода», — сказал я наконец, чтобы прервать молчание.
3: «Да, великолепная», — ответила девушка.
0: «И такая мягкая», —
3: добавил Ленц. «Просто необычайно мягкая», — завершил я. Возникла новая пауза.
2: Девушка, должно быть, считала нас порядочными болванами. Но я при всех усилиях не мог больше ничего придумать. Ленц начал принюхиваться.
3: «Печеные яблоки», — сказал он растроганно.
2: «К Кажется, тут подают к печенке еще и печеные яблоки. Вот это деликатес!»
3: «Несомненно», — подтвердил я, мысленно проклиная себя и его.
1: Мы читали фрагмент из романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища».

0: Радиозвезда. Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радиозвезда» «Автомобиль – не роскошь».
1: Александр Чуманов. Рассказ.

После окончания института он прочно сел на полужесткий стул рядового инженера-конструктора. Довольно скоро с него почти безболезненно слетела вся студенческая шелуха. Мечтания о быстрой карьере, об изобретениях, сулящих переворот в машиностроительных науках. Он женился на симпатичной лаборантке из соседнего отдела. Через год Валя родила двух пацанят-близнецов. Им дали двухкомнатную квартиру на первом этаже, сослуживцы подарили торшер и два утюга. Дальнейшая жизнь никаких серьезных взлетов и падений не обещала. Одно время начальство подумывало, правда, о том, не пора ли выдвигать молодого специалиста на следующую ступеньку, но поскольку вакансий в тот момент как раз не было, а сам Евгений Петрович никакого повода для своего повышения не подавал, то, подумав немного, начальство выкинуло из головы эту мысль и стало размышлять о более существенном и глобальном. Жила молодая семья небогато, но в сущности беззаботно. Евгений Петрович подрабатывал, чертя на казенном ватмане, курсовые проекты для заочников. Он брал по червонцу за лист и здорово поднаторел в этом деле. Не брезговал задачками, которые шли по трояку. И удивлялся, что эта работа, такая неподъемная в свое время, доставляет теперь удовольствие, можно сказать, вдохновляет. Он даже подумывал, что, возможно, закопал свой талант, когда не стал поступать в аспирантуру. Впрочем, в глубине души Евгений Петрович догадывался, что посредственным студентом он был, скорее всего, по той простой причине, что никому тогда не приходило в голову платить ему по червонцу за лист и по трояку за задачку. Валя вязала для знакомых. Такса у нее была тоже твердая. Однако лишних денег не случалось. Дыры в бюджете латали родители Евгения Петровича, которые жили в недальней деревне. Они же обеспечивали продовольствием. Их навещали регулярно всей семьей. У Вали из родителей имелась в наличии только мама-пенсионерка, которая в латании дыр принимать заметного участия не могла. Ее навещали реже. В общем, семья была самой заурядной. Принося умеренную пользу обществу 5 дней в неделю, Евгений Петрович и Валя ждали субботы. По субботам вставали пораньше, собирали пацанов и ехали в деревню. И однажды Евгений Петрович увидел возле родительского дома новенький желтый «Запорожец» с еще не смытой защитной смазкой. В кабине сидел его старый отец, красный от умственного напряжения. «Запорожец» визжал, как зарезанный. «Вот, сынок, купили», — сказал отец смущенно. «Да, видать, стар я уже на шофера учиться. Так что владей, сынок». Взволнованный Евгений Петрович сел за руль. Рядом примостилась Валя. Сзади пыхтели старики. Радостно перебивая друг дружку, кричали дети. И машина тронулась. В институте Евгений Петрович успешнее всех в группе овладевал автоделом, и наука пригодилась. Сделав 2 круга по деревне, автомобиль втиснулся в тесный дворик. Прошло какое-то время, и уже невозможно было представить, что когда-то семья обходилась без машины. Евгений Петрович сделался ярым рыболовом. Он пристрастился ездить по лесам в поисках ягод и грибов. Часто просто выбирались на природу, без которой раньше, в общем-то, прекрасно обходились. И если только в машине оставалось место, Евгений Петрович не упускал случая подсадить попутчиков, жалобно голосующих на дороге. Искренне оплакав родителей, которые вскоре умерли один за другим, Евгений Петрович с удовольствием получил техпаспорт на машину взамен доверенности. Переписал на себя родительскую избу. За 5 лет шустрый запорожец исколесил столько, что можно было бы 3 раза обогнуть планету по экватору. Благо, бензин тогда ничего не стоил.

0: За это время на месте ветхой родительской халупы вырос маленький двухэтажный теремок. Огород, обрамленный красивым непроницаемым забором, заотражали солнечный свет стеклянные кровли двух просторных теплиц. Уже никому теперь не приходило в голову продвигать Евгения Петровича по службе. Да он бы и обиделся, если бы ему предложили более высокую, а, следовательно, и более хлопотную должность. Целыми днями он звонил теперь по телефону насчет рыбалки, насчет видов на урожай ранней Виктории, насчет запчастей и всякого такого. У запорожца проржавели крылья. Старый движок стал плохо заводиться, работать с перебоями, перегреваться от долгой езды, потерял мощность. Подмазав и подлатав для товарного вида, Евгений Петрович однажды продал его небогатому покупателю за небольшую цену. И был рад, что избавился от этой рухляди. Через неделю Евгению Петровичу выделили на производстве «Ладу». Наивным сослуживцам было любопытно, где Евгений Петрович возьмет потребные на машину тысячи. Они знали и про раннюю Викторию, и про кофты, и пуловеры, которые Валя вяжет ночами для знакомых. Знали про курсовые проекты и задачки для заочников. Но бедные товарищи по работе и не подозревали, что из этого всего за малый в сущности срок можно сложить целое состояние. Это, надо сказать, типичное заблуждение тех, у кого больших денег отродясь не бывало. Евгений Петрович уплатил нужную сумму, ни у кого не одалживая. «Красная Лада» заняла место в кирпичном гараже, который сразу был построен с большим запасом. Ее тихий голос, похожий на мурлыканье разнежившейся кошки, повергал владельца в состояние счастливого обалдения. Но красное чудо кушало только дорогой высокосортный бензин, а также масло, а также требовало особого обхождения. Валя покрыла сиденье семейной любимицы дорогими чехлами. Евгений Петрович ездил на новом авто только на работу, ради престижа. Для поездок на дачу в основном стали пользоваться, как в прежние времена, автобусом. Но однажды вечером Евгений Петрович, подрулив к гаражу, вдруг увидел перед воротами свой старый, уже почти забытый, желтый запорожец. У Евгения Петровича неприятно закаменело в животе. С тяжелым чувством он подошел к двери квартиры, позвонил. И чего приперся? Сейчас поди орать начнет. А где глаза были, когда покупал? С досадой думал он, готовясь к нелегкому разговору с покупателем. Но чужих в квартире не было. Откуда появилась машина, ни Валя, ни дети не знали. Евгений Петрович позвонил в милицию. Там долго не понимали, что случилось. Наконец, недовольным голосом приказали ждать. Всю ночь Евгений Петрович не спал, охраняя чужой автомобиль. Милиция приехала утром. Приехал и новый хозяин. Все решили, что машину угнали. Однако на Евгения Петровича смотрели недоверчиво. В тот день он против обыкновения никому не звонил. Он прилежно сидел за своим кульманом, подремывая. Вечером Евгений Петрович увидел возле гаража толпу. Но откуда взялся злосчастный желтый запорожец, никто опять не знал. На следующее утро Евгений Петрович отпросился с работы и стал караулить. Он вооружился разводным ключом, сел во дворе на лавочку, прикрылся газетой. Запорожец появился около полудня. Он тихо-тихо выкатил из-за угла, и у Евгения Петровича поплыло в глазах. В машине не было никого. Он оторопело вскочил, выронив газету. Взревел мотор, и автомобиль лихо подрулил к прежнему владельцу, громыхнув гнилым железом и скрипнув тормозами. Он даже слегка выскочил на тротуар одним колесом. Дверца сама собой отворилась. Инстинктивно, словно открещиваясь от наваждения, Евгений Петрович взмахнул ключом. Запорожец проворно отскочил назад. Ключ выпал из рук. Машина снова, как ни в чем не бывало, подкатила к бывшему хозяину. Он пнул изношенный скат. Что-то жалобно булькнуло в железных недрах. До вечера Евгений Петрович гонялся за опостылевшей машиной. Она уворачивалась от пинков и ударов, пряталась в кустах, скрывалась за большими грузовиками. Временами казалось, что она уже не вернется, но стоило Евгению Петровичу подойти к дому, как ее желтый облезлый капот снова высовывался из-за угла. Вечером пришел новый владелец. Он задыхался от негодования, но быстро присмирел, увидев все собственными глазами. Прибывший с ним милиционер раза три начинал составлять протокол. Он комкал и комкал государственные бумаги, потел и краснел, грызя авторучку. Протокол не давался. «Я ж ему и мотор новый купил, и резину, и еще много всего. Ну что ему не нравится?» — недоуменно бормотал новый хозяин. Он повесил дополнительные замки на гараж. Для большей надежности привязал к подвеске толстую стальную цепь, прикрепив второй ее конец к фундаменту. На следующий день, въезжая после работы во двор, Евгений Петрович зарычал. У гаража с помятыми крыльями и разбитыми фарами стоял желтый запорожец. Обрывки цепи болтались сзади. Потеряв самообладание, Евгений Петрович повел свою «Ладу» в лобовую атаку. Запорожец, перемахнув через клумбу, выскочил на улицу. Завывая сиреной, с другой стороны неслась милицейская «Волга». Желтый автомобильчик, лавируя между грузовиками, мчался из последних сил. Загрохотав по брусчатке, отвалился бампер. С крыши сдуло багажник. Шоферы, видя мчавшийся на предельной скорости запорожец без водителя, жались к обочинам. Расстояние между участниками необычной гонки неуклонно сокращалось. Милицейская «Волга» пошла по боковым улицам наперерез. Гонка закончилась на мосту. Проскочив его до половины, запорожец жалобно пискнул тормозами. Впереди дорога была перегорожена милицейской «Волгой». Маленький автомобиль круто развернулся и помчался обратно, но с другой стороны лоб в лоб шла красная «Лада», зловеще мерцая всеми четырьмя фарами. Евгений Петрович зажмурился и нажал на педаль тормоза. Машину занесло и развернуло. Двигатель заглох. Желтый запорожец, проломив чугунные перила, медленно рухнул в воду. Евгений Петрович подошел к покореженной решетке, глянул вниз. Красные масляные пятна растекались по поверхности воды. «Разве масло бывает красным?» — рассеянно подумал он.
1: Мы читали рассказ Александра Чуманова «Желтый автомобиль».

0: Радиозвезда. Анри Труайя. Фрагмент из книги «Федор Достоевский». Читает Юрий Григорьев.
1: 22 декабря около 6 часов утра молодых людей разбудил шум приближающихся к камере шагов. Слышатся короткие команды, щелкают каблуки, бряцают в ножнах сабли, в замке поворачивается ключ. В камеру входит жандармский офицер в сопровождении тюремного надзирателя. Арестантам возвращают их собственную одежду и приказывают переодеться. Затем Петрошевцев поодиночке выводит из крепости во двор. Достоевский переступает порог тюрьмы. Порыв ледяного ветра ударяет в лицо. Дрожа от холода, он всматривается в занимающийся день, в промозглый, хмурый петербургский рассвет. Во дворе стоит вереница двуконных возков карет. Лошади, напуганные грохотом сапог и звяканьем упряжи, бьют копытами. В разных концах двора мелькают голубые мундиры. Осужденных рассаживают по каретам. Раздается выкрик: «Сабли вон! По каретам!» В карете рядом с арестантом усаживается конвойный. Эскадрон жандармов окружает кареты, разносится короткая команда, и колонна, эскортируемая конными жандармами с саблями наголо, трогается. Куда их везут? Собираются прочесть приговор военного трибунала? Но тогда как объяснить этот бесконечный кружной путь? «Куда везут?» — спрашивает Спешнев у сопровождающего его солдата. «Не приказано сказывать», — отвечает тот. Сквозь заиндевелые оконные стекла нельзя разглядеть, куда везут. Кажется, переехали через Неву. Копыта лошадей стучат по деревянному настилу моста. А теперь карета как будто прогрохотала по булыжной мостовой литейной. Спешнев пробует ногтем очистить обмерзшее оконное стекло. Солдат удерживает его. «Не делайте этого! Не то меня будут бить!» Через 3/4 часа карета останавливается, дверцы открываются. Перед ними огромный Семеновский плац. Всю ночь шел снег. За желтыми зданиями казарм виднеются крыши домов, покрытые свежим чистым снегом. Из труб мирно вьется дымок. На валу, окружающем плац, столпился народ. Бородатые купцы в меховых шубах, женщины, закутанные в платки, чиновники в фуражках с кокардами, студенты. Всего 3-4 тысячи человек. В центре плаца сооружен бревенчатый помост, обнесенный по краю невысоким забором. Это эшафот. Вокруг него выстроены в каре войска. Чуть дальше — 3 врытых в землю деревянных столба. Одна за другой пустеют кареты. Достоевский узнает Спешнева, как всегда невозмутимого и высокомерного, дрожащего от страха Григорьева, Петрошевского. Он бросается к ним, обнимает их. «Выстроить шеренгу!» — отдают приказ. Вперед выступает священник в черной рясе с крестом и Евангелием в руках и ведет выстроившихся в цепочку осужденных вдоль рядов войск. Осужденные окоченели от холода, ноги увязают в глубоком снегу. «Что с нами будут делать?» — спрашивает один, понизив голос. «Прочтут приговор, вероятно, всех на каторгу. Для чего столбы у эшафота?» «Привязывать будут. Казнь расстрелянием». 20 молодых людей, пройдя перед фронтом, по узкой лестнице поднимаются на эшафот. Аудитор со списком в руках выкликает осужденных по именам и расставляет их по краям эшафота. 9 по правую сторону, 11 по левую. Позади каждого стоит жандарм. У подножия эшафота группа генералов в парадных мундирах с важной миной на лицах пританцовывают на месте, пытаясь согреться. Достоевский стоит рядом с Мамбелли. Он не слишком обеспокоен. До его сознания как будто бы не доходит, что развертывающийся на его глазах спектакль имеет к нему отношение. Он рассеян, его мысли заняты другим. Вдруг у него возникает желание пересказать соседу сюжет новеллы, которую он сочинил в крепости, но его прерывают крики «На караул! Шапки долой!» Никто не двигается, осужденные не поняли, что приказ адресован им. Один из генералов командует «Снять шапки! Будут конфирмацию читать!» Петрошевцы выполняют команду. Они стоят на морозе, без шапок, в одних рубашках, промерзшие до костей, на глазах выступают слезы. Над ними ясное небо. Ноги проваливаются в снег, кончики сапог покрылись инеем. Жандарм, стоящий за спиной, дышит в затылок. На середину эшафота выходит военный аудитор и невнятно, запинаясь, читает длинный текст приговора. Перечисление преступлений каждого и изложение причин его осуждения неизменно заканчивается краткой формулировкой «Подвергнуть смертной казни расстрелянием». Петрашевский, Мамбелли, Григорьев, Ахшарумов. Уже раз 10 аудитор прочитал этот приговор. Он продолжает. «Достоевский, к смертной казни!» Федор Михайлович вздрагивает, точно очнувшись от глубокого сна. «Смертная казнь!» В это мгновение солнце прорывается сквозь утренний туман, и его лучи играют на отливающем золотом куполе Семеновской церкви, отражаясь в свисающих с крыш сосульках. «Не может быть, чтобы нас казнили», — шепчет Достоевский своему соседу. Мамбелли вместо ответа показывает на телегу, прикрытую рогожей. Под тканью смутно вырисовываются очертания гробов. На самом деле там была сложена арестантская одежда. Достоевский все еще не верит. Он машинально разглядывает бородавку на щеке жандарма, блестящую медную пуговицу на его мундире. Он наблюдает и на всю жизнь запомнит, как аудитор складывает бумагу, сует ее в карман, пощипывает пальцами замерзшее ухо и медленно спускается по ступеням эшафота. На помост поднимается священник. Взволнованным голосом он произносит слова апостола Павла. «Обороться греха есть смерть!» Он внушает несчастным смертникам, что со смертью телесной не все кончается, что через веру и раскаяние наследуется в том мире жизнь вечная. Потом он призывает их к исповеди и подносит крест для целования. Один только Шапошников, человек из народа, подошел к исповеди. Впрочем, любопытная деталь. Сначала никто из смертников не заметил, что у священника не было с собой святых даров. Достоевский прикладывается к холодному серебряному кресту. Выпрямляется. Сомнений больше нет. Присутствие священника убивает последнюю надежду. Неужто осмелились бы вовлечь церковь в эту комедию? Тем временем священник спустился с помоста. К смертникам подходят два человека, одетые в цветные кафтаны. У них огромные волосатые руки мясников. Это палачи. Звонит колокол, бьют барабаны, и их погребальный гул отдается в каменных стенах окружающих плац зданий. Барабанная дробь затихает, вновь усиливается, все заглушая, навязчивое, непрекращающееся. Смертников поставили на колени. Над их головами в знак разжалования палачи ломают шпаги. Потом на молодых людей натягивают белые балахоны с длинными рукавами и капюшонами. В первой тройке Петрашевский, Мамбелли, Григорьев. Их привязывают к столбам, и палачи надвигают на их лица капюшоны. Слышится команда. Три взвода выходят вперед и выстраиваются перед осужденными. Достоевский закрывает глаза. По порядку казни он шестой. Его очередь следующая. Через 5 минут и его привяжут к тем же столбам. Всего каких-то 5 минут, и его не будет в живых. Страшная тоска наваливается на него. Нельзя ни секунды потерять из этих 5 минут. Надо как можно лучше распорядиться отмеренными ему минутами жизни. Прожить их как можно полнее. Извлечь из них все их богатство, всю тайную радость, прежде чем исчезнуть в вечной ночи. Время, которое ему остается прожить, он делит на 3 части. 2 минуты на прощание с товарищами, 2 минуты на размышление. 1 минута, чтобы в последний раз взглянуть на окружающий мир. Но о чем размышлять? На что смотреть? Ему 27 лет. Он здоров. Он полностью сознает мощь своего таланта. И вот он должен умереть. Он теперь есть и живет. И через 3 минуты он превратится в ничто. В кого-то или во что-то. Он переводит взгляд на собор и уже не может оторвать глаз от пылающего на ярком солнце золоченого купола, от снопа, исходящих от него лучезарных лучей. Ему кажется, что через секунду-другую не останется ничего, кроме него и этого ровно струящегося света. И они сольются в одно целое. Ясность и покой поглотят его, и он растворится в небытии. Конвульсивный страх сотрясает его. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность! И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Ничего бы не потерял. Каждую бы минуту счетом отсчитывал. Уж ничего бы даром не истратил. Тем временем солдаты вскидывают ружья и берут на прицел. Мертвая тишина причиняет физическую боль. Ее разрывает приказ: «Пли!» Вот сейчас 3 тела нелепо обмякнут и упадут на землю. Их унесут и заменят другими. Но почему никто не стреляет? Почему не слышно выстрелов? Петрашевский с полным самообладанием приподнимает свой капюшон посмотреть, что происходит. Адъютант машет белым платком. Солдатам дана команда «Отставить!» Казнь остановлена. Палачи отвязывают от столбов Петрашевского, Момбелли, Григорьева и снова ведут на эшафот. Аудитор выступает вперед и снова, ужасно заикаясь, начинает читать на этот раз текст помилования. «Виновные помилованы!» По личной просьбе его императорского величества. Каторга! Ссылка! Достоевский раздавлен громадностью счастья. Спасен. Все остальное неважно. 20 лет спустя он признается жене, как он был счастлив в тот день. Он такого и не запомнит другого раза. Некоторые его товарищи, напротив, истомлены волнением, измотаны всем этим фарсом и жалеют, что избежали смерти. Григорьева рвет, он шатается, клацает зубами, теряет рассудок. Сначала не верилось, что эта чудовищная инсценировка устроена с одобрения царя. На самом же деле он сам предусмотрел все подробности церемонии, входя в малейшие ее детали. В течение 2 дней шла напряженная переписка между палачами. Сколько заготовить белых балахонов? Сколько поставить столбов? Надо ли вырыть ямы за столбами? Надо ли привязывать осужденных к столбам, завязывать ли им глаза? Николай I, желая преподать полезный урок безрассудным юнцам, утратил чувство меры. Вместо того, чтобы поддержать в них веру в монарха, он ее убил.
0: Мы читали фрагмент из книги Анри Труайя «Федор Достоевский».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин накануне в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Они по видеоконференц-связи приняли участие в церемонии запуска нового сборочно-испытательного комплекса «Казань-компрессор-Маш». Также президент разрешил приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Глава государства отметил, что Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития и добавил, что в регионе создаются уникальные производства. Запуск завода и компрессора российский лидер назвал еще одним шагом в укреплении технологической независимости России. Он также поблагодарил Казань за работу на укрепление мировых позиций страны. Страны Европы хотят достичь боеготовности для конфликта с Россией к 30-му году, причем до этого Евросоюз планирует тянуть время различными способами, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». По его словам, европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой политический капитал, потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а также на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, европейские лидеры пытаются подморозить украинский конфликт, чтобы ввести туда воинские контингенты так называемой коалиции желающих. На фоне этого глава дипведомства предупредил о возможности катастрофических последствий в случае прямого столкновения НАТО и России. В частности, подобный конфликт может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Стоит отметить, что изначально статья Сергея Лаврова планировалась для публикации европейским изданием «Политико», однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена. В России появится универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме. Так, если сегодня покупатели вынуждены искать на кассах стикер именно своего банка для оплаты покупок, то уже с сентября будет действовать один код, который считывается любым банковским приложением. После наведения на него камеры на экране появится список всех доступных способов для списания средств, а человек уже сам выберет удобный. Кроме того, при оплате будет действовать все кэшбэки и программы лояльности от банков. Россияне стали на 10% чаще обращаться в лаборатории, чтобы сдать клещей на анализ, пишут «Известия». По словам специалистов, общее число членистоногих в этом году увеличилось примерно на 15%. Растет и количество клещей, которые переносят различные инфекции. В этом году более 600 россиян уже столкнулись с недугами. У них либо диагностировали заболевание, либо подозревают его. Одними из регионов, где чаще всего заражаются жители, стали Свердловская и Тюменская области.

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Бирск. Георгий Свиридов. Старинный город в Башкирии, на высоком берегу реки Белой, примерно в 100 километрах к северу от Уфы. Провинциальный, тихий, почти неизвестный широкой публике Бирск сегодня обделен вниманием туристов. И незаслуженно. Вот, например, старинное здание Бирской государственной социально-педагогической академии. В годы войны здесь располагалась одна из служб эвакуированного из Ленинграда военного училища воздушного наблюдения. А учился в нем, кто бы мог подумать, классик русской музыки 20 века Георгий Свиридов.
1: Имя на карте.
2: Не один десяток лет вся советская страна слушала его музыку в заставке к программе «Время». Она же звучала на церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а его сюита к повести Пушкина «Метель» — настоящая жемчужина, нежная, воздушная, изящная, а еще многочисленные романсы, симфонии, оратории, концерты. И во всем этом бесконечная любовь к русскому народу, необычный, музыкально-философский подход к русской поэзии. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский. Многие сочинения Свиридов написал под влиянием творчества своего учителя, Дмитрия Шостаковича, который преподавал в Ленинградской консерватории. У них были сложные отношения, но наставник с большим уважением отзывался о таланте ученика.
3: У Свиридова мало нот, но много музыки.
1: Имя на карте.
2: Диплом об окончании консерватории он получил 1 августа 41-го. Немцы уже подступали к Ленинграду. Свиридову и его бывшим однокурсникам прислали повестки. Однако на фронт молодые люди не попали. Неожиданно их зачислили курсантами в военное училище воздушного наблюдения, которое вскоре эвакуировали в Башкирию, в город Бирск. Уже первые дни занятий показали, что для освоения сложнейшей военной профессии требуется серьезная математическая подготовка и знания физики. Музыканты такими знаниями, увы, не обладали. Сначала их перевели в хозчасть, а оттуда отправили служить по специальности в местный военный оркестр.
1: Имя на карте.
2: Осень 41-го года. Комментарий к фотографии в журнале «Огонек». Город Бирск. Трое музыкантов муз-взвода. На переднем плане высокий и худощавый молодой человек в очках. В его руках большой полковой барабан. Лицо строгое, даже суровое. Георгий Свиридов. Из училища в Бирске его комиссовали зимой 42-го. За него просили друзья-курсанты и старомодный старичок-доктор, похожий на Чехова. От постоянного недоедания и муштры зрение Георгия Васильевича просело до минус 7. Да он бы физически не вынес 30-километровых лыжных кроссов в одной гимнастерке на морозе. Свиридов уехал в Новосибирск. Друзья вздохнули с облегчением. Спасли для родины талантливого композитора. Потом его назовут последним классиком русской музыки. Бирск. Георгий Свиридов.
1: Имя на карте.
4: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Японские высокоскоростные поезда давно стали символом идеальной пунктуальности. Для пассажира это почти магия. Поезд приходит ровно в указанную минуту, двери открываются сразу, а движение начинается строго по расписанию. В Японии считают нормой точность до секунды. Любое, даже самое незначительное опоздание воспринимается как чрезвычайная ситуация. История таких поездов началась в 1964 году, когда Япония готовилась к Олимпийским играм в Токио. Стране нужен был быстрый и надежный транспорт, ходящий между крупными городами. Так появилась линия Токио-Осака. С самого начала инженеры сделали ставку на точность и безопасность. Этот принцип сохранился на десятилетия. Главная причина пунктуальности – организация. Расписание рассчитывают и проверяют многократно. Машинисты и диспетчеры проходят строгую подготовку. Каждый знает свою задачу до мелочей. Если поезд задерживается, персонал обязан объяснить причину и извиниться перед пассажирами.
2: Человек и время.
1: Есть и технические детали. Скоростной поезд ходит по отдельным путям, которые не предназначены для других поездов и грузовых составов. Это снижает риск задержек. Система управления движением постоянно следит за скоростью и дистанцией между составами. Ошибки практически исключены. Интересный факт. Средняя годовая задержка скоростного поезда составляет меньше минуты. Это при прохождении поезда сквозь тайфуны, землетрясения и сильные снегопады. Ну и в подобных условиях поезда в основном приходят по графику. Для японцев пунктуальность – вопрос уважения. Опоздавший поезд нарушает планы тысяч людей, поэтому 30 секунд превращаются в повод для разбирательства. Японский высокоскоростной поезд стал мировым эталоном не только из-за скорости до 360 км в час, а из-за доверия. Пассажир уверен, поезд обязательно придет вовремя.
2: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
3: Всемирная энциклопедия еды. Пицца – блюдо итальянское. Хотя нечто похожее можно найти в кухнях многих народов. В пицце главное – томаты. Когда в начале 16 века они попали в Европу, немногие отваживались есть эти красные плоды, опасаясь отравиться. Неаполитанским беднякам выбирать не приходилось. Это они додумались положить на лепешку помидор, добавить специи, сыр, немного полить маслом и отправить в печь. Так получилась пицца, ставшая на несколько веков итальянским гастрономическим эндемиком. Распространению пиццы в мире помогла Вторая мировая война. Несложный рецепт разлетелся повсеместно с возвращавшимися домой солдатами союзных сил. Каждая нация добавила в пиццу свой ингредиент. Датчане едят пиццу с кониной. Американцы с ананасом. Костариканцы с кокосом. В Австралии встречается пицца с мясом кенгуру, страуса эму и даже крокодила. Ну а в России предпочитают маргариту. Кстати, именно эту пиццу называют символом Италии. Красный соус, белый сыр и зеленый базилик. Цвета национального флага.
2: Всемирная энциклопедия еды. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
1: 18 век. Архитектора в Италии пруд-пруди. Но именно его выбрала и пригласила в нашу страну Екатерина Великая. Пригласила и не прогадала. Позже русская императрица запишет в своем дневнике:
2: «Я даже представить себе не могу, как бы сейчас выглядел Петербург, если бы не Джакомо Кваренги».
1: Он приехал в Петербург в самом начале 1780 года. За душой почти не гроша. Возраст 35 лет. В послужном архитектурном списке пара-тройка особняков в Риме, в Бергамо и целая кипа нереализованных проектов. В Италии он никому не был нужен. В России понадобился всем. Желаете новое здание Академии наук?
3: Да ради бога, сделаю.
1: Нужна мраморная купальня возле озера?
3: К Пасхе будет готова.
1: Княгиня Дашкова мечтает о новой усадьбе?
3: Выезжаю.
1: Он строил так много, что однажды написал итальянскому другу:
3: «Я работаю, как ездовая лошадь. Едва нахожу время, чтобы поесть и поспать. Кваренги».
0: Приключения иностранцев в России.
1: Джакомо был архитектором придворным. В первую очередь он выполнял поручения императрицы. Происходило это примерно так. Екатерина вызывала итальянца во дворец, и едва тот переступал порог ее рабочего кабинета, говорила:
2: «Сударь, у меня к вам всего три задания».
1: Он стоял молча, слушал, кивал головой и думал:
3: «Всего три задания? Да неужели? 103 задания? Вот в это я поверю».
1: Александровский дворец, Екатерининский институт на Фонтанке, Эрмитажный театр, Мальтийская капелла, Английский дворец в Петергофе, Смольный институт, Малый гостиный двор, Коногвардейский дворец, Ассигнационный банк, Дворец Юсуповых. Перечислять можно долго. Что ж, права была матушка Екатерина. Петербург действительно невозможно представить без архитектора Джакомо Кваренги. «Ангел и демон в едином теле», так говорили о нем. Ангелом называли, потому что он строил невероятно красивые здания. Демоном прозвали за то, что на фоне всего этого архитектурного великолепия сам зодчий выглядел совсем уж непрезентабельно. Маленький, толстенький, страшненький. Неприятное с виду лицо, к которому прилагался еще и длинный карикатурный нос. «Синеватая луковица» — такое прозвище дали Кваренги жители Петербурга. А он и не думал обижаться. У него были свои цели в жизни. Иная страсть.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Чедолюбивец. Еще одно прозвище архитектора. Первая жена Кваренги скончалась 14-ми родами. Он женился во второй раз. Говорят, новая супруга подарила ему еще 4 девочек. Джакомо детей обожал. Однако всю эту ораву нужно было кормить. И он работал, трудился до изнеможения и днем, и ночью. Этот заботливый многодетный папаша с широкой и очень доброй душой.
3: «При всей своей вспыльчивости я отходчив и не могу обидеть даже мухи», — говорил он.
1: В 1812 году Наполеон готовился к военному походу в Россию. Всем итальянцам на русской службе было приказано:
4: «Немедленно покинуть чужую страну и вернуться назад. В противном случае вас ждет полная конфискация имущества и смертная казнь».
1: Он не испугался. Он не вернулся. Он остался верен России. А когда 2 года спустя, в 1814-м, русские войска вернулись из Парижа в Петербург, его последней в жизни работой стала «Триумфальная арка» в честь народа-победителя, в честь его новой родины – Джакомо Кваренги.
0: Приключения иностранцев в России.
5: Радиозвезда.

0: Цели обнаружили операторы разведывательных беспилотников и передали координаты артиллеристам. Подробнее о боевой работе рассказал командир машины Юрий Лоскутов.
1: В расчет входят командир боевой машины, номер расчета, водитель и заряжающие. Это сообщает цели, и у нас время есть. Там считанные секунды, надо выехать, разложить машину и отработать по целям. За это же время, то есть за быстро, за секунды машину убрать и замаскировать. Приоритетные, живая сила, доты, если находят, то есть это тоже сообщается. Мы выезжаем, отрабатываем по ним, уничтожаем цели. Каждый должен в каких-то нештатных ситуациях, ты должен заменить друг друга.
0: По данным объективного контроля, все выявленные объекты были уничтожены. Новейший российский беспилотный комплекс «Сокол» впервые представили на выставке «Национальная безопасность Беларусь-2026» в Минске. Аппарат может летать как в полностью автоматическом режиме, так и с ручной корректировкой траектории. Это позволяет пролетать под мостами и в узких проходах. Беспилотник оснащен элементами искусственного интеллекта для наблюдения, идентификации и сопровождения движущихся объектов. Взлетная масса «Сокола» до 14,5 килограммов, продолжительность полета достигает 200 минут, а дальность 180 километров. Аппарат предназначен для мониторинга, аэрофотосъемки и спасательных операций днем и ночью. Выставка «Национальная безопасность Беларуси-2026» проходит в Минске с 17 по 19 июня. Предприятия госкорпорации «Ростех» представили там различные беспилотники, баражирующие боеприпасы, а также средства обнаружения и подавления дронов, стрелковое вооружение. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший сержант Анатолий Габрилевич действовал в составе группы закрепления. Бойцам удалось уничтожить подкрепление противника и предотвратить возвращение утраченных им опорных пунктов. Во время отражения контратаки старший сержант сосредоточил огонь группы на наиболее опасных направлениях, что помешало украинским боевикам приблизиться к позициям, а также ликвидировал нескольких националистов лично. В итоге украинские формирования понесли большие потери и были вынуждены отступить. Благодаря профессионализму и мужеству Анатолия Габрилевича боевая задача по удержанию опорного пункта была выполнена. Следующий выпуск новостей армии флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Эх, если бы не Сальери, Моцарт создал бы еще больше гениальных произведений.
6: Думаете, Моцарта отравил коллега?
4: А вот и нет.
6: Не в лучшем свете композитора из Италии выставил Александр Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Опирался поэт лишь на светские сплетни об отравлении. Позднее одноименная опера Римского-Корсакова еще больше популяризировала вину Сальери.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: На самом же деле Антонио Сальери был уважаемым и обеспеченным придворным музыкантом и педагогом. Среди его учеников Шуберт и Лист. Никакой вражды с Моцартом у Сальери не было. Максимум – профессиональная конкуренция.
4: А вот и да.
6: Оперы обоих ставились в Вене, причем произведения Сальери даже чаще. Моцарт же, нужно сказать, при жизни вообще оказался крайне недооцененным композитором. Так что обращаться к помощи яда у итальянца оснований просто не было. Да и современные ученые считают, что причины смерти Моцарта естественные, связанные с бактериальной инфекцией.
4: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
8: «Все, приплыли».
7: Джомолунгма в переводе с тибетского языка «богиня снегов». Сагармадха в переводе с непальского «вершина неба» или «божественная мать». А есть еще, например, вот такие названия. Английское «Пик-15» и китайское «Шэнму-фэн». И все вместе это один и тот же географический объект, наивысшая горная вершина земного шара «Эверест». А кто такой Эверест и за что ему такие почести? Сейчас расскажу. Валиец Джордж Эверест, он, кстати, дядей приходится известной писательнице Этель Лилиан Войнич, автору романа «Овод». Так вот, этот самый дядя Эверест возглавлял где-то во второй половине 19 столетия английское топографическое управление. Любимое выражение чиновника – «спасибо за высокую оценку моей работы». Сразу оговорюсь, в этой фразе два ключевых слова – «моя» и «работа». Работу выполняли подчиненные Эвереста, а все успехи и достижения он приписывал себе любимому. А любил себя Эверест нещадно. Есть, кстати, такой тип мужчин. Женщины, которые отдыхали когда-нибудь у моря, подтвердят. Вот как подобный Homo sapiens из того самого моря выходит. «Мама дорогая, вы только посмотрите, гордая, медленная походка, рассекающая бурные волны, бицепсы, трицепсы сверкают на солнце, но не дать не взять, Ихтиандр на берег вышел или Геракл. Сам бы себя целовал в эти руки и плечи». Таким и был Джордж Эверест, самовлюбленным до безрассудства. Подчиненные его боялись и назвали в честь шефа наивысшую точку земли между Тибетом и Непалом. А ведь этот самый Эверест в Индии даже не был. В Бенгалии, к примеру, был, а в Индии нет. Он даже гору эту не видел ни разу. Он был бумажным червем и карьеристом. А что в результате? А в результате на свет появился очередной географический курьез. Кстати, в 1954 году английские ученые, хорошо понимая необоснованность такого названия, как Эверест, захотели вдруг переименовать гору в честь королевы Елизаветы. Однако ее величество подарок не приняла. Спрашивается, почему? Есть одна мысль. Именем Елизаветы уже были названы земли, острова и так далее и тому подобное. Так вот, побывать на собственном острове королева могла бы запросто и когда угодно. А вот самостоятельно забраться на самую высокую гору планеты вряд ли. Так что в отказе Елизаветы был и остается здравый смысл, что не может не радовать. Истории с географией.
8: Бросай якорь. Все, приплыли.
9: Что вы говорите?
10: Интерес. Как и тысячи других слов, это пришло к нам из-за рубежа. И привез его из Германии в Россию чуть ли не сам Петр I. Во всяком случае, некоторые словари утверждают, что у российского самодержца оно встречается раньше, чем в других источниках. Давайте на секунду отвлечемся от истории. Что мы считаем интересным? Что-то привлекательное, занимательное, то, на что не жалко потратить время, силы и средства. Нечто, способное отвлечь нас от других дел. А еще это выгода. Помните, как говорил Жеглов? Здесь у него интерес, здесь у него лежбище. Именно в значении «доход» и «польза» слово «интерес» и пришло в русский язык. И это вполне соответствует латинскому первоисточнику «interesse», что означает «иметь существенное или важное значение». Но, как это часто бывает с заимствованными словами, в языке у них появляется новый смысл. Ведь иначе зачем что-то заимствовать? Очевидно же, чтобы восполнить недостаток собственной лексики. Так произошло и на этот раз. Выгода осталась выгодой, а интерес стал более сдержанным выражением коктейля, состоящего из двух ингредиентов – пользы и любопытства.
9: Да что вы говорите?
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Орден почетного легиона. 4 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плёцензее была казнена Вера Аполлоновна Оболенская, дочь русских эмигрантов, княгиня, активная участница французского сопротивления.
2: За организацию подрывной деятельности, за предоставление убежища врагам Рейха приговорена к отсечению головы на гильотине.
1: Отважная женщина могла избежать смерти. Гестаповцы недоумевали, как представительница княжеского рода может сражаться на стороне коммунистов. Но предложение сотрудничать с полицией Оболенская отвергла. После войны русская подпольщица была посмертно удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона.
3: В год 1802 я, Наполеон Бонапарт, первый консул Франции, учреждаю новый орден и знак.
1: Орден Почетного Легиона возник во Франции в начале 19 века. Знак «Пятиконечная звезда» с раздвоенными лучами вручался за особые заслуги перед республикой. Получить награду мог любой человек, независимо от происхождения и социального статуса. Это была дань лозунгу, провозглашенному в дни Французской революции «Свобода, равенство, братство». Награждали не только мужчин. В 1808 году Наполеон лично посвятил в кавалеры ордена Мари Жан Шиленг, участницу многочисленных заграничных кампаний. А полтора века спустя список награжденных пополнился еще одним женским именем – Вера Аполлоновна Оболенская, русская княжна, героиня французского сопротивления, кавалер Ордена Почетного Легиона.
0: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники, безумные идеи и смелые проекты, многие из них – так и остались на бумаге. Секретный полигон.
4: 28 июня 1935 года жители подмосковного села Липецы услышали характерный гул самолета. Но напрасно местные мальчишки вглядывались в небо. Гул приближался, нарастал и снова удалялся, но самолета видно не было. Вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, пилот летит сам, без аэроплана!» И действительно, на фоне облаков появилось черное пятно, в котором угадывалась кабина летчика и двигатель. Остальные части самолета были едва заметны, почти прозрачны. Идея самолета-невидимки витала в воздухе с тех пор, как крылатые машины стали полноценными участниками сражений. До Первой мировой войны стрельба по неуклюжему воздушному разведчику относилась к разряду спортивных забав. Но потом появились бомбы, авиационные пулеметы и пушки. Самолеты стремительно набирали силу. Охота на них перестала быть развлечением и превратилась в дело выживания. Оружейники придумывали новые системы для борьбы с воздушными целями. Конструкторы, в свою очередь, размышляли над тем, как сделать самолет менее уязвимым. Лучше всего – невидимым. Простое и неожиданное решение этой задачи предложил советский инженер Сергей Григорьевич Козлов. Как мы знаем, человеческий глаз способен различать только те предметы, которые отражают свет. Хорошо отполированное чистое стекло пропускает световые волны сквозь себя. Поэтому мы видим не само стекло, а то, что находится за ним. А что, если заменить привычную обшивку самолета материалом с такими свойствами? В 1934 году Сергей Козлов приступил к работе. На базе моноплана «Аир-4» был создан опытный образец первого самолета-невидимки. Его фюзеляж и крылья были обшиты целлоном, полупрозрачным материалом, похожим на современное оргстекло. Через год состоялись испытания, которые были признаны успешными. Но дальше опытные модели дело не пошло. Целлон был слишком хрупким, а до появления подходящего материала должны были пройти годы.
5: Москва. Экскурсии в столичном музее.
6: В историю нашей страны вошел стереотипный образ этого древнерусского воина. Бородатый молодец в красном кафтане с застежками-шнурками, перекинутый через плечо берендейкой для патронов, в обитом мехом колпаке и в сапогах с загнутыми носами. В руках топор-бердыш и ружье-пищаль.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Стрелец.
8: Нет, это не знак зодиака. Стрельцами на Руси называли особых служащих регулярного войска, которые появились в нашей стране приблизительно в середине 16-го столетия. Особую государеву рать, оснащенную огненной стрельбой, учредил в 1550 году сам Иван Грозный. К слову, это заблуждение, что стрельцы носили одежду исключительно красного цвета. Ничего подобного. Кафтаны у них были лимонные, белые, клюквенные и даже ярко-зеленые. Вот так.
7: История воинских званий.
8: Стрелец – де-факто рядовой. Самый низший чин в древнерусской армии. Царь Иван Грозный набирал на пожизненную службу наиболее способных людей из свободного посадского или сельского населения. Новичков распределяли по статьям, то есть по 500 человек. Обучали военному делу, давали денежные, суконные и хлебные жалования. Обеспечивали судебными и налоговыми льготами в обмен на преданность государству. Прям-таки целый социальный пакет.
7: По случаю присвоения.
8: Помните эпизод фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Нет, не забавную такую песню «Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси». Нет, другой момент. Что-то вроде «Живьем, брат, демонов». Так вот, стрельцы действительно могли запросто взбунтоваться. По поводу и без. К примеру, мятеж 1682 года под названием «Хованщина» привел к власти царевну Софью. Ну, а потом Петр Великий жестко подавил очередное восстание государевых ратников. И в первой половине 18 века стрелецкие части были полностью ликвидированы. Хотя в качестве служивых людей старых служб городовые стрельцы кое-где сохранялись. Они продолжали тянуть лямку на протяжении еще 50 лет. Студеную зимой, опять же, под сосной, с любимой Ванюши встречается. Кольчугой вновь звенит и нежно говорит: «Вернулся я к тебе, раскрасавица». Маруся от счастья слезы льет.
7: Стрелец. По случаю присвоения.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
10: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
0: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с Рустамом Миннихановым в Казани подвел итоги саммита «Россия-АСЕАН» и поблагодарил республику за его проведение на высоком международном уровне, отметив, что Татарстан остается одним из опорных регионов страны.
2: Спасибо за поддержку мероприятия. Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка, все эти кортежи, туда-сюда, перекрытие улиц. Но приношу свои извинения в этой связи казанцам.
1: Юбилейный саммит «Россия-АСЕАН» прошел в столице Татарстана с 17 по 18 июня. Мероприятие было посвящено 35-летию отношений нашей страны и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Укрепление силовых потенциалов стран Европы, происходящее под лозунгом «стратегической автономии», несут серьезные риски для глобальной безопасности. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Глава российского дипведомства заявил, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции говорит о продолжающемся расширении на восток. Украину, по словам Лаврова, рассматривают как ударного кулака европейских вооруженных сил, независимых от Штатов и Альянса. По словам дипломата, Москва также всерьез обеспокоена намерениями Парижа предоставить ядерный зонтик нескольким странам Европейского Союза. Лавров подчеркнул, что такие решения не приведут к укреплению безопасности. Американский вице-президент Джей Ди Венс не планирует вылетать в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном. Об этом пишут РИА Новости. В Белом доме отметили, что планы предстоящих технических переговоров еще не согласованы, и делегация штатов готова отбыть при первой же возможности. Тем временем Дональд Трамп считает, что подписание меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном стало капитуляцией для Ирана. Таким мнением он поделился в интервью порталу Axios. Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран на предстоящих переговорах с американской стороной будет добиваться реализации достигнутого соглашения. В случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона, Тегеран даст сокрушительный ответ. В Анадырь пришло первое судно северного завоза этого года. Корабль доставил 122 тонны генеральных грузов и 334 контейнера. Большую часть составляют продукты питания, также доставлены стройматериалы, бытовая техника, 35 автомобилей и спецтехника. Всего в рамках северного завоза на Чукотку планируется доставить 24 тысячи тонн продовольственных и непродовольственных товаров для муниципальных и окружных торговых предприятий. Это на 18% больше, чем в прошлом году.
0: Автонавигатор.
1: С 20 июня и до 14 августа на участках Варшавского и Симферопольского шоссе будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на Первомайской улице от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. Столько же уйдет на проезд по Ленинградскому шоссе от Елена до Шереметьевского шоссе. 15 минут займет путь по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране стали строить атомные подводные крейсеры? Сложно ли научиться управлять беспилотными системами? Какое слово вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку? На Севмаше состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Это 9-й ракетоносец серии. «Мурманск» будет отличаться огневой мощью и повышенной скрытностью. Максим Петренко расскажет об истории создания наших подводных крейсеров, о соперничестве с Соединенными Штатами и о том, как эти корабли повлияли на дипломатию 20 века.
2: Именно СССР в 1955 году первым в мире сделал важнейший технологический шаг – научился запускать баллистические ракеты с подводных лодок. Это была ракета «Р-11». Пусть с небольшой дальностью относительно современных, всего 150 километров, но все равно это был прорыв. Запускали «Р-11» с переоборудованной дизель-электрической субмарины. При этом для пуска она должна была всплыть, что снижало защищенность. Только через 5 лет США приготовили ответ. Ракетоносец Джордж Вашингтон с удачной, по мнению специалистов, ракетой «Поларис», рассказывает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: Джордж Вашингтон, заточенный под подводный запуск, ракетоносец с 16 ракетами «Поларис-1». Чем вообще хороша была эта ракета? Это твердотопливная ракета, то есть ее не нужно заправлять перед пуском агрессивными компонентами, быстрее готовится к запуску.
2: И дальность у нее более 2000 километров. Москве требовалось устранить отставание. Стартовал новый проект 667А класс «Навага». Первую его субмарину К-137 «Ленинец» начали строить в первой половине 60-х в Северодвинске. Боевая информационно-управляющая система, телевизионные системы обзора отсеков, спасательная всплывающая камера – лишь малая доля нововведений на этом подводном крейсере. Да, последний от обычной подлодки отличает стратегическое назначение. Не просто охотиться за кораблями и ставить мины, а месяцами ходить под водой и, главное, нести баллистические ракеты с ядерными боевыми частями. В 1967-м на испытаниях в Белом море «Ленинец» успешно запустит ракету Р-27. Андрей Сементковский о том, почему вероятный противник в годы Холодной войны после этого стал уступчивее.
3: 16 ракет, подводный старт, длительное скрытое дежурство, автономность. Это означало создание ядерного паритета. Смысл такой лодки был не в том, чтобы нанести вот удар, все разгромить, а в том, чтобы гарантировать ответный удар. Если противник знает, что он очень сильно получит, то значит он рассчитывает свои силы и более аккуратен.
2: И довольно скоро, в 1972-м, Москва и Вашингтон подпишут соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-1. Сейчас эксперты разнятся в оценках общего количества подлодок у России и США, но точно можно сказать, что в стратегическом сегменте наша страна сохраняет свой высокий уровень. И есть куда двигаться далее, рассуждает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
4: Томоходы у нас строят только один «Севмаш». В советские годы этим занимались еще несколько заводов. Можно об этом подумать. Подумать о создании нового проекта многоцелевой атомной подводной лодки, менее крупной, более массовой. Кроме того, наши подводные КБ «Малахит» и «Рубин» озадачились созданием концептов безэкипажных подводных лодок.
2: Еще одно преимущество наших подводных лодок назвал президент России в 2025 году при посещении Сарова. По словам Владимира Путина, отечественные стратегические субмарины умеют ходить в северных широтах и пропадают с радаров, обеспечивая наше военное преимущество. И важно продолжать исследования в этой зоне, подытожил глава государства. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: С 1 сентября в транспортных вузах России начнет действовать единый курс по беспилотным системам. Об этом заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. По его словам, вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности – один из приоритетов ведомства. Трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости профессии оператора? Мы спросили у основателя учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академика Российской инженерной академии Максима Кондрасева.
5: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. Это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, операторы также проходят подготовку управления ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
1: Подготовка специалиста по эксплуатации беспилотных систем занимает около месяца. Если курсант не соответствует стандартам, его могут не допустить до итоговой аттестации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: На ЕГЭ по русскому языку в этом году самым проблемным для участников экзамена стало слово «преддверие». Эксперты говорят, что этот случай показывает прямую связь между орфографической грамотностью и уровнем начитанности. А какова норма словарного запаса, что повлияло на изменения нашей речи в постсоветское время и являются ли современные сленговые слова тревожным сигналом для языка? В вопросах разбиралась Анна Елисеева.
6: В современном русском языке около 200 тысяч слов, а с учетом всех диалектов и жаргонов – больше полумиллиона. Порядка 5% этого объема составляет наш словарный запас, а в повседневной жизни мы вовсе обходимся тысячи слов. Нормы не существует, отмечает профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Крангаус.
7: Есть, конечно, такая тенденция, она связана с тем, что меньше стали читать художественную литературу, а мы пополняем свой запас и узнаем новые значения, нюансы значений в основном из художественной литературы. И поэтому мы знаем меньше слов и перестаем понимать некоторые тонкие различия.
6: Устная речь уступила письменной. Мы больше общаемся в мессенджерах, и живое слово нам дается все труднее. Даже в школе на уроке русского упор делается на правила орфографии и пунктуации. А вот умению ясно выражать свои мысли значение не придается, рассуждает сотрудник Института имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Однако наш язык за последние 10 лет не обеднел, а обогатился. Новые слова связаны с изменениями в экономике, бизнесе, моде и спорте.
8: Все, что связано с информационными технологиями, в основном пришло к нам из стран, где основной язык общения английский. От иноязычных слов у нас образуются уже свои слова. Например, корень «шоп», представленный в таких словах, как «шопинг» или «шопер», привел к образованию разговорных слов «шопоголик» или «пошопиться». Русский язык и свои слова тоже прекрасно образует. То есть русский язык прекрасно пользуется всеми способами словообразования.
6: Язык постоянно меняется. Одни слова исчезают, другие появляются или обретают новое значение. В постсоветскую эпоху на смену парторг, совнархоз, ударник пришли перестройка, бизнесмен и даже олигарх. Культурные барьеры рухнули, и свой след оставила даже криминальная лексика. Мы до сих пор используем слова «беспредел», «тусовка», «блатной». Затем вместо приборов мы стали пользоваться гаджетами, завели блоги, позднее влоги, и сейчас на нашу речь в том числе влияет молодежная субкультура, слова которой далеко не всегда нравятся старшему поколению, говорит Владимир Пахомов.
8: Если так бурчать, это означает не понимать причины, по которым в язык приходят новые слова. Потому что, например, то же самое слово «донат» не равно пожертвование. Пожертвование там мы можем батюшке, который собирает на храм, дать денег. А донат – это деньги, которые, как правило, собираются в интернете, перечисляются теми, кто хочет поддержать какой-нибудь проект и обычно что-то за это взамен получить. И наличие слова «донат» не отменяет существование в русском языке слова «пожертвование».
6: Молодежь молодежь активна в плане языкового творчества, отмечают эксперты. Это не значит, что мы активно используем их сленг, но некоторые слова, например, хайп, прочно вошли в нашу речь. В то же время язык молодежи динамичен и быстро меняется. 12-летняя москвичка Александра дословно объяснила нам так.
9: Например, говорить краш – кринжово, да и кринжово уже не современно.
6: В переводе это звучит так. Термины, означающие объект симпатии и нечто неприятное, вызывающее чувство стыда, уже устарели. Но лучше уточнить в словаре молодежного сленга. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, как наши военные борются с вражескими спутниками, для чего в России вводят детские сим-карты, когда высшее образование стало массовым.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Врач пострадала в результате атаки украинского дрона на автомобиль в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона. В городской больнице Белгорода пострадавшие диагностировали акубаротравму. Тегеран согласен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, сообщил Стив Уитков в комментарии Associated Press. Агентство начнет работу по выявлению мест, где находится имеющийся у Тегерана обогащенный уран. Данный шаг не предусматривается меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, отметил Уитков. Число подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 232. Об этом сообщило Министерство связи и по делам средств массовой информации. Количество инфицированных вирусом Эболы составляет 896 человек. Медицинские власти предупреждают, что заболевание может распространиться на новые области и государства. Скончался художник, карикатурист и мультипликатор Игорь Макаров, известный по работе над мультфильмами «Пес в сапогах» и «Очень синяя борода». О смерти творческого деятеля сообщил в своем телеграм-канале шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Он напомнил, что мультипликатор был у истоков советского цветного телевидения и участвовал в создании таких популярных телепередач, как «Утренняя почта» и «Вокруг смеха». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о спичках.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
15: Головка обычной спички разогревается до 1500 градусов Цельсия, температуры плавления стали.
14: Факт второй.
15: Английский аптекарь изобрел спичку случайно. В 1826 году Джон Вокер смешивал химикаты палкой. На ее конце образовалась засохшая капля. Чтобы стряхнуть ее, он чиркнул палкой по полу, и вспыхнул огонь. Аптекарь не запатентовал изобретение и не получил ни славы, ни денег.
14: Факт третий.
15: В 1830-х годах в состав спичек начали добавлять белый фосфор. Он легко воспламенялся, был дешев, но ядовит. Отравить человека можно было одной спичечной головкой. В 1906 году приняли Бернскую конвенцию, которая запретила использование белого фосфора в спичечном производстве.
14: Факт четвертый.
15: Ежегодно в мире производят 30 миллиардов коробков спичек.
14: Факт пятый.
15: Стандартный спичечный коробок можно использовать в качестве линейки. Он ровно 5 сантиметров в длину.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о спичках.
16: Радио «Звезда».
14: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
17: Савельев возвращается с работы домой. Настроение отличное. Подходит к подъезду, открывает дверь, и вдруг ему навстречу выбегает соседский ротвейлер и едва не сбивает с ног. На собаке ни поводка, ни намордника, а чуть позади хозяин, который и не думает извиняться. На следующий день похожая ситуация. Та же собака слоняется по двору и лает на проезжающие мимо машины. «Ну разве так можно?» – задумался Савельев. «Что делать в такой ситуации?» Расскажем.
14: На всякий случай.
17: Первое. Выгул собаки в общественном месте без поводка – это нарушение закона. Поэтому обратитесь к хозяину и спокойно объясните, что он доставляет окружающим неудобства. При этом хорошо заручиться поддержкой соседей. Если владелец питомца не идет на контакт, придется обращаться в полицию. Второе. К приезду правоохранителей надо подготовиться. Нарушитель вряд ли будет их дожидаться. Поэтому вам нужны доказательства. Это могут быть другие свидетели или фотографии и видеозаписи собаки, разгуливающей без поводка. Если вам известен адрес и имя владельца, сообщите их полицейским. Третье. Не забудьте заглянуть к участковому, чтобы подать письменное заявление. В тексте ссылайтесь на федеральный закон об ответственном обращении с животными. За его нарушение предусмотрен штраф. Четвертое. Есть шанс, что этого будет достаточно, и внимание полиции заставит хозяина задуматься о безопасности и комфорте соседей. Если собака снова появится без поводка, то выход только один – идти в суд с иском о компенсации морального и, возможно, материального вреда. Юристы говорят, дело почти беспроигрышное. Подведем итоги. Заметили соседскую собаку без поводка? Не стесняйтесь вежливо напомнить хозяину про закон об ответственном отношении к животным. Если вас игнорируют, звоните в полицию. Но предварительно надо найти свидетелей или снять нарушение на телефон. Оставьте участковому письменное заявление и подробно объясните, какие неудобства создает окружающим хозяин собаки. Если ничего не меняется, подавайте иск в суд. Скорее всего, он будет на вашей стороне. Теперь Савельев знает, что делать. Узнали и вы на всякий случай.
18: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
19: Летняя открытая обувь.
20: У меня ассоциация с детством.
19: А засандалить сюда же относится?
18: Вот это вещь!
21: Каллиги римского воина. Легкие босоножки модницы. И нарядная пара для детских ножек. Речь об одной и той же обуви, история которой насчитывает несколько тысяч лет. И, кстати, от нее уже пошли туфли, ботинки и сапоги. Сандалии. Положить под стопу кусок шкуры и перевязать. Очевидный способ защитить ноги от острых камней и колючек. Такой примитивной обувью пользовался древний человек. Наскальные рисунки наших предков в сандалиях датируются периодом палеолита. Это около 15 тысяч лет назад. А древнейшей найденной паре не меньше 5000 лет. Сандалии, сплетенные из волокон ковыля, обнаружили в пещерах испанской провинции Кордова. В Древнем Египте кожаная обувь, украшенная бусинами и золотой вышивкой, считалась привилегией фараонов. В царских гробницах археологи не раз находили золотые экземпляры. Вероятно, они были частью погребального ритуала. А вот крестьяне изготавливали сандалии из папируса, пальмовых листьев и дерева. Обувь представляла собой подошву, к которой крепились два ремешка. Один начинался у большого пальца и соединялся с другим, который охватывал лодыжку. Носить сандалии могли не все. Рабам и женщинам, включая жен фараонов, обуваться было запрещено.
18: Вот это вещь!
21: В Древней Греции право носить обувь имели все без исключения. Сандалии напоминали современные босоножки. Их изготавливали уже по лекалам, соответственно, для правой и левой ног. У римлян обувь служила своего рода паспортом. Для плебеев утверждалась одна модель, для почетных граждан и цезарей – другая. Отдельный вид сандалий под названием каллиги носили римские легионеры. Стандарта военной обуви, принятого во времена правления Августа, придерживались вплоть до начала II века. Это были крепкие сандалии, подбитые гвоздями. Они не скользили и, как писал историк Флавий, знатно скрипели, оповещая о присутствии солдат. Любопытно, что на шляпках гвоздей делали гравировку, например, герба легиона. После падения Римской империи сандалии исчезнут и возродятся только в 20 веке. В моду войдет отдых на жарких курортах, и дизайнеры начнут искать вариант удобной и практичной обуви. Вернее, вспомнят, что когда-то давным-давно носили сандалии. В 1930-е первую изящную пару босоножек представил французский модельер Андре Перудж. Благодаря ему сандалии появились на красных ковровых дорожках Голливуда. А после того, как месье Перудж приделал к обуви каблук, она навсегда вошла в женский гардероб. Кстати, слово «подкаблучник» совпадает по смыслу с древним египетским выражением «под сандалиями». Буквально оно означало «быть предметом кого-либо».
18: Вот это вещь! История предметов. Полезная. И не очень.
16: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Накануне в Татарстане завершился саммит «Россия-АСЕАН». Владимир Путин и представители 11 государств Юго-Восточной Азии подписали Казанскую декларацию. Она зафиксировала приверженность справедливому мироустройству. Стороны утвердили план совместных действий до 30 года. Российский президент призвал партнеров переходить на расчеты в национальных валютах. Декларация кардинально меняет характер партнерства нашей страны.

0: Отметил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Также министр подчеркнул, что Россия предпочитает, чтобы цели спецоперации были достигнуты при помощи дипломатии. Стоит отметить, что изначально статья Сергея Лаврова планировалась для публикации европейским изданием «Политико», однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена. Мошенники придумали новую схему обмана. Злоумышленники обещают гарантированно изменить итоги единого экзамена, убеждая потенциальную жертву с помощью методов психологического давления и манипуляций. Если человек соглашается, ему присылают ссылку для проведения предоплаты за будущее оказание услуги. После получения денег аферисты исчезают. Никаких изменений результатов не происходит, пишут РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова подвела итоги пленарного заседания Международной конференции по укреплению культурных связей. Мероприятие прошло в Петербурге. По ее словам, форум задал импульс для совместной работы на долгие годы.
1: Мы много говорили о урегулировании проблем, связанных с авторским правом, и о развитии искусственного интеллекта, и о культуре, и о туризме стран, и о растающем поколении, об образовании в творческих вузах, о том, как ребята учатся вместе в творческих вузах, о том, какие будущие проекты рождаются благодаря этой совместной учебе, и о том, какие проекты нынешние мы можем воплотить, развить и претворить в жизнь в течение нескольких ближайших лет.
0: Работа конференции продолжается встречами руководителей ведущих музеев, театров, библиотек, а также представителей анимационной и кинематографической сфер. Коротко о погоде. В столице сейчас в основном солнечно, плюс 16.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юлиным.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как работает система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант». Надо ли уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку? Какое высшее учебное заведение в России считается первым? В России начали применять комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink. Он представляет собой несколько прицепов с антеннами под радиопрозрачным колпаком. Система блокирует аппараты связи противника в зоне действия РЭП. Это гораздо эффективнее, чем пытаться бить по самому дрону, комментирует военный эксперт Игорь Рязанцев.
5: Дело в том, что спутники являются как раз вот теми управляющими и ретранслирующими объектами, которые наводят очень многие поражающие средства. Поначалу РЭБы, в общем, справлялись с этой ситуацией, но затем ВСУ перешли на программирование и использование спутниковых систем для больших дронов. И фактически этот дрон летел, и управлялся он со спутника. Подавить спутниковую связь на тот момент не удавалось. Нужно все время заниматься вот этим перебором частот. И это не всегда удачно работало. И у нас ребят в отряде говорили, что надежнее дробовика пока что ничего нет. И плюс, если дрон брал машину вот в свой захват, даже при включенной РЭП он продолжал лететь просто по инерции.
4: Рабочий диапазон комплекса «Волна-купол» до 20 квадратных километров. О том, как действует система и в чем она превзошла прежние средства радиоэлектронной борьбы, рассказывает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
6: коробку. Смысл в чем? Starlink передает сигнал вниз на терминал, из терминала сигнал передается на спутник, и с этого спутника на другой спутник, и потом абоненту. Тот сигнал, который идет с терминала Starlink на спутник,

0: Мы раньше пытались их перехватывать, и у нас была станция «Борщевик» Рыбовский, который глушил этот сигнал. Тогда Украина обратилась к Илону Маску, чтобы он вел шифрование, и это шифрование было сделано. Но сейчас мы разработали новый комплекс, вот эта вот волна, 4 прицепа, там на каждом прицепе по 2 антенны под радиопрозрачным колпаком, то есть как выглядят антенны, не видно. Каждому прицепу дизель-генератор, потому что требуется большое количество электроэнергии. Работает он в определенном диапазоне, где работают спутники Starlink, и таким образом происходит глушение сигнала, который передается со спутника, и тем самым блокировка той информации, которая должна передаваться на терминал. И это фактически сводит к нулю применение терминалов Starlink для наведения беспилотных самолетов.
1: Российский комплекс уже используется на трассе Новороссия, где точечно прикрывает объекты, нефтеперерабатывающие заводы, мосты и военные базы.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Совет Федерации одобрил второй пакет мер против кибермошенников. Это более 20 инициатив, которые должны защитить наши финансовые операции и цифровые сервисы. Одну из нововведений позволит устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Злоумышленники могут использовать зарубежные номера для обмана людей, но чаще всего это происходит в мессенджерах, считает бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда» Лука Сафонов.
3: На самом деле звонки по международной связи достаточно редкие в мошеннических схемах. В основном звонки поступают на мессенджеры с аккаунтов других стран, которые привязаны к другим номерам. Если родственники или друзья находятся за границей, у них иностранный номер, они именно по мобильной связи звонят друзьям. Эти номера, как правило, в записной книжке. Если этот номер какой-то другой страны, как правило, современные смартфоны определяют, там какая-то страна пишет, то, как правило, такие звонки не берут. Также бывают сервисы, которые верифицируют дополнительным кодом проверки последние цифры номера с входящего номера.
1: Отдельные меры касаются безопасности несовершеннолетних. Теперь родители смогут уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Также появятся детские симки для защиты от мошенников и вредоносного контента. Инициатива нужная, а сервис родительского контроля можно даже расширить, рассуждает Лука Сафонов.
3: Если еще будет возможность родителям вносить так называемый там белый список, да, там, ну, условно, там, мама, бабушка, папа и так далее, друзья, те, которые могут дозвониться до абонента с детской сим-карты, это будет вообще очень здорово.
1: Также в рамках пакета появится база IMEI. Речь идет о паспортном номере мобильного устройства, состоящего из 15 знаков. С его помощью все ввозимые гаджеты будут ставиться на госучет, что позволит бороться не только с мошенниками, но и серым импортом. Что важно, банки и операторы связи будут обязаны компенсировать ущерб от мошеннических действий, если сами не выполнили обязательства по их предотвращению. Как это будет выглядеть на практике, объясняет Лука Сафонов.
3: Ну, есть у некоторых банков услуги киберстрахования, и либо информация какая в тарифе о том, что они компенсируют в случае кибератак, в случае мошеннических действий. Здесь необходимо смотреть условия договора непосредственно с вашим банком. Вот, по поводу правоприменимости и применимости к конкретным случаям, опять же таки, зависит от конкретного банка или оператора.
1: Также вносятся изменения в правила пользования услугами связи. Теперь после получения сим-карты абонент сможет расторгнуть договор с оператором только через 90 дней. Это связано с частой мошеннической схемой, когда номер быстро оформляется для использования в противоправных действиях. А на госуслугах запустит сервис тревожной кнопки. С его помощью можно будет оперативно сообщать о мошеннических действиях.
2: Утро на радио «Звезда».
1: 20 июня в России стартует приемная кампания в высшее учебное заведение. При этом в Министерстве образования и науки отметили, что дата окончания приема варьируется в зависимости от уровня образования и источника финансирования обучения. А когда был открыт первый университет в нашей стране и как высшее образование из престижной привилегии превратилось в массовую услугу? Ким Андреев разобрался в истории отечественных вузов.
4: Номинально первым высшим учебным заведением в России можно считать Славяно-Греко-Латинскую академию, основанную в 1687 году в Москве. Первый светский вуз открыли в Петербурге при Петре I, но классическая университетская форма появилась только во времена Елизаветы Петровны с Императорского Московского университета, основанного в 1755. С тех пор на протяжении полутора веков высшее образование в России было особой привилегией, потому что в основном студенты занимались наукой, говорит доцент исторического факультета Московского государственного университета Максим Шевченко.
5: Где-то на исходе первой четверти 19 века было вскользь упомянуто, что образование нередко связано с потерей здоровья. Это вот так учились где-то в районе 1820-х годов. То есть образование в Российской империи было высоким.
4: К началу 1917 года в Российской империи было 11 университетов, включая Варшавский и Хельсинкский. Полвека спустя уже в Советской России было 800 высших учебных заведений, из которых 50 – это университеты, а каждый четвертый вуз был отраслевым, то есть на смену научной элиты пришли производительные потребности. Поэтому обучали в основном тем специальностям, которые были нужны экономике, рассказывает заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: Общий объем контрольных цифр приема регулировался потребностями рынка труда, подготовкой специалистов для разных отраслей в соответствии с их запросом. И в этом смысле у нас были не гарантии общедоступности и бесплатности, а у нас было высшее профессиональное образование, которое решало задачи насыщения экономики кадрами соответствующей квалификации.
4: Кстати, вопреки расхожему мнению, советское высшее образование тоже было платным. Его ввели в 1923-м, еще ленинским декретом. За учебу в вузе приходилось платить до 500 рублей в год, при средней зарплате в районе 300 рублей. Но начиная с 56-го года учеба в университетах стала полностью бесплатной, впрочем, не слишком доступной. В столичных вузах был конкурс по 50-70 человек на место. Сама идея отбирать только самых способных, по сути, сохранилась и сегодня, продолжает Ирина Абанкина и объясняет, в чем разница между платными и бюджетными местами.
6: Государство готово рисковать бюджетными деньгами, обучая тех ребят, которые продемонстрировали на уровне школьной программы высокие результаты, и университеты берут ответственность, что они освоят программы высшего образования. Когда человек сам за себя платит, как бы семья и берет все риски на себя дальнейшего его трудоустройства.
4: Пик студенчества в современной России пришелся на середину нулевых. В 2005-м в стране было 7 миллионов студентов, сейчас около 4. По данным Росстата, высшее образование есть у трети работающего населения. В конце 80-х таких было только 11%. Удивительно, но даже на фоне таких цифр больше половины россиян все равно убеждены, в советские годы получить диплом было проще. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, чем подводный крейсер отличается от субмарины, какие навыки нужны для управления дронами, сколько слов в современном русском языке.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 7.44 в Москве. Главное к этой минуте. Все пострадавшие в результате атаки украинского дрона на автобус в Брянской области полностью стабилизированы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что специалисты ведомства работали вместе с белорусскими коллегами. Напомним, автобус, в котором находилась детская футбольная команда, был атакован украинским беспилотником. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые приняли решение продлить весь комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев, сообщил журналистам представитель Европейского совета. Формальное решение о продлении всего комплекса односторонних рестрикций до конца июля следующего года будет принято на следующей неделе на уровне министров. Тверской районный суд Москвы признал виновной и приговорил к 3 годам условно блогера Александру Митрошину по делу о легализации денежных средств, сообщает ТАСС. Гособвинение просило суд назначить блогеру 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей. Россиянин Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях среди раперистов. На счету российских спортсменов на турнире уже 3 медали. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян, бронзовую раперистка Владислава Пенюшкина. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Очень важные вопросы.
8: Климатологи предсказали ухудшение погоды в России в ближайшие годы. Расскажите, а что это значит?
9: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
10: Глобальное потепление на территории России действительно будет сопровождаться заметным изменением характера погоды. В некоторых регионах эти изменения будут, можно сказать, условно, как приемлемые, так и не очень хорошие. Ну, например, если взять Санкт-Петербург, бесснежные зимы, погода будет двигаться в сторону, условно говоря, Гамбурга. Я думаю, это многим понравится, но летом участятся, безусловно, волны жары, и это будет уже достаточно серьезной проблемой. Но то же самое можно сказать и искусственно населенной европейской частью. Зимы будут более мягкими, это, наверное, в какой-то мере положительные изменения, но вот летом, опять же, волны жары создадут дополнительные проблемы. Плюс интенсивность осадков вырастет. Осадки будут менее частыми, но более интенсивными. И юг России, конечно, будет страдать от недостатка воды. Ну, таков прогноз моделей климата, которые согласуются с теми тенденциями, которые мы уже наблюдаем. Здесь нужно как-то вот готовиться, особенно сельскому хозяйству, как адаптироваться к таким изменениям. Вот. Поэтому, да, конечно, глобальное потепление принесет изменение характера погоды и во многих регионах будет сопровождаться увеличением числа опасных погодных явлений, но особенно в летний период.
2: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Словарь современного города. К. Кофейня. Сюда ходят, чтобы поболтать и провести деловые переговоры. За столиком в дальнем углу обязательно кто-то обнимается, а в самой неприметной части заведения одинокий парень сосредоточенно что-то выстукивает на клавиатуре ноутбука. Работа. Но мы не в офисе, не в парке, не в клубе знакомств, не в комнате для переговоров. Мы в кофейне. Что будете заказывать? Эспрессо, латте, капучино? Может быть, по-венски или все же турецкий? Существует великое множество рецептов приготовления кофе. Вкус зависит от сорта, обжарки, помола, температуры воды, формы чашки и так далее. Но пренебрегая всеми этими тонкостями, кофе мы обычно пьем дома. Причем не раф или ристретто, а самый обычный, растворимый из банки. А кофейня – это почти праздник. Еще не ресторан, но все равно что-то модное, современное. Хотя, как современное? По легенде, кофе обнаружил некий пастух на территории нынешней Эфиопии. Оттуда зерна кофейного дерева распространились по всему Ближнему Востоку. Но особую популярность этот напиток завоевал у жителей Аравийского полуострова. Именно там и открылись первые в мире кофейни. К началу 16 века такие заведения стали невероятно популярны. Сюда приходили не только насладиться безошибочно узнаваемым ароматом, но и пообщаться, поговорить о политике. Опасное дело. Особенно для тех, о ком говорят. Власть дрогнула перед обычным зернышком. Кофейни пытались запретить, но они не исчезли. Нет. Напротив, распространились далеко за пределы Ближнего Востока и, в конце концов, оккупировали Европу. Именно в кофейнях рождались новые невиданные доселе компании. В Лондоне в одном таком заведении появился один из крупнейших в мире страховых домов, а в Нью-Йорке – биржа. Сегодня кофейня – это свод четких правил и отточенные технологии. Вкус напитка – это уже не творчество бариста, а стандарт. И в каждой кофейной сети он свой. Маловато жизни? Возможно. Зато вы точно знаете, что заказываете. –

0: Словарь современного города. Как развивалась связь?
1: Слово «телеграф» происходит от двух древнегреческих слов «теле» — «далеко» и «графо» — «пишу». Писать далеко и при этом быстро – давняя мечта человечества. Но реализовать ее удалось лишь в конце XVIII века. Когда-то в Голландии передавали сообщения с помощью ветряных мельниц. Ведь там их было великое множество. Просто останавливали крылья в определенных положениях. Возможно, именно это вдохновило в 1780 году Клода Шаппа на создание оптического телеграфа. Изобретение получило название «семафор», то есть «носитель знаков». Кстати, самая длинная семафорная линия, 1200 километров, была построена в XIX веке между Петербургом и Варшавой. Из конца в конец сигнал проходил за 15 минут. Когда люди стали более плотно изучать природу электричества, сразу появилась идея создать электрический телеграф. Одну из первых работающих моделей электростатического телеграфа построил женевский физик Георг Лессаж в 1774 году. Спустя 13 лет телеграф Лессажа усовершенствовал физик Ламон. В процессе создания телеграфа решил поучаствовать и русский ученый, а именно Павел Шиллинг. В 1832 году он стал создателем первого электромагнитного телеграфа. Вскоре свои электромагнитные телеграфы и язык для них стали придумывать по всему миру. Самой удачной стала попытка Сэмюэля Морзе. Тут все и завертелось. Сначала были простые сообщения, потом корреспондентские сети начали передавать по телеграфу новости для газет, потом появились целые телеграфные агентства. Проблемой была передача информации между континентами. Каким образом протянуть более 3000 километров провода через Атлантический океан? Удивительно, но и это получилось. В 1858 году клубок кабеля весом в 3000 тонн успешно размотали по дну Атлантического океана крупнейшие на тот момент военные корабли Великобритании и США «Агамемнон» и «Ниагара». Телеграф продолжал совершенствоваться. Удалось добиться даже передачи изображений. Такие аппараты стали называть «телетайпами». Фактически, это были телеграфы с подключенными к ним принтерами. Сейчас телеграфы и телетайпы почти повсеместно вытеснены более совершенными технологиями, например, сотовыми сетями и оптоволоконным скоростным интернетом. Телеграфные линии общего пользования на территории России практически полностью демонтированы. Остались лишь служебные, в основном в войсковых частях.
0: Как развивалась связь? Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Опыт последних лет показывает, что переговоры с российской стороной для Европы являются обманной тактикой и дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада в направлении границ России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Он подчеркнул, что реальной целью европейских лидеров являются не переговоры, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Москвой. Страны Европы также зачастую приписывают России агрессивные планы. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры, отметил Лавров. Он добавил, что диалог России с западными странами возможен только в том случае, если Европа восстановит подорванное своими действиями доверие. Один из работников Запорожской атомной электростанции погиб в результате атаки украинского беспилотника. Об этом заявил Алексей Лихачев. По его словам, националисты перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников станции. Глава Росатома также обвинил МАГАТЭ в том, что оно не осуждает участившиеся украинские атаки на «Энергодар».
2: Чем опасались, то и происходит. А тут молчаливое такое невозражение против этих атак. Оно приводит к тому, что накал ударов и градус, он повышается все время. И буквально вот по итогам последних суток мы имеем продолжение охоты уже на гражданские автомобили. И в ходе одной из такой атак погиб один из работников Запорожской атомной станции. А другой работник ЗАЭС получил ранение. Третий пенсионер тоже был ранен. Это происходит потому, что никто не останавливает. Понимаете, никто не говорит киевскому режиму, что невозможно бить не только по атомной электростанции как объекту, но и по социальной инфраструктуре города, по городу атомщиков.
1: Лихачев подчеркнул, что Россия уже не первые сутки фиксирует более 50 ударов по Запорожской АЭС в день, при этом атаки становятся все более жестокими. Мошенники стали звонить россиянам якобы от лица операторов связи. Аферисты говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Ее якобы можно избежать, если подтвердить личные данные через госуслуги. Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета, рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там напомнили, что операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к госпорталу или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа. В Петербурге стартовала 10-я юбилейная акция Военно-морского флота России «Огонь памяти». Она приурочена ко Дню памяти и скорби. На Пискаревском мемориальном кладбище состоялся торжественный митинг и ритуал забора частицы вечного огня. Она будет доставлена участниками автопробега в главную базу Северного флота в Североморск.
0: Автонавигатор.
1: С 20 июня и до 1 июля участок Норильской улицы будет закрыт для проезда. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Полчаса можно потерять на внешней стороне третьего кольца от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Столько же уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Липецкой улицы. Пробка на 20 минут на Рязанском проспекте от улицы Поперника до Карачаровской эстакады. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: звезда.
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране стали строить атомные подводные крейсеры? Сложно ли научиться управлять беспилотными системами? Какое слово вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку? На Севмаше состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Это 9-й ракетоносец серии. «Мурманск» будет отличаться огневой мощью и повышенной скрытностью. Максим Петренко расскажет об истории создания наших подводных крейсеров, о соперничестве с Соединенными Штатами и о том, как эти корабли повлияли на дипломатию 20 века.
2: Именно СССР в 1955 году первым в мире сделал важнейший технологический шаг – научился запускать баллистические ракеты с подводных лодок. Это была ракета «Р-11». Пусть с небольшой дальностью относительно современных, всего 150 километров, но все равно это был прорыв. Запускали «Р-11» с переоборудованной дизель-электрической субмарины. При этом для пуска она должна была всплыть, что снижало защищенность. Только через 5 лет США приготовили ответ. Ракетоносец Джордж Вашингтон с удачной, по мнению специалистов, ракетой «Поларис», рассказывает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: Джордж Вашингтон, заточенный под подводный запуск, ракетоносец с 16 ракетами «Поларис-1». Чем вообще хороша была эта ракета? Это твердотопливная ракета, то есть ее не нужно заправлять перед пуском агрессивными компонентами, быстрее готовится к запуску.
2: И дальность у нее более 2000 километров. Москве требовалось устранить отставание. Стартовал новый проект 667А класс «Навага». Первую его субмарину К-137 «Ленинец» начали строить в первой половине 60-х в Северодвинске. Боевая информационно-управляющая система, телевизионные системы обзора отсеков, спасательная всплывающая камера – лишь малая доля нововведений на этом подводном крейсере. Да, последний от обычной подлодки отличает стратегическое назначение. Не просто охотиться за кораблями и ставить мины, а месяцами ходить под водой и, главное, нести баллистические ракеты с ядерными боевыми частями. В 1967-м на испытаниях в Белом море «Ленинец» успешно запустит ракету Р-27. Андрей Сементковский о том, почему вероятный противник в годы Холодной войны после этого стал уступчивее.
3: 16 ракет, подводный старт, длительное скрытое дежурство, автономность. Это означало создание ядерного паритета. Смысл такой лодки был не в том, чтобы нанести вот удар, все разгромить, а в том, чтобы гарантировать ответный удар. Если противник знает, что он очень сильно получит, то значит он рассчитывает свои силы и более аккуратен.
2: И довольно скоро, в 1972-м, Москва и Вашингтон подпишут соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-1. Сейчас эксперты разнятся в оценках общего количества подлодок у России и США, но точно можно сказать, что в стратегическом сегменте наша страна сохраняет свой высокий уровень. И есть куда двигаться далее, рассуждает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
4: Томоходы у нас строят только один «Севмаш». В советские годы этим занимались еще несколько заводов. Можно об этом подумать. Подумать о создании нового проекта многоцелевой атомной подводной лодки, менее крупной, более массовой. Кроме того, наши подводные КБ «Малахит» и «Рубин» озадачились созданием концептов безэкипажных подводных лодок.
2: Еще одно преимущество наших подводных лодок назвал президент России в 2025 году при посещении Сарова. По словам Владимира Путина, отечественные стратегические субмарины умеют ходить в северных широтах и пропадают с радаров, обеспечивая наше военное преимущество. И важно продолжать исследования в этой зоне, подытожил глава государства. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: С 1 сентября в транспортных вузах России начнет действовать единый курс по беспилотным системам. Об этом заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. По его словам, вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности – один из приоритетов ведомства. Трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости профессии оператора? Мы спросили у основателя учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академика Российской инженерной академии Максима Кондрасева.
5: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. Это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, операторы также проходят подготовку управления ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
1: Подготовка специалиста по эксплуатации беспилотных систем занимает около месяца. Если курсант не соответствует стандартам, его могут не допустить до итоговой аттестации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: На ЕГЭ по русскому языку в этом году самым проблемным для участников экзамена стало слово «преддверие». Эксперты говорят, что этот случай показывает прямую связь между орфографической грамотностью и уровнем начитанности. А какова норма словарного запаса, что повлияло на изменения нашей речи в постсоветское время и являются ли современные сленговые слова тревожным сигналом для языка? В вопросах разбиралась Анна Елисеева.
6: В современном русском языке около 200 тысяч слов, а с учетом всех диалектов и жаргонов – больше полумиллиона. Порядка 5% этого объема составляет наш словарный запас, а в повседневной жизни мы вовсе обходимся тысячи слов. Нормы не существует, отмечает профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Крангаус.
7: Есть, конечно, такая тенденция, она связана с тем, что меньше стали читать художественную литературу, а мы пополняем свой запас и узнаем новые значения, нюансы значений в основном из художественной литературы. И поэтому мы знаем меньше слов и перестаем понимать некоторые тонкие различия.
6: Устная речь уступила письменной. Мы больше общаемся в мессенджерах, и живое слово нам дается все труднее. Даже в школе на уроке русского упор делается на правила орфографии и пунктуации, а вот умению ясно выражать свои мысли значения не придается, рассуждает сотрудник Института имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Однако наш язык за последние 10 лет не обеднел, а обогатился. Новые слова связаны с изменениями в экономике, бизнесе, моде и спорте.
8: Все, что связано с информационными технологиями, в основном пришло к нам из стран, где основной язык общения английский. От иноязычных слов у нас образуются уже свои слова. Например, корень «шоп», представленный в таких словах, как «шопинг» или «шопер», привел к образованию разговорных слов «шопоголик» или «пошопиться». Русский язык и свои слова тоже прекрасно образует. То есть русский язык прекрасно пользуется всеми способами словообразования.
6: Язык постоянно меняется. Одни слова исчезают, другие появляются или обретают новое значение. В постсоветскую эпоху на смену парторг, совнархоз, ударник пришли перестройка, бизнесмен и даже олигарх. Культурные барьеры рухнули, и свой след оставила даже криминальная лексика. Мы до сих пор используем слова «беспредел», «тусовка», «блатной». Затем вместо приборов мы стали пользоваться гаджетами, завели блоги, позднее влоги, и сейчас на нашу речь в том числе влияет молодежная субкультура, слова которой далеко не всегда нравятся старшему поколению, говорит Владимир Пахомов.
8: Если так бурчать, это означает не понимать причины, по которым в язык приходят новые слова. Потому что, например, то же самое слово «донат» не равно пожертвование. Пожертвование там мы можем батюшке, который собирает на храм, дать денег. А донат — это деньги, которые, как правило, собираются в интернете, перечисляются теми, кто хочет поддержать какой-нибудь проект и обычно что-то за это взамен получить. И наличие слова «донат» не отменяет существование в русском языке слова «пожертвование».
6: Молодежь активно в плане языкового творчества, отмечают эксперты. Это не значит, что мы активно используем их сленг, но некоторые слова, например, хайп, прочно вошли в нашу речь. В то же время язык молодежи динамичен и быстро меняется. 12-летняя москвичка Александра дословно объяснила нам так.
9: Например, говорить краш – кринжово, да и кринжово уже не современно.
6: В переводе это звучит так. Термины, означающие объект симпатии и нечто неприятное, вызывающее чувство стыда, уже устарели. Но лучше уточнить в словаре молодежного сленга. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, как наши военные борются с вражескими спутниками, для чего в России вводят детские сим-карты, когда высшее образование стало массовым.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Два человека пострадали по причине взрыва газа в доме в Новосибирске, сообщил губернатор Андрей Травников. В настоящий момент возгорание удалось ликвидировать. Спасены 4 человека. Переговоры Соединенных Штатов и Ирана сегодня в Швейцарии не состоятся, сообщает Рейтер, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Швейцарии. Причины отмены не раскрываются, равно как и информация о новой дате возможной встречи. Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о том, что тарифы на коммунальные услуги вырастут с июля. Ежегодная индексация произойдет с 1 октября, а уровень изменений не превысит установленный распоряжением правительства России лимит. В ведомстве подчеркнули, что проконтролируют процесс установления тарифов в регионах. Больше всего за год в России средняя зарплата выросла в Магаданской и Калужской областях, на Чукотке, в Москве и Хабаровском крае. Это следует из данных Росстата. Средний размер оклада в России весной составлял 112 тысяч рублей. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Время. Японские высокоскоростные поезда давно стали символом идеальной пунктуальности. Для пассажира это почти магия. Поезд приходит ровно в указанную минуту, двери открываются сразу, а движение начинается строго по расписанию. В Японии считают нормой точность до секунды. Любое, даже самое незначительное опоздание воспринимается как чрезвычайная ситуация. История таких поездов началась в 1964 году, когда Япония готовилась к Олимпийским играм в Токио. Стране нужен был быстрый и надежный транспорт, ходящий между крупными городами. Так появилась линия Токио-Осака. С самого начала инженеры сделали ставку на точность и безопасность. Этот принцип сохранился на десятилетия. Главная причина пунктуальности – организация. Расписание рассчитывают и проверяют многократно. Машинисты и диспетчеры проходят строгую подготовку. Каждый знает свою задачу до мелочей. Если поезд задерживается, персонал обязан объяснить причину и извиниться перед пассажирами.
13: Человек и время.
0: Есть и технические детали. Скоростной поезд ходит по отдельным путям, которые не предназначены для других поездов и грузовых составов. Это снижает риск задержек. Система управления движением постоянно следит за скоростью и дистанцией между составами. Ошибки практически исключены. Интересный факт. Средняя годовая задержка скоростного поезда составляет меньше минуты. Это при прохождении поезда сквозь тайфуны, землетрясения и сильные снегопады. Ну и в подобных условиях поезда в основном приходят по графику. Для японцев пунктуальность – вопрос уважения. Опоздавший поезд нарушает планы тысяч людей, поэтому 30 секунд превращаются в повод для разбирательства. Японский высокоскоростной поезд стал мировым эталоном не только из-за скорости до 360 км в час, а из-за доверия. Пассажир уверен, поезд обязательно придет вовремя.
13: Человек и время. Радио «Звезда». Наука на чердаке.
14: Есть такой популярный миф о коалах, мол, они все время как бы под мухой, и поэтому такие медленные и задумчивые. Но нет, ученые недавно полностью этот миф развенчали.
13: Научный журналист Егор Быковский.
14: У меня есть мечта когда-нибудь побывать в Австралии и Новой Зеландии, в том числе и потому, что животный мир там уникален. И потому я с особым удовольствием читаю исследования по австралийской фауне, всяких там утконосах, вомбатах и прочих кенгуру. Готовлюсь, так сказать. И вот коалы. Приходилось про них читать популярный миф, который давно пора развенчать. Многие думают, что эти сумчатые постоянно находятся в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что питаются листьями эвкалипта. Якобы листья бродят у них в желудке, выделяя алкоголь, и поэтому коалы такие вялые и сонливые. А еще эвкалипт, мол, ядовитый, в листьях-то полно токсинов, и поди-ка их перевари, поневоле будешь замкнут и сосредоточен на себе. На самом деле это полная чушь. Есть хорошая научная работа биологов из Австралийского университета, уже не очень свежая, но журналисты, видимо, пока до нее все равно не добрались. Ну так я вам расскажу. Научные исследования показали, что коалы просто живут в режиме жесточайшей экономии энергии. И вот почему. Во-первых, их диета крайне низкокалорийная. Попробуйте-ка сами питаться исключительно листьями эвкалипта. Во-вторых, их печень работает как мощный детоксикационный центр, постоянно нейтрализуя токсины из листьев, а это требует огромных энергозатрат. В итоге у коал просто не остается никаких сил на активную жизнь.
13: Наука на чердаке.
14: Коала может спать до 20 часов в сутки. Это нормально для нее. Проснулась, поела, снова уснула. Даже на работе мозга они экономят энергию. Но самое интересное, коалы вовсе не тупые. Они постоянно принимают очень сложные решения, анализируя химический состав листьев и выбирая себе маршруты от одного дерева к другому. Каждый раз им нужно решить настоящую систему уравнений. Выбрать дерево достаточно большое, чтобы не тратить лишнюю энергию на перемещение, с высоким содержанием азота в листьях – это энергия, и низким содержанием токсинов. Ученые 10 лет наблюдали за коалами и проверили химический состав 857 деревьев эвкалипта. Оказалось, что коалы используют непростые правила, типа «это токсичное дерево, не ем», а реально сложно просчитывают оптимальный маршрут к нужным деревьям. Подумать над маршрутом менее энергозатратно, чем прийти есть не то, что нужно. Так что, когда вы видите тормозящую коалу, которая просто висит на дереве и смотрит в никуда, знаете, возможно, она просто занята сложными математическими расчетами. Ну, и вот вам еще пара забавных фактов про коал. Считается, что они очень молчаливые, но при необходимости коалы могут кричать, причем очень громко, а также рычать столь грозно, что позавидовали бы иные крупные кошки, если бы водились в Австралии. Ну и на закуску. Коалы, конечно, никакие не медведи. Ближайшие их родственники – вомбаты и кенгуру, то есть другие сумчатые. Эволюционные пути сумчатых и плацентарных животных, то есть нас с вами, разошлись около 200 миллионов лет назад. Тогда на Земле еще только появлялись динозавры. Относитесь к коале с уважением. Это древнее и мудрое существо.
13: Наука на чердаке.
15: Ростов, тебе на «В».
16: В-в-в-в-в. Владимир.
17: На «Р». Рыбинск.
15: Ха, Кострома.
16: Арзамас.
17: Суздаль.
18: Подъезжаем.
13: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
19: Остановка «Плёс». Спокойно, без спешки, погуляйте по набережной Волги. Поднимитесь на Соборную гору, как это любил делать художник Левитан. И обязательно попробуйте рыбный угол с лещом.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России.
20: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил украинских боевиков и их технику на Краснолиманском направлении спецоперации. Удар нанесли с дистанции более 25 километров после получения разведданных. Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с беспилотников. Подробнее о поставленных задачах рассказал механик-водитель с позывным «Стар».
2: Командир выбирает маршрут, готовим позиции, развороты, повороты, ночные, сложные моменты, погодные условия, грязь. Это все как бы учет ведется. Машина, понятно, что неповоротлива, точные установки машины для точной стрельбы, это все, любой фактор значительный. Постоянно как бы охрана машины, плюс время на сворачивание и прибытие-убытие на место, это уже время, это уже практически риск.
1: Ураганы 25-й армии бьют по разным целям, от бронетехники до укрепленных опорных пунктов, как на переднем крае, так и в глубине обороны. Госкорпорация «Ростех» представила в Минске обновленный беспилотник «Суперкам-С-180». Он способен уклоняться от атак дронов-перехватчиков.

0: Полета увеличена до 4 часов, масса полезной нагрузки до 1,5 килограммов. Выставка «Национальная безопасность Беларуси-2026» проходит в Минске с 17 по 19 июня. Предприятия госкорпорации «Ростех» представили там различные беспилотники, баражирующие боеприпасы, а также средства обнаружения и подавления дронов, стрелковое вооружение. На Камчатке в Авачинском заливе корвет «Гремящий» соединение кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота принял участие в учении. Он выполнял артиллерийские стрельбы по надводным целям условного противника. Обязательным элементом были тренировки по уничтожению безэкипажных катеров, беспилотников и противодиверсионная оборона корабля в море. При стоянке судна на незащищенном рейде моряки применили гранаты против условных подводных диверсантов. В Архангельске открылись третьи спафарьевские чтения. Они посвящены развитию и сохранению маячной службы России. Принимающей стороной и ключевым организатором выступила гидрографическая служба Беломорской военно-морской базы Северного флота. Форум инициирован Управлением навигации и океанографии Министерства обороны России. В рамках мероприятия рассмотрят десятки научных докладов. Участники обсудят историю навигационного оборудования и вопросы бережного отношения к маякам как к объектам культурного наследия.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как работает система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант». Надо ли уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку? Какое высшее учебное заведение в России считается первым? В России начали применять комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink. Он представляет собой несколько прицепов с антеннами под радиопрозрачным колпаком. Система блокирует аппараты связи противника в зоне действия РЭП. Это гораздо эффективнее, чем пытаться бить по самому дрону, комментирует военный эксперт Игорь Рязанцев.
5: Дело в том, что спутники являются как раз вот теми управляющими и ретранслирующими объектами, которые наводят очень многие поражающие средства. Поначалу РЭБы, в общем, справлялись с этой ситуацией, но затем ВСУ перешли на программирование и использование спутниковых систем для больших дронов. И фактически этот дрон летел, и управлялся он со спутника. Подавить спутниковую связь на тот момент не удавалось. Нужно все время заниматься вот этим перебором частот. И это не всегда удачно работало. И у нас ребят в отряде говорили, что надежнее дробовика пока что ничего нет. И плюс, если дрон брал машину вот в свой захват, даже при включенной РЭП он продолжал лететь просто по инерции.
4: Рабочий диапазон комплекса «Волна-купол» до 20 квадратных километров. О том, как действует система и в чем она превзошла прежние средства радиоэлектронной борьбы, рассказывает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
6: Смысл в чем? Starlink передает сигнал вниз на терминал, из терминала сигнал передается на спутник, и с этого спутника на другой спутник, и потом абоненту. Тот сигнал, который идет с терминала Starlink на спутник, мы раньше пытались их перехватывать, и у нас была станция «Борщевик» РЭБовский, который глушил этот сигнал. Тогда Украина обратилась к Илону Маску, чтобы он вел шифрование, и это шифрование было сделано. Но сейчас мы разработали новый комплекс, вот эта вот волна, 4 прицепа, там на каждом прицепе по 2 антенны под радиопрозрачным колпаком, то есть как выглядят антенны, не видно. Каждому прицепу дизель-генератор, потому что требуется большое количество электроэнергии. Работает он в определенном диапазоне, где работают спутники Starlink, и таким образом происходит глушение сигнала, который передается со спутника, и тем самым блокировка той информации, которая должна

0: передаваться на терминал. И это фактически сводит к нулю применение терминалов Starlink для наведения беспилотных самолетов.
1: Российский комплекс уже используется на трассе Новороссия, где точечно прикрывает объекты – нефтеперерабатывающие заводы, мосты и военные базы.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Совет Федерации одобрил второй пакет мер против кибермошенников. Это более 20 инициатив, которые должны защитить наши финансовые операции и цифровые сервисы. Одну из нововведений позволит устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Злоумышленники могут использовать зарубежные номера для обмана людей, но чаще всего это происходит в мессенджерах, считает бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда» Лука Сафонов.
3: На самом деле звонки по международной связи достаточно редкие в мошеннических схемах. В основном звонки поступают на мессенджеры с аккаунтов других стран, которые привязаны к другим номерам. Если родственники или друзья находятся за границей, у них иностранный номер, они именно по мобильной связи звонят друзьям. Эти номера, как правило, в записной книжке. Если этот номер какой-то другой страны, как правило, современные смартфоны определяют, там какая-то страна пишет, то, как правило, такие звонки не берут. Также бывают сервисы, которые верифицируют дополнительным кодом проверки последние цифры номера с входящего номера.
1: Отдельные меры касаются безопасности несовершеннолетних. Теперь родители смогут уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Также появятся детские симки для защиты от мошенников и вредоносного контента. Инициатива нужная, а сервис родительского контроля можно даже расширить, рассуждает Лука Сафонов.
3: Если еще будет возможность родителям вносить так называемый там белый список, да, там, ну, условно, там мама, бабушка, папа и так далее, друзья, те, которые могут дозвониться до абонента с детской сим-карты, это будет вообще очень здорово.
1: Также в рамках пакета появится база IMEI. Речь идет о паспортном номере мобильного устройства, состоящего из 15 знаков. С его помощью все ввозимые гаджеты будут ставиться на госучет, что позволит бороться не только с мошенниками, но и серым импортом. Что важно, банки и операторы связи будут обязаны компенсировать ущерб от мошеннических действий, если сами не выполнили обязательства по их предотвращению. Как это будет выглядеть на практике, объясняет Лука Сафонов.
3: Ну, есть у некоторых банков услуги киберстрахования, и либо информация какая в тарифе о том, что они компенсируют в случае кибератак, в случае мошеннических действий. Здесь необходимо смотреть условия договора непосредственно с вашим банком. Вот, по поводу правоприменимости и применимости к конкретным случаям, опять же таки, зависит от конкретного банка или оператора.
1: Также вносятся изменения в правила пользования услугами связи. Теперь после получения сим-карты абонент сможет расторгнуть договор с оператором только через 90 дней. Это связано с частой мошеннической схемой, когда номер быстро оформляется для использования в противоправных действиях. А на госуслугах запустит сервис тревожной кнопки. С его помощью можно будет оперативно сообщать о мошеннических действиях.
2: Утро на радио «Звезда».
1: 20 июня в России стартует приемная кампания в высшее учебное заведение. При этом в Министерстве образования и науки отметили, что дата окончания приема варьируется в зависимости от уровня образования и источника финансирования обучения. А когда был открыт первый университет в нашей стране и как высшее образование из престижной привилегии превратилось в массовую услугу? Ким Андреев разобрался в истории отечественных вузов.
4: Номинально первым высшим учебным заведением в России можно считать Славяно-Греко-Латинскую академию, основанную в 1687 году в Москве. Первый светский вуз открыли в Петербурге при Петре I, но классическая университетская форма появилась только во времена Елизаветы Петровны с Императорского Московского университета, основанного в 1755. С тех пор на протяжении полутора веков высшее образование в России было особой привилегией, потому что в основном студенты занимались наукой, говорит доцент исторического факультета Московского государственного университета Максим Шевченко.
5: Где-то на исходе первой четверти 19 века было вскользь упомянуто, что образование нередко связано с потерей здоровья. Это вот так учились где-то в районе 1820-х годов. То есть образование в Российской империи было высоким.

0: К началу 1917 года в Российской империи было 11 университетов, включая Варшавский и Хельсингский. Полвека спустя уже в Советской России было 800 высших учебных заведений, из которых 50 – это университеты, а каждый четвертый вуз был отраслевым, то есть на смену научной элиты пришли производительные потребности. Поэтому обучали в основном тем специальностям, которые были нужны экономике, рассказывает заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
1: Общий объем контрольных цифр приема регулировался потребностями рынка труда, подготовкой специалистов для разных отраслей в соответствии с их запросом. И в этом смысле у нас были не гарантии общедоступности и бесплатности, а у нас было высшее профессиональное образование, которое решало задачи насыщения экономики кадрами соответствующей квалификации.
0: Кстати, вопреки расхожему мнению, советское высшее образование тоже было платным. Его ввели в 1923-м, еще ленинским декретом. За учебу в вузе приходилось платить до 500 рублей в год, при средней зарплате в районе 300 рублей. Но начиная с 56-го года учеба в университетах стала полностью бесплатной, впрочем, не слишком доступной. В столичных вузах был конкурс по 50-70 человек на место. Сама идея отбирать только самых способных, по сути, сохранилась и сегодня, продолжает Ирина Абанкина. И объясняет, в чем разница между платными и бюджетными местами.
1: Государство готово рисковать бюджетными деньгами, обучая тех ребят, которые продемонстрировали на уровне школьной программы высокие результаты, и университеты берут ответственность, что они освоят программы высшего образования. Когда человек сам за себя платит, как бы семья и берет все риски на себя дальнейшего его трудоустройства.
0: Пик студенчества в современной России пришелся на середину нулевых. В 2005-м в стране было 7 миллионов студентов, сейчас около 4. По данным Росстата, высшее образование есть у трети работающего населения. В конце 80-х таких было только 11%. Удивительно, но даже на фоне таких цифр больше половины россиян все равно убеждены, в советские годы получить диплом было проще. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут мы расскажем, чем подводный крейсер отличается от субмарины, какие навыки нужны для управления дронами, сколько слов в современном русском языке.
2: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
4: 8.44 в Москве. Главное к этой минуте. В Донецке задержан мужчина, который ворвался в пункт выдачи заказов, представился сотрудником спецслужб и начал угрожать оружием находившимся там работникам, сообщили в ФСБ по региону. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела. Иран не будет взимать плату с коммерческих судов, запрашивающих проход через Ормузский пролив в течение 60 дней. Все расходы покроет правительство Исламской Республики, заявили в Высшем Совете национальной безопасности. Власти страны также распорядились оперативно рассматривать заявки на проход кораблей. Правительство Арабских Эмиратов будет регулировать использование соцсетей детьми, сообщает эмиратская пресса. Уточняется, что детям младше 15 лет запрещено создавать, использовать личные учетные записи или управлять ими на платформах социальных сетей. Ранее в Великобритании сообщили о планах запретить пользоваться соцсетями детям и подросткам до 16 лет. Июль в Москве ожидается теплым, со среднесуточной температурой в районе 20 градусов, а количество осадков будет около нормы, рассказал РИА Новости синоптик гидрометцентра Александр Голубев. Ночью средняя температура будет составлять до плюс 15, а местами и до плюс 18 градусов. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
5: Ломоносов дошел до Москвы.
6: Спартанцы вообще сбрасывали
5: затравился.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Эх, если бы не Сальери, Моцарт создал бы еще больше гениальных произведений.
10: Думаете, Моцарта отравил коллега?
8: А вот и нет.
10: Не в лучшем свете композитора из Италии выставил Александр Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Опирался поэт лишь на светские сплетни об отравлении. Позднее одноименная опера Римского-Корсакова еще больше популяризировала вину Сальери.
8: Исторические мифы и заблуждения.
10: На самом же деле Антонио Сальери был уважаемым и обеспеченным придворным музыкантом и педагогом. Среди его учеников Шуберт и Лист. Никакой вражды с Моцартом у Сальери не было. Максимум – профессиональная конкуренция.
8: А вот и да.
10: Оперы обоих ставились в Вене, причем произведения Сальери даже чаще. Моцарт же, нужно сказать, при жизни вообще оказался крайне недооцененным композитором. Так что обращаться к помощи яда у итальянца оснований просто не было. Да и современные ученые считают, что причины смерти Моцарта естественные, связанные с бактериальной инфекцией.
8: А вот и да.
2: Радиозвезда.
11: Игры человечества.
12: Ранил, убил. Что это? Мушкетеры против гвардейцев? Рыцарский поединок? Компьютерный шутер? Мимо. Это морской бой. Легендарная игра всех лоботрясов с последней парты. И только что один из них метким залпом утопил трехпалубный крейсер противника. Все, что нужно для этой игры – два тетрадных листка в клеточку и пара карандашей. Соперников двое. У каждого по два квадрата, 10 на 10 клеточек. Один квадрат для своего флота, другой, чтобы отмечать положение кораблей противника. Все просто, но очень азартно. Кричим координату и отправляем врага на дно. Как у Бориса Заходера. Вова с Петей не пираты, не берут на абордаж, а наводят на квадраты дальнобойный карандаш. Задача – потопить 10 кораблей противника от одного большого линкора до 4 одноклеточных катеров. Кто справился быстрее, тот и выиграл.
11: Игры человечества.
12: Как и когда появился морской бой, точно неизвестно. По одной версии, игру придумал пермский бурлак Петр Кондратьев в 1870 году. Хотел отвлечь своих товарищей от тяжелого труда. Бурлак, тетради в клеточку, координаты – вряд ли. По другой, авторство морского боя принадлежит американцам. Вроде бы блокноты для этой игры впервые напечатали в США в 30-х годах прошлого века. Но и тут сплошные вопросы. Блокнот есть, а кто же тогда придумал правила? С появлением компьютеров многие бумажные игры ушли в историю. Многие, но только не морской бой. Потому что телефоны в школе запрещены, а тетради в клетку никуда не делись. Да и родители не прочь показать детям класс и обучить их азам тактики и стратегии, развить память и умение достойно проигрывать.
11: Игры человечества. А вот была история.
13: Владимир Иванович Даль был человеком строгих нравов и твердых принципов. Из словаря живого великорусского языка он лично исключил все неприличные слова. Однажды некая дама вздумала похвалить Даля за то, что он решился выбросить из своего сочинения нецензурные выражения. Владимир Даль покорно выслушал женские дифирамбы и тут же ехидно заметил: «Так-так, да как же вы, мадам, узнали, что этих слов там нет, а? Хорошенькое дело! Значит, вы их там искали?»
11: Да уж, была история.
14: 1943 год. В Британии выходит пьеса Агаты Кристи «И никого не стало». За основу писательница взяла свой же роман, «Десять негритят». В том же году советский зритель впервые слышит песню «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса. Ее написали специально для кинофильма «Два бойца». А еще в 1943-м под свист пуль в окопах рождалась другая знаковая песня Советского Союза. Два молодых сослуживца, два бойца, два товарища написали текст будущего гимна страны Советов.
15: Соратники. Михалков и Эль Регистан.
14: К началу Великой Отечественной Сергей Михалков уже известный писатель и лауреат ордена Ленина. Габриэль Уреклянц – журналист, пишущий под псевдонимом Эль Регистан. Обоих отправляют на фронт в качестве корреспондентов газеты «Сталинский сокол». Несмотря на разницу в возрасте, Михалков моложе почти на 15 лет, творческие люди быстро находят общий язык – литературный. Первые 25 лет советской власти в качестве гимна страны звучал «Интернационал» – международная песня всех пролетариев. В годы войны объявили всесоюзный конкурс на написание текста нового гимна. Свои варианты прислали 60 советских поэтов. Среди них и два друга-фронтовика Михалков и Эль Регистан. Причем о конкурсе они узнали лишь по счастливой случайности, услышав бурное обсуждение между партийными.
15: Соратники.
14: Спустя много лет Михалков будет вспоминать. Первые слова на клочке бумаги написал Эль Регистан. «Великая Русь», «Дружба народов» и «Ленин». Начинался их гимн со строчки «Свободных народов союз благородный». Сталину текст понравился. Но слово «благородный» он посчитал старорежимным. Так родился итоговый вариант «Союз нерушимый, республик свободных». Позже Михалков не раз будет перерабатывать текст гимна, но в память о своем сослуживце и соавторе попросит всегда писать фамилию друга рядом со своей. Покоятся знаменитые поэты тоже по соседству, на Новодевичьем кладбище.
15: Михалков и Эль Регистан. Соратники.
2: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
16: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
17: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
18: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
17: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксировано не менее 14 ударов, сообщили на атомном объекте. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Пострадавших нет. Отмечается, что полный масштаб ущерба оценить невозможно в связи с тем, что сохраняется угроза повторных ударов. При этом персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта. Переговоры Соединенных Штатов и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на швейцарское внешнеполитическое ведомство. Тем временем подписанный между Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании получил одобрение верховного лидера Ирана. Маджтаба Хаменеи заявил, что изначально придерживался другой позиции, однако разрешил заключить соглашение в интересах страны.
2: Президенты Ирана и США подписали меморандум о взаимопонимании. На пути к этому наши представители приложили немалые усилия, продемонстрировав добрую волю. А президент США, оказавшись в отчаянном положении, использовал все доступные ему рычаги, чтобы достичь этого результата. Следуя принципам, я придерживался иного мнения. Однако, исходя из того, что президент дал обязательство отстаивать интересы иранского народа и взял на себя ответственность за этот шаг, я дал свое разрешение.
1: Тегеран ждет от Вашингтона выполнения взятых обязательств и предупреждает, на чрезмерные требования не согласится. Договоренности уже начали выполнять. Пентагон снял морскую блокаду морских гаваней Исламской Республики, а Иран восстановил движение через Ормузский пролив. Контакты председателя Евросовета Антонио Кошты с Россией вызвали негативную реакцию некоторых европейских правительств. Об этом сообщает Политико. Один из источников сообщил, что команда Кошты заранее уведомила о звонках Великобританию, Германию, Францию и Еврокомиссию. Однако другие собеседники издания утверждают, что Берлин заранее предупрежден не был. Также в материале говорится, что страны Прибалтики были в ярости по причине попытки наладить отношения с Москвой. Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты выросла. К началу лета показатель приблизился к 25%, пишут «Известия». Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Ставки по судам по-прежнему остаются заградительными. Высокие ежемесячные платежи отсекают от кредитования значительную часть россиян. Кроме того, ограничения Центрального банка не позволяют кредитным организациям выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов.
0: Автонавигатор.
1: С 20 июня и до конца августа на участке Малого Гнездниковского переулка будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по благоустройству. Также на участке ограничения будет временно запрещена парковка, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Полчаса уйдет на проезд по внешней стороне Третьего кольца от Краснопрудной улицы до Савеловской эстакады. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране стали строить атомные подводные крейсеры? Сложно ли научиться управлять беспилотными системами? Какое слово вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку? На Севмаше состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Это 9-й ракетоносец серии. «Мурманск» будет отличаться огневой мощью и повышенной скрытностью. Максим Петренко расскажет об истории создания наших подводных крейсеров, о соперничестве с Соединенными Штатами и о том, как эти корабли повлияли на дипломатию 20 века.
2: Именно СССР в 1955 году первым в мире сделал важнейший технологический шаг – научился запускать баллистические ракеты с подводных лодок. Это была ракета «Р-11». Пусть с небольшой дальностью относительно современных, всего 150 километров, но все равно это был прорыв. Запускали «Р-11» с переоборудованной дизель-электрической субмарины. При этом для пуска она должна была всплыть, что снижало защищенность. Только через 5 лет США приготовили ответ. Ракетоносец Джордж Вашингтон с удачной, по мнению специалистов, ракетой «Поларис», рассказывает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: Джордж Вашингтон, заточенный под подводный запуск, ракетоносец с 16 ракетами «Поларис-1». Чем вообще хороша была эта ракета? Это твердотопливная ракета, то есть ее не нужно заправлять перед пуском агрессивными компонентами, быстрее готовится к запуску.
2: И дальность у нее более 2000 километров. Москве требовалось устранить отставание. Стартовал новый проект 667А класс «Навага». Первую его субмарину К-137 «Ленинец» начали строить в первой половине 60-х в Северодвинске. Боевая информационно-управляющая система, телевизионные системы обзора отсеков, спасательная всплывающая камера – лишь малая доля нововведений на этом подводном крейсере. Да, последний от обычной подлодки отличает стратегическое назначение. Не просто охотиться за кораблями и ставить мины, а месяцами ходить под водой и, главное, нести баллистические ракеты с ядерными боевыми частями. В 1967-м на испытаниях в Белом море «Ленинец» успешно запустит ракету Р-27. Андрей Сементковский о том, почему вероятный противник в годы Холодной войны после этого стал уступчивее.
3: 16 ракет, подводный старт, длительное скрытое дежурство, автономность. Это означало создание ядерного паритета. Смысл такой лодки был не в том, чтобы нанести вот удар, все разгромить, а в том, чтобы гарантировать ответный удар. Если противник знает, что он очень сильно получит, то значит он рассчитывает свои силы и более аккуратен.
2: И довольно скоро, в 1972-м, Москва и Вашингтон подпишут соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-1. Сейчас эксперты разнятся в оценках общего количества подлодок у России и США, но точно можно сказать, что в стратегическом сегменте наша страна сохраняет свой высокий уровень. И есть куда двигаться далее, рассуждает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
4: Самоходы у нас строят только один «Севмаш». В советские годы этим занимались еще несколько заводов. Можно об этом подумать. Подумать о создании нового проекта многоцелевой атомной подводной лодки, менее крупной, более массовой. Кроме того, наши подводные КБ «Малахит» и «Рубин» озадачились созданием концептов безэкипажных подводных лодок.
2: Еще одно преимущество наших подводных лодок назвал президент России в 2025 году при посещении Сарова. По словам Владимира Путина, отечественные стратегические субмарины умеют ходить в северных широтах и пропадают с радаров, обеспечивая наше военное преимущество. И важно продолжать исследования в этой зоне, подытожил глава государства. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: 1 сентября в транспортных вузах России начнет действовать единый курс по беспилотным системам. Об этом заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. По его словам, вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности – один из приоритетов ведомства. Трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости профессии оператора? Мы спросили у основателя учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академика Российской инженерной академии Максима Кондрасева.
5: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. Это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, операторы также проходят подготовку управления ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
1: Подготовка специалиста по эксплуатации беспилотных систем занимает около месяца. Если курсант не соответствует стандартам, его могут не допустить до итоговой аттестации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: На ЕГЭ по русскому языку в этом году самым проблемным для участников экзамена стало слово «преддверие». Эксперты говорят, что этот случай показывает прямую связь между орфографической грамотностью и уровнем начитанности. А какова норма словарного запаса, что повлияло на изменения нашей речи в постсоветское время и являются ли современные сленговые слова тревожным сигналом для языка? В вопросах разбиралась Анна Елисеева.
6: В современном русском языке около 200 тысяч слов, а с учетом всех диалектов и жаргонов – больше полумиллиона. Порядка 5% этого объема составляет наш словарный запас, а в повседневной жизни мы вовсе обходимся тысячи слов. Нормы не существует, отмечает профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Крангаус.
7: Есть, конечно, такая тенденция, она связана с тем, что меньше стали читать художественную литературу, а мы пополняем свой запас и узнаем новые значения, нюансы значений в основном из художественной литературы. И поэтому мы знаем меньше слов и перестаем понимать некоторые тонкие различия.
6: Устная речь уступила письменной. Мы больше общаемся в мессенджерах, и живое слово нам дается все труднее. Даже в школе на уроке русского упор делается на правила орфографии и пунктуации. А вот умению ясно выражать свои мысли значение не придается, рассуждает сотрудник Института имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Однако наш язык за последние 10 лет не обеднел, а обогатился. Новые слова связаны с изменениями в экономике, бизнесе, моде и спорте.
8: Все, что связано с информационными технологиями, в основном пришло к нам из стран, где основной язык общения английский. От иноязычных слов у нас образуются уже свои слова. Например, корень «шоп», представленный в таких словах, как «шопинг» или «шопер», привел к образованию разговорных слов «шопоголик» или «пошопиться». Русский язык и свои слова тоже прекрасно образует. То есть русский язык прекрасно пользуется всеми способами словообразования.
6: Язык постоянно меняется. Одни слова исчезают, другие появляются или обретают новое значение. В постсоветскую эпоху на смену парторг, совнархоз, ударник пришли перестройка, бизнесмен и даже олигарх. Культурные барьеры рухнули, и свой след оставила даже криминальная лексика. Мы до сих пор используем слова «беспредел», «тусовка», «блатной». Затем вместо приборов мы стали пользоваться гаджетами, завели блоги, позднее влоги, и сейчас на нашу речь в том числе влияет молодежная субкультура, слова которой далеко не всегда нравятся старшему поколению, говорит Владимир Пахомов.
8: Если так бурчать, это означает не понимать причины, по которым в язык приходят новые слова. Потому что, например, то же самое слово «донат» не равно пожертвование. Пожертвование там мы можем батюшке, который собирает на храм, дать денег. А донат — это деньги, которые, как правило, собираются в интернете, перечисляются теми, кто хочет поддержать какой-нибудь проект и обычно что-то за это взамен получить. И наличие слова «донат» не отменяет существование в русском языке слова «пожертвование».
6: Молодежь активно в плане языкового творчества, отмечают эксперты. Это не значит, что мы активно используем их сленг, но некоторые слова, например, хайп, прочно вошли в нашу речь. В то же время язык молодежи динамичен и быстро меняется. 12-летняя москвичка Александра дословно объяснила нам так.
9: Например, говорить краш кринжово, да и кринжово уже не современно.
6: В переводе это звучит так. Термины, означающие объект симпатии и нечто неприятное, вызывающее чувство стыда, уже устарели. Но лучше уточнить в словаре молодежного сленга. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, как наши военные борются с вражескими спутниками, для чего в России вводят детские сим-карты, когда высшее образование стало массовым.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. В результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. Зафиксировано не менее 14 ударов беспилотниками. Повреждены здания одного из боксов и ремонтные зоны. Пострадавших нет. Соединенные Штаты по указанию Дональда Трампа сняли морскую блокаду с иранских морских гаваней и прибрежных районов. Американские военные не препятствуют движению судов в иранские порты или из них, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил Штатов. Уточняется, что американские корабли останутся в регионе, чтобы контролировать соблюдение соглашения с Тегераном. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, устанавливающий требования к эксплуатации чистых помещений, связанных с ними контролируемых средств. ГОСТ вступит в силу с июля и заменит действующий стандарт прошлого года, сообщает ТАСС. Большинство россиян готовы потратить до 100 тысяч рублей на отдых и занятость ребенка летом, сообщили аналитики отечественного сервиса по страхованию. Свыше четверти родителей проведут все лето рядом со своими детьми, 43% расстанутся с ними на пару недель, 12% примерно на один месяц, а еще 14% проведут раздельно от полутора до двух месяцев. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о спичках.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: Головка обычной спички разогревается до 1500 градусов Цельсия, температуры плавления стали.
14: Факт второй.
16: английский аптекарь, изобрел спичку случайно. В 1826 году Джон Вокер смешивал химикаты палкой. На ее конце образовалась засохшая капля. Чтобы стряхнуть ее, он чиркнул палкой по полу, и вспыхнул огонь. Аптекарь не запатентовал изобретение и не получил ни славы, ни денег.
14: Факт третий.
16: В 1830-х годах в состав спичек начали добавлять белый фосфор. Он легко воспламенялся, был дешев, но ядовит. Отравить человека можно было одной спичечной головкой. В 1906 году приняли Бернскую конвенцию, которая запретила использование белого фосфора в спичечном производстве.
14: Факт четвертый.
16: Ежегодно в мире производят 30 миллиардов коробков спичек.
14: Факт пятый.
16: Стандартный спичечный коробок можно использовать в качестве линейки. Он ровно 5 сантиметров в длину.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о спичках. Радиозвезда.
17: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
18: Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. Это фрагмент речи Сталина на параде 7 ноября 1941 года. Его слова запомнили многие, в том числе руководители госзнака. И уже совсем скоро началась работа по выпуску новых советских бумажных денег. Привычные для граждан рубли собирались заменить червонцами. На купюре номиналом в один червонец поместили изображение Александра Невского. На пятерке – Суворова. На 10 червонцах – Кутузова. А вот Минин и Пожарский вдвоем на один эскиз не влезали, поэтому о них как бы забыли. Зато на самой крупной купюре достоинством 25 червонцев решили напечатать портрет главного полководца всех времен и народов – Владимира Ильича Ленина. Рядом полки рабочих, идущих на штурм Зимнего дворца. По замыслу художников, именно эти новые банкноты должны были укрепить веру народа в скорую победу. На их оборотной стороне изобразили знаменитые сражения: переход Суворова через Альпы, битва на Чудском озере. Новые червонцы в оборот так и не попали. Не хватило средств, чтобы их напечатать. Деньги были нужны на танки, самолеты, артиллерию.
17: Все деньги мира.
19: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
20: На кухне это главная посуда. В ней варят суп, макароны и компот.
21: А чистит ее, конечно же, мама.
19: Вот это вещь!
22: Помните, как в советском мультфильме: «Любимая, я подарю тебе эту звезду». И на фоне скрежет оттираемого котла. Спустя тысячелетия посуда эволюционировала, а женщина доказала, что греметь ею может не только на кухне. Ведь мы помним про марш текстильщиц 8 марта. Кастрюля. Ее предшественницей считается не котел, а кожаный мешок. Емкость наполняли водой и кидали туда раскаленные камни. Так неандертальцы варили злаки, уверены ученые. А вот человек разумный пошел дальше. Сначала он сплел корзину, потом обмазал ее глиной, повторил номер с горячими камнями и решил, что готовить лучше на открытом огне. В итоге корзина превратилась в горшок. Древнейшей посуде не менее 20 тысяч лет. Она до сих пор используется на кухне. В глиняных горшках еда прогревается медленно, но равномерно. Кто пробовал щи, томленые в русской печке, тот знает, какое это удовольствие. Медные и бронзовые века – время рождения металлического котла. В отличие от пористой глины, металл гораздо лучше проводит тепло, и пища готовится быстрее. Посуда встречалась не только в домашнем хозяйстве. Ее брали с собой в военные походы. Еду готовили для нескольких сотен солдат. Поэтому, например, в Османской империи численность отряда напрямую зависела от объема котла.
19: Вот это вещь!
22: В 18 веке на кухне появились немецкие химики. Они представили железные кастрюли, покрытые эмалью. Эмаль – это окрашенное силикатное стекло сложного состава. Его измельчают в порошок, разводят водой и в 2-3 слоя наносят на поверхность заготовки. Последний шаг – обжиг в печи. И вот у хозяйки новая кастрюля. Эмаль защищает металл от окисления, но при этом боится ударов. Если на посуде образовались сколы, то лучше ее не использовать. Революция 20 века – изобретение нержавеющей стали. В ее составе хром, который меняет структуру кристаллической решетки. Она становится кубической. Это делает изделие более прочным. А еще нержавейка не вступает в химическую реакцию с продуктами. И в отличие от алюминиевой, в ней можно готовить и солянку, и борщ. В 50-е в Германии представили посуду с антипригарным покрытием. Кастрюля стала само совершенство. Но в истории она утвердилась не только как символ домашнего хозяйства. В 19 веке в Нью-Йорке работницы текстильной фабрики вышли на улицу, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. Чтобы привлечь к себе внимание, женщины били ложками по кастрюлям. Спустя полвека этот же шумный язык использовали чикагские домохозяйки. С тех пор утвердилось понятие «марш пустых кастрюль». А мужчины понимают, почему не стоит дарить посуду 8 марта.
19: Вот это вещь. История предметов. Полезны и не очень.
2: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Кемеровской области задержан 17-летний подросток по обвинению в поджоге служебного автомобиля возле здания полиции. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Молодой человек выполнял задание незнакомца, который связался с ним через мессенджер и угрожал распространить его персональные данные. Фигурант по требованию анонима купил горячую жидкость и вечером проник на территорию отдела правоохранительных органов. Он поджег один из находившихся на стоянке автомобилей и транслировал происходящее куратору по видеосвязи. Переговоры Соединенных Штатов и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на швейцарское внешнеполитическое ведомство. Причины отмены консультаций не называются. Ранее стало известно, что американский вице-президент Джей Ди Венс не планирует вылетать в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном. В Белом доме отметили, что планы предстоящих технических переговоров еще не согласованы. Портал Axios, в свою очередь, пишет, что позиция правительства Ирана по Ливану могла стать причиной, по которой был отложен вылет Джей Ди Венса. В своих требованиях к штатам Тегеран заявил, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума с американцами. 4 человека пострадали при пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах. Информация о возгорании в 6-этажном здании поступила в пожарную службу сегодня утром. Выяснилось, что пламя охватило 2 комнаты на 2-м этаже. Администрация объекта заявляла, что в здании на 900 койко-мест было примерно 500 человек. Всех эвакуировали. Пострадавших передали бригаде скорой помощи. На данный момент открытое горение удалось ликвидировать.

0: Активный, если в прошлом году до 700 тысяч он увеличился, то за первые месяцы этого года уже более 600 тысяч поездок. То есть он растет. Вьетнам дружественная нам страна с понятными портами, проверенными. Так что всем рекомендуем прежде всего туда.
1: Весной прошлого года сразу несколько компаний, как российских, так и вьетнамских, запустили прямые рейсы во Вьетнам. В Ассоциации туроператоров России ранее сообщали, что обсуждается возможность дальнейшего увеличения количества рейсов. И о погоде. В столице сейчас около 18 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, временами дождь, а температура воздуха составит максимально плюс 20.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
2: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
2: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как работает система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант». Надо ли уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку? Какое высшее учебное заведение в России считается первым? В России начали применять комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink. Он представляет собой несколько прицепов с антеннами под радиопрозрачным колпаком. Система блокирует аппараты связи противника в зоне действия РЭП. Это гораздо эффективнее, чем пытаться бить по самому дрону, комментирует военный эксперт Игорь Рязанцев.
9: Дело в том, что спутники являются как раз вот теми управляющими и ретранслирующими объектами, которые наводят очень многие поражающие средства. Поначалу РЭБы в общем справлялись с этой ситуацией, но затем ВСУ перешли на программирование и использование спутниковых систем для больших дронов. И фактически этот дрон летел, и управлялся он со спутника. Подавить спутниковую связь на тот момент не удавалось. Нужно все время заниматься вот этим перебором частот. И это не всегда удачно работало. И у нас ребят в отряде говорили, что надежнее дробовика пока что ничего нет. И плюс, если дрон брал машину вот в свой захват, даже при включенной РЭП он продолжал лететь просто по инерции.
8: Рабочий диапазон комплекса «Волна-купол» до 20 квадратных километров. О том, как действует система и в чем она превзошла прежние средства радиоэлектронной борьбы, рассказывает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
10: Смысл в чем? Starlink передает сигнал вниз на терминал, из терминала сигнал передается на спутник, и с этого спутника на другой спутник, и потом абоненту. Тот сигнал, который идет с терминала Starlink на спутник, мы раньше пытались их перехватывать, и у нас была станция «Борщевик» РЭБовский, который глушил этот сигнал. Тогда Украина обратилась к Илону Маску, чтобы он вел шифрование, и это шифрование было сделано. Но сейчас мы разработали новый комплекс, вот эта вот волна, 4 прицепа, там на каждом прицепе по 2 антенны под радиопрозрачный.

0: колпаком, то есть как выглядят антенны, не видно. Каждому прицепу дизель-генератор, потому что требуется большое количество электроэнергии. Работает он в определенном диапазоне, где работают спутники Starlink, и таким образом происходит глушение сигнала, который передается со спутника, и тем самым блокировка той информации, которая должна передаваться на терминал. И это фактически сводит к нулю применение терминалов Starlink для наведения беспилотных самолетов.
1: Российский комплекс уже используется на трассе Новороссия, где точечно прикрывает объекты, нефтеперерабатывающие заводы, мосты и военные базы.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Совет Федерации одобрил второй пакет мер против кибермошенников. Это более 20 инициатив, которые должны защитить наши финансовые операции и цифровые сервисы. Одно из нововведений позволит устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Злоумышленники могут использовать зарубежные номера для обмана людей, но чаще всего это происходит в мессенджерах, считает бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда» Лука Сафонов.
3: На самом деле звонки по международной связи достаточно редкие в мошеннических схемах. В основном звонки поступают на мессенджеры с аккаунтов других стран, которые привязаны к другим номерам. Если родственники или друзья находятся за границей, у них иностранные номера, они именно по мобильной связи звонят друзьям. Эти номера, как правило, в записной книжке. Если этот номер какой-то другой страны, как правило, современные смартфоны определяют, там какая-то страна пишет, то, как правило, такие звонки не берут. Также бывают сервисы, которые верифицируют дополнительным кодом проверки последние цифры номера с входящего номера.
1: Отдельные меры касаются безопасности несовершеннолетних. Теперь родители смогут уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Также появятся детские симки для защиты от мошенников и вредоносного контента. Инициатива нужная, а сервис родительского контроля можно даже расширить, рассуждает Лука Сафонов.
3: Если еще будет возможность родителям вносить так называемый там белый список, да, там, ну, условно, там мам, бабушка, папа и так далее, друзья, те, которые могут дозвониться до абонента с детской сим-карты, это будет вообще очень здорово.
1: Также в рамках пакета появятся базы IMEI. Речь идет о паспортном номере мобильного устройства, состоящего из 15 знаков. С его помощью все ввозимые гаджеты будут ставиться на госучет, что позволит бороться не только с мошенниками, но и серым импортом. Что важно, банки и операторы связи будут обязаны компенсировать ущерб от мошеннических действий, если сами не выполнили обязательства по их предотвращению. Как это будет выглядеть на практике, объясняет Лука Сафонов.
3: Ну, есть у некоторых банков услуги киберстрахования и либо информация, какая в тарифе о том, что они компенсируют в случае кибератак, в случае мошеннических действий. Здесь необходимо смотреть условия договора непосредственно с вашим банком. Вот, по поводу правоприменимости и применимости к конкретным случаям, опять же таки, зависит от конкретного банка или оператора.
1: Также вносятся изменения в правила пользования услугами связи. Теперь после получения сим-карты абонент сможет расторгнуть договор с оператором только через 90 дней. Это связано с частой мошеннической схемой, когда номер быстро оформляется для использования в противоправных действиях. А на госуслугах запустит сервис тревожной кнопки. С его помощью можно будет оперативно сообщать о мошеннических действиях.
2: Утро на радио «Звезда».
1: 20 июня в России стартует приемная кампания в высшие учебные заведения. При этом в Министерстве образования и науки отметили, что дата окончания приема варьируется в зависимости от уровня образования и источника финансирования обучения. А когда был открыт первый университет в нашей стране и как высшее образование из престижной привилегии превратилось в массовую услугу? Ким Андреев разобрался в истории отечественных вузов.
4: Номинально первым высшим учебным заведением в России можно считать Славяно-Греко-Латинскую академию, основанную в 1687 году в Москве. Первый светский вуз открыли в Петербурге при Петре I, но классическая университетская форма появилась только во времена Елизаветы Петровны с Императорского Московского университета, основанного в 1755. С тех пор на протяжении полутора веков высшее образование в России было особой привилегией, потому что в основном основном студенты занимались наукой, говорит доцент исторического факультета Московского государственного университета Максим Шевченко.
5: Где-то на исходе первой четверти 19 века было вскользь упомянуто, что образование нередко связано с потерей здоровья. Это вот так учились где-то в районе 1820-х годов. То есть образование в Российской империи было высоким.
4: К началу 1917 года в Российской империи было 11 университетов, включая Варшавский и Хельсинкский. Полвека спустя уже в Советской России было 800 высших учебных заведений, из которых 50 – это университеты, а каждый четвертый вуз был отраслевым, то есть на смену научной элиты пришли производительные потребности. Поэтому обучали в основном тем специальностям, которые были нужны экономике, рассказывает заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: Общий объем контрольных цифр приема регулировался потребностями рынка труда, подготовкой специалистов для разных отраслей в соответствии с их запросом. И в этом смысле у нас были не гарантии общедоступности и бесплатности, а у нас было высшее профессиональное образование, которое решало задачи насыщения экономики кадрами соответствующей квалификации.
4: Кстати, вопреки расхожему мнению, советское высшее образование тоже было платным. Его ввели в 1923-м, еще ленинским декретом. За учебу в вузе приходилось платить до 500 рублей в год, при средней зарплате в районе 300 рублей. Но начиная с 56-го года учеба в университетах стала полностью бесплатной, впрочем, не слишком доступной. В столичных вузах был конкурс по 50-70 человек на место. Сама идея отбирать только самых способных, по сути, сохранилась и сегодня, продолжает Ирина Абанкина. И объясняет, в чем разница между платными и бюджетными местами.
6: Государство готово рисковать бюджетными деньгами, обучая тех ребят, которые продемонстрировали на уровне школьной программы высокие результаты, и университеты берут ответственность, что они освоят программы высшего образования. Когда человек сам за себя платит, как бы семья и берет все риски на себя дальнейшего его трудоустройства.
4: Пик студенчества в современной России пришелся на середину нулевых. В 2005-м в стране было 7 миллионов студентов. Сейчас около 4. По данным Росстата, высшее образование есть у трети работающего населения. В конце 80-х таких было только 11%. Удивительно, но даже на фоне таких цифр больше половины россиян все равно убеждены, в советские годы получить диплом было проще. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем подводный крейсер отличается от субмарины, какие навыки нужны для управления дронами, сколько слов в современном русском языке.
2: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
7: 9:45 в Москве, главное к этой минуте. 4 человека пострадали при пожаре в хостеле в Мытищах. Об этом агентству ТАСС сообщили в пожарно-спасательной службе Подмосковья. В здании находились около 500 человек. Был объявлен повышенный ранг возгорания. Сейчас оно ликвидировано. Будапешт настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в сообщество, сообщил премьер Венгрии Петер Мадьяр. Ранее он рассказал, что Венгрия испытывает сомнения в вопросе вступления Украины в Европейский Союз, в то время как позиции других стран-участниц объединения расходятся. Прощание с летчиком-космонавтом, депутатом Госдумы Александром Самокутяевым пройдет сегодня на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье, сообщили близкие космонавта. Александр Самокутяев является героем России, почетным гражданином Пензы и города Гагарин Смоленской области. Информация о росте уровня химического загрязнения в Черном море у берегов Краснодарского края и повышенном уровне загрязнения паразитами в реках региона не соответствует действительности, сообщил оперативный штаб Кубани. Ранее недостоверная информация, основанная на прошлогоднем санитарно-эпидемиологическом отчете, появилась в соцсетях. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Очень важные вопросы.
8: Климатологи предсказали ухудшение погоды в России в ближайшие годы. Расскажите, а что это значит?
9: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
10: Глобальное потепление на территории России действительно будет сопровождаться заметным изменением характера погоды. В некоторых регионах эти изменения будут, можно сказать, условно, как приемлемые, так и не очень хорошие. Ну, например, если взять Санкт-Петербург, бесснежные зимы, погода будет двигаться в сторону, условно говоря, Гамбурга. Я думаю, это многим понравится, но летом участятся, безусловно, волны жары, и это будет уже достаточно серьезной проблемой. Но то же самое можно сказать и искусственно населенной европейской частью. Зимы будут более мягкими, это, наверное, в какой-то мере положительные изменения, но вот летом, опять же, волны жары создадут дополнительные проблемы. Плюс интенсивность осадков вырастет. Осадки будут менее частыми, но более интенсивными. И юг России, конечно, будет страдать от недостатка воды. Ну, таков прогноз моделей климата, которые согласуются с теми тенденциями, которые мы уже наблюдаем. Здесь нужно как-то вот готовиться, особенно сельскому хозяйству, как адаптироваться к таким изменениям. Вот. Поэтому, да, конечно, глобальное потепление принесет изменение характера погоды и во многих регионах будет сопровождаться увеличением числа опасных погодных явлений, но особенно в летний период.
2: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
11: 21 августа 1963 года прямо на него в Ленинграде совершил аварийную посадку авиалайнер Ту-124. 45 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. И не просто живы. Не получили ни единой царапины. Чудо? Пожалуй. А еще немного везения и невероятное мастерство.
2: Экипаж.
11: Утренний рейс Таллин-Москва. Сразу после взлета у самолета заклинило переднюю стойку шасси. Обычно в таких случаях борт возвращают. Но вот беда, на Таллин опустился туман. И самолет отправили в Ленинград, в Пулково. Лететь час. По пути команда пыталась вернуть шасси на место. Не получилось.
12: Техническая справка. Ту-124 – советский пассажирский самолет второго класса для авиалиний малой протяженности. Разрабатывался как уменьшенная версия Ту-104. Первый в мире крупносерийный пассажирский самолет с турбореактивными двухконтурными двигателями. Экипаж – 7 человек. Командир, второй пилот, штурман, бортмеханик, бортрадист и 2 бортпроводника. Экипаж.
11: В Пулково все подготовили для аварийной посадки самолета на брюхо. По всем расчетам, топливо оставалось еще на 1,5 часа. Ради безопасности его надо израсходовать. И борт отправился жечь керосин, нарезать круги вокруг Ленинграда. Командир Виктор Мостовой, чтобы не вызвать паники на борту, не сообщил пассажирам о проблеме. В салоне было спокойно, многие спали. Но вдруг на выходе с 7-го круга у Ту-124 заглох левый двигатель, а потом и правый. Кончилось топливо. Погрешность в показаниях топливомеров оказалась чудовищной. Стало быть, дотянуть до аэропорта не судьба. А внизу Ленинград. Секунды решали все.
12: Экипаж. Командная работа.
11: Высота 400 метров. Самолет с отказавшими двигателями бесшумно промчался над Смольным собором и уже практически падая вышел на него. Город спасли. Осталось спасти пассажиров. Посадка на воду прошла как по маслу. Мастерство летчиков сделало свое дело. Лайнер сел на брюхо, заскользил по Неве и остановился в сотне метрах от финляндского железнодорожного моста. С момента остановки двигателей прошло 14 секунд. Всего 14 секунд. Повезло. На реке почти не было кораблей. Только небольшой буксир, капитан которого не растерялся и быстро отвел самолет к берегу. Шокированные пассажиры Ту-124 с трясущимися руками и перепуганными лицами смогли сойти с тонущего самолета на берег. здоровые и невредимые.
12: Экипаж.
13: А вот была история.
14: Выдающийся физик-теоретик, академик, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау не очень любил свое имя. Ему возражали.
15: Ну что вы, как можно прекрасное имя?
14: Нет, нет, жалкое. Даже животное такое есть.
15: Ну так звали великого русского писателя.
14: Ну, единственное утешение, вздыхал Ландау.
13: Да уж, была история.
12: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
13: Сложно.
12: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
16: Реклама.
17: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
19: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юлиным.
13: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Медицинская помощь пострадавшим в результате украинской атаки на автобусы в Брянской области оказана в полном объеме. Пациенты полностью стабилизированы, сообщил Михаил Мурашко. Министр здравоохранения поблагодарил за работу российских и белорусских врачей.
2: Спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника, полностью стабилизированы. Пациенты все выдвигались дополнительные бригады из Брянска. Центр медицины катастроф федеральный также направил туда специалистов. Совместно отработали с белорусскими коллегами, с Министерством здравоохранения. Хочу отметить, что мы к таким ситуациям готовились. Были уже ранее проведены совместные учения, поэтому вся система оказания помощи работала в этом вопросе абсолютно слаженно.
1: Напомним, 17 июня дрон атаковал автобус, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. Ребята направлялись на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили травмы разной степени тяжести. В Донбассе и Новороссии возобновлена выдача льготных кредитов. Для субъектов малого и среднего предпринимательства объем займов составит 1 миллиард рублей, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак. Программа льготного кредитования была запущена в 2023 году. Бизнесмены могут получить ссуду на любые цели в размере до 50 миллионов рублей сроком до 3 лет. С этого года для субсидирования и кредитования применяются плавающие ставки, которые зависят от ключевой ставки Банка России. Министерство образования и науки уточнило список документов для поступления в вузы. Так, абитуриентам необходимо предоставить паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных и ряд других документов. Ведомстве уточнили, что они могут быть в оригинале или в виде копии, при этом их нотариальное заверение не требуется. Документы на иностранном языке должны подаваться с переводом на русский, а документы об образовании, полученные за рубежом, при необходимости подлежат легализации в России. Отмечается, что абитуриент может выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление и документы можно лично, по почте или через портал госуслуги. Вода на морских курортах России постепенно прогревается. Максимальная температура наблюдается в Ейске, плюс 23 градуса. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В районе Калининграда, Алушты вода прогрелась до 17 градусов, в Ялте и Феодосии 18, в Евпатории Туапсе 20, в Анапе 21, в Геленджике 23 градуса. Специалист уточнил, что температура воды в Ейске понизилась на 3 градуса за последние несколько дней. Это может быть связано с неустойчивой погодой на юге Европы. Европейской России.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается ранний вечерний разъезд. Он начнется около 16 часов. Интенсивное движение прогнозируется в центре, на третьем кольце Московской кольцевой и на вылетных магистралях по направлению в область. Рекомендуется планировать маршрут заранее, предупреждает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Полчаса можно потерять на шоссе энтузиастов от улицы Уткина до третьего кольца. Столько же займет путь по внешней стороне третьего кольца от Краснопрудной до Шереметьевской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране стали строить атомные подводные крейсеры? Сложно ли научиться управлять беспилотными системами? Какое слово вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку? На Севмаше состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Это 9-й ракетоносец серии. «Мурманск» будет отличаться огневой мощью и повышенной скрытностью. Максим Петренко расскажет об истории создания наших подводных крейсеров, о соперничестве с Соединенными Штатами и о том, как эти корабли повлияли на дипломатию 20 века.
2: Именно СССР в 1955 году первым в мире сделал важнейший технологический шаг – научился запускать баллистические ракеты с подводных лодок. Это была ракета «Р-11». Пусть с небольшой дальностью относительно современных, всего 150 километров, но все равно это был прорыв. Запускали «Р-11» с переоборудованной дизель-электрической субмарины. При этом для пуска она должна была всплыть, что снижало защищенность. Только через 5 лет США приготовили ответ. Ракетоносец Джордж Вашингтон с удачной, по мнению специалистов, ракетой «Поларис», рассказывает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: Джордж Вашингтон, заточенный под подводный запуск, ракетоносец с 16 ракетами «Поларис-1». Чем вообще хороша была эта ракета? Это твердотопливная ракета, то есть ее не нужно заправлять перед пуском агрессивными компонентами, быстрее готовится к запуску.
2: И дальность у нее более 2000 километров. Москве требовалось устранить отставание. Стартовал новый проект 667А класс «Навага». Первую его субмарину К-137 «Ленинец» начали строить в первой половине 60-х в Северодвинске. Боевая информационно-управляющая система, телевизионные системы обзора отсеков, спасательная всплывающая камера – лишь малая доля нововведений на этом подводном крейсере. Да, последний от обычной подлодки отличает стратегическое назначение. Не просто охотиться за кораблями и ставить мины, а месяцами ходить под водой и, главное, нести баллистические ракеты с ядерными боевыми частями. В 1967-м на испытаниях в Белом море «Ленинец» успешно запустит ракету «Р-27». Андрей Сементковский о том, почему вероятный противник в годы Холодной войны после этого стал уступчивее.
3: 16 ракет, подводный старт, длительное скрытое дежурство, автономность. Это означало создание ядерного паритета. Смысл такой лодки был не в том, чтобы нанести вот удар, все разгромить, а в том, чтобы гарантировать ответный удар. Если противник знает, что он очень сильно получит, то значит он рассчитывает свои силы и более аккуратен.
2: И довольно скоро, в 1972-м, Москва и Вашингтон подпишут соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-1. Сейчас эксперты разнятся в оценках общего количества подлодок у России и США, но точно можно сказать, что в стратегическом сегменте наша страна сохраняет свой высокий уровень. И есть куда двигаться далее, рассуждает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
4: Самоходы у нас строят только один «Севмаш». В советские годы этим занимались еще несколько заводов. Можно об этом подумать. Подумать о создании нового проекта многоцелевой атомной подводной лодки, менее крупной, более массовой. Кроме того, наши подводные КБ «Малахит» и «Рубин» озадачились созданием концептов безэкипажных подводных лодок.
2: Еще одно преимущество наших подводных лодок назвал президент России в 2025 году при посещении Сарова. По словам Владимира Путина, отечественные стратегические субмарины умеют ходить в северных широтах и пропадают с радаров, обеспечивая наше военное преимущество. И важно продолжать исследования в этой зоне, подытожил глава государства. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: С 1 сентября в транспортных вузах России начнет действовать единый курс по беспилотным системам. Об этом заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. По его словам, вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности – один из приоритетов ведомства. Трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости профессии оператора? Мы спросили у основателя учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академика Российской инженерной академии Максима Кондрасева.
5: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. Это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, операторы также проходят подготовку управления ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
1: Подготовка специалиста по эксплуатации беспилотных систем занимает около месяца. Если курсант не соответствует стандартам, его могут не допустить до итоговой аттестации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: На ЕГЭ по русскому языку в этом году самым проблемным для участников экзамена стало слово «преддверие». Эксперты говорят, что этот случай показывает прямую связь между орфографической грамотностью и уровнем начитанности. А какова норма словарного запаса, что повлияло на изменения нашей речи в постсоветское время и являются ли современные сленговые слова тревожным сигналом для языка? В вопросах разбиралась Анна Елисеева.
6: В современном русском языке около 200 тысяч слов, а с учетом всех диалектов и жаргонов – больше полумиллиона. Порядка 5% этого объема составляет наш словарный запас, а в повседневной жизни мы вовсе обходимся тысячи слов. Нормы не существует, отмечает профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Крангаус.
7: Есть, конечно, такая тенденция, она связана с тем, что меньше стали читать художественную литературу, а мы пополняем свой запас и узнаем новые значения, нюансы значений в основном из художественной литературы. И поэтому мы знаем меньше слов и перестаем понимать некоторые тонкие различия.
6: Устная речь уступила письменной. Мы больше общаемся в мессенджерах, и живое слово нам дается все труднее. Даже в школе на уроке русского упор делается на правила орфографии и пунктуации, а вот умению ясно выражать свои мысли значение не придается, рассуждает сотрудник Института имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Однако наш язык за последние 10 лет не обеднел, а обогатился. Новые слова связаны с изменениями в экономике, бизнесе, моде и спорте.
8: Все, что связано с информационными технологиями, в основном пришло к нам из стран, где основной язык общения английский. От иноязычных слов у нас образуются уже свои слова. Например, корень «шоп», представленный в таких словах, как «шопинг» или «шопер», привел к образованию разговорных слов «шопоголик» или «пошопиться». Русский язык и свои слова тоже прекрасно образует. То есть русский язык прекрасно пользуется всеми способами словообразования.
6: Язык постоянно меняется. Одни слова исчезают, другие появляются или обретают новое значение. В постсоветскую эпоху на смену парторг, совнархоз, ударник пришли перестройка, бизнесмен и даже олигарх. Культурные барьеры рухнули, и свой след оставила даже криминальная лексика. Мы до сих пор используем слова «беспредел», «тусовка», «блатной». Затем вместо приборов мы стали пользоваться гаджетами, завели блоги, позднее влоги, и сейчас на нашу речь в том числе влияет молодежная субкультура, слова которой далеко не всегда нравятся старшему поколению, говорит Владимир Пахомов.
8: Если так бурчать, это означает не понимать причины, по которым в язык приходят новые слова. Потому что, например, то же самое слово «донат» не равно пожертвование. Пожертвование там мы можем батюшке, который собирает на храм, дать денег, а донат — это деньги, которые, как правило, собираются в интернете, перечисляются теми, кто хочет поддержать какой-нибудь проект и обычно что-то за это взамен получить. И наличие слова «донат» не отменяет существование в русском языке слова «пожертвование».
6: Молодежь активна в плане языкового творчества, отмечают эксперты. Это не значит, что мы активно используем их сленг, но некоторые слова, например, «хайп», прочно вошли в нашу речь. В то же время язык молодежи динамичен и быстро меняется. 12-летняя москвичка Александра дословно объяснила нам так.
9: Например, говорить «краш» — кринжово, да и кринжово уже не современно.
6: В переводе это звучит так. Термины, означающие объект симпатии и нечто неприятное, вызывающее чувство стыда, уже устарели. Но лучше уточнить в словаре молодежного сленга. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, как наши военные борются с вражескими спутниками, для чего в России вводят детские сим-карты, когда высшее образование стало массовым.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Гражданин Румынии получил 15 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины, сообщили в ФСБ. Иностранец в августе 2024 года собирал сведения о расположении средств противовоздушной обороны в Сочи и передавал их украинским спецслужбам. Вашингтон ведет переговоры с правительством Кубы о возможных изменениях в республике и рассчитывает на улучшение двусторонних отношений, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Если власти Кубы будут принимать разумные решения, странам удастся выстроить более продуктивное взаимодействие, подчеркнул политик. Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах в России. Это произойдет с сентября, сообщают РИА Новости. Универсальный код формируется через национальную систему платежных карт. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант. Около трети россиян испытывают тревогу перед каждым путешествием. Больше всего они переживают по причине возможного опоздания на рейс или забытых дома документах, говорится в исследовании сервиса по бронированию. Также граждане тревожатся в связи с возможной болезнью во время поездки. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
13: Японские высокоскоростные поезда давно стали символом идеальной пунктуальности. Для пассажира это почти магия. Поезд приходит ровно в указанную минуту, двери открываются сразу, а движение начинается строго по расписанию. В Японии считают нормой точность до секунды. Любое, даже самое незначительное опоздание воспринимается как чрезвычайная ситуация. История таких поездов началась в 1964 году, когда Япония готовилась к Олимпийским играм в Токио. Стране нужен был быстрый и надежный транспорт, ходящий между крупными городами. Так появилась линия Токио-Осака. С самого начала инженеры сделали ставку на точность и безопасность. Этот принцип сохранился на десятилетия. Главная причина пунктуальности – организация. Расписание рассчитывают и проверяют многократно. Машинисты и диспетчеры проходят строгую подготовку. Каждый знает свою задачу до мелочей. Если поезд задерживается, персонал обязан объяснить причину и извиниться перед пассажирами.
0: Человек и время.
13: Есть и технические детали. Скоростной поезд ходит по отдельным путям, которые не предназначены для других поездов и грузовых составов. Это снижает риск задержек. Система управления движением постоянно следит за скоростью и дистанцией между составами. Ошибки практически исключены. Интересный факт. Средняя годовая задержка скоростного поезда составляет меньше минуты. Это при прохождении поезда сквозь тайфуны, землетрясения и сильные снегопады. Ну и в подобных условиях поезда в основном приходят по графику. Для японцев пунктуальность – вопрос уважения. Опоздавший поезд нарушает планы тысяч людей, поэтому 30 секунд превращаются в повод для разбирательства. Японский высокоскоростной поезд стал мировым эталоном не только из-за скорости до 360 км в час, а из-за доверия. Пассажир уверен, поезд обязательно придет вовремя.
0: Человек и время. Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды.
14: Идея шведского стола действительно родилась в Скандинавии. Низкая плотность населения, большие расстояния, никакой связи. Кто знает, что захочет гость, приехавший издалека. Чтобы сэкономить время, шведы ставили на стол еду, которая не портилась по несколько дней. Копченое мясо, рыбу, соленья. Со временем шведский стол, или смёгасборд, стал привычной формой обслуживания в привокзальных ресторанах, а затем и в отелях. Во всем мире его называют словом «буфет», имея в виду легкие закуски, в первую очередь сэндвичи. И только в нескольких языках, включая русский, используется словосочетание «шведский стол». В нашей стране с ним познакомились еще в 18 веке. А слово «буфет» с давних времен для нас – всего лишь предмет мебели.
0: Всемирная энциклопедия еды. Наука на чердаке.
15: Против одного из самых распространенных раков на свете нашли естественное лекарство. К сожалению, мужчины применить его не смогут. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
15: Мужчины не смогут применить средства против рака, обнаруженные учеными, потому что речь идет о раке груди, и он у них практически не случается. Зато для женщин это один из самых распространенных видов рака. По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 25 лет с раком груди столкнется каждая 20-я женщина в мире. Он занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний. Правда, замечу, что при раннем обнаружении он и лечится хорошо, по нынешним временам-то. Но как бы его вообще избежать? А вот как! Грудное вскармливание, оказывается, снижает риск развития рака груди, такому выводу пришла группа ученых из Австралии, изучившая ткани молочных желез у женщин. В ходе исследования было обнаружено, что лактация способствует накоплению в тканях особых иммунных клеток, которые обеспечивают длительную защиту от злокачественных опухолей. Как же грудное вскармливание защищает от рака? Вообще, уже давно было известно, что у тех, кто кормил грудью, вероятность развития этого заболевания ниже. Например, каждые 12 месяцев грудного вскармливания снижают риск рака примерно на 4-5%. Особенно заметен этот эффект у женщин, которые стали матерями в зрелом возрасте.
0: Наука на чердаке.
15: Австралийские ученые изучили ткани молочных желез у 260 женщин различного возраста, этнического происхождения и опыта лактации. Они обнаружили, что у женщин, кормивших грудью, в тканях молочной железы сохраняется больше Т-лимфоцитов CD8+. Эти иммунные клетки способны выявлять и уничтожать аномальные клетки, которые могут привести к развитию рака. Более того, высокая концентрация этих клеток сохраняется в тканях на протяжении десятилетий после завершения лактации. Ну и тут дело дошло до мышей, конечно, как это постоянно случается у ученых. Для проверки своей гипотезы они провели эксперименты на мышах. У тех животных, которые прошли полный цикл беременности и лактации, в тканях молочных желез накопилось больше защитных Т-лимфоцитов. Эти клетки замедляли рост опухолей, когда в организм вводили раковые клетки. У мышей, которые не кормили потомство, такого эффекта не наблюдалось. Откуда же они берутся-то, эти самые Т-лимфоциты, и зачем они нужны? Т-лимфоциты CD8+, накапливаются в молочных железах во время лактации, чтобы бороться с инфекциями, такими как мастит, например. Однако после завершения этой функции они продолжают защищать ткани, предотвращая развитие злокачественных опухолей. Именно это объясняет, почему грудное вскармливание играет такую важную роль в профилактике рака груди. В общем, вот какое дело. Кормление грудью, оказывается, запускает естественные механизмы защиты от рака, которые сохраняются на протяжении всей жизни. Эти открытия могут стать основой для разработки новых методов профилактики и лечения онкологических заболеваний. Но на всякий случай подчеркну вместе с учеными, что грудное вскармливание – это личный выбор женщины, и оно, конечно, не является абсолютной гарантией защиты от рака.
0: Наука на чердаке.
16: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Суд в России приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии. По данным ФСБ, в августе 2024 года иностранец, находясь в Краснодарском крае, по заданию украинских спецслужб передал информацию о местах дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. За помощь в получении интересующих противника данных украинский куратор пообещал гражданину Румынии оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в запрещенное на территории нашей страны вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях. Во Франции было совершено нападение на завод, производящий дроны для вооруженных формирований Украины. По данным прокуратуры Парижа, компания находится на юго-западе страны. Неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Однако в результате инцидента предприятие практически не пострадало, так как зажигательная смесь не взорвалась. Спустя несколько дней после нападения неподалеку от здания завода по подозрению в шпионаже был задержан мужчина. Он снимал на камеру прототип дрона компании. В прокуратуре уточнили, что речь идет о выходце из Беларуси. Закон, предоставляющий регионам право вводить запрет на продажу вейпов, это долгожданное и обоснованное решение. Преимущество новой меры оценил в интервью телеканалу «Россия-1» спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2: Количество заболеваний дыхательных путей выросло на 30%. Мы проводили опросы, и люди высказывают мнение о необходимости запрета этой продукции. Мы исходим из того, что в регионе лучше знают ситуацию. Получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения. И видим, что вот на сегодняшний день уже такие законы есть в Нижегородской области, в Пермском крае, Пензенской области. Это очень хорошо.
1: В начале июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий регионам России право с 1 марта следующего года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. В Петербурге стартовала 10-я юбилейная акция Военно-морского флота России «Огонь памяти». Она приурочена ко Дню памяти и скорби. На Пискаревском мемориальном кладбище состоялся торжественный митинг и ритуал забора частицы вечного огня. Она будет доставлена участниками автопробега в главную базу Северного флота.

0: похож на оранжерею с живыми цветочными композициями и водопадом. Первые в этом году церемонии пройдут там 22 июля. Всего для регистрации брака доступно 6 дат.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как работает система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант». Надо ли уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку? Какое высшее учебное заведение в России считается первым? В России начали применять комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink. Он представляет собой несколько прицепов с антеннами под радиопрозрачным колпаком. Система блокирует аппараты связи противника в зоне действия РЭП. Это гораздо эффективнее, чем пытаться бить по самому дрону, комментирует военный эксперт Игорь Рязанцев.
5: Дело в том, что спутники являются как раз вот теми управляющими и ретранслирующими объектами, которые наводят очень многие поражающие средства. Поначалу РЭБы, в общем, справлялись с этой ситуацией, но затем ВСУ перешли на программирование и использование спутниковых систем для больших дронов. И фактически этот дрон летел, и управлялся он со спутника. Подавить спутниковую связь на тот момент не удавалось. Нужно все время заниматься вот этим перебором частот. И это не всегда удачно работало. И у нас ребят в отряде говорили, что надежнее дробовика пока что ничего нет. И плюс, если дрон брал машину вот в свой захват, даже при включенной РЭП он продолжал лететь просто по инерции.
4: Рабочий диапазон комплекса «Волна-купол» до 20 квадратных километров. О том, как действует система и в чем она превзошла прежние средства радиоэлектронной борьбы, рассказывает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
6: Смысл в чем? Starlink передает сигнал вниз на терминал, из терминала сигнал передается на спутник, и с этого спутника на другой спутник, и потом абоненту. Тот сигнал, который идет с терминала Starlink на спутник, мы раньше пытались их перехватывать, и у нас была станция «Борщевик» РЭБовский, который глушил этот сигнал. Тогда Украина обратилась к Илону Маску, чтобы он вел шифрование, и это шифрование было сделано. Но сейчас мы разработали новый комплекс, вот эта вот волна, 4 прицепа, там на каждом прицепе по 2 антенны под радиопрозрачным колпаком, то есть как выглядят антенны, не видно. Каждому прицепу дизель-генератор, потому что требуется большое количество электроэнергии. Работает он в определенном диапазоне, где работают спутники Starlink, и таким образом происходит глушение сигнала, который передается со спутника, и тем самым блокировка той информации, которая должна передаваться на терминал. И это фактически сводит к нулю применение терминалов Starlink для наведения беспилотных самолетов.
4: Российский комплекс уже используется на трассе «Новороссия», где точечно прикрывает объекты, нефтеперерабатывающие заводы, мосты и военные базы.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Совет Федерации одобрил второй пакет мер против кибермошенников. Это более 20 инициатив, которые должны защитить наши финансовые операции и цифровые сервисы. Одно из нововведений позволит устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Злоумышленники могут использовать зарубежные номера для обмана людей, но чаще всего это происходит в мессенджерах, считает бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда» Лука Сафонов.
7: На самом деле звонки по международной связи достаточно редкие в мошеннических схемах. В основном звонки поступают на мессенджеры с

0: аккаунтов других стран, которые привязаны к другим номерам. Если родственники или друзья находятся за границей, у них иностранные номеры, они именно по мобильной связи звонят друзьям. Эти номера, как правило, в записной книжке. Если этот номер какой-то другой страны, как правило, современные смартфоны определяют, там какая-то страна пишет, то, как правило, такие звонки не берут. Также бывают сервисы, которые верифицируют дополнительным кодом проверки последние цифры номера с входящего номера.
1: Отдельные меры касаются безопасности несовершеннолетних. Теперь родители смогут уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Также появятся детские симки для защиты от мошенников и вредоносного контента. Инициатива нужная, а сервис родительского контроля можно даже расширить, рассуждает Лука Сафонов.
0: Если еще будет возможность родителям вносить так называемый там белый список, да, там, ну, условно, там мама, бабушка, папа и так далее, друзья, те, которые могут дозвониться до абонента с детской сим-карты, это будет вообще очень здорово.
1: Также в рамках пакета появятся базы IMEI. Речь идет о паспортном номере мобильного устройства, состоящего из 15 знаков. С его помощью все ввозимые гаджеты будут ставиться на госучет, что позволит бороться не только с мошенниками, но и серым импортом. Что важно, банки и операторы связи будут обязаны компенсировать ущерб от мошеннических действий, если сами не выполнили обязательства по их предотвращению. Как это будет выглядеть на практике, объясняет Лука Сафонов.
0: Ну, есть у некоторых банков услуги киберстрахования, и либо информация какая в тарифе о том, что они компенсируют в случае кибератак, в случае мошеннических действий. Здесь необходимо смотреть условия договора непосредственно с вашим банком. Вот, по поводу правоприменимости и применимости к конкретным случаям, опять же таки, зависит от конкретного банка или оператора.
1: Также вносятся изменения в правила пользования услугами связи. Теперь после получения сим-карты абонент сможет расторгнуть договор с оператором только через 90 дней. Это связано с частой мошеннической схемой, когда номер быстро оформляется для использования в противоправных действиях. А на госуслугах запустит сервис тревожной кнопки. С его помощью можно будет оперативно сообщать о мошеннических действиях.
2: Утро на радио «Звезда».
1: 20 июня в России стартует приемная кампания в высшее учебное заведение. При этом в Министерстве образования и науки отметили, что дата окончания приема варьируется в зависимости от уровня образования и источника финансирования обучения. А когда был открыт первый университет в нашей стране и как высшее образование из престижной привилегии превратилось в массовую услугу? Ким Андреев разобрался в истории отечественных вузов.
3: Номинально первым высшим учебным заведением в России можно считать Славяно-Греко-Латинскую академию, основанную в 1687 году в Москве. Первый светский вуз открыли в Петербурге при Петре I, но классическая университетская форма появилась только во времена Елизаветы Петровны с Императорского Московского университета, основанного в 1755. С тех пор на протяжении полутора веков высшее образование в России было особой привилегией, потому что в основном студенты занимались наукой, говорит доцент исторического факультета Московского государственного университета Максим Шевченко.
4: Где-то на исходе первой четверти 19 века было вскользь упомянуто, что образование нередко связано с потерей здоровья. Это вот так учились где-то в районе 1820-х годов. То есть образование в Российской империи было высоким.
3: К началу 1917 года в Российской империи было 11 университетов, включая Варшавский и Хельсинкский. Полвека спустя уже в Советской России было 800 высших учебных заведений, из которых 50 – это университеты, а каждый четвертый вуз был отраслевым, то есть на смену научной элиты пришли производительные потребности. Поэтому обучали в основном тем специальностям, которые были нужны экономике, рассказывает заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: Общий объем контрольных цифр приема регулировался потребностями рынка труда, подготовкой специалистов, специалистов для разных отраслей в соответствии с их запросом. И в этом смысле у нас были не гарантии общей доступности и бесплатности, а у нас было высшее профессиональное образование, которое решало задачи насыщения экономики кадрами соответствующей квалификации.
3: Кстати, вопреки расхожему мнению, советское высшее образование тоже было платным. Его ввели в 1923-м, еще ленинским декретом. За учебу в ВУЗе приходилось платить до 500 рублей в год, при средней зарплате в районе 300 рублей. Но начиная с 56-го года учеба в университетах стала полностью бесплатной, впрочем, не слишком доступной. В столичных вузах был конкурс по 50-70 человек на место. Сама идея отбирать только самых способных, по сути, сохранилась и сегодня, продолжает Ирина Абанкина и объясняет, в чем разница между платными и бюджетными местами.
5: Государство готово рисковать бюджетными деньгами, обучая тех ребят, которые продемонстрировали на уровне школьной программы высокие результаты, и университеты берут ответственность, что они освоят программы высшего образования. Когда человек сам за себя платит, как бы семья и берет все риски на себя дальнейшего его трудоустройства.
3: Пик студенчества в современной России пришелся на середину нулевых. В 2005-м в стране было 7 миллионов студентов. Сейчас около 4. По данным Росстата, высшее образование есть у трети работающего населения. В конце 80-х таких было только 11%. Удивительно, но даже на фоне таких цифр больше половины россиян все равно убеждены, в советские годы получить диплом было проще. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. 7 лидеров запрещенного в России движения задержаны в Иркутской области. Им предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. У фигурантов прошли обыски, в ходе которых были изъяты запрещенная литература, 1 миллион рублей, а также документация, подтверждающая сбор и распределение денежных средств среди участников ячейки. Болгария не станет поддерживать 21-й пакет санкций против России, если ограничения будут направлены против патриарха Кирилла, заявил премьер страны Румен Радев. Он объяснил, что нет никакой необходимости смешивать политику и религию и подчеркнул, что русское православие сделало важный вклад в освобождение Болгарии от османского рабства. Во Франции напали на завод по производству дронов для Украины, сообщает Le Parisien, ссылаясь на прокуратуру Парижа. Неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью, но они не взорвались. Позднее, неподалеку от завода, был задержан мужчина, его подозревают в шпионаже за предприятием. Россиянин Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях среди рапиристов. На счету российских спортсменов на турнире уже 3 медали. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян, бронзовую – рапиристка Владислава Пенюшкина. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывали детей.
2: Отравился Америка.
3: А Ликинге шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Эх, если бы не Сальери, Моцарт создал бы еще больше гениальных произведений.
7: Думаете, Моцарта отравил коллега?
5: А вот и нет.
7: Не в лучшем свете композитора из Италии выставил Александр Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Опирался поэт лишь на светские сплетни об отравлении. Позднее одноименная опера Римского-Корсакова еще больше популяризировала вину Сальери.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: На самом же деле Антонио Сальери был уважаемым и обеспеченным придворным музыкантом и педагогом. Среди его учеников Шуберт и Лист. Никакой вражды с Моцартом у Сальери не было. Максимум – профессиональная конкуренция.
5: А вот и да.
7: Оперы обоих ставились в Вене, причем произведения Сальери даже чаще. Моцарт же, нужно сказать, при жизни вообще оказался крайне недооцененным композитором. Так что обращаться к помощи яда у итальянца оснований просто не было. Да и современные ученые считают, что причины смерти Моцарта естественные, связанные с бактериальной инфекцией.
5: А вот и да.
0: Радиограмма.
8: Первая в России аптека была открыта в 1581 году в Московском Кремле по приказу Ивана Грозного и называлась «Аптекарская палата». Она была предназначена только для нужд царского двора. Изначально все медикаменты поставлялись из Англии, Германии и Голландии. В 1672 году открылась новая аптека на Ильинке в здании гостиного двора. Там продавались лекарства для всех жителей города. К середине 19 века в Москве насчитывалось 27 аптек.
0: Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
9: Савельевы сегодня в супермаркете. Мама хозяйничает в мясном отделе. Дети в кондитерском. Отец проезжает мимо витрин с алкоголем. Засмотрелся на ценники и не заметил, как задел тележкой бутылку дорогого вина. Стеклянная тара падает на пол и разбивается. «Ну все, теперь заставят платить», — подумал Савельев. Но не спешите признавать свою вину. Что же делать в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
9: Первое. На шум разбитой посуды наверняка обратят внимание продавцы и охранники. Но разговор с ними, скорее всего, будет бесполезным. Для них вы уже виноваты. Поэтому вызывайте администратора или директора магазина. Второе. Общаясь с менеджером, объясните свою позицию. Возможно, ширина прохода была слишком узкой для тележки или товар стоял небезопасно. Поэтому не стесняйтесь делать фото и видеозаписи места происшествия. Это может еще пригодиться. Не лишним будет взять контакты свидетелей инцидента. Третье. Вместе с представителем магазина составьте в двух экземплярах акт о порче имущества. Укажите точное наименование разбитого товара, количество и в произвольной форме опишите ситуацию. Если ваша версия отличается от позиции продавца, укажите это на бумаге. Четвертое. Если вы не считаете себя виновным и не намерены платить, сообщите об этом менеджеру. Он вправе попросить у вас паспортные данные для возможного обращения в суд. Любезно предоставьте их и можете спокойно покидать магазин. Если же вас начнут удерживать, звоните в полицию. Подведем итоги. Не торопитесь оплачивать разбитый товар и сразу вызывайте администратора магазина. Если вы считаете, что виноват продавец, укажите это в акте о порче имущества. Сделайте фото и видео места, где все случилось, и возьмите контакты свидетелей. Продавец вправе попросить у вас личные данные для обращения в суд, но не имеет права удерживать в магазине. Теперь Савельев знает, что делать. Узнали и вы, на всякий случай.
5: 1909 год. Экспедиция англо-ирландского путешественника Эрнеста Шеклтона достигает Южного магнитного полюса. В том же году снимают первый русский цветной художественный фильм «Ухарь-купец». Причем каждый кадр картины раскрашивают вручную. Ну а в Париже, в театре «Шатле», местная публика впервые знакомится с русским балетом. После этого зажгутся карьеры многих отечественных деятелей искусства, от хореографов до костюмеров. Но, пожалуй, чаще всего будут говорить о выдающемся продюсере из России и его гениальной балерине. Соратники. Дягилев и Павлова. Они познакомились незадолго до легендарных французских гастролей. Оба были связаны с Мариинским театром. Анна Павлова была его главной звездой, прямой балериной, а Сергей Дягилев когда-то здесь же начинал свою карьеру. Теперь им предстояло вместе представить взыскательной европейской публике балетно-оперное шоу «Русские сезоны». В успех этого проекта охотно верили. Париж к тому моменту уже тепло принял художественную выставку «Два века русской живописи и скульптуры» в 1906 году и исторические русские концерты в 1907. Организатором, или как бы сейчас сказали, продюсером всех этих мероприятий был Сергей Дягилев. Но возможно ли удивить балетом страну, где придумали это искусство? Соратники. Изначально Париж хотели покорять только русской оперой. Но именно Павлова предложила Дягилеву включить в постановку еще и балет. О том, чей вклад был более весомым в ошеломительный успех русских сезонов, спорят до сих пор. Продюсер ли разглядел в талантливой балерине героиню, которая покорит все мировые сцены? Или эта известная танцовщица дала шанс раскрыть себя способному антрепренеру? Но одно очевидно. Тогда, в 1909 году, Дягилев и Павлова вместе создали не просто успешный гастрольный проект, а один из главных российских брендов за рубежом. А потому слова, однажды сказанные великим композитором Прокофьевым про Сергея Дягилева, можно смело применить к Анне Павловой тоже. Это была громадная фигура, размеры которой увеличиваются по мере того, как она удаляется. Дягилев и Павлова. Соратники.
10: Ростов, тебе на «вы».
11: Владимир.
12: На «р». Рыбинск.
10: Кострома.
11: Арзамас.
12: Суздаль. Подъезжаем!
13: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Плёс. Спокойно, без спешки, погуляйте по набережной Волги. Поднимитесь на Соборную гору, как это любил делать художник Левитан. И обязательно попробуйте рыбный угол с лещом.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

как хочется, хоть малость еще успеть. Ах, как хочется.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксировано не менее 14 ударов, сообщили на атомном объекте. Повреждены здания одного из боксов и ремонтные зоны. Пострадавших нет. Персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что очередная атака является терроризмом и попыткой создать сложности для функционирования АЭС. Армия Израиля всю ночь наносила удары по объектам на территории Ливана. Цахал утверждает, что атаку спровоцировали неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны движения Хезболла. Накануне премьер страны Бениамин Нетаньяху, вопреки запретам из Вашингтона, заявил, что израильские силы останутся в Южном Ливане, чтобы обеспечить в регионе так называемую зону безопасности. Вице-президент штатов Джей Ди Венс подверг союзников из Тель-Авива жесткой критике.
2: Некоторые чиновники правительства Нетаньяху делают личные выпады против президента США. Должен сказать им, что две трети вооружений, которыми пользуется Израиль, произведены в США и оплачены американскими налогоплательщиками. Проблема Израиля не Дональд Трамп. А если кто-то в Израиле считает иначе, то им пора проснуться и осознать реальное положение, в котором оказалась их страна.
1: Дональд Трамп неоднократно критиковал Израиль, что привело к обострению напряженности между лидерами двух стран, напоминает «Гардиан». Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир резко осудил американо-иранскую сделку, назвав ее условия невыгодными для Тель-Авива. Мошенники начали использовать специальный бот. В нем соискателям работы демонстрируют якобы начисленные деньги за выполнение простых заданий. Об этом предупредили в полиции. Вывести эти средства невозможно. Бот сообщает, что выплаты якобы доступны только в рублях, однако механизм конвертации валюты отсутствует. Правоохранители подчеркнули, что никакого заработка в действительности не существует. Все отображаемые суммы являются фиктивными и используются лишь для того, чтобы убедить человека оплатить комиссию, пройти верификацию или внести очередной платеж. В России появится универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме. Так, если сегодня покупатели вынуждены искать на кассах стикер именно своего банка для оплаты, то уже с сентября будет действовать один код, который считывается любым банковским приложением. После наведения на него камеры на экране появится список всех доступных способов для списания средств, а человек уже сам выберет удобный.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается ранний вечерний разъезд. Он начнется около 16 часов. Интенсивное движение прогнозируется в центре, на третьем кольце, Московской кольцевой и на вылетных магистралях по направлению в область. Рекомендуется планировать маршрут заранее, предупреждая департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от улицы Свободы до Волоколамки. Столько же уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до улицы Подольских курсантов. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Культурные традиции китообразных. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
1: Область знаний.
3: Что такое вообще культурные традиции? Здесь можно долго спорить, но все на самом деле зависит от того, какое определение мы выберем. Мы можем выбрать определение, что культура – это то, что существует только у человека, тогда у животных культуры нету, получается. А если мы выберем такое определение, которое мне больше нравится, то, что культура – это неврожденные элементы поведения, которые передаются путем социального обучения от одних особей к другим, при этом не только от старших к молодым, они могут передаваться и от молодых к старшим, и горизонтально, да, от ровесников к ровесникам. И благодаря вот такой передаче, ну, в первую очередь, от старших к молодым, эти культурные элементы поведения, они сохраняются в ряду поколений. И если мы выбираем вот такое определение, да, то культура есть у многих животных, и млекопитающих, и у птиц, и даже у насекомых. Хороший пример культуры – это синицы в Великобритании, которые научились открывать молочные бутылки. Они расклевывали крышки и пили молоко или сливки. Это поведение, оно быстро распространилось из каких-то определенных центров. То есть сначала это там одна-несколько синичек в одном районе, а потом многие синицы это выучили. Ну, еще один классический пример – это японская макака Има, которая научилась мыть батат. То есть она взяла батат и помыла его в пресной воде от грязи, потому что есть батат чистый гораздо приятнее, чем грязный. После этого другие макаки, и более старшие, и более младшие, и ее ровесники, они все мыли батат. Очевидно, что это культурная традиция, которая начала передаваться из поколения в поколение. Более того, они потом придумали мыть батат в соленой воде, и таким образом они его подсаливали, он становился вкуснее. Вот. Но переходим к китообразным. Если мы возьмем наиболее изученный вид из усатых китов, да, это горбатый кит, и для усатых китов характерны сезонные миграции. В первую очередь, какая культурная традиция приходит мне в голову, это, конечно же, миграционные пути, которые самки передают детенышам, мигрируя вместе с ними из района нагула в район размножения. При этом эти миграционные пути, они очень-очень консервативны. По сути, это такие определенные трассы, которые сохраняются на протяжении десятков лет. То есть ученые проводили исследования, которые показали, что киты идут одними и теми же маршрутами на протяжении многих-многих лет. Вот. И это такой элемент культурной традиции. Мигрирующие горбатые киты, да, которые используют вот эти трассы морские, они идут в район размножения, чтобы размножаться и рождать детенышей. И как это происходит? Все, наверное, слышали про песни горбатых китов. Поют только самцы, и поют они только в районах размножения или вот в процессе миграции как раз они уже начинают петь. Выглядит это так. Самец горбатого кита, он просто висит один, совершенно один, в толще воды и поет. Песни эти, они достаточно сложные. Они состоят из отдельных элементов. Элементы объединяются во фразы. Фразы повторяются, формируют темы. Вот, и уже из тем формируется целая песня. Зачем они поют, непонятно. Точно, возможно, чтобы привлечь внимание самок, хотя чаще всего они поют в одиночестве, но иногда рядом с самками. При этом это очень похоже, в принципе, это чем-то похоже на рога у оленя, да, вот олень ходит с такими красивыми, большими, вроде как не очень нужными рогами, но зато он должен быть очень сильным и мощным, чтобы эти рога выдерживать. А тут очень красивая, очень сложная песня, и смотри, какой я умный. И твои дети будут умными, потому что я могу спеть вот такую сложную песню. И вот эта гипотеза, мне кажется, она очень интересная, потому что она еще подтверждается наблюдениями. Вот, в одной популяции в районе размножения киты поют одни и те же песни, но они постоянно их усовершенствуют, добавляют какие-то свои мотивы туда. Песня становится сложнее. Но если кит в процессе миграции услышит песню из другой популяции, да, и она совершенно другая, то он с радостью подхватывает эту песню, выучивает ее и приходит в свой район размножения, начинает ее петь. И через какой-то момент все киты меняют свои старые песни на вот эту новую.
2: Культурные традиции китообразных.
1: Область знаний.
3: И это явление, ну, это, собственно, наблюдалось в южной части Тихого океана, в южном полушарии, где ученые, исследуя популяции горбатых китов, в течение многих лет они заметили, как вот эти песни распространяются с запада на восток постепенно, передаваясь из популяции в популяцию. Вот. Скорее всего, как раз киты в процессе миграции на каких-то общих путях, они слышат вот эти песни, да, и выучивают их. Ученые назвали это явление культурной революцией, потому что изменение песни происходит очень быстро, да, не постепенно она меняется, вот как, ну, там, усложняясь, она прямо очень быстро происходит. При этом происходит упрощение песни. То есть, когда кит выучивает абсолютно новую песню из соседской популяции, она упрощается, потому что ему просто очень сложно выучить всю сложную песню, да, поэтому она упрощается. Требуется больше ресурса мозга, чтобы выучить прям все сложные элементы. И вот пока эта песня новую, то они выучили, и пока она существует в популяции, она меняется постепенно. Это уже получается у нас такая культурная эволюция, когда они постепенно добавляют и все-таки усложняют ее, добавляя какие-то свои мотивы. Вот. И, в принципе, вот это наблюдение, оно поддерживает идею о том, что, возможно, песни, они привлекают самок именно ее сложностью или новизной. А смотри, все поют старую песню, а я уже пою новую, а такую ты еще не слышала. Вот. Может быть, это увеличивает их репродуктивный успех. Про горбатых китов, кроме вот этих песен, да, которые являются таким интересным примером культуры у китообразных, есть еще такое интересное наблюдение, связанное с охотничьей стратегией. В заливе Мэн горбатые киты научились бить хвостом по воде перед началом охоты. Скорее всего, они вводят в заблуждение, ну, рыбу, которая находится в воде. То есть, что делает? Кит ложится, ну, на живот, бьет очень мощно хвостовым плавником, при этом звук, он далеко распространяется, вот эти удары, и потом он загоняет рыбу и, ну, ест ее своим обычным способом. Так вот, ученым удалось проследить появление этой традиции. Она появилась в 1970 году. И тогда там один кит использовал эту традицию, вот они сделали это наблюдение. И потом за несколько лет, наблюдения проводились до 2007 года, уже половина популяции использовала эту традицию. Притом мы видим, как из года в год эта доля популяции, она увеличилась. То есть это не сразу так, кит начал, и все остальные начали. А там в 79-м году это один кит, в 89-м году это 10% популяции, а уже в 2007 уже 40% популяции используют эту традицию. То есть мы видим, как какое-то поведение распространяется в популяции горбатых китов, которые на минуточку считаются не очень социальными, да, то есть у них нет стабильных связей, но при этом они прекрасно обучаются и могут перенимать друг у друга сложные элементы поведения. Очень много культурных традиций в популяциях китообразных связаны со стратегиями охоты. Если мы будем рассматривать, например, зубатых китов, которые используют эхолокацию для охоты и ловят добычу по одной, обычно, если мы возьмем вот их популяции, мы увидим, что в разных популяциях могут быть совершенно разные стратегии в зависимости от биологии добычи. У нас есть сообщество Афалин, да, прибрежное сообщество, например. Они охотятся на мелководьях, они плавают вдоль дна, лоцируют и ищут рыбу, которая прячется в песке. Потом она разрывает песок Афалина своим рострубом. Рыбка пугается, она ее ловит. И вот у берегов Австралии, в Акулии бухте, ученые обнаружили, что некоторые афалины, они надевают на рострум губку. То есть они берут губку и плавают с губкой, лоцируют, потом они разрывают песок не рострумом, а губкой. Рыбка пугается, они её ловят. Оказалось, что такую стратегию используют не все афалины в сообществе, а только некоторые. А когда провели генетический анализ, оказалось, что все они происходят от одной самки. То есть какая-то самка научилась использовать губку, придумала, да, использовать губку, чтобы защитить свой рострум от камушков, от песчинок и ловить рыбу таким образом. И она передала эту традицию своим детям, и самцам, и самкам. И, ну, в основном это самки, но и некоторые самцы, они тоже начали использовать эту традицию в популяции. Это очень такой интересный пример культурной традиции, притом не все сообщество ее использует, а какая-то часть сообщества популяции афалин.
1: Область знаний.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Культурные традиции китообразных. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
1: Область знаний.
3: Афалины вообще, у них очень разнообразные стратегии охоты. Если мы берем просто вот афалину, да, или горбатого кита, ну, любое китообразное, да, то есть какие-то навыки охотничьи, которые закладываются генетически. Но у китообразных, у них очень много, ну, особенно у зубатых китов, конечно, навыков и умений, которым они учатся, в первую очередь, у своей матери. И вот афалины, например, они прямо такие изобретатели и мастаки. Есть афалины, которые выбрасываются вместе прямо на берег, то есть они используют берег как преграду, загоняют, прижимают стаю рыбы к берегу и выбрасываются. Рыба от страха тоже бросается на берег, начинает там биться и запрыгивает просто в пасти афалин, которые лежат на берегу с открытыми пастями и едят ее. Есть стратегия, когда афалин, несколько тоже группа идет афалин, где есть илистое дно, и одна афалина, она начинает плавать по кругу, бить хвостом, поднимать муть со дна и окружает таким образом вот этой мутью рыбу. Рыба начинает пугаться, выпрыгивать, и все афалины встают, открывают пасти, и рыба прыгает прямо им в пасть. То есть это все вот такие стратегии, которые были изобретены когда-то животными и которыми они учатся других животным. А вот в Бразилии есть группа афалин, определенная группа афалин, у которых имеется традиция охотиться вместе с людьми. То есть там есть рыбаки, бразильские такие рыбаки тоже, которые с поколения в поколение друг другу передают традицию охотиться вместе с афалинами. Они стоят на берегу сетями, и они ждут, когда приплывет вот эта определенная группа афалин, которую они знают. Афалины загоняют рыбу к берегу, рыбаки бросают сетки, они вместе ловят эту рыбу, то есть рыбаки вытаскивают рыбу, которую напугали афалины, а афалины подбирают ту рыбу, которая выпадает из сетей, которая тоже в панике там носится. Вот. То есть даже вот такие культурные традиции существуют, при этом никто не помнит и никто не знает, ну, когда там это все началось. Просто вот мы это умеем, у нас это есть, мы этому научились, и мы это используем. Если мы говорим про охотничьи традиции китообразных, конечно же, я не могу не рассказать про касаток, потому что касатка, вот как вид, она очень много кого ест, да, там и тюлени они едят, и рыб, и акул. Но на самом деле, если мы будем брать отдельные популяции касаток, выясняется, что популяция может быть достаточно узким специалистом на определенном типе добычи. Например, в Антарктике обитает несколько разных вот таких популяций касаток. Их делят на типы. Их традиционно называют экологическими типами, именно потому что вот у них разная экология, они питаются разными объектами. Но по-хорошему это разные генетические группировки. То есть они генетически очень отличаются, и они внешне даже отличаются. Там есть касатки, например, очень мелкие, с маленькими заглазничными пятнами. Есть такие крупные, с огромными заглазничными пятнами, немножко желтоватые. То есть они внешне тоже отличаются. И вот эти разные экотипы, они специализируются на разной добыче. Например, есть такой тип Б, они охотятся на тюленей, которые дрейфуют на льдинах. То есть именно это их специализация. Тип А специализируется на китах, на малых полосатиках. Тип С на рыбе специализируется, на определенном виде рыбы, на клыкачах. И каждый раз они используют какую-то определенную тактику для охоты. Мы берем касаток, которые охотятся на тюленей. В одном районе мира эти касатки будут использовать одну стратегию. В Аргентине, например, касатки, они выбрасываются на берег, чтобы поймать детенышей тюленя. И эта стратегия, которой самка учится его детеныша, и есть такие наблюдения, да, то есть во многих случаях мы только предполагаем, что вот самка, должно быть, учит детеныша. Но мы видим традиционное поведение и предполагаем, что это наверняка мать научила. А здесь именно есть наблюдение, когда самка в отсутствие тюленей, она выбрасывалась с детенышем на берег, и потом они сползали с этого берега, опять выбрасывались, опять сползали. То есть такая тренировка была. Очень важная, потому что для китообразных это нетипично выбрасываться на берег, если ты вообще подходишь на мелководье. И вот наши касатки, которые на рыбу охотятся, которых вот мы изучаем на Камчатке, они избегают мелководья, они туда никогда не пойдут, и в бухту не зайдут. А тут касатки специально выбрасываются, и они учатся сползать с берега. То есть надо уметь сползать с берега, чтобы, ну, не погибнуть просто, когда ты так охотишься на тюленя. А касатки, которые живут в Антарктике, тоже охотятся на тюленей, и эти тюлени дрейфуют на льдинах. А что они придумали? Они придумали вставать таким одним рядом, синхронно плыть в сторону льдины, разгонять волну. Эта волна накрывает льдину и смывает тюленя с льдины. И это совершенно потрясающе, потому что, ну, это говорит просто о очень высоком социальном интеллекте этих животных. То есть надо сообразить, придумать, договориться и осуществить эту задачу, обучить своих потомков. И, конечно, в этом плане касатки очень интересно.
5: Культурные традиции китообразных.
1: Область знаний.
3: Какие еще интересные есть специализации у касаток и вот охотничьи стратегии? В Новой Зеландии, например, касатки, они специализируются на охоте на скатов и акул. И они умеют тоже обращаться с ними, знают, что акулу надо перевернуть на спину, да, и потом уже можно делать с ней что хочешь. В Исландии касатки специализируются на сельди. Хотя там интересная такая история, потому что там есть популяция касаток в Атлантике, которые в определенных районах охотятся на сельдь, а потом уходят в другой район, и там охотятся на тюленя. И вот эти разные объекты, они подразумевают, ну, совершенно разные стратегии охоты, но касатки прекрасно справляются с тем и с другим. Когда они охотятся на сельдь, они тоже используют специальную тактику, они окружают сельдь все вместе, это коллективная охота, начинают бить хвостовыми плавниками, и вот эти удары, они оглушают рыбу, сельдь такая полуоглушенная плавает, и они просто ее подбирают, вот, и съедают. И, к сожалению, касатки и кашалоты тоже, они такие умные, что они научились снимать рыбу с ярусов и воровать у рыбаков, да, с ярусоловов рыбу. Это прям целая проблема. Есть такой конфликт между рыбаками и касатками. Вот ярусоловы, они сбрасывают веревку, на которой привязаны лески с крючками, они сбрасывают ее на дно и ловят обычно донную рыбу, там палтуса, например. Вот. И потом, когда ярусолов начинает подбирать эту веревку, накручивать это все, касатка по звуку, касатки понимают, что ага, наш обед поднимается со дна. Они подходят и просто снимают рыбу с крючков, оставляя иногда только головы или вообще пустые крючки. Вот. И это тоже культурная традиция. То есть этому касатки обучаются, этим не занимаются все касатки подряд, это какие-то определенные касатки. Вот. И как решить эту проблему? Ну, в некоторых странах эта проблема решается дополнительными усилиями со стороны рыбаков. Но вообще это такой конфликт между человеком и животными. Подводя итог, хочется сказать, что для китообразных вот их социальный интеллект – это очень важная адаптация, которая позволяет им придумывать новые стратегии, обучать этим стратегиям своих сообщников, можно сказать, и эффективно использовать ресурсы.
5: Рассказывала морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
1: Область знаний. Как у нас в садочке розочка цвела.
6: Цветы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: нас.
6: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксировано не менее 14 ударов, сообщили на атомном объекте. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Пострадавших нет. Персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что очередная атака является терроризмом и попыткой создать сложности для функционирования АЭС. Суд в России приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии. По данным ФСБ, в августе 2024 года иностранец, находясь в Краснодарском крае, по заданию украинских спецслужб передал информацию о местах дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. За помощь в получении интересующих противника данных украинский куратор пообещал гражданину Румынии оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в запрещенное на территории нашей страны вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях. Новые технологии в школе не смогут заменить учителя, однако иллюстративный материал будет обновляться с учетом инноваций. Об этом заявил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.
2: 3D-реальности и, возможно, другие технологии появятся. Но то, что не изменится, когда в классе будет учитель, это, я думаю, 100%. Как будет меняться сам процесс обучения, здесь сейчас сложно загадывать. С одной стороны, это красиво, это интересно, но с другой стороны, мы всегда должны думать, а как будет усваиваться материал.
1: Кравцов подчеркнул важность осторожного применения новых технологий, чтобы избежать поверхностного обучения. По его словам, в педагогических вузах уже ведутся соответствующие исследования для принятия взвешенных решений. Переговоры Соединенных Штатов и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на швейцарское внешнеполитическое ведомство. Причина отмены консультаций не называется. Ранее стало известно, что американский вице-президент Джей Ди Венс не планирует вылетать в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном. В Белом доме отметили, что планы предстоящих технических переговоров еще не согласованы. Портал Axios, в свою очередь, пишет, что позиция правительства Ирана по Ливану могла стать причиной, по которой был отложен вылет Джей Ди Венса. В своих требованиях к штатам Тегеран заявил, что будет расценивать любое

0: Не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику. Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
1: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радио Звезда».
3: Золотой век поздней Римской империи. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
2: Область знаний.
4: Второй расцвет Римской империи связан в основном с деятельностью Диоклетиана и Константина. Это конец III, начало IV века. Эпоха, связанная с осмыслением последствий кризиса III века и с тем, как римское государство буквально подстраивалось под новую систему и под новые внешние реальности. А реальность эта изменилась довольно серьезно. Из некогда относительно спокойного пространства, каким было Средиземноморье в первые века существования Римской империи, сейчас Средиземноморье представляло собой целый очаг самых разных переселений, самых разных геополитических сил, которые с разной интенсивностью давили на Римскую империю. В первую очередь на Западе такой геополитической силой стали германские племена, которые на самом деле были все еще довольно разрознены, но претерпели довольно серьезные изменения за II и III века. Во-первых, внутри германских племен произошла своеобразная революция. Они стали укрупняться и стали появляться то, что сегодня в историографии называют системы вождеств, когда изначально разрозненные группы племен объединялись в относительно единый конгломерат во главе с верховным вождем. И если для периода еще Римской Республики подобные германские объединения были большой редкостью, самые крупные, например, с которыми сталкивалась Римская Республика, это были конгломераты кимвров и тевтонов, которые пришли огромной волной переселения на территорию Западной Европы в конце II века до нашей эры, и они навели огромного шума на территории Европы того времени, в основном, конечно, разгромив кельтские королевства. Но даже та небольшая волна, которой они затронули Римскую Республику, привела к тому, что римское государство переформатировалась, привела к реформе Гая Мария и к совершенно другому переосмыслению роли граждан в военной системе и военной системе внутри политической системы. То есть имела огромные последствия. Но если раньше такое происходило раз в 100 лет, такие явления были очень хаотичны, неустойчивы. Можете себе представить, под каким давлением оказалась Римская империя, когда такие крупные конгломераты племен стали устойчивыми, постоянными, постоянно обновляющимися образованиями. К началу IV века у римских границ сформировалось сразу несколько таких крупных племенных конгломератов. На севере, ближе к побережью Северного моря, это были франки, затем с севера на юг шли бургунды, алеманы, квады, в глубине германских территорий все еще жили свевы, вандалы, и все они с разной интенсивностью и в разные временные промежутки так или иначе терзали западную часть Римской империи. Но поменялся и противник на востоке. В III веке в Персии к власти приходит династия сасанидов. Это персидская династия, которая сменила парфянскую династию. И если конфликты парфян с Римом были не очень далеки по своей стратегической значимости, предполагались захваты ближайших территорий или взаимные грабительские походы, то вот как раз династия сасанидов, она уже осмысляла себя как полноценная персидская империя и претендовала на те территории, которые когда-то, еще в период классической греческой античности и эллинистический период, контролировала еще ахеменидская держава. преемниками

0: которые считали себя сасаниды. А именно, они рассчитывали на территории Малой Азии, Сирии, Египта и даже Македонии и Греции, так как в персидской политической традиции все эти территории считались зависимыми от персидской державы. И для Римской империи это было очень неудобное политическое позиционирование, ведь, по сути, оно затрагивало весь Римский Восток. Римляне, в свою очередь, очень желали продолжить завоевание Трояна и попытаться захватить или, по крайней мере, включить в зону своего влияния Месопотамию. Ну и, конечно, самые эксцентричные римские правители желали повторить завоевание времен еще Александра Великого. Такие обоюдные притязания привели к тому, что персы стали во много раз активнее воевать с Римской империей на Востоке, чем это было в Парфянский период. Практически не было такого десятилетия, чтобы Римская империя на Востоке не воевала с сасанидами.
1: Золотой век поздней Римской империи.
2: Область знаний.
0: Мало того, что Римская империя только-только к началу IV века вышла из кризиса III столетия, она подвергалась серьезному давлению как с Запада со стороны германцев, так и на Востоке со стороны сасанидов. Это если мы еще не учитываем давление сарматских племен на Балканы и с территорий Кавказа, и, например, игнорируем Северную Африку, где римские территории постоянно подвергались нападениям местных мавританских и враждебных римлянам племен. В общем, Римская империя оказалась всюду окружена новыми противниками, которые были хоть и внешне похожи на своих предшественников, но качественно и количественно принципиально отличались. И во всей этой системе император Диоклетиан пытается установить новую форму и формат власти. Абсолютно понятно, что один человек не может управлять империей, которую терзает с разных сторон такое огромное количество противников. Естественно, мы учитываем, что в самой Римской империи положение было очень нестабильно. Политические кризисы хоть и завершились, и интенсивность их значительно спала, но все еще периодически возникали явления узурпаторов и самопровозглашенных императоров, с которыми надо было бороться. То есть проблема гражданских войн, она хоть и на несколько градусов понизилась, но никуда не делась. И одному правителю контролировать все это было принципиально невозможно. Более того, Диоклетиану необходимо было срочно сместить ракурс политической конкуренции с борьбы за титул императора на какие-то другие институты власти. И он начал это делать. Созданная им система тетрархии, то есть когда государством управляло одновременно четыре правителя, два августа, то есть верховных императора, один на западе и один на востоке, и два цезаря, два соправителя, соответственно, один соправитель для запада, для западного августа, и один цезарь-соправитель для восточного августа. И вот по такой системе, где цезари являлись заранее провозглашенными преемниками августов, система должна была стабилизироваться, потому как теперь акцент с борьбы за какое-то единоличное имперское господство теперь был распределен сразу на четыре персоны. Это во-первых, а во-вторых, очень многие, понимая, что куда выгоднее бороться не с могущественным императором в какой-то части империи, а с его преемником или за титул его преемника, уже больше боролись за титулы цезарей, нежели сразу августов. Таким образом, Диоклетиану действительно удалось смягчить внутренние политические конкуренции. И произошла своеобразная стабилизация в период его правления. На Западе его соправителем был назначен Максимиан, один из выдающихся политических и военных деятелей. В основном он вел войны с германцами, занимался строительством, ну и, в принципе, всеми теми делами, которыми занимался император еще в классическую эпоху. Первая тетрархия состоялась относительно успешно. В 305 году Диоклетиан объявил о своем уходе с условного поста императора, он отказывался от своего титула, но и также настоял на том, чтобы подобное сделал и его соправитель на Западе Максимиан. Максимиан хоть и с большим сопротивлением, но пошел на уступки и вслед за Диоклетианом провозгласил, что он тоже от своего титула императора отрекается. А это означало, что произошел первый цикл смены августов и цезарей. На востоке новым августом стал Галерий, на западе Констанций Хлор. они уже назначили себе своих собственных соправителей Цезарей, и таким образом начался период второй тетрархии. По задумке Диоклетиана, весьма республиканской, система так и должна была впоследствии работать. То есть императоры через энное количество лет, точная продолжительность цикла никем не была установлена, это примерно 10 лет, так как Диоклетиан пришел к власти в 284 году, в 285 провозгласил тетрархию, и в 305 году он уже так намекнул, что пора бы все это дело сворачивать. Впоследствии считалось, что ну, вот где-то 15, максимум 20 лет – это предел цикла смены императоров. Однако проблема началась уже во второй тетрархии. После смерти Констанция Хлора вне очереди армии был провозглашен император его сын Константин I, и вслед за этим посыпалась и вся система, потому что сыновья других цезарей и соправителей начали требовать, чтобы именно их провозгласили императорами, а не кого-то другого. Ведь задумка Диоклетиана была еще и в том, чтобы наследование власти было не кровным, то есть чтобы не образовывалось династий. Первой тетрархии действительно родственников не было. Так же, как и изначально во второй, пока вот не умер 1 августа Констанций Хлор.
2: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
1: Золотой век поздней Римской империи. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
2: Область знаний.
0: После провозглашения Константина I императором в Британии началась, по сути, цепная реакция по всей империи, и вторая тетрархия очень быстро распалась. В результате очередной волны гражданских войн Константин I, во-первых, заручился поддержкой большого слоя населения, сделал, например, христианство легальной религией, то есть он прекратил гонения на христиан, чем завоевал симпатии большого слоя восточного городского населения. И затем Константин в 320-330-х годах последовательно уничтожает своих соперников уже на Востоке. Ко времени, когда Константин окончательно становится единоличным правителем, империя начинает уже чувствовать себя довольно-таки тяжело. Это приводит к тому, что Константин еще при жизни, задолго до своей смерти, назначает в разных частях империи императорами-соправителями, то есть цезарями, своих сыновей, раздает им разные части империи. И между 330 и 337 годами восстанавливает римское пограничье, наносит поражение германцам, сарматам и стабилизирует ситуацию в империи вообще в целом. В связи с этим период правления от Диоклетиана до Константина считается периодом стабилизации. Последние 10 лет правления Константина практически никаких потрясений вне и внутри империи не происходило, а вот уже его преемники после его смерти в 337 году начали очередную волну борьбы за объединение империи под каким-то единым началом. И вот может показаться, только что Римская империя вышла из череды кризисов, только-только они смогли преодолеть эту проблему постоянных гражданских войн, не говоря уже про внешние потрясения, и вот опять началось. Но борьба внутри династии Константина несколько отличалась от предшествующих гражданских войн. Если раньше эти войны затрагивали целые области или регионы, то сейчас наследники Константина все-таки стремились сохранить свои собственные ресурсы, и гражданские войны превратились в буквально столкновение одной армии с другой без каких-то тяжелых разграблений или уничтожением собственных территорий, через которые эти армии проходили. Оно, в принципе, и понятно, ведь каждый из сыновей Константина претендовал на ту или иную часть империи, и ему было выгодно, чтобы местное население не становилось к нему враждебно настроено. В конце концов, у власти устанавливается два крупных правителя на Западе и на Востоке, Констанций II на Востоке и Констант на Западе. Два брата более-менее стабилизировали отношения между собой, хотя они все еще были очень напряженные, но порядка 10 лет их обоюдного правления были очень спокойными. Если мы, конечно, не рассматриваем общий политический фон, потому что все эти 10 лет братья обоюдно друг другу угрожали началом гражданской войны, но так и не начинали ее. если игнорировать этот общий политический фон, государство, в принципе, жило в спокойствии. Пока не начались очередные потрясения, вызванные новой волной гражданских войн. Константа убивают в результате заговора на Западе, к власти приходит череда узурпаторов, в первую очередь с Рейна из Гальской провинции. Констанций II становится единоличным правителем империи, назначает сразу вскоре после 353 года своим соправителем последнего из выживших своих родственников Флавия Юлиана, которому он поручает восстановление порядка в Галлии. А дело в том, что пока римские императоры в очередной раз боролись за власть, в 250-253 году германцы воспользовались ситуацией и напали на Галлию, которая оказалась лишена половины своих гарнизонов, ушедших на войну между претендентами на власть. Галлия была наводнена франками и алеманами, и молодому Флавию Юлиану, которого буквально Констанций II вернул из-под домашнего ареста, так как Констанций II был очень боязливым и очень многих своих родственников умертвил, как раз боясь, что их провозгласят правителями или императорами. Вот Флавий Юлиан был одним из тех немногочисленных счастливчиков, кому удалось этой расправы миновать. И по иронии судьбы, Флавий Юлиан становится последним представителем династии Константина.
1: Золотой век поздней Римской империи.
2: Область знаний.
0: Он представляет собой своеобразную языческую реакцию на все те события, которые происходили к середине 4-го столетия. Например, Констанций II был очень ярко выраженным прохристианским императором. Зачастую считается, что Константин I очень многое сделал для христианства, но это во многом является романтизацией эпохи Константина. Хотя, безусловно, он сделал из христианства легальную религию, но если задаваться вопросом, кто привел на государственные должности христиан или кто включил их полноценно в государственную систему того времени, то это был именно его сын Констанций II. Констанций неспроста очень осторожно относился к Флавию Юлиану, потому как еще в подростковом возрасте Констанций фактически силой обратил Юлиана в христианство, иначе его ждала казнь. И потом, конечно, Констанцию периодически доносили, что когда Юлиан поступил в афинскую школу, он участвовал в многочисленных религиозных дебатах с христианами и занимал там сторону язычества. Когда к Юлиану прибыли солдаты и буквально уволокли его в Медиоланум, Юлиан, наверное, ждал, что его сейчас казнят за все его прегрешения, за оскорбление императорского достоинства или просто за государственную измену, чем вполне все могло закончиться и заканчивалось уже неоднократно с другими представителями родственников Констанция II. Вместо этого его внезапно провозглашают соправителем, и Юлиан получает фактически второй шанс. Он оказывается, на удивление, амбициозным, адекватным и довольно грамотным управленцем, которого хорошо принимает армия, хотя ему на тот момент было порядка 20-22 лет, и вместе со своим корпусом легионов он смог выбить германцев с территории Галлии и даже нанести им крупное поражение в битве при Аргентарате. Однако после этого его провозглашают императором уже Августом, его же собственные войска, хотя некоторые источники сообщают, что он сопротивлялся этому провозглашению, но так или иначе Констанцию II уже пошло сообщение, что его соправитель посягнул на высшую власть. И все бы дошло до очередной гражданской войны, если бы Констанций II просто банально бы не умер во время подготовки своего похода против Юлиана. Юлиан, становясь последним представителем династии Константина в IV веке, по сути, является одним из императоров, который находится на излете расцвета и золотого века поздней Римской империи. Он возглавляет поход в Месопотамию против персидской державы, который, несмотря на всю свою грандиозность и масштабы, заканчивается его гибелью. Причем совершенно неожиданно для всех. Юлиан во время одного из столкновений передовых частей с персами возглавил конную атаку, совершенно позабыв об любой осторожности, не облачился в доспехи, не взял с собой, судя по всему, даже щита, и просто ринулся вперед, возглавив небольшой кавалерийский отряд. Итогом этого эмоционального порыва, который, в принципе, мог бы и совершенно спокойно закончиться, но история не знает сослагательного наклонения, и во время схватки Юлиан отрывается от своего сопровождения, в пыли битвы никто не понимает, что происходит, а уже когда все разбегаются, Юлиана находят с пробитым бедром. По сообщениям ряда источников, если бы император одел доспех, то раны могло бы не быть вовсе. Но так или иначе, Юлиан получает в таком совершенно местечковом столкновении тяжелое ранение и умирает. Затем наступает очередной кризис власти, потому что последний представитель династии умер, и нужно было распределять как-то все заново. Вот как раз новый этап истории IV века, когда начинаются уже переломные события правления Валентиниана I и Грациана, они связаны уже с деятельностью, по сути, новой, в кавычках, династии, потому что там родственников практически не было, и, по сути, армия и сенат выбрали нового правителя. Однако эта история уже о том, как поздняя Римская империя стала идти на пути у своего упадка, и это уже совсем другая часть нашего повествования.
1: Рассказывал сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию. «Стоп-кадр» на самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на Радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 7 лидеров запрещенного в России движения задержаны в Иркутской области, передает Следственный комитет. По версии следствия, фигуранты дела продвигали криминальную идеологию, вовлекали сторонников и организовывали сбор денежных средств для участников движения, в том числе находящихся в колониях. Им предъявили обвинения по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации деятельности экстремистской организации. По местам их жительства проведены обыски, изъята запрещенная литература и денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Преступники заключены под стражу. Соединенные Штаты намерены постепенно отменять односторонние санкции в отношении Ирана по мере выполнения Тегераном договоренностей с Вашингтоном. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите группы семи американский президент Дональд Трамп.
2: У нас есть санкции, которые никогда не позволят иранцам восстановиться. У них не будет денег, они будут в нищете. Тогда 91 миллион человек будет голодать. Так что что-то произойдет, только когда они начнут вести себя прилично. Когда иранцы будут вести себя хорошо, мы санкции отменим, нам придется.
1: Между тем, запланированные на пятницу переговоры Соединенных Штатов и Ирана в Швейцарии отменились. Белый дом сообщил об отмене поездки вице-президента Джей Ди Венса из-за непредсказуемой логистики. Он должен был возглавить американскую делегацию. В Вашингтоне выразили надежду, что обсуждение соглашения начнется как можно скорее. Участники саммита Евросоюза возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками. В заявлении по итогам встречи утверждается, что Россия несет всю полноту ответственности за все последствия. В тексте нет упоминания об украинском происхождении всех морских беспилотных летательных аппаратов и большинства летательных аппаратов, упавших в государствах Прибалтики. Брюссель с самого начала использования Украиной воздушного пространства европейских стран для нанесения ударов беспилотниками по территории России отказывался признавать ответственность Киева за любые сопутствующие инциденты. Теперь эти формулировки вошли в итоговые заявления саммита. В Министерстве внутренних дел рассказали о новой схеме мошенников с предложениями работы. Жертве предлагают выполнить легкие задания в чат-ботах. За них якобы можно получить деньги после регистрации. На экране появляются баланс, доход и даже суммы в долларах, но они существуют лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить комиссию, пройти верификацию или внести очередной платеж, предупреждают силовики. И о погоде. Желтый уровень опасности объявлен в московском регионе из-за прогнозируемой грозы, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Сегодня в столице столбик термометра поднимется до отметки 21 градус тепла.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Восторг наступает, когда ты видишь,

0: видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
1: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Японские высокоскоростные поезда давно стали символом идеальной пунктуальности. Для пассажира это почти магия. Поезд приходит ровно в указанную минуту, двери открываются сразу, а движение начинается строго по расписанию. В Японии считают нормой точность до секунды. Любое, даже самое незначительное опоздание воспринимается как чрезвычайная ситуация. История таких поездов началась в 1964 году, когда Япония готовилась к Олимпийским играм в Токио. Стране нужен был быстрый и надежный транспорт, ходящий между крупными городами. Так появилась линия Токио-Осака. С самого начала инженеры сделали ставку на точность и безопасность. Этот принцип сохранился на десятилетия. Главная причина пунктуальности – организация. Расписание рассчитывают и проверяют многократно. Машинисты и диспетчеры проходят строгую подготовку. Каждый знает свою задачу до мелочей. Если поезд задерживается, персонал обязан объяснить причину и извиниться перед пассажирами.
2: Человек и время.
1: Есть и технические детали. Скоростной поезд ходит по отдельным путям, которые не предназначены для других поездов и грузовых составов. Это снижает риск задержек. Система управления движением постоянно следит за скоростью и дистанцией между составами. Ошибки практически исключены. Интересный факт. Средняя годовая задержка скоростного поезда составляет меньше минуты. Это при прохождении поезда сквозь тайфуны, землетрясения и сильные снегопады. Ну и в подобных условиях поезда в основном приходят по графику. Для японцев пунктуальность – вопрос уважения. Опоздавший поезд нарушает планы тысяч людей, поэтому 30 секунд превращаются в повод для разбирательства. Японский высокоскоростной поезд стал мировым эталоном не только из-за скорости до 360 км в час, а из-за доверия. Пассажир уверен, поезд обязательно придет вовремя.
2: Человек и время.
3: Что вы говорите?
4: В Советском Союзе пришлые музыкальные жанры не любили. Под запрет попадали не только целые направления иностранной музыки, но даже инструменты. Аккордеон, саксофон, классическая шестиструнная гитара и та с трудом приживалась в нашей стране. Происхождение не то, и произведения на ней исполняют не те. Живший на итальянском острове Капри Максим Горький, услышав как-то по радио джазовую импровизацию, написал гневную статью в газету «Правда». «Вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, 10, 20 ударов. И вслед за ними точно кусок грязи в чистейшую прозрачную воду падает дикий визг, свист, грохот, вой, рев, треск. Врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание. Раздается хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки. Послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Пролетарский писатель отчего-то решил, что джаз – это музыка для толстых. Но так ли это? История жанра говорит об обратном. Основных версий появления слова «джаз» две. Первая связана со священником Чарльзом Александром. И правда, между именем Чарльз и словом «джаз» есть какое-то фонетическое сходство. Но в Америке утверждают, что термин «джаз» старше. Это производное от слова «джазм». известного с середины 19 столетия. Его использовали, когда хотели подчеркнуть силу духа, энергию и мужество. Считается, что первые импровизации музыкальные критики описывали именно этим словом. Последняя буква «М» оказалась явно лишней, и джазм превратился в джаз.
3: Да что вы говорите?
0: Сегодня в программе «Область знаний». Драгоценные камни в истории. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. Выпускники школы и абитуриенты активно проверяют итоги экзаменов. Результаты ЕГЭ на госуслугах посмотрели уже 1,5 миллиона раз. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России. Пик обращений пришелся на 17 июня, когда объявили баллы по русскому языку. Причем наибольшая нагрузка зафиксирована в промежутке с 12 до часу дня. На данный момент уже доступны оценки по истории, химии, литературе и русскому языку. Весь процесс занимает не более 2 минут. Нужно просто зайти в раздел «Образование» на портале. Никаких дополнительных данных вводить не требуется, сообщают Минцифры. Новые технологии в школе не смогут заменить учителя, однако иллюстративный материал будет обновляться с учетом инноваций. Об этом заявил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.
3: 3D-реальности и, возможно, другие технологии появятся. Но то, что не изменится, когда в классе будет учитель, это, я думаю, 100%. Как будет меняться сам процесс обучения, здесь сейчас сложно загадывать. С одной стороны, это красиво, это интересно, но с другой стороны, мы всегда должны думать, а как будет усваиваться материал.
2: Кравцов подчеркнул важность осторожного применения новых технологий, чтобы избежать поверхностного обучения. По его словам, в педагогических вузах уже ведутся соответствующие исследования для принятия взвешенных решений. С написанием правового диктанта справляется 50% россиян, сообщает научный руководитель Центра по правам человека университета имени Кутафина, бывший федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. 60-70% из хорошо написавших диктант – это люди старше 35 лет, уточнила она. 40% – граждане от 18 до 23. Опросы общественного мнения показывают, что в России есть над чем работать в сфере правового просвещения. 70% россиян заявляют, что не знают нужных им законов, а если знают, то не умеют ими пользоваться для защиты своих прав. Кроме опросов, аппарат омбудсмена регулярно проводил мониторинги уровня знаний россиян о своих правах и возможностях их защиты. Национальный исследовательский университет МАИ получил орден независимости 3-й степени Вьетнама за подготовку инженерных кадров и развитие научного сотрудничества. Президент Вьетнама подписал решение о награде. Сотрудничество ведется с 1953 года. За это время университет подготовил более 650 специалистов, 120 кандидатов и 10 докторов наук. МАИ координирует деятельность российско-вьетнамского консорциума и развивает партнерство в области энергетики, искусственного интеллекта и новых материалов. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще сбрасывали детей.
4: Отравился геем.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторический

0: Если бы не Сальери, Моцарт создал бы еще больше гениальных произведений.
1: Думаете, Моцарта отравил коллега?
0: А вот и нет.
1: Не в лучшем свете композитора из Италии выставил Александр Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Опирался поэт лишь на светские сплетни об отравлении. Позднее одноименная опера Римского-Корсакова еще больше популяризировала вину Сальери.
2: Исторические мифы и заблуждения.
1: На самом же деле Антонио Сальери был уважаемым и обеспеченным придворным музыкантом и педагогом. Среди его учеников Шуберт и Лист. Никакой вражды с Моцартом у Сальери не было. Максимум – профессиональная конкуренция.
2: А вот и да.
1: Оперы обоих ставились в Вене, причем произведения Сальери даже чаще. Моцарт же, нужно сказать, при жизни вообще оказался крайне недооцененным композитором. Так что обращаться к помощи яда у итальянца оснований просто не было. Да и современные ученые считают, что причины смерти Моцарта естественные, связанные с бактериальной инфекцией.
2: А вот и да.
3: Радиозвезда.
4: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постой.

0: Задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
1: Сегодня из Рязани до Владимира на автомобиле можно добраться за 3 часа. На автобусе выйдет подольше, где-то 5. Расстояние по современным меркам небольшое. А ведь были времена, когда никто даже подумать не мог о таком счастье. Были. Вплоть до 1891 года. Тогда 2 города соединяла самая протяженная на тот момент в России узкоколейная Мещерская магистраль, целых 211 километров.
0: Пути сообщения. Мещерская магистраль.
1: Как раз между Владимиром и Рязанью расположена та самая Мещера, которую так любил Константин Георгиевич Паустовский. Известна нам о ней во многом благодаря его повести «Мещерская сторона». Но откуда сам писатель узнал об этих местах? Не верится, но, похоже, случайно. Покупал хлеб в московской булочной, и ему завернули батон в обрывок географической карты. Паустовский местностью, изображенной на ней, заинтересовался. И ранней осенью 1930 года решил туда приехать.
2: За гусем хрустальным на тихой станции Тума я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефансона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище — Мерин. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Узкоколейка в Мещерских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.
0: Пути сообщения. Дороги и люди.
1: Как это ни парадоксально, но своим рождением и завершению своей жизни Мещерская узкоколейка во многом обязана лесным пожарам. Мещера горела всегда. Испокон веков. И очень сильно. Ничего не попишешь. Болото. Торфяники. В 1890 году в тех краях случились серьезные пожары. Встала проблема вывоза выгоревшей древесины. Обозы с этой задачей не справлялись. Поэтому решили проложить временный подъездной путь 40 километров от берега Оки напротив Рязани до лесных дач в районе деревни Криуши. К 1895 году весь сухостой вывезли. Но узкоколейное сообщение так понравилось губернатору и промышленникам, что дорогу стали строить дальше. В итоге в 1901 году по ней открылось сквозное сообщение «Рязань-Владимир». Грузовое и пассажирское. Да такое активное, что в 1924 году от станции Тума до Владимира узкую колею заменили на полноценную, взрослую. Поэтому в Туме-то Паустовскому и пришлось пересаживаться на узкоколейный поезд. Примерно до 50-х годов прошлого века оставшийся участок узкоколейки от Тумы до Рязани чувствовал себя хорошо. Оброс множеством ответвлений. Успешно вывозил из глухомани лес и пассажиров. Но однажды почти параллельно ему построили шоссе. С этого момента начался закат легендарной дороги. Она стала умирать. Постепенно. Участками. Паровозы давно сменились тепловозами, но что толку? В коварные 90-е годы мародеры разбирали станции, ломали кассы, корчевали рельсы. К 2003 году движение по Мещерской узкоколейке встало. В новогоднюю ночь сгорел мост через реку Пра, а в 2010-м случился страшный пожар, уничтоживший станцию Криуши. Все. Через год ветку полностью разобрали. Сегодня здесь мало что напоминает о бывшей когда-то глуши и самой неторопливой в Союзе железной дороге. Разве что просеки в лесу и спрятанные в траве ряды шпал.
0: Мещерская магистраль. Пути сообщения.
1: А вот была история.
3: Однажды известный итальянский композитор Россини осматривал собранную одним аристократом коллекцию орудий пыток всех времен и народов. В конце экскурсии композитор поинтересовался у хозяина: «А вас в детстве учили музыке?»
4: «Конечно!»
3: — ответил тот. «Тогда почему же в коллекции орудий пыток нет фортепиано?»
1: Да уж, была история.
2: Как у нас в садочке розочка цвела.
5: Цветы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
6: Как такое возможно? Чудеса науки?
7: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
6: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
7: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
6: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
7: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
6: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
7: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
6: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
7: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
6: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
7: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
6: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
7: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
6: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры.
8: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
10: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юлиным.
9: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Атаки украинских боевиков на транспортный цех Запорожской атомной электростанции перестали быть единичными и создают сложности для работы объекта, сообщили представители станции. С начала года погибли 2 сотрудника ЗАЭС, 6 получили ранения. Напомню, сегодня ВСУ 14 раз ударили беспилотниками по транспортному цеху ЗАЭС. Произошло возгорание в одном из боксов. Пострадавших нет, повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что очередная атака является терроризмом. Медицинская помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области оказана в полном объеме. Пациенты полностью стабилизированы, сообщил Михаил Мурашко. Он поблагодарил за работу российских и белорусских врачей.
2: Спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника, полностью стабилизированы. Пациенты все выдвигались дополнительные бригады из Брянска. Центр медицины катастроф федеральный также направил туда специалистов. Совместно отработали с белорусскими коллегами, с Министерством здравоохранения. Хочу отметить, что мы к таким ситуациям готовились. Были уже ранее проведены совместные учения, поэтому вся система оказания помощи работала в этом вопросе абсолютно слаженно.
1: Ранее исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью дрона атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик, погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей, получили травмы разной степени тяжести. Киев надеется, что президент Бразилии Лула да Силва сможет стать посредником на переговорах с Россией, пишет бразильская медиа UOL. Утверждается, что Владимир Зеленский запросил встречу с бразильским лидером на полях прошедшего саммита «Большой семерки» во Франции и более 40 минут пытался донести позицию Украины до главы бразильского государства. Правительство Бразилии считает, что запрос возник из-за неспособности Киева найти пути и каналы диалога с Москвой, уточняют местные журналисты. Пациенты с лихорадкой Эбола массово покидают лечебные учреждения на востоке Демократической Республики Конго в поисках еды, сообщает Bloomberg. Голод становится одним из главных препятствий на пути сдерживания вируса. По словам сотрудников гуманитарных миссий, пациенты центров лечения так боятся умереть от голода, что предпочитают рисковать здоровьем, чтобы не оставаться в изоляции. В Конго число смертей от лихорадки Эбола выросло до 232. По последним данным Африканского управления по контролю и профилактике заболеваний, эта вспышка является самый масштабный из известных на данный момент. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: НАТО в Армении, на Украине и в Прибалтике. Наши западные непартнеры не унимаются и продолжают тыкать палкой медведя. Канцлер ФРГ Мерц уверен, что открылось окно для дипломатии, потому что Украина находится на позиции силы. Это я его процитировала. Он утверждает, что динамика конфликта заметно изменилась в пользу Украины, и в этом огромная заслуга немецкой помощи Киеву. Судя по сказанному, Германия признает свое участие в убийстве учащихся в Старобельске, в ударах по российским поездам и автобусам с пассажирами и жилым массивам с мирными людьми. Пока западные лидеры и укродиктатор прогнозируют окончание конфликта на Украине уже в этом году, террористические атаки и западная эскалация у границ России нарастает. Страны НАТО проведут совместные военные учения «Eagle Partner 2026» в Армении. Об этом сообщает оборонное ведомство республики. В учениях примут участие военнослужащие США, Франция, Греция и Армения. Будут отрабатывать боевое слаживание для, цитата, «проведения миротворческих операций». Главнокомандующий Люфтваффе в интервью «Телеграф» отметил главные цели на карте России в случае эскалации. Речь идет о ключевых стратегических зонах. Калининград является российским эксклавом в окружении стран НАТО. На Кольском полуострове Москва концентрирует носители ядерного оружия. В Санкт-Петербурге и на Черном море базируются флоты с ядерными ракетоносителями. Германия вновь становится главной угрозой для России и всего мира. Ну и судя по происходящему, Запад продолжает поднимать ставки, взвинчивает уровень эскалации до запредельного. Кремль, в свою очередь, проводит систематические ракетные атаки по целям ВПК в Киеве и по всей Украине, собственно, как и было обещано в конце мая. Это «Политинформация» в эфире «Звезды». С вами я, Анна Шафран, друзья. И сегодня с нами Алексей Лянков, военный аналитик, и Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета. Здравствуйте, друзья.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Предлагаю для начала поразмышлять в эфире о главных сценариях развития ситуации в обозримом будущем. Вот для начала такой вопрос. Как и при каких обстоятельствах нам придется все-таки расширить географию ударов, перейдя на западных спонсоров-пособников террористического киевского режима? Вот действительно ли это такая обозримая перспектива, Алексей Петрович, как полагаете?
2: Да, такая перспектива нарисовывается, то есть нас вынуждает перейти на такой сценарий. Потому что те удары, которые мы наносим по территории Украины, мы же наносим по различным объектам, в том числе военной инфраструктуры, но в основном это сборочные единицы. То есть Украина получает готовые комплекты, из которых она собирает беспилотники, собирает крылатые ракеты типа Firepoint, 5 Фламинго, а потом уже с помощью мобильных пусковых установок запускает по нашей территории вне зоны специальной военной операции. Производственные площадки при этом остаются на территории европейских стран. Все вот эти заявления Зеленского, что он заключает там договора о строительстве каких-то производственных мощностей с европейскими военными концернами типа «Рейнметалл», они, да, носят такой формальный характер, просто на территории Германии или там Франции или Италии появляются предприятия, в которых вывеска как бы юридически принадлежит Украине, а де-факто остаются европейскими. Там собираются комплектующие, собираются основные узлы и агрегаты, а там же происходит разработка и проектирование этих систем, так же, как параллельно идет проектирование тех военных операций с участием, например, такого известного концерна искусственного интеллекта «Палантир», да, планируется операция, есть у них там система «Призма», которая планирует вот эти боевые операции с учетом разведывательной информации, которую получают они от космической группировки, американской космической группировки спутников. Все это происходит на территории Европы. То есть мы, конечно, ударами по сборочным единицам снижаем интенсивность, но количество беспилотников растет. По сравнению с прошлым годом, ежедневная как бы, статистика сбития беспилотников выросла как минимум в 2 раза. То есть противник наращивает эту группировку. Зеленский уже имеет наглость на вот этой встрече G7, обещает нам очень сложную зиму. Его министр обороны Федоров докладывает о том, что у них появилась баллистическая ракета, и нам от нее не поздоровится. При этом они говорят, что это их разработка. Но мы же понимаем, что на самом деле это не их разработка. Они просто ее собирают на территории Украины. А все это производится на территории Европейского Союза. Поэтому не зря наше Министерство обороны публиковало адреса этих предприятий. Служба внешней разведки говорила о тех аэродромах на территории, например, Латвии, с которых могут запускаться беспилотники в нашу сторону. То есть это все не зря было сказано, и Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что это наши законные военные цели. То есть мы уже стоим на пороге принятия решения о том, чтобы вот эту производственную инфраструктуру нужно будет обнулять. В военном плане у нас для этого все готово. То есть, если Министерство обороны опубликовало данные, значит, фактически это данные по целеуказанию. Чем бить, у нас тоже, как говорится, богатый арсенал. Но при этом мы пытаемся достучаться до Европы, считая, что она образумится, поймет. Европа говорит, да, мы готовы заключать мир, но приезжает и диктует нам ультиматум. Сейчас в Европе стойкий нарратив, то, что Россия слаба, Россия проигрывает, стратегия «мир через силу» работает. Поэтому премьер Канады имеет наглость заявлять на весь мир на площадке G7, что Россия практически проиграла эту войну, а Украина ее выиграет. Но реальность, она же другая. Но они пребывают в поле своих иллюзий. И я думаю, для того, чтобы их отрезвить и поставить, как говорится, опустить, приземлить на землю, придется пойти на такое непростое решение с учетом всех политических последствий, которые после этого возникнут.
1: Александр, а вы бы как на этот вопрос ответили?
3: Безусловно, вражеские цели на территории Евросоюза являются даже более приоритетными, чем какая-нибудь там сборочная площадка в Кременчуге, там, в Кривом Роге, либо где-то еще. Нужно понимать, что те «Искандеры», те «Калибры», «Цирконы», которые мы тратим сейчас на цели на Украине, они должны быть, по идее, выпущены по штабам, по логистическим центрам НАТО, как главного противника. На самом деле, Мерц, говоря о переговорах с Россией, имеет в виду именно принятие России того жесткого ультиматума европейцев, которые на коленке написали Макрон, Стармер и, собственно говоря, сам Фридрих Мерц. Поэтому здесь ситуация усугубляется еще тем, что Германию снова, уже в третий раз, выбрали как в виде основного тарана против России. Это было в Первую мировую войну. Не случайно, уже после Версальского мира гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц, командующий Кайзеровским флотом в Первую мировую войну, написал, что войну не хотели ни кайзер, ни русский царь, войну хотели их министры иностранных дел, за которыми уже тогда стоял финансовый интернационал. Поэтому то же самое и вторая. И сейчас Германия настолько стремительно милитаризируется, не только в плане экономики, но и в плане сознания людей, что действительно заявление генерального инспектора сухопутных войск Фройдинга о том, что в 29-м году Германия будет готова воевать с Россией, нужно понимать буквально. Это и переоснащение гражданских заводов, перевод их на военные рельсы. Вот сегодня прошла информация, что Volkswagen уже признает свое фактическое банкротство и говорит, что все, либо военная промышленность, либо ничего. В Германии есть ассоциация производителей военной промышленности, предприятий ВПК. В 2017 году там было 60 предприятий, членов этой ассоциации. В мае этого года их насчитывалось уже 550. Это не только переоборудованные там предприятия среднего бизнеса, которые обанкротились, это и огромное количество стартапов. Тот же Quantum Systems, который поставляет дроны-перехватчики Украине. Это изначально стартап, запущенный в 2015 году. Более того, есть опыт, например, в Мюнхенском университете техническом. Еще в начале этого года они провели испытание гиперзвуковой ракеты, прототипа, на полигоне в Норвегии. Это германо-норвежская кооперация, дальностью до 300 километров. Но нужно понимать, это только пробные шаги. Дальше будет больше. Недооценивать потенциал немецкой инженерной мысли ни в коем случае не стоит. Простой исторический пример. В 1935 году численность Рейхсвера 100 тысяч человек. В 1939 году уже несколько миллионов. Уж с самым современным вооружением, оснащением и самой современной тактикой. Украину сейчас используют как лабораторию для отработки новых технологий ведения войны, нового вооружения, вооружения нового поколения. Эта война принципиально нового поколения.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00, на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
3: Это можно сравнить, наверное, с войной в Испании, когда в 1936 году основные участники заходили с бипланами, с легкими танками, там, с пулеметным вооружением и противопульной броней. Выходили уже с мессершмиттом 109-м, основной рабочей лошадкой вермахта, Люфтваффе, всю мировую войну. Соответственно, с танками противоснарядным бронированием, если говорить о Советском Союзе. Соответственно, и с противотанковой артиллерии уже в два раза увеличенного калибра. Поэтому здесь дроны, да, это новые, если хотите, новые танковые клинья 21 века. Сюда добавляем компанию «План», которая, помимо того, что получила миллионы видеозаписей с украинских разведывательных и боевых дронов, что заложено как раз в основу машинного обучения системы искусственного интеллекта, той же «Призмы» и других, соответственно, здесь мы имеем смычку искусственного интеллекта американского, производственных мощностей европейцев, непосредственно апробации на поле боя. В Европе сейчас колоссальный спрос на украинских инженеров, которые, начиная еще там с 2014-2015 года, в подвалах, в гаражах мастерили там какие-то самоделки на уровне окопного творчества. Сейчас это как раз находит отражение уже в стартапах европейских. Поэтому слова, условно говоря, немецкого там генерала, какого-нибудь английского, нужно воспринимать абсолютно серьезно. Европейцы действительно рассчитывают на быструю победу в войне с Россией путем раскачивания ситуации внутри нашей страны. Для этого огромные усилия прикладывают и британская, и американская, и немецкая разведки. Поэтому здесь ситуация, на самом деле, абсолютно серьезная, и нужно мобилизировать все возможные ресурсы для противостояния этой угрозе.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: К новостям. В ночь на 15 июня армия России нанесла очередной массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. Уничтожен десяток военно-промышленных целей. Попутно мы заметно продвинулись на земле в ДНР и в Запорожье. Украина продолжает массированные атаки беспилотниками по мирным объектам нашей страны. В среднем по 200 беспилотников самолетного типа ежедневно. И здесь возникает вопрос. Мы ведь теперь уже воюем не с армией, а с рассредоточенной террористической организацией, оружие которой поставляет Европа. Вот на самом деле реалии сегодняшнего дня. Сами атаки теперь осуществляются уже и через Балтику, то есть, по сути, с территории НАТО, о чем они сами, в общем-то, заявляют. Вот недавнее выступление в Финляндии по поводу того, что, мол, хватит уже своими беспилотниками украинскими по нашей территории летать в адрес Украины, они высказывали претензию. Вот какой может быть наша стратегия для адекватной реакции на происходящее? Ну, при этом мы до последнего, конечно же, избегаем ядерного апокалипсиса. Вот как быть?
2: Ну, понятное дело, что когда происходит такой сценарий нарастания эскалации, особенно со стороны Прибалтики, стран Прибалтики, конечно, есть путь медленный и путь быстрый. Медленный путь, это связано, конечно, это дипломатический трек, но, к сожалению, он на европейском направлении не работает от слова совсем. Есть трек экономический, если воздействовать переговорами на наши так называемые дружественные страны, партнеры и союзников, которые, может быть, не ведают, а может быть, ведают, что поставляют ресурсы, да, изготовления вот этих беспилотников, комплектующих и так далее, и везде. Да, цены, которые, по которым они поставляются, они заоблачные. И на Западе даже собираются создавать так называемое минеральное НАТО. То есть они будут копать шахты в Канаде, на территории Австралии. То есть там серьезно готовятся к этому делу. Да, это медленный трек, который, может быть, и принесет результаты, но не так быстро, как хочется, потому что атаки, к сожалению, идут по экспоненте, они растут день ото дня и наносят, прежде всего, ущерб нашему топливно-энергетическому сектору, который сейчас в летнюю, как говорится, пору является наиболее уязвимым. Понятное дело, что был проведен соответствующий анализ, по которому мы выбрали определенные болевые точки, на которые воздействуем. Да, мы знаем, что лето – это сезон отпусков, все едут на большие расстояния, а это же и сельскохозяйственная работа, поэтому топливо нужно всегда. Плюс жара – это нагрузка на энергосети. Вот и бьют по самому чувствительному. Поэтому я же говорю, что Россию, подвигая к тому вопросу, что мы должны отвечать военно-техническим путем. Дело в том, что с переговорами не получается. То есть даже те страны, которые мы считали более-менее к нам дружественные и расположенные, та же Словакия и та же Венгрия, они тоже заняли определенную позицию, которую не назовешь пророссийской. После смены власти в Венгрии, ведь Венгрия сняла блокировку на поставку вот этих 90 миллиардов помощи финансовой, да, которую оказывают Украине, которую Урсула фон дер Лейн сказала, что начнется в ближайшие недели. То есть мы видим, что Западный экспресс и локомотив, который тащит этот экспресс Германии, не останавливаются. То есть их ничего не останавливает, и даже они нагло заявляют, что если мы нанесем по ним удары, это наоборот подхлестнет их приготовление к войне. Но нужно понимать, что приготовление к войне – это очень чувствительная зона, потому что те деньги, которые они сейчас, они идут вне бюджетов. Это внебюджетные займы. Та же самая Германия производит, чтобы они не светились и чтобы не напрягать своих граждан. Конечно же, нужно работать и на этом треке, то есть объяснять гражданам Европы, что их правительство тратит деньги, не оповещая своих граждан, для того, чтобы их втянуть в тяжелый военный конфликт. Понятное дело, что мы начнем, если это начнется, это конвенциальным оружием, то есть высокоточным, у нас достаточно широкий спектр этих средств вооружения. А если Европа начнет огрызаться, тогда, скорее всего, вступит и ядерное оружие. Потому что по совокупности того ущерба, который нам нанесли страны Европы, помогая Украине, по тем объектам, которые они подверглись разрушениям, где прорывались эти беспилотники, иногда и крылатые ракеты, можно подвести под действие наших основ политики в области ядерного сдерживания. Можно. Понятно, что ядерный конфликт – это последний аргумент, поэтому, конечно же, наша дипломатия работает на разных площадках, чтобы каким-либо образом образумить этих европейских безумцев, которые считают, что у них получится реванш Второй мировой. Он не получится. Они, скажем, как носители вот этого эффекта Даннинга-Крюгера, известные, да, они не понимают, что творят. И даже когда им указывают на ошибки, они говорят, что это неправда, на самом деле все выглядит так. Это очень опасная тенденция. Поэтому, конечно, вопросы дипломатического воздействия не ослаблены, но у нас есть еще вопросы, связанные с тем, что должны быть успехи в зоне специальной военной операции. То есть армия не должна ничего сдерживать, армия пойти должна вперед. Чем быстрее будет разгромлена военная группировка на территории Украины, тем, как говорится, быстрее, может быть, наступит отрезвление. Хотя мы понимаем, что вот эта милитаризация Европы, она связана как бы с двумя причинами. С одной стороны, они в качестве основной причины рисуют угрозу со стороны России, а с другой стороны, они выступают буфером между нами и Соединенными Штатами Америки, которые сейчас находятся в стадии начала серьезных военных реформ, перевооружения собственной армии, которую им не удается запустить. Нужно вывести Америку из всех конфликтов, чтобы она занялась своей внутренней повесткой. А на тот период, пока они будут заниматься своими делами, их должна быть страховка. А вдруг кто-то захочет, как говорится, с Америки спросить за все это зло, которое натворило в 20 веке, во второй ее половине дня и в начале 21 века. Поэтому создаются вот эти буферные зоны, которые как раз милитаризируются. Здесь у нас Европа, а на Востоке это Япония. Япония, которая принимает милитаристские программы, которая выходит за рамки законодательства. Она сейчас принимает закон на то, чтобы японские войска действовали вне территории Японии. То есть мы видим, что там тоже создается буфер. Конечно, создание этих буферов не говорит о том, что завтра начнется Третья мировая война. Но дело в том, что действия Европы как раз к этому подводят. Американцы дали европейским странам некоторую такую операционную автономию, в которой есть четко правило, которое определяет следующее, что США говорят, где воевать и чем воевать, а Европа решает, как воевать. Поэтому реакция Европы связана с тем, дадут ли американцы разрешение на войну, на прямое столкновение с Россией. При этом Америка будет стоять в стороне.
1: Вот если углубиться в тему Европы и вернуться к теме Германии, то мы понимаем, что Германия вообще с учетом ее воинственной риторики, с учетом планов стать мощнейшей военной силой в Европе, о чем вы, Александр, уже сегодня сказали выше, де-факто реализует стратегию реваншизма. Собственно, нечто подобное мы уже видели после Первой мировой войны, когда к власти пришел Гитлер. Эта страна, в общем, развязала Вторую мировую войну. Берлин сегодня один из главных спонсоров киевского режима, это тоже понятно. Мы уже видели немецкие танки на русской земле спустя 80 лет после гитлеровской оккупации. Но вот что дальше? Что будет, если ФРГ обзаведется собственным ядерным оружием? Вообще, есть ли такой вариант, ну, о чем рассуждает сегодняшнее руководство Германии?
3: Ну, с военно-технологической точки зрения, Германии нужен примерно год для того, чтобы обзавестись собственным ядерным оружием. И с учетом менталитета немцев, они, не задумываясь, применят его на практике.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости космической отрасли. Институт медико-биологических проблем и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» проведут эксперименты для выбора оптимальной системы жизнеобеспечения для инопланетных модулей и пилотируемых кораблей, сообщил РИА Новости Максим Харламов. Исследования пройдут в модернизированном наземном экспериментальном комплексе, где будут тестироваться различные системы, включая биореакторы и растения. На втором этапе планируется тестирование с участием человека. Эксперименты помогут выбрать оптимальные технические решения для космических миссий. Космический буксир «Линк» отправится в июне на спасение телескопа «Свифт», который более 20 лет изучает гамма-всплески. Из-за повышенной солнечной активности «Свифт» снижается быстрее, и его орбиту нужно поднять. «Линк», разработанный НАСА совместно с американской компанией, должен состыковаться с телескопом в конце июня и поднять его выше. Если миссия пройдет успешно, «Свифт» прослужит ученым еще несколько лет. Это важно для будущего телескопа «Хаббл», который также снижается и может быть утерян. Австралийские исследователи смогли воссоздать в лаборатории вещество, аналогичное космической пыли. Этот эксперимент призван помочь в решении одного из главных вопросов науки – как на Земле зародилась жизнь. Ежегодно на нашу планету попадают тысячи тонн космической пыли, большая часть которой сгорает в атмосфере. Из чего она состоит, рассказал в эфире Первого канала ведущий научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Бусарев.
2: В составе этой пыли действительно пыль космического происхождения. Это частицы очень малых размеров. Наиболее активный источник – это кометы, но и также главный пояс астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Поверхность Земли достигает примерно от 14 до 60 тонн ежесуточно.
1: Космическая пыль содержит органические соединения углерода, водорода, кислорода и азота. Эти молекулы являются химическими строительными блоками для жизни. Лабораторное воссоздание пыли позволит изучить ее свойства и сравнить с образцами, найденными на метеоритах. Астрономы зафиксировали мощный выброс вещества из окрестностей сверхмассивной черной дыры в квазаре ВИШ-13. Скорость плазмы достигала трети скорости света. Масса черной дыры составляет около 2 миллиардов солнечных масс. Выявлены два потока плазмы. Один движется со скоростью 10% скорости света, другой — 30%. Черная дыра ежегодно выбрасывает от 21 до 24 солнечных масс вещества. Структура выброса неоднородна. Это были новости космической отрасли. Евгений Шматко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
3: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 4.

0: уже в шаге от превращения в страну с военной экономикой. Да, это происходит на фоне экономических сложностей, фактически деградации системы социального обеспечения. На полном серьезе идет разговор о повышении пенсионного возраста до 70 лет, о том, что нынешнее поколение там, 30-40-летних немцев, скорее всего, пенсии будет иметь в минимальном объеме. А это плюс волна банкротств, потери рабочих мест, перетекание людей в военный сектор, соответственно, в военную промышленность. Все это очень сильно напоминает именно конец 20-х годов, Великая депрессия, когда люди вынуждены были идти либо в трудовой фронт там строить автобаны, либо, соответственно, на заводы Мессершмитт, соответственно, и другие. Поэтому что будет с Германией в случае, если у них будет ядерное оружие? Ну, они будут говорить еще более нагло. Сейчас подготовка к войне в Германии, на самом деле ведется по целому ряду направлений. Очень сильное беспокойство вызывает то, что там всерьез рассматривают возможность ведения войны технологиями 60-х, 70-х годов, аналоговыми технологиями в случае выноса спутниковой группировки и применения тех же, например, нейтронных бомб с электромагнитным импульсом, который выжег всю электронику. В Германии, например, сейчас реконструируют и расконсервируют системы аналоговой связи, которые были построены и в ГДР, и в ФРГ в годы Холодной войны. Они способны функционировать и в условиях ядерной войны, когда, соответственно, уже полностью выбита вся электроника. И нужно понимать, в условиях интенсивного общевойскового боя на Европейском театре боевых действий современная авиация, там уровня F-35, Еврофайтер, Тайфун, все это будет выбито за считанные дни. И уже заканчивать войну будем восстановленными и снятыми с хранения самолетами там 60-х, 70-х годов. И, соответственно, тот факт, что германское военное руководство и политическое руководство страны всерьез рассматривает такой сценарий, говорит о том, что Европа действительно, ну, по крайней мере, лидеры Европы, государств, я сейчас не имею в виду там Македонию, Албанию и прочее. Там у них свой фронт, кстати говоря, балканский намечается. Европейские лидеры всерьез готовятся, по крайней мере, исходить из позиции, что либо Россия капитулирует, либо начинается большая европейская война.
1: Вот новости еще соответствующие поступают на ленты. Польша, Литва, Франция начали у границы с Россией учение «Отважный кабан». Прекрасное название. Маневры проходят на полигоне Ожиш. Находится он в 70 километрах от Калининградской области. По данным Объединенного командования вооруженных сил Польши, в них примут участие 10 тысяч военнослужащих. Вот что
2: да,
1: это?
2: Я не удивлюсь, что основной, как говорится, темой будет Сувалковский коридор. Дело в том, что вот наша Калининградская область, это у них заноза в теле, как они часто говорят, и все учения, которые проводились в районе Балтики, все имели сценарий, что Россия агрессивная, НАТО собралась, дала отпор, но забрала за это Калининградскую область. Вот все время Калининградскую область отдай, и все тогда. Сейчас их, конечно, портит всю эту картину то, что «Искандер», который развернут у нас в Калининградской области, может нести специальную боевую часть. И вот эта подготовка к ядерному конфликту, реанимация убежища, реанимация систем связи говорит о том, что они в своих планах допускают, что конфликт с нами будет ядерный. Но при этом, когда они заявляют, я хочу обладать ядерным оружием, там Финляндия говорит, я хочу, Литва там что-то сказала, пискнула в этом, там Польша сказала, да мы самые, как говорится, больше всех имеем право, потому что рядом Белоруссия, которой Россия дала тактическое ядерное оружие. Но дело в том, что вот контроль за ядерным оружием американцы не выпустят из своих рук. Они допустили на одном из совещаний стран НАТО то, что Франция может стать палочкой-выручалочкой, ядерным зонтиком для Европы в тот момент, когда американцы не способны будут применить свой ядерный арсенал. Не секрет, что вот тот арсенал, который есть у американцев, он, скажем так, технически и технологически устарел. Они утратили технологию применения жидкостных межконтинентальных баллистических ракет. Они не могут создать сейчас лучший аналог, чем Минитмен-3. Они будут создавать твердотельную ракету. Но ее надо еще создать. А этот период, когда это создание, это примерно 10 лет, с 26 по 36 год. За это время должна быть страховка, в том числе ядерная. Поэтому разрешили французам в исключительном случае, если дело перейдет на ядерный конфликт, применить свое ядерное оружие. Но при этом французы сказали, что у нас эксклюзивное право. То есть не Германия будет говорить, давайте нажмем кнопку и нажимать на эту кнопку. Даже не Великобритания. а будут именно французы решать, потому что все коды запусков находятся у французов, и делиться с ними они не собираются. И это есть некоторое противоречие, поэтому европейцы очень надеются на то, что Америка...

0: человека пересмотрит и даст им что-нибудь, чтобы у них тоже был свой небольшой ядерный арсенальчик. Но Америка на это не идет, потому что, как правильно сказал Александр, стоит дать немцам ядерное оружие, они тут же начнут его применять по назначению, буквально, может быть, даже сразу. Потому что во власти Германии сейчас потомки тех самых нацистов, которые не удалось добить, потому что они оказались на территории ответственности американо-британских войск. И избежали той самой справедливого суда, который должен был, как говорится, полностью их изничтожить. Мало того, мы же знаем большое количество членов НСДАП, там миллионы человек в одночасье стали демократами и организовали вот эти партии ХСС и ХДС. Поэтому Германии давать ядерное оружие, это действительно будет реванш. Но здесь есть маленький нюанс. Если, например, перед Второй мировой войной вот это Версальский там договор, вот это Веймарская республика и так далее, они были действительно нищими, и на этой нищете как бы сформировал свою позицию Третий Рейх, да, то здесь немцев искусственно делают нищими, при этом деньги изымаются и тратятся на оборону, при этом говорят, что вы нищие из-за того, что русские такие страшные. Это немножко, как говорится, другой нюанс, и который позволяет нам, например, в информационном пространстве через некоторые партии Германии, типа «Альтернатива для Германии», доводить до немцев, что на самом деле все не так. И, конечно же, это все преследуется в Германии по закону Мерсом, вообще за всю критику себя любимого, готов всех пересажать, да, там самая жесточайшая цензура, поэтому все находится как на весах. На весах колеблется, качнется ли мир в пропасть, которая может привести к действительно горячей фазе Третьей мировой войны, потому что сейчас идет гибридная фаза, или все-таки удастся избежать этого с минимальными, скажем так, потерями для нашей национальной безопасности.
1: Нам слушатели-зрители пишут, вот вопрос от Олега как раз по следам того, о чем мы говорим. Сейчас НАТО отрабатывает миротворческие операции в Армении. Главком Люфтваффе открыто называет Калининград и Кольский полуостров целями. Армия Нидерландов вовсе провела учение по созданию лагеря для российских военнопленных. Не заигрывается ли коллективный Запад, провоцируя ситуацию, когда нам действительно придется перейти к защите своих рубежей ядерными средствами? Мы так или иначе ответили на этот вопрос. Но вы бы, Александр, что на это сказали?
2: На самом деле мечта европейских лидеров, чтобы Россия запустила хотя бы одну ракету, даже не ядерную, чтобы использовать это как казус белли, как пропагандный ход, что вот смотрите, русские все-таки ответили первыми. Соответственно, если этого не будет, будет какая-нибудь провокация, как в 1939 году в сентябре в Бромберге, когда переодетые немецкие солдаты там, соответственно, устроили провокацию. Сейчас мы действительно наблюдаем ситуацию, когда постоянные вот пограничные стычки, пограничные провокации, заявления политиков. Кстати, лагеря для российских военнопленных всерьез обсуждать не только в Нидерландах, но и в самой Германии. Соответственно, и правильно было сказано уже, что Япония нарушает послевоенные договоры, точно так же это делает и Германия. И, соответственно, договор 2+4 об объединении Германии систематически нарушается немецкой стороной. И, собственно говоря, у нас уже есть полный набор дипломатических причин о денонсации данного соглашения и о восстановлении ГДР как союзника Советского Союза. И это может быть единственный шанс для Германии не быть втянутой в Третью мировую войну. В Германии жесточайшая цензура. Не только цензура, но уже идет уголовное преследование пророссийских активистов. Есть гуманитарная организация «Мост мира», которая с 15-го года помогает Донбассу. И сейчас несколько человек уже брошены в тюрьму за то, что они поставляли гуманитарную помощь мирному населению Донбасса. Просто в 22-м году германское правительство единственное в мире объявило Донецкую и Луганскую области террористическими организациями. Даже Швеция с ее русофобией на это не пошла. Даже Великобритания на это не пошла. А Германия пошла на такой шаг, что еще раз говорит о том, что Германия отведена ведущая роль, соответственно, цепной собаки Европы в нынешнем ее виде. Потому что, опять же, все военное и политическое руководство Германии – это прошедшие американские неправительственные организации, значит, типа Атлантического моста, люди, мыслящие американскими клише. Соответственно, они наемники. Вот Украина – страна-наемник на привязи Евросоюза. Германия – страна-наемник на привязи Соединенных Штатов и международного финансового капитала в Лондоне и в Вашингтоне. Соответственно, здесь ситуация как раз усугубляется тем, что сама Германия, она по факту не суверенная страна. Точно так же, как был Киев, там, как минимум с 2014 года.
1: Еще один вопрос от слушателя, от Евгения. Рассекреченные в июне материалы по биолабораториям США подтвердили. Американцы вложили около 200 миллионов долларов в более чем 40 лабораторий на Украине, где велась работа с геномами высокопатогенных вирусов и возбудителями чумы. Ну, к слову сказать, не только Украина здесь фигурирует, а в целом на постсоветском пространстве.
2: Молдавия,
1: Узбекистан, да. А все это на фоне многолетних обвинений в адрес Москвы в дезинформации. На этот счет, кстати говоря, вспоминается заявление Псаки, той самой Джен, которая опровергала. Через несколько лет заявление Тулси Габбард на этот счет рядом. А теперь, после официального признания Вашингтона, как следует квалифицировать эту сеть как прямое нарушение Конвенции о биологическом оружии или как элемент военного планирования, нацеленного против России? Вот такой вопрос.
0: Я думаю, надо квалифицировать и так, и так. Потому что еще в 2006 году небезызвестный всем Rand Corporation, ну, организация, которая у нас запрещена законодательством, опубликовала доклад о перспективных видах вооружения. Там перечисляли все виды, в том числе гиперзвуковое оружие, космические сферы вооружения. И там был раздел, посвященный биологическим видам оружия, где вирусное оружие, вирусное именно, трактовалось как наиболее перспективное. Особенно вирусы, которые, скажем, существуют в природе, но которые за счет генной инженерии можно сделать более смертельными. Так вот, появилась у нас Эбола, разные виды лихорадок, также, кстати, и коронавирусы. Наши войска РХБЗ, они же раскрыли геном этого коронавируса, и было понятно, что он был сделан искусственно в лаборатории. Скорее всего, эта лаборатория – это небезызвестный Форт Детрикс. То есть, эти страны, которые подписали вот эту декларацию по биологическому и химическому оружию, они же, там была очень интересная фраза, что, значит, на государственном уровне должна остаться чуть ли не по одной лаборатории, да, для того, чтобы там проводить исследования по опасным патогенам, вырабатывать там какие-то антидоты и так далее. Но при этом она должна была оказывать помощь государствам, которые столкнутся с такими вот вирусами. И вот тогда все вот эти военные лаборатории этих стран вдруг переквалифицировались в частные лавочки и начали размещаться по всему миру. То есть, в поиске уникального вируса, универсального вируса, который будет выкашивать население по национальному признаку или там, по религиозному признаку, шли на полном, как говорится, промышленной основе.
1: На самом деле, натуральный фашизм.
0: Это не просто фашизм, это запрограммированный геноцид любого населения. То есть, получается же очень выгодно, да, вирус заражает людей, вакцины нет, антидота нет. Гражданские, заражает военных, там, военные. Ну, и, короче, вы, не сделав ни одного выстрела, получаете ослабленную страну, в которую просто проходите и завоевываете. Ведь во время, до начала, точнее, специальной военной операции на Украине как раз отмечались вспышки каких-то неясных вирусов, которые в том числе касались и наших защитников Донбасса. При этом, когда были по этому заявлению, нам говорили, что это все вранье, это не соответствует действительности. Когда это произошло в той же самой Грузии там, или в Армении, а потом, когда разразилась вот эта ковидная чума, да, тоже много отрицалось. Но на самом деле это серьезное изыскание, потому что Запад понимает, что какими-то военными методами у него в ближайшей перспективе выиграть нельзя. Вот мы говорили, что они выстраивают там оборону и так далее, но а почему бы не запускать вирусы? Уже сейчас Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что вот грядет очередная пандемия. Эбола там начинает поглощать Африку, через 30 дней носители этой вируса окажутся на территории аэропортных хабов, а
1: уже
0: дальше...
1: Уже просчитали, да, да, с помощью математических моделей.
0: Да, то, что уже просчитали. То есть они уже говорят, что, ребята, мы вас всех там поубиваем, а мы ни при чем, это же Эбола. Но все понимают, что эти все вирусы, все эти вот опасные патогены, которые действуют где-то локально в каких-то природных зонах, это вот их эксперименты генной инженерии. И, конечно же, мы к этому готовились, и у нас серьезные войска РХБЗ по сравнению, например, с теми же странами НАТО.
1: Причем Игорь Кириллов, покойный, царствие небесное, да. А почему убит? Именно по этой причине.
0: По этой причине убит, потому что была организована серьезная методичная работа. То есть, та лаборатория, которая у нас есть в войсках РХБЗ, она не уступает по своим характеристикам лаборатории Форт Детрикса. Но понятное дело, что Украина была очень лакомым куском. Там же было хранилище патогенов. и они к этой хранилищу получили доступ. Вначале не закрыли это законом, который как бы говорил о том, что не-не-не, это национальное достояние, а во времена Зеленского этот закон был поправлен, что некоторые патогены были исключены из этого списка, как бы, ну, типа, не имеющие значения. И где они оказались? Они оказались в руках американцев. То есть тот геноцид, который химическим, биологическим оружием наблюдался в годы Второй мировой войны, особенно в этом преуспели японцы и немцы, понятное дело, да, он продолжается сейчас, но уже на более высоких технологиях. И, кстати, вот Кириллов, когда делал свои доклады, вот эти, приглашал СМИ, он показывал, как эти патогены распространяются в ходе боевых действий с помощью беспилотников. И если мы сейчас свяжем одно с другим, то получается, что и беспилотники, которые атакуют нас сейчас огневыми средствами, могут заниматься и другими вещами.
1: Да, закручивается интрига, и мы действительно видим сегодня, как складывается та самая мозаика. Причем вспомним, как в 2020 году намеренно все клеймилось конспирологией в тот момент, когда люди поднимали эти вопросы. Прошло не так много времени, и уже никто не сомневается в том, что это наша действительность. Дорогие друзья, спасибо вам большое за эту очень интересную и содержательную, как всегда, беседу. Напомню, с нами сегодня были Алексей Леонков, военный аналитик, и Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета. Еще раз спасибо, коллеги. Ну и что можно сказать в финале? Совершенно очевидно, что мы вступаем в непростое время, и вместо победных реляций, наверное, главное, что мы можем и должны сказать, это следующее. Задача была и есть в таких условиях всегда одна – пересобраться, мобилизоваться и объединиться с тем, чтобы достичь тех целей специальной военной операции, которые вы упомянули, Алексей Петрович, которые были поставлены нашим президентом, верховным главнокомандующим. Для чего? Для того, чтобы вернуть мир на нашей земле как минимум еще на 80 лет. Такой была политинформация сегодня на «Звезде», и я, Анна Шафран. До новых встреч!
3: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: «Дай 5. 5 удивительных фактов о спичках».
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
7: Головка обычной спички разогревается до 1500 градусов Цельсия, температуры плавления стали.
5: Факт второй.
7: Английский аптекарь изобрел спичку случайно. В 1826 году Джон Вокер смешивал химикаты палкой. На ее конце образовалась засохшая капля. Чтобы стряхнуть ее, он чиркнул палкой по полу, и вспыхнул огонь. Аптекарь не запатентовал изобретение и не получил ни славы, ни денег.
5: Факт третий.
7: В 1830-х годах в состав спичек начали добавлять белый фосфор. Он легко воспламенялся, был дешев, но ядовит. Отравить человека можно было одной спичечной головкой. В 1906 году приняли Бернскую конвенцию, которая запретила использование белого фосфора в спичечном производстве.
5: Факт четвертый.
7: Ежегодно в мире производят 30 миллиардов коробков спичек.
5: Факт пятый.
7: Стандартный спичечный коробок можно использовать в качестве линейки. Он ровно 5 сантиметров в длину.
5: «Дай 5. 5 удивительных фактов о спичках».
8: Максимы.
3: Иван Андреевич Крылов. Лев и волк.
8: Лев убирал за завтраком ягненка, а собачонка, вертясь в круг царского стола, у льва из-под когтей кусочек урвала. И царь зверей то снес, не огорчась немало. Она глупа еще и молода была. Увидя то, на мысли волку вспало, что лев, конечно, не силен, коль так смирен. И лапу протянул к ягненку так же он. Он вышло с волком худо. Он сам ко льву попал на блюдо. Лев растерзал его, примолвя так: «Дружок, напрасно, смотря на собачку, ты вздумал, что тебе я так же дам подачку. Она еще глупа, а ты уж не щенок».

0: «Лев и волк». Читал Владимир Левашов.
1: Как у нас в садочке розочка цвела.
2: Цветы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды безобразны.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. За неделю российские вооруженные силы нанесли массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Били по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре боевиков. Кроме того, под удар попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделения южной группировки войск освободили Юрковку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что за прошедшую неделю в ДНР освободили еще 2 населенных пункта. В Константиновке наши штурмовики наступают в микрорайоне Николаевский. Освободили от украинских боевиков 627 зданий. В Красном Лимане за неделю штурмовые отряды группировки войск Запад овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание. В Астане состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ. В нем приняли участие представители России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники обсудили военно-политическую обстановку и перспективы взаимодействия по линии генеральных штабов. Главы делегации также возложили цветы к монументу «Защитники Отечества» в Астане. В украинских биолабораториях изучали возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом на брифинге Министерства обороны заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Алексей Ртищев. Биолаборатории находились в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Эти данные содержатся в документах, которые были опубликованы офисом главы национальной разведки Соединенных Штатов, добавил Алексей Ртищев. Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками, блиндажи противника и самих украинских боевиков в Харьковской области. Координаты целей передали операторы разведывательных дронов «Залам». В своих задачах рассказал наводчик с позывным «Ворон».
2: «Гиацинт-Б», с них работаем по пунктам управления БПЛА, по пехоте. Если не умеешь, то сложно будет, а так, когда уже привыкнешь, то... Легко даже, да, можно сказать, легко. Ну, в общем, я на СВО 2,5 года уже. Наводчикам, год, наверное.
1: Бьют артиллеристы с высокой точностью. Это позволяет ликвидировать объекты, которые мешают продвижению наших штурмовых групп. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
3: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и меняют мир.
2: Сегодня у нас в гостях профессиональный кладоискатель. Человек, который видит Землю насквозь и, более того, нашел уникальную монету золотой угорский времен Бориса Федоровича Годунова. Владимир Порываев. Рады приветствовать.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Клад, клад, клад. Ура.
3: Ура.
1: Так что же это за уникальная монета золотой угорский, которую вы нашли?
3: Вы знаете, вот на момент нахождения их было известно 12 экземпляров. Что-то в ГИМСе, Государственном историческом музее, что-то в Эрмитаже и что-то в частных коллекциях. И, в общем-то, было известно, у кого какая. Ну, конечно, какое-то количество этих монет тайно, скрыто находились в коллекциях. Но вот на тот момент 12 известных экземпляров. Очень редкая монета. Вот. И не просто редкая, а уникальная монета.
2: То есть каталогизированы были. Вот 12 монет известны.
3: 12 монет известны, да. Какое-то количество, ну, наверное, я могу предположить, то в каких-то частных коллекциях, да, и неизвестно их нахождение. Но все равно это все на единицы. Счет идет не на десятки, а на единицы.
2: Но это предположение, потому что точно знать мы об этом не можем. А вот 12 известных.
3: Да, 12 известных.
1: Когда это произошло? Когда вы ее нашли?
3: Это произошло несколько лет назад. Ну, вы знаете, я вот честно могу сказать, что совсем-совсем тонкость нахождения я не могу раскрыть. Вот. Но
2: профессиональный секрет.
1: Это тайна, да?
3: Да,
1: секрет,
3: вы знаете, да. Это у нас, понимаете, вот самое главное – это место в нашей деятельности, да? Потому что находки – это не грибы. Вот если вы грибы урожай собрал, выросли новые. А здесь вы находки собрал какой-то урожай, да, с места, и новые не появятся. Поэтому для нас самое главное место, и любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. Потому что это место еще в разработке, и если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
1: То есть я не могу вас спросить о том, а где вы ее нашли?
3: Ну, я могу ответить, но это будет так немножко размыто в земле.
2: Спросить можно, просто какой ответ мы получим на это?
3: Нет, ну здесь я неправильно сказал, она была найдена не в земле, она была найдена в воде.
2: А сохран, вот, например...
3: Это золото, это золотой угорский, у нее сохран был идеальный. И знаете, что получилось самое интересное? Значит, эта монета была, золотая монета, найдена магнитом поисковым.
1: То есть это она была, металлоискатель она... вот этот самый?
3: Нет,
1: нет,
3: не
1: это
3: металлоискатель, что-то это поисковый магнит.
2: Бросаешь его на веревочке, и к нему начинают притягиваться
1: как он
2: различные
1: выглядит-то?
2: Предметы.
1: Я не понимаю.
3: Как магнит.
1: Как большой магнит?
3: Ну, небольшой.
2: Просто
3: вот
2: мощный.
3: Такого. Да, просто мощный магнит. То есть я бросал магнит, по-моему, или 400, или 300 килограмм. Бросал, ну, достаточно в таком месте. Оно оказалось историческое, очень глубоко историческое. Я не знал об этом. К нему, к магниту прицепился шкворень металлический тех времен. Времен, ну, какое-то там, какое-то металлическое изделие. Времен Бориса Годунова.
2: И, от телеги, да, или вот от
3: чего-то? Ну, что-то, нет. Ну, тогда мало было деталей. Металл был ценен. Когда-то этот шкворень попал... Ну, там были мосты, там были переправы, там была набережная. Вот каким-то образом он попал в воду. Какой-то шкворень, ну, какая-то железяка. И потом на него упала эта монетка и прикипела. То есть какая-то диффузия произошла там. Прикипел чуть-чуть.
2: Склеились.
3: Да, склеились, да. Вот, у меня на магнит прицепился шкворень. Когда я его достал, на нем была монета. То есть все были в шоке совсем. А когда разобрали, что это такое, ну, это просто было, понимаете.
2: Не сразу было понятно, да, что это из-за монеты?
3: Ну, было сразу понятно. Я же все-таки, как говорится, извините, там, федерального уровня специалист нумизматики. Вот, и сразу было понятно, что что-то уникальное, что-то необычное, золотое. Ну, а когда уже понятно было, что это такое, ну, здесь, ну, понятно.
1: А когда это стало понятно, что это такое, вы сказали, когда стало? Ну, то есть прошло какое-то время?
3: Принесли ее там в лабораторию, вымачивали в дистиллированной воде этот шкворень. Там аккуратненько, там зубной щеточкой, там с хозяйственным мылом чуть-чуть так это отмывали. То есть нельзя было ни химии никакой использовать, ничего.
1: А вы это сами делали или какую-то специальную лабораторию?
3: Ну, я специалист федерального уровня в области нумизматики, да, поэтому я делал это все сам. Вот так вот. И когда уже монета, как говорится, отстала от шкворня, ну, стало все понятно.
2: Владимир, а вот такой вопрос сразу. А можно, обрабатывая обнаруженный предмет, случайно повредить его?
3: Постоянно это происходит. Поэтому вот начинающим кладоискателям, нумизматам, я такой дам совет, как говорится, не умеешь, не трожь. Это знаете, как вот это, у тех, кто работает по военной археологии, у них очень такое простое, чтобы какой-то взрывоопасный предмет не принес тебе вреда, не трогай его. Здесь то же самое. Чтобы не испортить, не трогай.
2: Не знаешь брода, да, не лезь в воду.
3: Да, вот это самое, такое самое простое, самое понятное. Не знаешь брода, не лезь в воду. Все.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А было когда-нибудь такое, что вот прям сундук, а там драгоценные камни, золотые монеты? Вы просто скажите, да или нет?
3: Не отвечу, по-другому отвечу.
1: Почему?
3: Расскажу. Потому что вот это вот, знаете, пират одноглазый, попугай на плече, как говорится, ноги нету, это деревянная нога, рядом сундук стоит.
2: Вся
3: это,
2: романтика.
3: Да, это вот это вот такие вот обыватели такие представления по поводу кладов, что это сундуки. Нет, прятали все время в других сосудах. Практически не было такого, что именно в сундуках. Потому что самое такое вот место, где прятали клады, это земля. Самый этот известный банк, это земляной банк у нас так называется, да? То есть прятали же это как? Что такое клад вообще вот изначально? Это сейфовая ячейка, которой вы пользовались. То есть не было в те времена, когда прятали клады, не было банков. А если были, то они были доступны или каким-то крупным купцам, или каким-то ремесленникам крупным, там, дворянам. А обычные крестьяне, там, еще что-то какие-то, вот, они не носили с собой деньги постоянно, они прятали его в земельный банк, зарывали в какой-то глиняный сосуд в землю.
1: Ну вот именно, кубышка, да?
3: Кубышка, да, кубышка, именно это сосуд для хранения денег, именно кубышка. Поэтому какая-то кувшина, какая-то кубышка, там, вот типа такого что-то. Поэтому вот эти сундуки нет. Такого не было.
1: Хорошо, это если, допустим, крестьяне, да, или просто людины, да, как мы говорим. А если это князь, и он решил зарыть клад?
3: Все равно не в сундук.
1: Что, тоже...
3: Сундук в земле разрушается, сгнивает. Нет, это запечатывали...
2: Керамика нужна,
3: керамика.
2: Да?
3: Это керамика или чугунок. Это в такие вот вещи, куда талые воды не зальются, не испортят все, что там это. Нет, это не сундуки никак.
2: Но ведь в землю легко закопать, и потом не найти. Что-то поменялось, деревья сгнили, упали, дорогу проложили.
3: Вы знаете, да, правильно говорите. Я один раз, у меня вот ума хватило, я в каком-то лесу копал, по аналогии просто, и не захотел с собой рюкзачок таскать там со всеми своими вещами, и сделал такую стратегическую ошибку, совершил, спрятал свой рюкзак в лесу под дерево.
1: И?
3: Ну как, ну в лесу под дерево, понимаете, да, ну чего. Ходишь, ищешь, вот дерево, вот лес. Вот так вот. Здесь то же самое, да, бывало такое, да, но редко, потому что прятали все время на подконтрольной территории. То есть это земельный банк, этим пользовались. Это пошел на ярмарку, пошел, взял деньги. Лишние появились, доложил. Это сейфовая ячейка была. И в разряд клада это переходило тогда, когда ты там, например, пошел в лес, там, а тебя медведь задрал. Или еще что-то. Прятали на подконтрольной территории. То есть прятали это в основном это в самой избе, в земельной полизбы и хозпостройки. Ну, часто у меня, например, предпоследний клад и предпредпоследний клад у меня были в погребных ямах. Погребные ямы, яма под погреб.
1: А в стенах? Замуровать в стену?
3: Знаете, вот разные периоды мы с вами путаем, потому что в какую стену у деревянной избы ты там замуруешь?
2: Хронологически, то есть важно,
3: да,
2: какое
3: здание? Здесь, да, какие периоды. Потому что, ну, в основном, например, если города, то это очень часто под полом. Ну, знаете, вот я вам сейчас расскажу все тонкости, меня коллеги по цеху побьют потом.
1: Все-таки я осмелюсь задать вопрос, как найти клад, но ответ через небольшую паузу.
0: Реклама. Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики.
4: За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях настоящий кладоискатель. Владимир Порываев, человек, который нашел уникальную монету «Золотой угорский царя Бориса Годунова». Владимир, расскажите, а что такое клад? Вот есть какое-то определение, что такое клад?
3: У клада есть очень четкое определение юридическое. Я его недословно назову, но так близко к истине. Значит, что это денежные или иные ценности, которые специально спрятаны в землю или в какие-то там другие среды, и на которые хозяин по каким-то причинам потерял право собственности.
2: А как понять, специально спрятали или обронили возле проезжей дороги?
3: Нет, это очень, опять же, есть вот такие юридические термины. Есть такое понятие находка, есть понятие клад. То есть находка – это единичная вещь.
1: Это количество.
3: Угу. То есть можно одну находку, просто вот где люди жили, там они и теряли. То есть вот где-то какое-то жилье, да, вот рядом просто какие-то потеряшки у нас так называются, да.
2: Это не клад.
3: Это не клад, это единичные потерянные вещи. Но они иногда, некоторые по своей ценности превосходят многие клады.
2: Ну, а если вот с юридической точки зрения, клад я должен отдать государству, у меня какой-то процент, а если находка единичная, потеряшка?
3: То же самое, по закону. Значит, должен проинформировать. У нас такое, знаете, вот очень мы начальным кладоискателям рассказываем, когда их инструктируем, да, то, что вот, если ты нашел там шлем Александра Македонского,
1: так.
3: Вот так вот, ты должен...
1: Или золото Колчака.
3: Нет, золото Колчака – это клад. А шлем единичный, а находка шлем... потерял, да.
2: Обронил Александр Македонский.
3: Да, потеряшка. Вот, ты должен проинформировать о нем органы местного самоуправления или полицию. Ну, понимаете, да, что это вот утрировано, что там шлем Александра Македонского, я просто, чтобы понятно
2: было. Ну, понятно, какой образ.
3: Вот, да, как образ. Вот, и если там в течение, по-моему, 8 месяцев Александр Македонский не придет за своим шлемом, то право собственности переходит вам. Примерно
1: так. Вот это интересно. Знаете, Владимир, у меня забава есть такая, разговаривать с искусственным интеллектом. Я ему задала вопрос, как найти клад? И искусственный интеллект мне тут выдал целую инструкцию, что нужно сделать, чтобы найти клад.
2: Ты что-то попробовала из этого?
1: Нет, я хотела у Владимира поинтересоваться, прав ли искусственный интеллект. Угу. И в первом пункте изучить старые карты, чтобы найти места, где раньше находились населенные пункты.
3: Рассказываю. На царе нашей кладоискательской деятельности это было, в общем-то, актуально. Но карты, где были... Ну, в общем-то, правильно, немножко он правильно сказал. Это искусственный интеллект, но под современные реалии не до конца подходит. Почему? Потому что на заре нашей деятельности, 90-е, середина 90-х, начало 90-х, это было очень правильно. И сейчас это относительно правильно, но старые карты, они все есть в свободном доступе. И все эти населенные пункты, они вычисляются, ну, достаточно просто. Они взрыты 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад. Поэтому сейчас актуально самостоятельно искать населенные пункты по системе, по кладоискательской системе. Есть такая вещь.
1: Ух ты.
3: Да. Поэтому вот относительно правильно.
1: А что такое? Можно хоть какие-то тонкости? Что это за кладоискательская система?
3: Я просто боюсь, меня коллеги побьют, если я все эти тонкости...
1: Хорошо. Ну,
3: только вам скажу.
1: Грубо, да.
3: Только вам скажу. В каждом регионе есть система расселения людей, как они селились. То есть у нас, еще раз скажу, клады прятали на подконтрольной территории. Это двор. 95%. 5% только одному известное место. Только ему одному известное какое-то примечательное место. И смысл кладоискательства сводится к тому, что находить жилье. чем дольше оно просуществовало, тем более оно богато было, тем больше вероятность нахождения клада.
1: Даже если оно там уже практически разрушено, да, это жилье?
3: Нет, о нем вообще ничего нет. Это ничего. Только я, это я там по каким-то косвенным признакам скажу, что здесь было жилье, здесь люди жили.
8: То есть человек...
3: Вы не увидите это, вы не увидите, вы идете по лесу, вы проходите, вы не знаете, что здесь стоял двор.
1: Ров и ров. Ух ты.
8: Какой двор? Человек нет. Обычный даже не определит, по-видимому,
3: не
8: что
3: определит,
8: здесь дом был.
3: Не определит, не поймет. Никак. Это было 400 лет назад. Угу. Я пойму. Там.
9: Ров это, знаете, ров это уже, это в основном он, рвы, они везде, это генеральное межевание. Было Екатерининское, там эти рвы, границы землевладений. Вот. Здесь ров это не показатель жилья. Здесь вам надо найти двор, надо, где жили люди. И есть определенные, опять же, критерии понять, что это было не хозяйственные какие-то фундаменты, не хозяйственные строения, а именно жилые. Потому что прятали на своей территории.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
8: А что берете с собой из оборудования? Вот изучили карты.
1: А это вот, кстати, второй пункт у искусственного интеллекта. Да потому
3: я
1: он сказал изучаю. Металлоискатель для
3: поиска. Я не изучаю карты. Я уже не изучаю карты.
1: Я думаю, что
8: у вас своя система.
3: Это
8: своя
3: не
8: система.
3: У меня, это на общее.
8: Общая, да, кладоискательская. Что берет с собой кладоискатель? Лопату, металлоискатель?
3: Значит, основа, основной прибор рабочий, да, рабочий инструмент кладоискателя, конечно, это металлоискатель. Вот. И начинающим кладоискателям я... Буду рекомендовать брать сразу нормальный металлоискатель.
1: А они продаются где? В специализированных магазинах?
3: Любой начинающий кладоискатель, я же не прячусь, как говорится, может на меня выйти, я порекомендую все остальное. Да, они, конечно, они продаются. Ну, просто вот скупой платит дважды.
8: Лучше один раз взять хороший.
3: Да, нормальный, да.
8: И учиться. Да. А научиться с ним работать как можно?
3: Смотрите, я вам тогда сейчас сразу расскажу. Опять же, это очень поможет начинающим кладоискателям. От чего зависит количество находок? То есть вообще вот кладов. Первое, конечно, это место. Первое место. Но надо искать его. Есть, опять же, методики, вот как найти место. То есть карты уже, то есть они так чуть-чуть помогают.
8: Прошлый век.
3: Да, уже по-другому надо искать.
1: Учебник карты... истории читать не надо при этом. Я имею в виду вообще историю.
3: Ой, я сейчас попытаюсь объять необъятное. Давайте
1: поняла.
3: Я тогда с этого немножко скажу.
1: Хорошо.
3: У нас есть два вида кладоискателей. Вот одни изучают карты, какую-то литературу историческую читают, там, в каких-то форумах сидят, информацией делятся. Ну, в леса они в поля попадают, там, редко.
8: Теоретики.
3: Да, такие теоретики, да. Вот они все постоянно как-то, вот они там, форумчане там такие вот. А другие как ступы копают. Вот во-вторых, больше. Вот у нас, знаете, как вот очень хорошо говорят, вот не пошел копать, точно не нашел.
8: Факт.
3: Да.
8: А лопата специальная или любая подойдет?
3: Значит, нет. Нет, смотрите, чем выше лопата, тем меньше вы нагибаетесь. Меньше нагибаетесь, меньше спина удает, и рычаг больше. Обязательно горизонтальная ручка, обязательно. Не вот это вот, вот
8: ага,
3: штырь.
8: Ага, понятно.
3: Да, все, это полчаса у вас будет кровавая мозоль. Обязательно горизонтальная ручка. Вот так вот. Ну, дальше это вес. У меня, например, полностью титановая лопата, полностью.
8: Ого!
3: Полностью. Это понятно, что это не дешевая вещь. Вот так вот, но она такая высокопрофессиональная, это вечные вещи, она весит она как пушинка. Вот так вот.
8: А что еще? Металлодетектор, металлоискатель, лопата.
3: Остальные вещи, они повышают комфортность и немножко убыстряют процесс. Вот так вот. Ну, что в конце концов так сказывается на количестве находок. То есть такая локализатор, пинпойнтер, например. То есть это вы уже выкопали, вы уже нашли. Валяется вот эта чешуйка, которая с ноготок, там, вот эти в комочках земли. И у вас такая морковочка. Вот вы раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, быстренько локализовали, как говорится, где у вас лежит это.
8: А вот чешуйка-монетка.
3: Да, монетка-чешуйка.
1: Подождите, а вот эти щеточки, как у археологов,
3: чего?
1: Есть?
3: Чего?
1: Нету?
3: Чего?
1: Ну, такие
3: а
1: вот кисточки.
3: А зачем?
1: Смахнуть древнюю пыль.
3: Я вон это джинсы потер, и все. Не, ну я видел, есть такие у нас вот среди комрады, вот я не понимаю их действий. Они с каким-то этим ходят, у них какие-то пшк-пшк-пшк. Типа, знаете, как цветы опрыскивать.
8: А, как аэрозоль, да, какой-то?
3: Да, аэрозоль какая-то. Вот я зачем это делаю, непонятно. Вот они монетку достают, он ее так там красиво так на камеру так пшк-пшк-пшк попшикал, что-то такое. Ты слушай, какой-то щут. Я вот смысл действия не понимаю.
8: Ну, если на камеру это блогеры. Они не столько кладоискатели, сколько блогеры.
3: Вот это вот золотые слова, правильно говорите.
1: А Владимир, а вы можете все-таки посчитать и назвать хотя бы примерную цифру, сколько кладов вы нашли?
3: Так.
1: Хорошо, с другой цифры начнем. Сколько вы занимаетесь кладоискательством?
3: Не поверите, мне 55 лет, 49 я занимаюсь кладоискательством. Но с прибором, с поисковой техникой, это где-то с середины 90-х.
1: Раз
3: до
1: в год,
3: этого без.
1: Раз в год вы что-то донаходите?
9: Что имеется в виду? Я нахожу каждую неделю.
1: Каждую неделю.
9: Каждую неделю нахожу, что-то нахожу. Но это не обязательно клад. Клад, это, знаете, оно...
1: Это
9: не спрогнозируешь. Да.
1: У нас сегодня в гостях самый известный в России кладоискатель Владимир Порываев. Человек, который организовал первую и единственную у нас в стране профессиональную кладоискательскую контору.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 73,3%. Это следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что 67,7% граждан выражают одобрение его деятельности на посту президента, при этом 21,8% оказались недовольны работой главы государства. Вместе с тем, в рамках опроса респондентам дали возможность высказаться относительно правительства страны. Выяснилось, что одобрение Кабмин получил от 44% опрошенных, а негативное отношение к его работе выразили 25,4%. В ветеринарном институте в Харькове изучали способные передаваться людям заболевания, обладающие пандемическим потенциалом, сообщили в Министерстве обороны России. Подробности рассказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Алексей Артищев.
2: Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. В их числе высокопатогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней. Болезнь Ньюкасла, обладающая пандемическим потенциалом.
1: Ранее стало известно, что Национальная разведка Соединенных Штатов проводит расследование в отношении 120 биолабораторий, располагающихся за пределами Соединенных Штатов и финансируемых из американского бюджета. Безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечена в полном объеме и не несет угрозы. Об этом заявил директор станции. В результате ударов ВСУ повреждены около 20 единиц техники транспортного цеха. Директор назвал тяжелой ситуацию с логистикой станции, в том числе с доставкой персонала. Атаки перестали быть единичными, они создают серьезные сложности для работы объекта. Напомню, сегодня ВСУ нанесли 14 ударов беспилотниками по транспортному цеху. Возникло возгорание в одном из боксов. Пострадавших нет. С начала года погибли 2 сотрудника ЗАЭС, 6 ранены. Список разрешенных для купания зон в Москве сократился до 7, об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре. В зонах отдыха Большой городской пруд и пляж Динамо качество воды ухудшилось, в связи с чем купание в настоящее время там запрещено, пояснили в ведомстве. Ранее в столичном Роспотребнадзоре запретили купание на пляже Тропарева, однако 11 июня данную возможность вновь разрешили. И о погоде. Желтый уровень опасности объявлен в московском регионе из-за прогнозируемой грозы, сообщили в гидрометцентре. В выходные синоптики обещают ясную погоду, средняя температура ночью 13-15, днем 22-24 градуса тепла.

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Владимир Порываев у нас сегодня в гостях, самый известный в России кладоискатель. Человек, который нашел уникальную монету «Золотой Угорский» царя Бориса Годунова. Владимир, клад найден. Что делать, когда вы нашли клад?
2: Ну, я всех призываю быть белыми кладоискателями, поэтому поступить по закону.
1: Как это?
2: Значит, по закону вы, опять же, должны проинформировать или органы местного самоуправления, или полицию о своей находке. И если представляет какую-то культурно-историческую ценность, да, то это отходит государству, соответственно. 50% государству.
1: Раньше было, по-моему, 25%.
2: Ну, нет? Это очень-то давно, это в советское время. 50% отходит государству, 50% делятся между нашедшим и собственником земли.
1: По 25%? По 25%,
2: если между ними не было иных договоренностей.
3: А вот вы говорите, 39 лет вы уже в кладоискательстве.
2: 49.
3: 49 даже. Свои первые находки помните? Наверняка же.
2: Да, это две монеты. Одну нашел в Москве.

0: Вы сразу поняли, что это монеты необычные, это не кто-то из прохожих
1: обронил? Понимаете, вот я же не просто кулыскателем стал.
2: Вот почему?
1: Да,
2: вот у меня
1: потому
2: был второй
1: что это
2: вопрос.
1: Воля, воля Божья. Это в жизни происходит цепь событий, которая тебя направляет.
0: Вас выбрала профессия, а не вы ее.
1: Правильно.
2: Вы даже написали сборник рассказов. «Приключения профессионального кладоискателя».
1: Да.
2: Вот у меня вопрос. С какими приключениями профессиональный кладоискатель может столкнуться?
1: Вы знаете...
2: Например,
1: это очень,
2: самое
1: очень,
2: яркое.
1: Очень мистическое... Ну, яркие они все. Это очень мистическая деятельность. То есть, если вы читали, я там и регулярно сталкивался с привидениями. То есть, какие-то там внешние... Не внешние, какие-то силы такие там потусторонние там пытались воспрепятствовать моей деятельности.
2: Расскажите, пожалуйста, мы обязательно прочитаем, но вот вы вот сейчас для наших слушателей поделитесь.
1: Ну, знаете, вот все-таки у кладоискательства есть какой-то такой вот такой дух немножко, ну, грубое слово, мародерство. Но брать не твое, не то, что ты прятал.
0: Авантюризма.
2: Чужие вещи, как бы.
1: Чужие
2: взять.
1: Вещи, да. Ну да, как-то вот есть что-то такое, знаете, вот. И, например, есть такие святые места, да, вот в каждом регионе есть какая-то легенда о каком-то своем там граде Китеже, примерно так. То, что здесь было село, там его какие-то там французы, татары, поляки, литовцы хотели захватить, оно стояло на озере, провалилось, все там. Вот так. У нас тоже такое есть рядышком, где я работаю. Там на старых картах еще озерцо показано, сейчас его уже нет, оно заросло все. И какие-то эти там трактористы там, или пастухи, которые утром выгоняют коров в ране, они там услышали такое там церковное пение из этого озера.
0: Ну, казалось бы, легенда.
1: Да, да, да. Там трактористы находили осколки колоколов, я знал это место. Вот, и, понимаете, вот, оно не допускало меня до себя, это место. Так вот, оно хорошее место, я знал.
2: То есть, череда каких-то событий было,
1: события,
2: я
1: да,
2: так понимаю.
1: Например, я еду из Москвы там на электричке, чтобы как раз туда ехать, да, и в этот день приходит зима. То есть, у меня до Домодедова сухо и тепло, после Домодедова у меня метр снега. То есть, я уже копать не могу. У меня такое появляется, такое, я хочу туда попасть, мне надо, меня уже, оно не допускает. Первый там раз, ну, просто не могу, то есть, я там становлюсь, там, собаки дикие на меня нападают. Я знаю, что по нему надо выйти, идя по руслу ручья. Вот он раз, так куда-то ручей так раздваивается, куда идти? Ну, туда пойду. Раз туда, не то. Вот так вот. Ну, такие вот все события.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
0: Владимир, а есть у кладоискателей приметы какие-то, когда вот, ну, точно не надо ехать на поиски или наоборот надо?
1: Я расскажу вам реальный случай, когда группа комрадов уехала копать Белоруссию. Ну, приехала, стала лагерем и отметила свой приезд. Улегли спать, а один из тех, кто приехал, пошел, это как, ну, они там, многие кладоискатели, они такие эти, как они называются-то, ну, верят всяким там этим земной дедушке там, всякое такое, такие вот. И он перед тем, как спать ложится, вышел от лагеря, да, там палатки стоят, машины, и 8 монеток современных в поле так раз выбросил.
0: Чтобы вот. Приманить, да?
1: Земляному дедушке. Угу. Земляному дедушке.
0: Жертва.
1: Да, такое вот. И с утра они проснулись, все ушли. Это как его копать. Вечером возвращаются, находок нет никаких, ничего. Подходят к лагерю. И вот этот, который 8 этих монеток бросил, поднимает практически уже вот около машины, около лагеря. Дорогие монеты достаточно, большие, крупные серебряные монеты. Вот. Угадайте, сколько?
2: 10, 12, сколько?
1: 8 бросил?
2: Точно, 8 бросил и 8 поднял.
1: Конечно.
2: Теперь я сейчас поняла эту взаимосвязь-то. Да. А вы один, я даже не знаю, на работу на эту ходите?
1: Я жадный немножко, вот у меня есть грех такой, я жадный. Понимаешь, если идешь с кем-то, это делиться надо. У нас договоренности такие, то есть ты перед тем, как выходишь, сколько раз я не договорился, столько раз мы нашли клад.
0: А с другой стороны, наверное, вроде коллеги, а вроде и конкуренты.
1: Ну, здесь, знаете, вот приводишь человека на свое место, да, на свое место. То есть, ты его нашел, это место, ты его нашел. То есть, человека приводишь, ну, как компаньон, на место, которое ты можешь без него там обрабатывать, да. И он находит какую-то вещь, ты туда 5 раз ездил, ничего не было там такого жирного. Он, как говорится, раз находит, ну, жаба немножко душит.
2: Я просто к тому, что, может быть, это и опасно. Если есть партнер все-таки, который может помочь, наверное, могут быть совершенно разные случаи,
1: да,
2: во время,
1: да, да, да, да, да,
2: этого
1: и
2: похода.
1: Я, например, наталкивался, как говорится, ну, совершенно четко безумного человека, который там что-то голый бегал по лесу, орал, на неадекватного егеря, который на меня там ствол наставлял. То есть, такие вот вещи. То есть, бывает всякое. То есть местные жители, особенно каких-то таких вот депрессивных регионов, если у тебя

0: Металлоискатель, значит, у тебя полный карман золота.
1: Вы упомянули, да, вот регионы, где...
2: Депрессивные регионы, где уже людей не осталось практически.
1: В каком регионе вам, ну, интереснее всего работать?
2: Вот честно скажу, чем ближе к большим таким вот мегаполисам, большим городам, да, чем была более плотность населения, столица...
3: Тем больше вероятность,
2: да,
3: что-то...
2: Да, все, дороги сходятся, больше, богаче люди жили.
1: Есть ли сезонность какая-то,
2: конечно,
1: в этой работе?
2: Конечно, с глубокого снега до первой проталины просто работать не можете. Это где-то сезон у нас открывается 10-15 апреля и заканчивается, ну, когда уже снег выпал, и где-то сантиметров 20.
3: Но можно переключиться, поехать пляжи пообследовать, чердаки.
2: Да можно и не ехать никуда, правильно, заброшки. Дома под реновацию, чердаки, канализации, аквапарки, коллекторы, речки, которые дома еще не покрылись. Много еще колдоискательств, которые занимаются всеми видами колдоискательств.
1: Я тут почитала и выяснила, что по подсчетам ученых на сегодняшний день в земле и на морском дне спрятаны сокровища общей стоимостью свыше 900 миллиардов долларов. Если переведем по нынешнему курсу рубля, то это получается на 73 триллиона рублей.
2: Поэтому государство всеми силами должно поддерживать нашу деятельность, оказывать нам содействие и не мешать никак, потому что, ну, в такое непростое, тяжелое время это такой, знаете, такой достаточно серьезный довесок к семейному бюджету. Понимаете, вот папа водитель троллейбуса, мама медсестра, пару детишек, а здесь вот он, вообще вот вся наша деятельность, она очень полезна, очень полезна.
3: А черные кладоискатели, как их вообще отличить?
2: Не, мухи отдельно, котлеты отдельно, это совсем я.
3: Но значит, вот мы...
2: очень четко различие.
3: Да.
2: Черные кладоискатели, они работают вне, нарушают морально-нравственные законы. Гробницы, могилы,
3: монастыри,
2: церкви,
3: кладбища.
2: Да, все такое, курганы, памятники культуры, археологии, там какие-то могильники, все такое, это черные, да. Они нарушают морально-нравственные законы, религиозные законы. Опять же, это, ну, нельзя вот это... Говорится, могилы нельзя, монастыри нельзя.
3: Святотатство.
2: Да. И, соответственно, они нарушают государственные законы. То есть у нас вот четко у нас законодательство, которое регламентирует нашу деятельность. Это, опять же, я очень порекомендую новоначальным кладоискателям перед началом своей деятельности изучить, чтобы быть белым кладоискателем, чтобы не подставляться самому и не дискредитировать коллег.
1: Владимир, есть ли у вас мечта? Какой клад вы хотели бы найти?
2: Ой, рассказываю. Просто, значит, был такой губернатор какого-то золотоносного края. Недалеко, там 20 километров от моей родины, у него была деревушка, где он жил, у него была усадьба. Перед началом революции он построил там большую усадьбу, дом. Сад был перед началом революции 8 человек. Там его родственников, с которыми он уехал там, во Францию, тащила ларец, 8 человек еле тащили, которые, ну, в саду в этом спрятали. Все, я знаю, все локализовал. Ну, то работа, то семья, никак не доеду.
3: Найдете, расскажете нам и нашим радиослушателям.
1: У меня уже глаза загорелись.
2: От чувства.
3: Договорились. Тогда мы желаем найти вам этот сундук.
1: А у меня все-таки еще один вопрос. Вот скажите, Владимир, а зачем вы ищете клады? Вообще, зачем искать клады?
2: Ну, я вначале сказал, что это же сверху призвание, это же не я придумал, это мне назначено быть кладоискателем. Поэтому вот этот мой, как говорится, моя стезя, мой долг, который я служу и выполняю.
1: А другие, вот зачем они ищут, как вы считаете?
2: Знаете, ну вот мужчина по-русски мужчина, там не француз какой-нибудь, там не этот... псевдодемократ, там какой-нибудь англичанин, да, русский мужчина, это охотник всегда. Кто-то за грибами охотится, кто-то за зверушками, кто-то за рыбой, кто-то за женщинами. То есть это всегда охотник, это в крови.
3: Синдром добытчика.
2: Да, добытчик, да, вот я тоже не могу. Но я зверушку застрелить не могу. Так рыбу еще могу поймать, а там какую-то птичку или там обидеть какую-нибудь, там зайчик, это не могу. Поэтому, а вот это вот внутри, в крови, вот этот вот добытчик остается. Поэтому ищем клады.
1: Владимир, спасибо вам большое, что вы к нам пришли и поделились своей уникальной историей поиска и находки. Владимир, настоящий, вот под нашу программу я иду искать. Действительно,
3: совершенно верно. Поэтому, Владимир, желаем всяческих успехов в кладоискательстве и ждем снова.
2: Спасибо.
1: У нас сегодня в гостях был самый известный в России кладоискатель Владимир Порываев. Человек, который нашел уникальную монету «Золотой Угорский» царя Бориса Годунова, а также организовал первую и единственную у нас в стране профессиональную кладоискательскую контору. Еще раз большое вам спасибо, Владимир. Ну, друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Как у нас в садочке розочка цвела.
2: Цветы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Японские высокоскоростные поезда давно стали символом идеальной пунктуальности. Для пассажира это почти магия. Поезд приходит ровно в указанную минуту, двери открываются сразу, а движение начинается строго по расписанию. В Японии считают нормой точность до секунды. Любое, даже самое незначительное опоздание воспринимается как чрезвычайная ситуация. История таких поездов началась в 1964 году, когда Япония готовилась к Олимпийским играм в Токио. Стране нужен был быстрый и надежный транспорт, ходящий между крупными городами. Так появилась линия Токио-Осака. С самого начала инженеры сделали ставку на точность и безопасность. Этот принцип сохранился на десятилетия. Главная причина пунктуальности – организация. Расписание рассчитывают и проверяют многократно. Машинисты и диспетчеры проходят строгую подготовку. Каждый знает свою задачу до мелочей. Если поезд задерживается, персонал обязан объяснить причину и извиниться перед пассажирами.
2: Человек и время.
1: Есть и технические детали. Скоростной поезд ходит по отдельным путям, которые не предназначены для других поездов и грузовых составов. Это снижает риск задержек. Система управления движением постоянно следит за скоростью и дистанцией между составами. Ошибки практически исключены. Интересный факт. Средняя годовая задержка скоростного поезда составляет меньше минуты. Это при прохождении поезда сквозь тайфуны, землетрясения и сильные снегопады. Ну и в подобных условиях поезда в основном приходят по графику. Для японцев пунктуальность – вопрос уважения. Опоздавший поезд нарушает планы тысяч людей, поэтому 30 секунд превращаются в повод для разбирательства. Японский высокоскоростной поезд стал мировым эталоном не только из-за скорости до 360 км в час, а из-за доверия. Пассажир уверен, поезд обязательно придет вовремя.
2: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
3: Словарь современного города.
4: С. Светофор. 10 декабря 1868 года около здания британского парламента появилась загадочная конструкция. Высокий столб, а на нем две стрелки и огромный фонарь. Этот прибор изобрел специалист по семафорам Джон Пик Найт. Новое устройство работало так же, как и на железной дороге. Если стрелки опущены вниз, дилижансы, кабриолеты и повозки должны остановиться. Приподняты – можно ехать. А вот ночью включали специальный фонарь с линзами красного и зеленого цвета. Первый в мире светофор проработал всего месяц и взорвался. Восстанавливать его не стали и об устройстве забыли на следующие полвека. Бог создал автомобилистов, а Гаррет Морган сделал их равными. Так говорили в Америке в начале прошлого столетия. Гаррет Морган – это полицейский из штата Юта. В 1912 году он запатентовал электрический светофор. Очень вовремя. В США автомобильный бум. Регулировать движение вручную просто невозможно. А в Советском Союзе первый светофор поставили в 1930 году в Ленинграде на пересечении проспектов 25 октября и Володарского. Теперь это Невский и Литейный. Современный светофор – устройство сложное. Им управляет интеллектуальная транспортная система. Камеры в режиме реального времени фиксируют скорость движения машин, а компьютеры оптимизируют работу светофоров с учетом пробок, аварий и погоды. Все для безопасности.
3: Современного города.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Драгоценные камни в истории. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные освободили Юрковку в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. Там добавили, что она находится в 10 километрах от Славянска и Краматорска. Это открывает нашим войскам возможности по развитию успеха на славянском направлении. Кроме того, за неделю наша армия освободила 5 населенных пунктов в ДНР, а системы ПВО сбили 3909 украинских беспилотников. Также за этот период уничтожены 8 крылатых ракет «Фламинго», 89 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов «Хаймарс», добавили в нашем военном ведомстве. Россия располагает новыми материалами о военно-биологической деятельности Соединенных Штатов. Подробности рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
2: В ходе специальной военной операции нами получены дополнительные документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально значимые заболевания. Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государств.
1: Россия не раз инициировала обсуждение военно-биологических программ Украины и Запада, которые нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсичного оружия на площадках в Совбезе и Генассамблее ООН. Однако до сих пор в ответ Москва получала лишь отговорки и обвинения в дезинформации, напомнил Ртищев. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Рубль отреагировал укреплением. По данным Центробанка, устойчивая инфляция вернется к целевым 4% во втором полугодии текущего года. При этом безработица в стране остается на исторически низком уровне. Решение регулятора поддержало национальную валюту. Эксперты ожидают, что смягчение денежно-кредитной политики продолжит положительно влиять на рынки. Роспотребнадзор передал 7000 тестов на вирус Эболы Бундибуджо в Демократическую Республику Конго и Уганду из-за угрозы новой вспышки. Тесты прошли испытания и доказали свою эффективность. Ведомство одним из первых разработало и наладило производство этих тест-систем. Запросы на них поступили из КНДР, Туркменистана и Таджикистана. Эксперты Роспотребнадзора считают и обучают специалистов в Уганде, а также участвуют в противоэпидемических мероприятиях. В частности, команда из более чем 20 жителей Уганды уже прошла обучение методом работы в очаге инфекции. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как у нас в садочке розочка цвела.
4: Цветы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Как у нас в садочке розочка цвела?
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – цветы в мировой истории. Цветы сегодня – это классический подарок, изысканный комплимент, да много еще чего. А раньше? На самом деле, мало что изменилось. Много веков назад они навсегда завоевали любовь и восхищение человека. Стали неотъемлемой частью национальных обрядов. Заняли почетное место на гербах и флагах знатных домов и великих империй. Люди приписывали цветам особые смыслы и волшебные свойства. О них слагали мифы и легенды. Так в Древней Персии существовала красивая история о том, что роза была изначально белой. Но однажды соловей, восхищенный ее красотой, прильнул вплотную к цветку и нечаянно пронзил свое сердце острым шипом. Белые лепестки тут же окрасились кровью несчастной птицы. И на свет появилась первая красная роза. А еще бывают розы, и не только они, двухцветные, трехцветные. Это вообще отдельная история.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Первый закон Менделя. Грегор Иоганн Мендель сперва был просто Иоганном Менделем и оставался бы им до конца дней, если бы однажды не постригся в монахи. Дело было в Австрии в середине 19 века, а тогда, как, впрочем, и сейчас, монахам второе имя полагалось. Вот и стал он Грегором Иоганном. В монастыре Мендель изучал богословие, а параллельно занимался биологией и работал в местном саду. Горох растил. Но не просто растил, а скрещивал разные сорта и смотрел, что из этого получится. И так, понимаешь, увлекся, что позабыл про еду и про паству.
9: Скажите, пожалуйста...
8: Коллеги-монахи ему говорят, что ж ты, брат Грегор, целыми днями в огороде копаешься, себя не бережешь. А он как будто и не слышит. Знай себе, пыльцу с тычинок берет и пестики ею посыпает. Походили монахи вокруг, да и махнули на него рукой. Делай, мол, чего хочешь, ботаник. А он возьми да и сделай. И не что-нибудь, а целое открытие. Произошло это так. Однажды Грегор Иоганн скрестил две гороховые особи. Одна особь была с красными цветами, а другая с белыми, симпатичная такая. По логике, что должно получиться? Правильно, горох с красно-белыми цветами, ну или розовыми в крайнем случае. Мендель тоже так думал и очень удивился, когда все цветы у гибрида оказались красными.
9: Ну и дела.
8: А куда ж подевались белые? Спросил Иоганн Грегора. А Грегор Иоганну и отвечает: вероятно, красный горох оказался более сильным и подавил наследственные признаки белого. А раз так, то в определенных условиях потомство первого поколения может унаследовать отличительные черты лишь одного из родителей. Это явление Грегор Иоганн назвал доминированием, а его последователи, ученые генетики, первым законом Менделя.
9: Ну, голова. Голова?
8: Кто-то обязательно спросит, а разве не может потомство унаследовать признаки обоих родителей? Отвечаем, и такое, конечно же, случается. Но это уже совсем другой закон того же Менделя. А первый, самый простой. Если да, то либо-либо.
7: Да, есть что рассказать.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. В Англии существует так называемая растительная эмблема страны. Двухцветная красно-белая роза. Ее окраска вовсе не результат неумелой работы селекционеров. Нет, Она является символом вооруженного конфликта 15-го столетия между представителями двух побочных ветвей английской королевской династии – плантагенетов. Отсутствие легитимного наследника в монаршей семье привело к войне между возможными претендентами на трон – Йорками и Ланкастерами. Это противостояние известно сегодня как «Война красной и белой розы». Шекспир об этом писал. Он, кстати, цветы очень любил. Вот его сонет под номером 54.
6: «Красивая красивей во сто раз, когда красу венчает благородство. Так роза восхитит не только глаз, есть в нежном аромате превосходство. Шиповник с ароматной розой схож, когда бутон раскрыт дыханием лета. Колючки те же, так же он хорош, порой такого же, как роза цвета. Но он красив и только. Пустоту красавец после смерти оставляет. А роза, умирая красоту, в нежнейшие духи переливает. И ты, как роза, услаждая слух, в стих перельется благостный твой дух».
5: Красно-белая роза на гербе Тюдоров. Символ завершения многолетней войны двух английских кланов счастливым браком потомка Ланкастеров Генриха VII Тюдора и Елизаветы Йоркской. В результате конфликта династия Плантагенетов сменилась новой – Тюдорами. И на гербе Великобритании появился некий символ компромисса между некогда враждовавшими королевскими фамилиями. Эту розу сейчас так и называют – роза Тюдоров. И это геральдический знак.
4: Исторические заметки –

0: Песню Атоса из советского фильма о мушкетерах знают все. Итак, «Лилия на плече кинематографической миледи». Если в христианстве этот цветок был символом непорочной Девы Марии, олицетворяя искренность и чистоту, то во времена Инквизиции лилия стала клеймом позора. Ее изображение выжигали на телах грешниц и преступников. Интересно, что к съемкам отечественной картины Маргарита Терехова готовилась очень тщательно. Вьющиеся длинные волосы, надменный взгляд и горькая усмешка. Другую миледи представить себе трудно. Актриса сделала все возможное. Мало спала, чтобы выглядеть изможденной. Буквально окунулась в историю. Выяснила, что прототипом ее героини была реальная женщина. И вот однажды, перед очередным дублем, на плече Тереховой проступило вдруг красное пятно в виде лилии. Все были в ужасе. Что это, мистика? Аллергия? Так или иначе, художнику оставалось лишь обвести это пятно, и клеймо было готово.
1: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ.
6: Ароматы лесных цветов парфюмерам не подвластны. И потому великая Сара Бернар украшала фиалками и дом, и одежду. Говорят, любимые цветы она скупала не букетами, корзинами. Другая французская актриса Ипполита Клерон без фиалок не могла прожить и дня. Так что некий, теперь уже забытый поклонник, каждый день присылал ей букет свежих цветов. И, наконец, первая жена Наполеона, Жозефина Богарне. С фиалками она познакомилась в тюрьме, куда угодила по ложному доносу незадолго до свержения монархии. Однажды в камеру к ней зашла дочь тюремщика и подарила заключенной букет голубых цветов. То был символ надежды. Жозефина поверила в грядущее освобождение, и, о чудо, так и произошло. С тех пор фиалки стали ее любимыми цветами, о чем, безусловно, знал Бонапарт. Утверждается, что на годовщину свадьбы император непременно дарил жене букет этих цветов, даже находясь на другом краю света. А на Руси С фиалками связана легенда об очаровательной девушке Анюте, влюбившейся, но, увы, брошенной. От тоски она умерла, а на ее могиле выросли трехцветные фиалки. С тех пор мы называем их «Анютиными глазками».
0: Тема сегодняшней программы – «Цветы в мировой истории». Гладиолус – тот самый, что в изобилии произрастает на наших дачах и мелькает в каждом втором букете 1 сентября, назван так в честь древнеримского меча. Гладиус на латыни – меч. Дело в том, что удлиненные листья гладиолуса по форме действительно напоминают лезвие холодного оружия. Отсюда, кстати, и появилось слово «гладиатор», то есть «меченосец». А вот японцы издревле обожествляли хризантему. Они видят в ней символ солнца. А что? Очень похоже. Кстати, высшая награда Японии так и называется – Орден Хризантемы. Но это еще цветочки.
7: «12 стульев». Троны – символы власти.
8: От посторонних глаз всесильного повелителя скрывают занавесы шелковых и золотых нитей, а также скользящая по периметру дверца «Кёнзё но сёдзи», на которой видны изображения 32 небесных святых. И ни один смертный не сможет увидеть владыку, если он сам того не пожелает.
9: Это даже не трон. С первого взгляда обыкновенный шатер. Вернее, необыкновенный. Сооружение массой около 8 тонн состоит из трехступенчатых возвышений восьмиугольной формы, сделанных из ценных пород дерева. Престол возвышается над уровнем пола на 6,5 метров. На верхней ступеньке находится простой с виду стул, но для жителей Японии нет ничего дороже в целом мире.
7: Такамикура. Хризантемовый трон японских императоров.
8: Это название придумали европейцы. Хризантемовый трон. В честь государственной печати Японии 1889 года, на которой изображен именно этот 16-лепестковый желтый цветок. Но сами японцы так не говорят.
9: Два сапога пара. Такамикура – коронационный шатер императора, и Мичодаи – шатер императрицы. Созданный во второй половине 17 века лучшими японскими мастерами и похожи как две капли воды. Сегодня они бережно хранятся в зале Сисёин-дэн в церемониальном дворце Киото. Оба шатра венчают фигуры золотых фениксов, символов мудрости, доброжелательности и долголетия.
8: Перед интронизацией старинные престолы, которым более 350 лет, отправляют на реставрацию. Аккуратно разбирают и на специально оборудованных грузовиках со скоростью не более 40 км в час везут в Токио.
9: Там, на территории Большого императорского дворца, проходят восстановительные работы. Обновляются лаки, краски, древесина. Реставрация идет долго, полгода. А Такамикура и Мичодаи никуда не спешат. Они как будто знают.

0: 12 стульев. Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. Лотос. Этот цветок любим и почитаем у многих народов. Древние египтяне, например, считали, что лотос является местом рождения всей Вселенной. Поэтому вовсе не удивительно, что символ власти, скипетр фараона, часто изготавливали в форме бутона лотоса на стебле. А вот в Китае этот цветок считается символом лета. В Поднебесной лотос олицетворяет чистоту, плодородие и целомудрие. Дальше идем. Этот цветок – символ Флоренции. До 12 столетия украшал герб Франции. В Японии лепестки этого цветка символизируют мечту. Ирис. Любопытно, что написание иероглифа «мечта» и «воинский дух» совершенно одинаково. В России ирис ласково величают касатиком. Считается, что эти нежные цветы сочетают в себе силу и нежность, вдохновение и восторг. Правда, не только они одни.
2: Этот цветок один из древнейших на Земле. Орхидеи появились более 70 миллионов лет назад. И сегодня встречаются на всех континентах, кроме, разумеется, Антарктиды. Орхидеи научились приспосабливаться к любым природным условиям. Они растут на болотах и в горах, в пустыне, в тундре и даже под землей. Количество видов орхидей поражает около 25 тысяч. Как-то Герберт Уэллс написал рассказ о хищной тропической орхидее, которая захватывает своими лепестками неосторожных путешественников и поедает их. Выдумка, конечно, но в нее верят и сегодня. На самом же деле орхидея – цветок совершенно безобидный. А уж как они размножаются! Плод – небольшая коробочка, а в ней около 4 миллионов семян. Нравятся орхидеи? Езжайте в Великобританию. Там, в ботанических садах Кью, есть отдельная коллекция этих цветов. Причем некоторые экземпляры были свидетелями рождения джаза. Им уже около 100 лет. Орхидеи выращивали в семье Ротшильдов. Ими восхищался Конфуций. Великий Дарвин называл орхидею «вершиной эволюции». Ну а в России главной почитательницей орхидей была императрица Елизавета Петровна.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. В России стартует приемная кампания. Начинается прием документов в вузы на все уровни образования, от бакалавриата до аспирантуры. В этом году в правила приема внесены изменения. Основной способ подачи документов – суперсервис поступления в вуз онлайн. В дни издания приказов о зачислении на госуслугах будет день тишины. Запрет на отзыв заявлений и изменение согласий сообщили в Миноборнауки. Платный набор во всех вузах регулирует правительство. Сокращены места на направлениях экономика, юриспруденция, реклама, архитектура, нефтегазовое дело, психология и другие. Поступить в российские вузы в этом году смогут около 1,5 миллиона человек, добавили в Миноборнауки. Нейросети могут быть полезным инструментом в школе, если информация помогает ученику узнавать новое и не используется во вред. Таким мнением поделился с ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.
2: С одной стороны, если в нейросети проверена информация, которая соответствует действительности и помогает школьнику узнать что-то новое, это хорошо. С другой стороны, если нейросеть используют для списывания, для того, чтобы не выполнять домашние задания, то это, конечно, плохо. Школьник прежде всего учится для себя, а не для того, чтобы были хорошие оценки любой ценой.
1: В российских школах с 1 сентября текущего года появится новый профиль обучения «Искусственный интеллект». Планируется, что первое время курс будет доступен для профильных классов по информатике. С написанием правового диктанта справляется 50% россиян, сообщает научный руководитель Центра по правам человека университета имени Кутафина, бывший федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. От 60 до 70% из хорошо написавших диктант – это люди старше 35 лет, уточнила она. 40% – граждане от 18 до 23. Опросы общественного мнения показывают, что в России есть над чем работать в сфере правового просвещения. 70% россиян заявляют, что не знают нужных им законов, а если знают, что не умеют ими пользоваться для защиты своих прав. Национальный исследовательский университет МАИ получил орден независимости 3-й степени Вьетнама за подготовку инженерных кадров и развитие научного сотрудничества. Президент Вьетнама подписал решение о награде. Сотрудничество ведется с 1953 года. За это время университет подготовил более 650 специалистов, 120 кандидатов и 10 докторов наук. МАИ координирует деятельность российско-вьетнамского консорциума и развивает партнерство в области энергетики, искусственного интеллекта и новых материалов. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ о цветах в мировой истории. Юрий Гагарин с букетом ромашек. Эту фотографию видели многие из нас. Первый космонавт, как полагается, в военной форме и в звании уже майора, широко улыбается, а в руках у него... И вот тут стоп! Это вовсе не ромашки. Это букетик простого русского невяника. Что ж, и действительно, такой цветок очень похож на ромашку. Однако его соцветие значительно крупнее и ярче. Скромный, с белыми лепестками и золотым солнцем в середине невяник часто встречается почти все лето на русских просторных лугах. К тому же невяник и вовсе относится к семейству астровых. Как же мало мы знаем о простых полевых цветах.
5: Жизнь этого цветка похожа на жизнь человека. В юности он зеленый, в зрелости яркий, а в конце жизни седой. На Руси одуванчик ценили особо. В Пчелам он давал нектар, девушки плели из него венки, корнями лечили больных, а ночью желтый цветок указывал дорогу. В словаре Владимира Даля название одуванчика связывается с глаголом «отдуть». А сдувать есть что? Только один цветок дает целых 200 семян парашютистов, а куст одуванчика способен произвести до 7000 пушистых десантников. Для нас этот цветок исключительно желтый, но природа гораздо

0: Кстати, раз уж мы о цветах. Поэтесса Марина Цветаева сравнивала с одуванчиком свою дочь Ирину. И не потому, что нежный цветок. Все дело в пышной шевелюре девушки.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Многие из нас думают, что родиной тюльпанов является Голландия. Но это далеко не так. Привлекательные и ныне известные всем цветы появились более 13 миллионов лет назад на территории современного Казахстана. Дикорастущие тюльпаны очень быстро приобрели известность и распространились почти по всей планете. Дорогое, кстати, было удовольствие. К примеру, в 17 веке стоимость цветка завысили настолько, что цена одной луковицы равнялась нескольким килограммам золота. Сегодня все иначе. В наше время насчитывается более 4000 разновидностей тюльпанов. А один сорт был назван в честь поистине уникальной женщины.
3: Правильные черты лица, широкие глаза, стройная точеная фигурка, осиная талия на протяжении всей жизни. Эту актрису называли идеалом красоты, а многие женщины готовы были заплатить огромные деньги, чтобы узнать секреты ее уникальной диеты. А диеты никакой не было. Например, постоянный вес голливудской звезды 45 килограммов был результатом плохого здоровья. Во время войны она голодала, ела только луковицы тюльпанов и пекла хлеб из придорожной травы. В итоге был нарушен обмен веществ. Из-за недостатка жировой ткани актриса долгое время не могла родить ребенка. В оккупированной Голландии, в этой стране тюльпанов, она пыталась хоть как-то помочь своей семье. Ее мать была потомком древнего рода, самой настоящей баронессой. Но за голубую кровь продукты не выдают. Еды в доме катастрофически не хватало. Тогда девочка выучилась на балерину и сама преподавала танцы. Знала 5 европейских языков и занималась переводами. Выращивала тюльпаны. Ее актерская карьера началась уже после войны, в 1948 году. Молодая актриса снялась в учебном документальном фильме «Голландский за 7 уроков». Затем была музыкальная постановка под названием «Пикантный соус». Бродвей и, конечно же, Голливуд.
4: Как я выгляжу?
5: Чудесно, что?
4: Но этот, с которым я обручена, шарахнулся от меня, как от зачумленной.
3: Она удивлялась, почему это все считают ее красивой. «Я же уродина», — вполне серьезно говорила знаменитая кинодива. А ведь мало кто знает, что у голливудской звезды был комплекс неполноценности. Причем комплекс этот возник еще в детстве. Слишком большие ступни. При росте 170 сантиметров актриса носила обувь 41 размера. В конце концов, легенда кинематографа решила избавиться от этого недостатка хотя бы визуально и обратилась к главному мастеру по обуви в самом Голливуде. Просьба казалась необычной – сделать такие туфли, которые бы превратили ноги актрисы в изящные стопы балерины. В результате были пошиты аккуратные туфли, очень похожие на пуанты – на тонкой подошве с закругленным носком. Так появились популярные и сегодня туфли-балетки.
5: Невероятно.
4: Что?
5: На какое-то мгновение мне вдруг померещилось, что я вижу сходство.
4: Кто на кого похож?
5: Ну, вы на...
4: Странно. При том, что ей уже 400 лет.
5: Да, действительно.
3: Она много снималась в кино, а вот личная жизнь не удалась. 2 мужа, 2 развода, 2 любимых сына. Она их обожала, почти всегда была рядом. Голливудская актриса хорошо помнила свое трудное детство во время войны, а потому стала официальным борцом за мир. Полностью посвятила себя работе в международных организациях, действующих под эгидой ООН и ЮНИСЕФ. Была в Эфиопии, Венесуэле,

0: Эквадоре и Сомали, куда привозила гуманитарную помощь. Никто тогда, ни ее родственники, ни сама актриса не знали, что она, мировая звезда кинематографа, серьезно больна. Известие о ее смерти стало шоком для всех. Римские каникулы, как украсть миллион, завтрак у Тиффани, моя прекрасная леди, эти фильмы навсегда вошли в историю. А вскоре в память о выдающейся актрисе была выведена абсолютно новая порода тюльпанов – Одри Хепберн.
1: Одри Хепберн – женщина, которая изменила мировое кино.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о цветах в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, и наши праздники,
4: и каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
8: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно, если она родом с хутора близ Диканьки.
2: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Калининград. Балтийский федеральный университет Иммануила Канта. Больше 10 тысяч студентов. 4 образовательно-научных кластера, каждый из которых делится на несколько высших школ. Психология, лингвистика, социология, медицина и, конечно же, всеми любимая философия. Без нее никак. Иначе ерунда какая-то получится. Особенно в названии. Почему? Да потому что все это вместе взятое и есть Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде.
1: Имя на карте.
3: Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все.
2: Немец по происхождению? А как же? Русский верноподданный? Однозначно. В 1758 году он присягнул императрице Елизавете Петровне и клятву свою не нарушил до конца жизни. Даже преподавал нашим офицерам в тогдашнем Кёнигсберге науки всяческие. Что преподавал? Математику, пиротехнику, архитектуру. Философ-идеалист, говорите? Не только. Еще и астроном, причем идеальный. Оказывается, Кант лично разработал теорию происхождения планет всей нашей Солнечной системы. Вот ведь умница какая. Но вернемся из космоса в Калининград. После того, как Иммануил купил себе в городе дом в 1783 году, он решил завести себе привычку непременно следовать распорядку дня. Подъем в 5 утра. Чашка кофе. Курительная трубка. Далее философские мысли, рассуждения с собой любимым. И прогулка на лекцию к 7 утра. Далее работа над рукописями. Это в полдень, а потом часовая прогулка по Кёнигсбергу, причем при любой погоде. Говорили, что по выходам Канта на улицу соседи настраивали свои часы. Мол, не ошибешься. Вечером философ общался с друзьями и работал над книгами до 10 вечера, а после ложился спать. Баиньки. И так каждый божий день без единого опоздания, даже на минуту. А вот теперь представьте себе современного студента университета имени Канта, который не успел на сегодняшний, к примеру, семинар. Заклюют. И правильно сделают.
4: Человек может стать человеком лишь благодаря воспитанию.
1: Имя на карте.
2: Если скажут, что Кант никогда не покидал пределы Кёнигсберга, Калининграда, не верьте. Вранье. В молодости Иммануил подрабатывал домашним учителем и около 6 лет провел вне своего отеческого города. Уезжал философ и вправду недалеко, но все-таки уезжал.
4: Если наказывать ребенка за дурное и награждать за доброе, то он будет делать добро ради выгоды.
2: Собственный музей. Вот она, гордость университета его имени. Здесь находятся редкие прижизненные издания философа, древние книги и манускрипты, старинные студенческие билеты, ученическая форма, коллекции уникальных гравюр и картин. Копия его посмертной маски. Музей работает строго по расписанию. Так что не опаздывайте. Он этого не любил. Калининград. Балтийский федеральный университет Иммануила Канта.
1: Имя на карте.
5: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
6: Вообще сбрасывались.
5: Отравился Керетом.
6: А Литинге шлемы с рогами носили.
7: Аляск продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: Если бы не Сальери, Моцарт создал бы еще больше гениальных произведений.
3: Думаете, Моцарта отравил коллега?
2: А вот и нет.
3: Не в лучшем свете композитора из Италии выставил Александр Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Опирался поэт лишь на светские сплетни об отравлении. Позднее одноименная опера Римского-Корсакова еще больше популяризировала вину Сальери.
1: Исторические мифы и заблуждения.
3: На самом же деле Антонио Сальери был уважаемым и обеспеченным придворным музыкантом и педагогом. Среди его учеников Шуберт и Лист. Никакой вражды с Моцартом у Сальери не было. Максимум – профессиональная конкуренция.
2: А вот и да.
3: Оперы обоих ставились в Вене, причем произведения Сальери даже чаще. Моцарт же, нужно сказать, при жизни вообще оказался крайне недооцененным композитором. Так что обращаться к помощи яда у итальянца оснований просто не было. Да и современные ученые считают, что причины смерти Моцарта естественные, связанные с бактериальной инфекцией.
2: А вот и да.
0: Все деньги мира собрать сложно. Рассказать можно.
9: 46 степеней защиты. И это в 19 веке. Ее называли самой надежной купюрой в мире. Банкнота номиналом 500 рублей образца 1898 года с портретом Петра Великого на лицевой стороне. Деньги баснословные. В те времена годовой прожиточный минимум составлял 170 целковых, поэтому для мелких повседневных расчетов кредитный билет в 500, по-народному «петенька», явно не годился. Его использовали только для крупных торговых расчетов. Купюру неоднократно пытались подделать. Однажды преступникам удалось выкрасть из казначейства специальную бумагу с водяными знаками. Но они смогли обойти только 43 степени защиты из 46, после чего воры придумали Петеньке новый псевдоним – «Дед». Жили-были дед да бабка. В криминальном мире бабкой называли 100-рублевую банкноту с портретом Екатерины II. Отсюда, кстати, и возникло в нашем языке слово «бабки» применительно к деньгам. А в современном русском сленге бумажные 500 рублей вульгарно нарекли «пятихаткой». И одноименный украинский город тут ни при чем. Это искаженное словообразование «пятикатка», то есть «пять кать» или «пять 100-рублевок».
0: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
10: Ростов, тебе на «вы».
11: Владимир.
12: На «р». Рыбинск.
10: Ха, Кострома.
11: Арзамас.
12: Суздаль.
13: Подъезжаем.
14: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
15: Остановка «Плёс». Спокойно, без спешки, погуляйте по набережной Волги. Поднимитесь на Соборную гору, как это любил делать художник Левитан. И обязательно попробуйте рыбный угол с лещом.
14: Путеводитель по Золотому кольцу России.
16: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
17: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
18: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
17: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Следователи из Белоруссии приехали на место атаки ВСУ по автобусу с детской спортивной командой под Брянском, сообщили в Следственном комитете России. Они осмотрели поврежденный транспорт, изучили изъятые фрагменты беспилотного летательного аппарата и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве. Белорусским коллегам переданы копии необходимых процессуальных документов. На рабочем совещании следователи обсудили вопросы оперативного характера и сбор доказательств совершенного Украиной преступления. Расследование уголовных дел продолжается. Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 73,3%. Это следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что 67,7% граждан выражают одобрение его деятельности на посту президента, при этом 21,8% отказались, недовольны работой главы государства. Вместе с тем, в рамках опроса респондентам дали возможность высказаться относительно правительства страны. Выяснилось, что одобрение кабинет министров получил от 44% опрошенных, а негативное отношение к его работе выразили 25,4%. Соединенные Штаты намерены постепенно отменять односторонние санкции в отношении Ирана по мере выполнения Тегераном договоренностей с Вашингтоном. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите группы Семи американский президент Дональд Трамп.
2: У нас есть санкции, которые никогда не позволят иранцам восстановиться. У них не будет денег. Они будут в нищете. Тогда 91 миллион человек будет голодать. Так что что-то произойдет, только когда они начнут вести себя прилично. Когда иранцы будут вести себя хорошо, мы санкции отменим, нам придется.
1: Между тем, запланированные на сегодня переговоры Соединенных Штатов и Ирана в Швейцарии отменились. Белый дом сообщил об отмене поездки вице-президента Джей Ди Венса из-за, цитата, «непредсказуемой логистики». Он должен был возглавить американскую делегацию. В Вашингтоне выразили надежду, что обсуждение соглашения начнется как можно скорее. В России появится универсальный QR-код для оплаты товаров, работы, услуг в магазинах и ресторанах. Об этом РИА Новости рассказали в Государственной Думе. Так, если сегодня покупатели вынуждены искать на кассах стикер именно своего банка для оплаты, то уже с сентября будет действовать один код, который считается любым банковским приложением. После наведения на него камеры на экране появится список всех доступных способов для списания средств, а человек уже сам выберет удобный. Кроме того, при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банков. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 1835 год. Город Ньор на западе Франции. У входа в гостиницу стоит журналист местной газеты. Молодой человек явно волнуется. У него сегодня важная беседа с одним из полководцев времен наполеоновской эпохи. Корреспондент показывает документы швейцару, поднимается в номер. Дверь открыта. За столом в уютном кресле пожилой генерал в парадной форме. «Прошу садиться». Военный указывает на приготовленный для журналиста стул. «Вопросы, пожалуйста».
3: «Вопросы? У меня к вам всего один вопрос, генерал».
1: «И что это за вопрос?» Корреспондент достает блокнот и перо.
3: «Скажите, как вы, барон Французской империи, высший офицер почетного легиона, губернатор Ионических островов, любимец Бонапарта, как вы могли сдать русским морякам остров Корфу и пообещать им не воевать против России всю оставшуюся жизнь? Как вы могли?»
1: Но генерал всего лишь улыбнулся и ответил: «Может быть, у вас, у корреспондентов, данное кому-то слово ничего не значит. В армии все иначе. Слово офицера — это клятва. Нарушить его — значит потерять честь. Ладно, я вам расскажу. Записывайте». Имя полководца — Луи Франсуа Жан Шабо. Он родился в 1757 году в семье французского аристократа. Его отец был известным в Париже адвокатом. Сына судебное производство интересовало мало. Он мечтал о блистательной карьере военного. В 17 лет поступил в жандармерию королевского дома и получил звание лейтенанта кавалерии. Затем в его послужном списке были гренадерская рота Орлеанского полка, батальон волонтеров, пехотный полк. В дальнейшем капитан Луи Франсуа Жан Шабо принимал участие в обороне Лилля, в осаде Антверпена, служил в армии Ле Рошели, храбро сражался во время итальянского похода Наполеона. Как результат, Бонапарт отважного военачальника заприметил. Сделал его дивизионным генералом, а после захвата Ионических островов назначил Шабо губернатором новых земель. В конце 18-го столетия республиканская Франция захватила обширные территории не только на суше, в Европе, но и на море. Ионические острова Греции Бонапарт взял практически без боя. Теперь он мог запросто высадить крупный морской десант, к примеру, на Балканах. Россия вынуждена была вступить в антинаполеоновскую коалицию и направить свой флот на освобождение греческих островов. Так начался средиземноморский поход Черноморской эскадры под командованием адмирала Федора Ушакова. Несколько островов наши корабли захватили довольно-таки быстро. Но самым крепким орешком оказался именно Корфу. Русская эскадра блокировала вражеский гарнизон, который, к слову, сдаваться не собирался. Долгих 4 месяца длилась осада неприятельской цитадели. Генерал Луи Франсуа Жан Шабо лично руководил обороной. Его солдаты стояли насмерть, но ядра и картечь сыпались на французов со всех сторон. Адмирал Ушаков действовал умело, решительно, дерзко. Он высадил десант и захватил передовые укрепления крепости. Моральный дух защитников был сломлен, а дальнейшее сопротивление бесполезно. Тогда Луи Франсуа Жан Шабо отправил к русским парламентеров с предложением принять капитуляцию гарнизона и начать переговоры. Ушаков согласился. По условиям мирного договора французы должны были сдать все оружие и обязывались не воевать против России и ее союзников на протяжении 18 месяцев.
3: После победы на острове Корфу русские моряки захватили больше 100 вражеских мортир, 21 гаубицу, 500 неприятельских пушек и несколько боевых кораблей противника. Рассказывают, что когда Наполеон узнал о капитуляции Корфу, то воскликнул: «Черт подери! Следовательно, генерал Шабо мертв?» И очень рассердился, когда выяснилось, что его любимчик на самом-то деле жив-здоров. Во Франции Луи Франсуа Жана Шабо вполне мог ждать военный трибунал, но за прошлые боевые заслуги опального генерала трогать не стали. Помиловали и отправили с глаз долой в западную армию на борьбу с партизанами Испании. Сражался он храбро, несколько раз был тяжело ранен, а когда Бонапарт сбежал с острова Эльба, присоединился к войскам бывшего императора. Однако Наполеон потерпел поражение, а бурбоны, как только вернули французский престол, вновь простили генерала Шабо и отправили его в отставку. Этот человек пользовался особым расположением Наполеона еще со времен итальянской кампании. Мог сделать блестящую карьеру, стать знаменитым полководцем. Но тогда, после поражения в 1799 году на острове Корфу, он пообещал никогда больше не воевать против русских. И слово свое сдержал. Генерал Луи Франсуа Жан Шабо остался верен этой клятве до конца своих дней. Правда, и возможности сражаться против русских у него уже не было.
2: Парад побежденных.
3: Не следует пренебрегать четырьмя вещами: огнем, болезнью, врагом и долгом. Философ Иоанн де Маскин.
2: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: 1799 год. Италия. Александр Суворов готовится к своему знаменитому швейцарскому походу. В расположение наших войск прибывает австрийский военный курьер. Офицер предъявляет часовому документы, быстро проходит через весь лагерь, останавливается возле палатки русского фельдмаршала и протягивает адъютанту Суворова пакет особой важности. Через минуту из шатра выходит сам Александр Васильевич. Крепко обнимает австрийца, пожимает ему руку и кладет на ладонь ничего не понимающего курьера небольшую головку свежей редьки. Суворов хитро улыбается. «Помилуй бог, какие сейчас могут быть дела? Щи ждут! Прошу к столу, голубчик, отказа не потерплю!» Распорядок дня Александра Суворова был неразрывно связан с его особым режимом питания. После подъема, во втором часу ночи, полководец пил 3 чашки черного английского чая. Фельдмаршал никогда не завтракал и не ужинал. На ночь все тот же чай. На обед предпочитал пищу солдатскую. Уху, перловую кашу, пшенку, кашу гречневую или, как он ее сам называл, богатырскую. Во время приема гостей на столе полководца появлялись жаркое из телятины, соленые огурцы, помидоры, белые грибы, квас, фаршированная щука с хреном. Но все же главным блюдом для фельдмаршала всегда оставались щи по-суворовски. Александр Васильевич часто повторял: «Испортить кашу – обед неполный. Но если испортить щи, так это и не обед вовсе». Перед едой полководец выпивал благородного размера рюмку сладкой тминной водки, около 200 граммов, и закусывал ее свежей редькой. Подчивать гостя из своих рук у Суворова считалось особым отличием. А затем наступала очередь щей. В рецепте несколько основных компонентов: капуста, мясо, коренья, морковка или петрушка, пряная заправка, лук, чеснок, сельдерей, укроп, перец, кислая заправка, сметана, яблоки, капустный рассол. Щи по-суворовски варили 2 часа. Затем их оставляли млеть и томиться в горшке, в легком духу русской печки. На стол подавали остывшими. Когда в 1799 году уже знакомого нам австрийского курьера пригласили на обед к Суворову, он вначале растерялся. Что делать с преподнесенной ему редькой, понял почти сразу, едва принесли благородную рюмку о 200 граммах. А вот на русские щи иностранец смотрел с опаской. И первую ложку пробовал долго и нехотя. Но зато потом распробовал и страшно просил добавки. Александр Васильевич заразительно хохотал и добавку подать велел. А в знаменитом швейцарском походе наши войска одержали очередную победу. Суворов вообще никогда не проигрывал. Возможно, еще и потому, что хорошо знал.
2: Война войной, а обед по распорядку.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Нестерова. Ее назвали в честь легендарного российского военного летчика, основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова, который впервые в практике боевой авиации применил воздушный таран.
3: Вручается представителям военно-воздушных сил, авиации, других видов и родов войск за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: Медаль делают из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На лицевой стороне расположено рельефное погрудное изображение Петра Нестерова в военной форме, кителе и фуражке. На оборотной стороне эмблема летчиков России. Двуглавый орел с мечом, пропеллером и пылающей гранатой.
3: Вручается также за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники и высокое профессиональное мастерство.
2: В 2022 году во время проведения специальной военной операции особо отличились боевые летчики Росгвардии. За мужество, отвагу и героизм четверо из них были награждены медалью Нестерова.
1: Радио «Звезда». Слова особого назначения.
4: Где бляха, там обычно и муха. Хотя, если разобраться, это неправильно. Ведь бляха должна что? Так точно, блестеть. Чтобы старший по званию это заметил и подумал: молодец, солдат, сияет бляха, как не сидела муха. А вслух при этом сказал: товарищи бойцы, слово «бляха» произошло от немецкого «блех», то есть металлический лист. И это логично, потому что металлическим листом она и является. Другое дело, что на этом листе изображено. А вот тут вариантов масса. Когда и где бляха стала элементом военной формы, неизвестно. Небольшие бронзовые нагрудники украшали тела египетских воинов и римских легионеров. Были в почете у крестоносцев и турецких янычар. Они могли служить наградой и простым знаком отличия. Посмотрел на бляху, и вопрос «Вы в каком полку служили?» отпал сам собой. Монополия военных на ношение бляхи продолжалась до середины 18 века. Для представителей некоторых профессий эта середина стала, если не золотой, то позолоченной. Блестящим элементом дополнилась униформа дворников и городовых. Собственный металлический знак получили пожарные, извозчики и работники почты. Помните знаменитое? С цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке, это он, ленинградский почтальон. Заметьте, ленинградский, а не петербургский. И говорит это о том, что нагрудный знак полагался почтальонам и после революции. Право носить его сохранили также пожарные и дворники. А вот из воинской атрибутики бляхи стали постепенно исчезать. На смену им пришли погоны, шевроны и петлицы. И все же слово «бляха» в солдатском лексиконе сохранилось. Если спросить военного, что он так старательно начищает, то в ответ вы услышите «бляху». Потому что «пряжка» звучит как-то слишком уж по-граждански. «Бляха» — слово особого назначения.
1: Радио «Звезда».
5: Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор?

Горные хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.
1: Радио «Звезда» — это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-пропаганда,
3: страны Евросоюза
2: объявили. Безопасности.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1340.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются в
1: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
9: Событий, происходивших в жизни.
10: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости космоса. Ученые ищут признаки жизни во Вселенной для того, чтобы понять, как она зародилась на Земле. Такое мнение высказал в интервью агентству ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
2: Мы не знаем процесса, как жизнь появилась. Мы не знаем даже его вероятность. И если, скажем, мы изучили 1000 световых лет вокруг себя и нашли в этом шаре 5-6 планет с кислородом, где есть жизнь, тогда мы делаем вывод, что сама жизнь, процесс, который время от времени запускается, то там, то здесь. Более того, даже можем оценить вероятность. Количество планет исследованных поделим на количество, где есть кислород, и мы узнаем вероятность нашей жизни. Пока мы не знаем ничего. Мы лишь знаем, что жизнь, по-видимому, крайне редкое явление, а может быть, уникальное.
1: Ранее стало известно, что австралийские исследователи воссоздали в лаборатории вещество, аналогичное космической пыли. Она содержит органические соединения углерода, водорода, кислорода и азота. Эти молекулы являются химическими строительными блоками для жизни, что приблизит ученых к разгадкам ее формирования на нашей планете. Самарский университет имени Королёва и специальный технологический центр из Петербурга создали первый в России радиолокационный наноспутник АСТ. Аппарат способен получать данные независимо от погоды и времени суток. Он успешно прошел испытания и передал снимки поверхности с Земли с разрешением не ниже 5 метров на пиксель. На изображениях запечатлены территории Японии, районы Панамского и Суэцкого каналов, а также местность в США. В дальнейшем разработчики планируют провести съемку в более детальном режиме. Астрономы НАСА с помощью телескопа Чандра обнаружили неожиданные вспышки в остатках сверхновых галактик М83, расположенной в 15 миллионах световых лет от Земли. Половина из 22 изученных объектов, считавшихся угасающими, демонстрируют резкие колебания яркости. Ученые предполагают, что это вызвано либо перетягиванием вещества со звезд-компаньонов черными дырами, либо космической переработкой, когда компактные объекты поглощают собственные, ранее выброшенные материалы. И ученые утверждают, что глобальное потепление климата замедляет вращение Земли с беспрецедентной за последние 3,5 миллиона лет скоростью. Из-за таяния ледников масса планеты перераспределяется от полюсов к экватору, увеличивая продолжительность суток более чем на миллисекунду за столетие. Энергетические затраты на этот процесс сопоставим с мощным землетрясением. Специалисты говорят, что к концу этого века влияние климата может превысить воздействие гравитации Луны, что критично для GPS-навигации. Это были новости космоса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И читал, но осуждаю!
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Алексей Грейк.
1: Он родился морским офицером. Сразу. Крестными будущего флотоводца стали граф Алексей Григорьевич Орлов, в честь него и назвали мальчика, и государыня Екатерина Великая.
2: Уважение заслуг отца и с верой, что сын продолжит его дело, и я, императорское величество, всемилостивейше пожаловать изволила новорожденного сына вашего во флот мичмана.
1: Отец маленького Алексея – вице-адмирал Самуил Карлович Грейк. Отважный полководец, опытный военный, герой морского чесменского сражения. Екатерина очень его ценила, отсюда и такие особые привилегии. Правда, впоследствии покровители нашему герою больше не понадобились. В 10 лет он отправился в Англию, где нес нелегкую службу на боевых кораблях всех классов. На родину Грейк вернулся профессиональным моряком. Весной 1816 года он был назначен командиром Черноморского флота, а также генерал-губернатором Николаева и Севастополя. Вовремя приехал, утверждал один из биографов адмирала.
3: Итак, корабли гнили в своих гаванях, флот перестал ходить в плавание, и как раз тогда, когда гром непрерывных побед сопровождал русскую армию от Москвы до Парижа, Черноморский флот был в полном и безмятежном усыплении. Застой этот продолжался 4 года, и в это время апатии и бездействия прибыл новый командир. Алексей Самуилович Грейк.
1: Дисциплина, порядок, служба. Вот его девиз. Нет новых кораблей? Построим. Нужны более точные карты? Не проблема. Наберем художников-граверов из числа моряков. Матросам и офицерам негде отдыхать на берегу? Разобьем в Севастополе первый общественный городской парк. Он, кстати, и сейчас существует. Тот самый знаменитый. Приморский бульвар. Как утверждал один из современников адмирала, после приезда Грейга состояние Черноморского флота резко изменилось к лучшему.
4: У нас число мелких судов было увеличено до значительной цифры. Бриги, шхуны, бригантины и другие. И цель его – иметь больше мелких кораблей, и притом различных наименований, для полного и надежного ознакомления моряков с практической стороной дела вполне была достигнута.
0: Алексей Грейк. Адмиралы русского флота.
5: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей.

0: кораблей русской армии.
1: Пилотажная группа «Русь». В 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра была создана первая в нашей стране пилотажная эскадрилья «Русь». Зрители и коллеги прозвали ее пилотов «Вяземскими соколами». Из воспоминаний летчика авиагруппы полковника Сергея Бондаренко. «Первый полет в строю я запомнил на всю жизнь. Из кабины я не вылез, а вытек, как некое аморфное тело. Комбинезон хоть выжимай. Потом, когда проходил разбор полетов, я даже не слышал, о чем говорят. Да, вот это перегрузки». «Вяземские соколы». Личный состав – 10 человек. Общий налет каждого пилота – 4400 часов. Вооружение – чехословацкие реактивные учебно-боевые самолеты Л-39 «Альбатрос». Ведущий пилотажной группы – начальник Вяземского авиацентра полковник Фарид Акчурин. Первое выступление пилотажной группы состоялось 18 августа 1987 года во время воздушного парада на аэродроме Тушино. За программой «Вяземских соколов» наблюдали 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Летчиками были показаны сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Полет в плотном строю с набором высоты, перестроениями и виражами. Сегодня в составе авиагруппы 6 человек. Они выполняют уникальные фигуры высшего пилотажа. Крест, роспуск, фонтан, колокол. При этом минимальное расстояние между самолетами во время полета составляет всего 1 метр. Самым эффектным воздушным номером «Вяземских соколов» считается фигура под названием «Сердце». Два самолета белым шлейфом рисуют в небе сердце, а еще один самолет пронзает его словно стрела.
0: Личный состав.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Драгоценные камни в истории. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». От слов к делу. Военные училища России.
1: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? А он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
0: От слов к делу.
1: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
0: «Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли». От слов к делу.
1: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
0: От слов к делу.
1: Верны заветам старины.
0: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус.
2: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
3: Российский императорский флот.
2: Классификация.
3: Двухмачтовое судно с прямым парусным вооружением.
2: Название.
3: Парусный бриг Балтийского флота «Феникс».
4: Двухмачтовый парусный бриг «Феникс» был спущен на воду летом 1811 года. Входил в состав Балтийского флота. Предназначался для ведения морской разведки. Длина корабля по верхней палубе – 30 метров. Ширина – 9 метров. Парусное вооружение – 2 прямых паруса на фок и грот мачтах и 1 косой парус на гроте. Водоизмещение – 467 тонн. Численность экипажа – 85 человек. Основным вооружением двухмачтового брига являлись корабельные пушки «Коронады» калибром 24 фунта. Всего 20 орудий, по 10 пушек на каждый борт. Парусный бриг «Феникс» принимал участие в Отечественной войне 1812 года. По приказу командования экипаж судна проводил бомбардировку вражеской крепости «Данциг», расположенной на побережье Балтийского моря. В различное время на бриге «Феникс» служили прославленные адмиралы русского флота Михаил Петрович Лазарев и Петр Степанович Нахимов.
2: Арсенал 1812.
5: Ранним утром 4 июня 1944 года на боевые позиции в районе города Ковель выдвинулся советский бронепоезд «Илья Муромец». Задача – неожиданным ударом из засады уничтожить бронепоезд врага. Первым залпом Илья Муромец разнес в щепки железнодорожное полотно позади немецкого состава, отрезав ему путь к отступлению. Вторым залпом крепость на колесах накрыла артиллерийские платформы противника, лишив его возможности отбиваться. Поставили точку в этом бою реактивные снаряды «Катюши», установленные на Муромце. Один из них попал точно в котел немецкого паровоза. Так закончился единственный в мировой истории скоротечный бой, который позже окрестили «дуэлью бронепоездов».
0: Экипаж.
5: Состав советского бронепоезда «Илья Муромец». Бронепаровоз с тендером, две крытые артиллерийские бронеплощадки, две открытые зенитно-минометные площадки, а также так называемая база для хозяйственных и служебных целей. Вагон-штаб, вагон для боеприпасов, мастерская, кухня, прачечная, клуб. Но главное в любом бронепоезде – это люди. Железнодорожники, артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, разведчики, ремонтники, пекари, санитары, экипаж. Численностью почти батальон.
3: Техническая справка. Бронепоезд «Илья Муромец» был построен рабочими железнодорожниками в 1942 году как подарок армии от Муромского депо. Бронирование до 45 мм. Вооружение. 4 пушки F-34 в башнях от танков Т-34. 4 зенитные пушки «Лендера». 2 пусковые установки «Катюша». 12 пулеметов калибра 7,62.
2: Экипаж. Перед легендарной дуэлью разведчики бронепоезда проделали огромную работу. Точно определили позиции, на которые каждое утро выезжает немецкий бронепоезд. Корректировщики рассчитали точки направления огня. Машинист аккуратно, без лишнего шума, вывел муромца на позиции. А по цели великолепно отработали артиллеристы. Благодаря слаженной и четкой работе экипажа вражеский бронепоезд был уничтожен менее чем за 10 минут.
3: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
5: А через месяц, в июле 1944 года, Ковель был освобожден. На обломках поверженного немецкого состава советский военный корреспондент обнаружил кривую надпись краской «Адольф Гитлер». После этого родилась версия, что это название поезда. На самом деле, немцы редко давали звучные имена своей военной технике. Тем не менее, ради красивой истории и для поднятия боевого духа поверженный Ильей Муромцем бронепоезд стали именовать Адольфом Гитлером.
3: Экипаж.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
8: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно, если она родом с хутора близ Диканьки.
2: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. За неделю с 13 по 19 июня российские вооруженные силы нанесли массированные и 6 групповых ударов по объектам на Украине. Били по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливной, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры боевиков. Кроме того, под удар попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. На Украине зафиксировали завышенные объемы хранения возбудителей холеры, тулеремии и бруцеллеза в институте Мечникова, который реконструировали в США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Артищев. Он отметил, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на деньги федерального бюджета Соединенных Штатов.
2: В ходе специальной военной операции нами получены дополнительные документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально значимые заболевания. Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства.
1: Генерал-лейтенант добавил, что США профинансировали изучение на Украине возбудителя САПа, случаи которого никогда не были зафиксированы в этой стране. На полигоне Лаосской академии сухопутных войск военнослужащие России и Лаоса провели активную фазу международного учения «Ларос-2026». По легенде маневров, незаконное бандформирование захватило один из объектов военной инфраструктуры. Военнослужащие двух государств вывели противника с позиции, а отходящие вражеские силы были уничтожены мотострелковыми подразделениями. В завершении учения на полигоне прошли показательные выступления подразделения специального назначения Лаоса, а также десантирование парашютистов с флагами двух стран. В мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой» состоялась торжественная церемония в рамках международной патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге». Делегация агитационно-пропагандистского поезда Министерства обороны России приняла участие в ритуале передачи частицы пламени вечного огня. Это стало ключевым событием маршрута агитпоезда, который 15 июня отправился с Белорусского вокзала Москвы. В день памяти и скорби 22 июня в главном храме Вооруженных сил России от частицы огня зажгут лампады и совершат божественную литургию в память о жертвах Великой Отечественной. Выпуски новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Драгоценные камни в истории. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Когда мы говорим о материалах, повлиявших на человеческую историю, на человеческую цивилизацию и прогресс, мы обычно говорим о каких-то твердых материалах. Да, это, конечно же, металлы, камни. Но нельзя представить человеческую историю без упоминания различных сокровищ. То, что сейчас, когда мы о чем мы думаем, мы сразу, конечно же, представляем блеск серебра, блеск золота и блеск драгоценных и полудрагоценных камней. Действительно, открытие драгоценных и полудрагоценных камней когда-то сыграло огромную роль в разных цивилизациях. Каких-то оно возвысило, а каких-то поставило в своего рода зависимое положение, потому что только торговлей этого богатства можно было достичь. Поэтому сегодня мы говорим о драгоценных, полудрагоценных камнях, и самое главное, мы сегодня будем говорить об искусстве их резьбы, потому что оно сыграло, заняло свое место в истории, ну, в основном, как бы античности и древнего мира. Если говорить про драгоценные камни, про них не так уж много, на самом деле, можно сказать. Сегодня у нас, да, к драгоценным камням относятся, конечно же, алмазы, которые благодаря огранке становятся великолепными бриллиантами. Это у нас рубины, сапфиры. На самом деле их не так и много. И сложность их использования человеком в древности была не только в ограниченных месторождениях, но и в сложности их обработки. В минералогии есть такое понятие, как шкала твердости Маоса. И, конечно же, если камень очень твердый, вам будет крайне сложно его огранить, придать ему нужную форму, либо вообще вырезать на нем какое-то изображение. А в древности на камнях очень любили вырезать различные изображения, надписи, даже портреты правителей, но об этом чуть позже. И когда мы говорим о именно драгоценных камнях, тут стоит вспомнить, конечно же, Индию, потому что именно древняя Индия была местом, где самые разные камни находили. И я обычно, когда думаю об этих древних временах, я вспоминаю времена не столь от нас отдаленные, я вспоминаю такой известный ювелирный бренд, он известен по всему миру как бренд Cartier, и они когда-то выпустили коллекцию, которая называлась Tutti Frutti, и это была коллекция, как раз-таки посвященная яркому самоцветию камней природных, которые встречаются в Индии. И коллекция, она включала вот действительно сапфиры, рубины, и это было такое примечательное сочетание розовых, красных, фиолетовых и синих оттенков. Индия, богатая этими камнями, соорудила вокруг них целые мифологические легенды и истории. Вот, например, рубины, они впервые упоминаются, наверное, в главнейшем источнике наших знаний о религиозных представлениях индусов, это Махабхарата. Там рубин упоминается, и действительно иногда считали, что это камень, способный гореть в темноте, камень, связанный как-то с огнем и, в принципе, жизненными силами. Если говорить о изумруде, изумруд был более распространен, чем иные минералы. И мы знаем, что изумруды, например, добывались в Египте. Не так давно очередные археологические открытия показали, что действительно в Египте не только были легендарные шахты, упомянутые в письменных источниках, но и действительно в первые века нашей эры были места, где добывался изумруд. Есть такая легенда про копии Клеопатры изумрудные. Но это, вот видите, не совсем легенда. Действительно, этот камень получали, и он пользовался большим спросом и популярностью. Если вы надеялись, что я что-то сегодня смогу вам рассказать про бриллианты, то я, конечно же, спешу вас расстроить. Увы, про бриллианты я вам ничего рассказать не смогу, потому что это, во-первых, алмаз, да, это самый твердый минерал по шкале, и обрабатывать его очень сложно. Мы знаем, что, скорее всего, алмазы были известны в Месопотамии, в Персии и в античности, но ценились они не так, как и другие драгоценные камни, потому что в необработанном виде алмаз, он не столь привлекателен, ведь именно огранка дает вот этот вот блеск и переливы. К алмазам и к бриллиантам человечество обратится уже в эпоху 18-19 века, и, конечно же, они будут играть значительную роль. Но если мы говорим именно про камнерезное искусство, что тут основную роль играли полудрагоценные камни. Разные камни, да, они встречаются в разных регионах. И камнерезное искусство, оно возникло еще в Месопотамии, наверное, где-то в 5-м тысячелетии до нашей эры, но особого расцвета достигло где-то в 3-м.
2: Драгоценные камни в истории.
1: Область знаний.
3: В Месопотамии получили популярность так называемые цилиндрические печати. И сейчас вам нужно представить то, что я вам скажу, потому что это действительно требует фантазии, если вы никогда этого не видели. Представьте небольшой цилиндрик, действительно очень маленький. Ну, такой цилиндр, который мог бы использоваться как бусина, либо как украшение перстня. На этом цилиндре, на всей его стороне, то есть вот если мы его будем крутить, вращать, вы увидите целые сцены. Там идут некие правители, там идут какие-то быки с крыльями, человеческими лицами, там иные изображения, связанные с религиозными мифологическими представлениями древних. Вот эти цилиндрические печати, они использовались для того, чтобы ставить оттиски своего рода росписи на глине, возможно, каких-то текстах. То есть это была отметка, ну, печать как таковая. Но на самом деле вот эта глиптика, это искусство резьбы, оно даже происходит из греческого языка, глипту вырезаю, режу. Конечно же, его особенно развивали и достигли в этом самого большого, наверное, успеха древние греки. Действительно, в Греции, и, возможно, это происходило под влиянием Востока, и в том числе Египта, появляется эта техника, это искусство, оно начинает развиваться. И где-то в эпоху эллинизма, то есть после походов Александра Македонского, великого полководца и захватчика, появляются новые камни, привезенные в том числе из Индии, и знания о них. Но еще до того, где-то в 6 веке, в 5 до нашей эры, люди начинают помещать на небольшие камни, а это могли быть такие камни, как агаты, это могли быть так называемые ониксы или сардониксы, это сердолик, они помещают на их поверхность изображение. Это может быть изображение божества, ну, например, сидящего на троне Зевса, богини-воительницы, богини мудрости Афины. Это может быть изображение какого-то животного, действительно, они были очень популярны. Или это может быть изображение какого-то символа. Например, на древних резных камнях встречаются изображения полумифических существ, сатиров, которые держат в руках какую-то чашу, кубок или даже амфору. То есть мир в миниатюре. Очень тонкая, аккуратная резьба. И мы понимаем, что это больших трудов должно было требовать от резчика. Во-первых, нет современных увеличительных стекол, нет современных резцов. Хотя тут я оговорюсь, на самом деле инструмент резчика не сильно изменился. Действительно, он в своей основе сохраняет вот ту самую традиционную идею. Чем мы режем, чем мы шлифуем, должен быть какой-то абразив, ну, например, песок. Плюс, конечно же, древнему резчику надо было понимать, что если резной камень будет использоваться как печать, то изображение должно быть зеркально, то есть оно должно быть в негативе, в противоположную сторону направленным. Это, кстати, иногда приводило к ошибкам, потому что мастер мог работать над маленьким камнем не один год, но, как следствие, вырезать его, да, не в том повороте и так далее. Или какие-то ошибки, какие-то нюансы. Но, как я и сказала, вот именно благодаря Александру Македонскому появились новые какие-то материалы, новые камни. И вот начиная с эпохи эллинизма, человек уже вырезает не только углубленные изображения, вот те самые печати, которые дадут оттиск, но появляются и так называемые камеи, своего рода рельефные изображения, еще их можно назвать барельефом. Это изображение, которое как бы возвышается над камнем. И, конечно же, такие изделия, они уже не могли служить личной подписью, личной печатью. Это были именно украшения. Это именно была демонстрация статуса, положения и богатства человека. И вот, начиная где-то с 4 века до нашей эры, мы видим, что такие резные камни, они появляются не только в греческих традиционных захоронениях, но и, например, в захоронениях греко-варварской знати, то есть в погребениях скифов, потому что вот эта традиция пользования печатью, привычная для мира античности, она, конечно, не могла не быть позаимствована и варварами, потому что это тоже значило, что они статусные, они имеют свое положение, они тоже цивилизация. И очень любопытно наблюдать, как археологи открывая древнее захоронение, древнюю гробницу, сталкиваются с великим множеством каких-то мелких бусин, нашивок, пластинок, браслетов. И среди них может быть перстень, который сам по себе великолепен, из золота либо из серебра, но в нем еще и вставка крошечная. Некоторые вставки только под микроскопом можно увидеть их тонкие детали. Но в целом это крошечная вставка перстня, на которой целый мир, вот тот самый.
1: Область знаний.
0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Драгоценные камни в истории. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: После эллинизма и, наверное, также в римское время, то есть это первый век до нашей эры, первые века нашей эры, если мы говорим про территорию нашей страны, появляются самые разные мотивы и сюжеты. Но изначально, конечно же, это были какие-то обереги-амулеты. Вот когда я говорила, что встречаются изображения богов, например, олимпийцев, или изображения животных, все эти изображения не случайны. Потому как, например, богиня Афина может дарить владельцу мудрость. Она может помогать ему, да, в каких-то военных походах. Она могла его сопроводить в каком-то походе, где вот это богатство и трофеи он и приобрел. Либо, если мы видим изображение, например, совы, то это спутник Афины, это ее символическое изображение и так далее. Плюс популярны были на резных камнях изображения медузы Горгоны. Это древнейший амулет и оберег. Действительно считалось, что когда-то отсеченная голова медузы была помещена на так называемую эгиду, на нагрудник Афины, и она оберегала владелицу. Потому что, помним, взгляд медузы обращал всех в камень. И другим не менее важным изображением таким на камнях мог быть, например, глаз, либо какое-то забавное изображение. Ну, они скорее приобрели популярность первого века. Это так называемые грилы или грюлой. Это что-то вроде карикатуры, когда ты в одном изображении, на первый взгляд, петуха, видишь, что там и человеческое лицо с бородой, а в обратную сторону, как бы из спины петуха, вырастает еще какое-то изображение. То есть такая комбинация символов. Они упоминаются римским писателем Плинием Старшим, и он пишет, что это действительно такой сюжет, это насмешка, наверное, даже над каким-то образом, и вот действительно то, что мы бы назвали карикатурой. Но в том числе считается, что смех отпугивал опасность, поэтому это могло быть и неким амулетом. Иногда мы сталкиваемся с тем, что сам минерал, сам камень нес какой-то магический смысл. Ну, например, яшма. Это очень красивый минерал, он непрозрачный, он такой достаточно, ну, не совсем корректно с точки зрения минералогии скажу, будто бы густой, плотный, обладает таким медовым блеском. И вот яшма, она считалась магическим камнем, и, например, в первые века нашей эры яшмовые украшения служили защитой от определенных болезней. И иногда мы встречаем на таких камнях изображения скорпионов. Это такой двойной амулет. Вас и яшма защищает, и изображение скорпиона, который, будучи достаточно опасным существом, отпугнет и каких-нибудь злых людей, и в том числе самих скорпионов. Да, есть такое понятие, когда подобное отталкивает подобное. Соответственно, техника резьбы, она отражает, на самом деле, эпоху античности на все ее протяжении. Ведь менялись сюжеты, менялись, да, камни, их предпочтения, ну, тенденции, моды были всегда. Ну и плюс ко всему, это отражает мифологические представления людей. То, кому они поклоняются и тому, во что верят. Интересно, что, конечно же, с падением античного мира, с падением Римской империи, техника глиптики не исчезла. Мы знаем, что, например, в Сасанидском Иране тоже были камнерезные мастерские. Также мастера помещали на вот эти резные камни изображения своих правителей. Какие-то религиозные были изображения птиц, животных. То есть эта традиция в разных регионах получала свое развитие. Мне еще кажется очень интересным, что вот эта мания, увлечение камнями, которая была в древности, оно сохранилось и в эпоху Средневековья, и в новое время. Ведь когда в Средневековье человек столкнулся вот с этими отголосками античности, а мы говорим про позднее Средневековье, ведь был этап, когда от античности отказывались, она противоречила христианским, да, моральным устоям, но уже в эпоху позднего Средневековья или в эпоху Возрождения к античности вновь возникает интерес, и если вдруг где-то находили вот такие камни, либо они оставались в чьих-то коллекциях, то эти коллекции пользовались особым почетом, они были гордостью итальянских вельмож, а со временем, уже в новое время, была тенденция намеренного коллекционирования таких камней. И очень легко объяснить, ну согласитесь, большую бронзовую или мраморную статую вы никому не покажете просто за обеденным столом. А вот достать сундучок резной, который сам может быть украшен резными и какими-то обычными камнями, это уже проще. А если вы откроете сундучок, то там может быть сотня самых разных камней и самых разных оттенков. Ведь камни – это действительно многообразие цветов. Даже иногда в голове не укладывается, сколько всего природа создает. Ведь привычные нам агаты, они бывают самыми разными. Плюс есть слоистые камни. Вот была популярна в 1-3 веке нашей эры, и потом уже, кстати, в 17-18 веке и так далее, была популярна техника Никола. Это когда на ониксе, а он слоистый, у него есть слои такого темно-синего цвета и как будто бы светло-голубого. И вот благодаря этой слоистости мастер мог добиться, что изображение может быть темным, а фон у него голубеньким. Либо наоборот, вы видите, как из камня проступает светло-голубая фигура какой-нибудь прекрасной девушки, фон остается темным. И это все природа дала нам сделать. Так вот, эти самые разные оттенки позволяли играть и со светом, и с подложкой. И, конечно же, они не могли не привлекать коллекционеров нового времени, потому что помимо их миниатюрности, их компактности, это действительно у вас радуга в сундучке.
2: Драгоценные камни в истории.
1: Область знаний.
3: Так вот, эти коллекции, они получили особую популярность. Мы знаем, что античными камнями увлекался Гёте, очень известная, очевидно, всем фигура. Мы знаем, что античными камнями увлекался автор тоже очень популярного произведения «Приключения барона Мюнхгаузена», да, напомню. Все они собирали коллекции, либо сами имели отношение к резьбе по камням. И получилось такое явление возникло, так называемые дактилиотеки. Происходит слово, понимаю, что очень сложное, особенно на слух, от дактилюс, то есть дактиль, палец. И вот теке, библиотека, вспоминаем, да, это все коллекция, собрание чего-то. И вот такие собрания камней, они появляются в Европе, а в основном они становятся следствием так называемого грантура, когда образованные аристократы путешествуют в Италию, где они могут приобрести вот эти вот все античные, подлинные античные камни, либо их копии из гипса, сургуча, и они пополняют их библиотеки. Идея была очень проста. Даже когда у вас есть слепок, копия геммы, это своего рода библиотечный экземпляр. Вот вы сейчас задумались, а как же изображали в древности Геракла? Ага, вы открыли свой сундучок и достали изображение бородатого мужчины с курчавой бородой. Ну и на плече там, наверное, где-то у него палец еще присутствует. То есть вы достали, покрутили, осмотрели и спрятали обратно. Либо, как я и сказала, похвастались друзьям во время застолья. Ведь даже была такая мода делать подражание камеям и вот этим инталиям из драгоценных камней в сахарных пастах. А что? Имитация камня, красиво, нарядно, и всю мифологию изучили за каким-нибудь новогодним, например, столом. И, кстати, тут я должна немного вернуться в античность, ведь подражания драгоценным камням были и в древности, но только это были подражания из стекла. Действительно, мы знаем, что стекло, изначально цветное, не сразу стало прозрачным, это тоже особая технология, но вот цветное стекло могло очень напоминать красные насыщенные гранаты. Синее стекло очень напоминало, например, лазурит, а зеленое – изумруд. Даже сегодня, иногда, когда работаем с какими-то музейными коллекциями, либо совершаем новые открытия и находки, и видим яркий, блестящий камень, мы сразу думаем, а что это? Подлинный ли это камень, либо это все-таки стеклянная его имитация, потому что это и дешевле, и проще, и не менее красиво. Таким образом, камни они сыграли свою роль в истории человека как в древности, так и в новое время. Ведь модные тенденции в XVIII веке прямо обязывали девушек облачиться в наряд какой-нибудь античной нимфы и украсить себя ожерельем, диадемой, перстнями, скамеями с изображениями медузы Горгоны, Афины, Афродиты и так далее. Мода, она циклична всегда.
2: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Российские военные освободили Юрковку в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. Там добавили, что она находится в 10 километрах от Славянска и Краматорска. Это открывает нашим войскам возможности по развитию успеха на славянском направлении. Кроме того, за неделю наша армия освободила 5 населенных пунктов ДНР, а системы ПВО сбили 3900 украинских беспилотников. Также за этот период уничтожено 8 крылатых ракет «Фламинго», 89 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов «Хаймерс». Иран точно не является проигравшей страной в конфликте с Израилем и Соединенными Штатами. Исламская Республика фактически сумела отстоять свои интересы. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
2: В результате вот этого меморандума ликвидируются основные негативные последствия американо-израильской агрессии против Ирана. Можно ли считать это большим достижением? Все зависит от точки зрения, но мы в любом случае эту договоренность приветствуем. Она действительно важна для того, чтобы ситуация в регионе Ближнего Востока получила тенденцию к нормализации.
1: Добавлю, Министерство иностранных дел Ирана гарантирует безопасность Ормузского пролива, опровергая слухи о его закрытии. Впрочем, издания, связанные с корпусом стражи Исламской революции, утверждают обратное. Официальный Тегеран закрыл акваторию и приостановил диалог с Вашингтоном после израильских ударов по Ливану. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал разочаровывающим решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 25 процентных пунктов до уровня в 14,25%. По его словам, регулятору следовало действовать решительнее, чтобы к концу года ставка опустилась до 10%. В свою очередь, на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по ключевой ставке, вероятно, будет пересмотрен в ближайшие месяцы и, скорее всего, в сторону увеличения. Памятные акции, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут на 2000 площадок в 60 странах мира. 22 июня состоится традиционная «Свеча памяти», «Огненные картины войны» и «Минута молчания». Организаторами выступят волонтеры «Победы», Национальный центр исторической памяти и «Юнармия». Также запланирована международная акция «Сад памяти». Мероприятия направлены на сохранение исторической правды и памяти о жертвах нацизма. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о спичках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Головка обычной спички разогревается до 1500 градусов Цельсия, температуры плавления стали.
0: Факт второй.
2: Английский аптекарь изобрел спичку случайно. В 1826 году Джон Вокер смешивал химикаты палкой. На ее конце образовалась засохшая капля. Чтобы стряхнуть ее, он чиркнул палкой по полу, и вспыхнул огонь. Аптекарь не запатентовал изобретение и не получил ни славы, ни денег.
0: Факт третий.
2: В 1830-х годах в состав спичек начали добавлять белый фосфор. Он легко воспламенялся, был дешев, но ядовит. Отравить человека можно было одной спичечной головкой. В 1906 году приняли Бернскую конвенцию, которая запретила использование белого фосфора в спичечном производстве.
0: Факт четвертый.
2: Ежегодно в мире производят 30 миллиардов коробков спичек.
0: Факт пятый.
2: Стандартный спичечный коробок можно использовать в качестве линейки. Он ровно 5 сантиметров в длину.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о спичках. Премьера на радио «Звезда».
3: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно, если она родом с хутора близ Диканьки.
4: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
6: Булгар. В конце 9 века тюркские племена пришли в Поволжье и основали государство, которое назвали Волжская Булгария. Его столицей стал город Булгар, построенный на высоком берегу Волги у слияния с Камой. В 922 году правитель Булгарии Алмуш в поисках защиты от хазар пригласил в свою столицу из Багдада представителей аббасидского халифата. Так булгары приняли ислам. Булгар стал центром международной торговли. Сюда приплывали торговые корабли и приходили караваны. Город славился искусными мастерами. Булгарские ювелирные украшения и изящная посуда, изделия из кожи и меха, оружие и кольчуга были известны во многих странах и пользовались большим спросом. Ежегодно в Булгаре устраивалась большая ярмарка «Ага-базар». На нее приезжали купцы с Востока и Запада, из Китая и Испании, с Ближнего Востока и из Скандинавии. В 1223 году на Булгарию напали монголы. Сначала их удалось отбить, и булгары стали первым народом, не покорившимся грозному воинству. Но спустя 13 лет монголы вернулись и завоевали Волжскую Булгарию. Они разграбили и сожгли ее столицу, а жители угнали в плен или убили. Булгар вошел в состав Золотой Орды и возродился. Внук Чингисхана, хан Батый, разместил в Булгаре свою ставку. Здесь появились каменные дома и роскошный ханский дворец, мечети с минаретами и великолепные мавзолеи. Под мостовой проходил водопровод из глиняных труб, на площадях били фонтаны, а дома обогревались с помощью традиционной ордынской системы отопления, располагавшейся под полами. В городе было несколько общественных бань. В них не только мылись, но и играли в шахматы, устраивали пиры и деловые встречи, слушали философов и певцов.

0: юга рос. Он стал культурным, научным, торговым и религиозным центром и превосходил по размерам тогдашние Лондон и Париж. Окрестные народы называли его Великим Булгаром и Золотым Троном. В конце 14 века на города Золотой Орды пошел походом Тамерлан. Он захватил и сжег Булгар. Жители опять восстановили его, но ненадолго. Полвека спустя московский князь Василий II вновь разрушил некогда великий город, и после этого он уже не оправился. А еще через несколько десятков лет Золотая Орда распалась. На карте мира возникло новое государство – Казанское ханство. Великий Булгар остался лишь в воспоминаниях и легендах. Булгар.
1: Старый город. История России.
2: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
2: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ехали на оленьей упряжке Кирек с женой и двухлетним сыном. Вдруг стал их враг настигать. И погнал тогда муж своих оленей, что было сил. И не заметили отец с матерью, как сын из нарты выпал. А мальчик был догадливый. Спрятался за ледяную кочку, прицелился и выстрелил прямо в глаз врагу. А потом и в другой глаз попал. Ослеп враг. Упал в снег и спрашивает: «Кто ты, победивший меня? Не вижу я». Когда узнал он, что это мальчик двухлетний его победил, удивился, а потом ему стыдно стало. И попросил он мальчика подать ему копье. Наставил враг острие копья себе в грудь, а другим концом упер его в лед. И сказал тогда враг: «Возьми моих оленей, ты победил меня, это твоя добыча. Поезжай к родителям». И с этими словами убил сам себя. А мальчик сел на нарту и вскоре догнал по следу родителей.
2: Киреки – малые коренные народы России.
1: Они называли себя анкалгаку – приморскими людьми. И жили в южных районах Чукотки вдоль Берингова моря. Киреки не кочевали, занимались морским промыслом и охотой. Летом жили в ярангах, зимой в землянках, укрепленных дерном и песком. Каждое такое жилище было просторным и вмещало в себя несколько семей. В 17 веке чукчи и коряки в жестоких войнах делили территорию. Кирекам не повезло. Они обитали как раз между ними. И доставалось несчастным, разумеется, и от тех, и от других. Это был небольшой народ. Он не мог оказать серьезного сопротивления. Следствием этой малоизвестной войны стало резкое сокращение кирекского этноса. А потом на Чукотку пришли русские и принесли с собой болезни, которые подкосили и без того сильно пострадавшее кирекское население. Спасла их советская власть. С ее приходом в землянках появились железные печи, а позже киреков и вовсе переселили в избы.
2: Не теряя корней. Киреки.
1: Сведений об этом маленьком народе немного. Зато те, которые есть, удивительные. Или даже уникальные. Например, считается, что именно киреки придумали запрягать ездовых собак, как принято сегодня, попарно или поодиночке. Тогда как другие народы Северо-Востока до знакомства с этим способом всегда запрягали их веером. А главным человеком в кирекских семьях была женщина, что совсем не характерно для народов Северо-Востока России. Женщины руководили хозяйством и принимали участие в торговле. Бабушки и жены в семьях традиционно распоряжались продуктами, руководили мужчинами и учили их жизни. В кирекских сказках богатырь перед тем, как пойти на охоту или на битву с врагом, часто спрашивал совета у кого? У бабушки.
2: Малые коренные народы России.
1: Еще одна интересная особенность – отношение к детям. Их не только любили и опекали, но и старались исполнять все желания. Именно поэтому в кирекских сказках дети всегда оказывались умнее своих родителей. И это не просто так. Киреки считали, что все родившиеся дети были их предками, вернувшимися в семью. Если рождался сын, то его считали некой реинкарнацией отца-матери. И имена малышам всегда подбирали строго из имен предков по материнской линии.
2: Не теряя корней. Киреки.
0: По переписи 2010 года к Кирекам себя отнесли всего 4 человека. Ученые приготовились констатировать, народ исчез с лица земли. Насовсем. Язык утерян, фольклор тоже. Однако в 2021 году неожиданно их стало больше – 23 человека. Может, еще не все пропало? Может, есть надежда на возрождение?
2: Кереки. Малые коренные народы России.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юлиным.
3: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».
5: Что вы говорите?
6: Адмирал. От этого слова веет морем. Не каким-нибудь пляжем с детскими волнами по щиколотку, а настоящей стихией. Адмирал тот же капитан, только ему подчиняется не один корабль, а целая флотилия. Он ходит в белоснежном кителе, широко расставляя ноги. И, конечно, какой адмирал без пышных усов? Остановимся на этом. Хватит на сегодня стереотипов. Что за слово «адмирал»? В русском языке оно появилось во времена Петра I. Мы позаимствовали его у голландцев. А откуда адмиралы взялись там? В звучании этого существительного сегодня трудно уловить хоть малейший намек на связь с Востоком. А ведь эта связь есть. Но сначала латынь. «Адмираре» в дословном переводе означает «удивляться» или «поражаться». Говоря проще, «достойное удивление» или «особого уважения». В общем, «ваша светлость», «князь». А у арабов такого человека называли бы «Амир Али». По-русски это будет «высший начальник». Давайте сравним. «Амир Али» и «адмирал». Тут не просто есть что-то общее. Это одно и то же слово. «Высший начальник», «князь моря», «человек, достойный уважения». Все это вполне применимо к командующему флотилией. Стихия, как известно, не прощает ошибок. Корабли нужно провести сквозь непогоду и шторм, обойти мелководье и рифы. И, наконец, вступить в бой с неприятелем. Такое под силу не каждому капитану. То ли дело адмирал.
5: Да что вы говорите?
7: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Представители Министерства труда сообщили о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян. С июня новую семейную налоговую выплату, инициированную Владимиром Путиным, оформили 363 тысячи россиян, воспитывающих 845 тысяч детей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Козяков. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, всего на получение этих средств могут претендовать более 4 миллионов российских семей. Россия не исключает, что Соединенные Штаты могут вновь скорректировать свой подход к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину. Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций. Но, тем не менее, мы ценим, что никогда администрация Трамп после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога.
1: 18 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вскоре посетят Россию. И уточнил, что после саммита так называемой «Большой семерки» во Франции контактов между Москвой и Вашингтоном еще не было. Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Украины для защиты своих граждан после атаки беспилотника на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом предупредил постпред республики при СНГ Игорь Назарчук. Официальный Минск намерен добиваться международной оценки этого теракта, который унес жизни женщины и ранившего 8 человек, сравнив удар Киева по детям с неонацистскими методами геноцида. В сфере жилищно-коммунального хозяйства вступает ряд изменений. С 1 июля граждан ждет перерасчет за временное отсутствие горячей воды. Его теперь будут делать без заявления жильцов. В платежках появится детализация по видам работ и услуг. С марта уже действует единый срок оплаты до 15 числа. Также рассматривается инициатива о полугодовых отчетах управляющих компаний. И 58 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба правительства. Специалисты сейчас продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 1.5 года назад. На пляжах отсыпают чистый песок. Вывезено около 185 тысяч тонн загрязненного грунта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно, если она родом с хутора близ Диканьки.
3: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться.

0: пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами, особенно если она родом с хутора близ Диканьки.
5: Сегодня мы поговорим о традициях и суевериях разных профессий. Они передаются из поколения в поколение. От старших, уважаемых сотрудников, младшим, то есть молодняку. Старые, добрые, профессиональные приметы. У всех они разные. Но, тем не менее, большинство людей определенных специальностей всегда стараются их придерживаться. Большинство, потому что далеко не каждый из нас считает себя человеком суеверным. Нет, ну правда, как можно принимать за истину факт, что водителю якобы категорически нельзя пересчитывать деньги в салоне автомобиля? Обязательно попадешься самому алчному сотруднику ГИБДД. Вы серьезно? Да бросьте. Уж очень похоже на откровенную брехню. Но ведь кто-то же эту примету выдумал, придумал, наверняка проверил и рассказал остальным.
7: Механика. Программа Николая Ушанова.
8: Здравствуйте. Однажды в аэропорту Барселоны в длинной очереди на регистрацию рядом со мной стоял дяденька в тирольской шапочке и насвистывал какую-то песенку. Громко, навязчиво и долго. Окружающие как бы не замечали, а я, клянусь, я испытывал огромное желание накинуть на нее тряпку, как на клетку с домашним попугаем, чтобы немедленно замолчал, ведь это неприлично. Во-первых, зачем навязывать себя окружающим? Может быть, у кого-то плохое настроение или, не дай бог, горе в семье. Во-вторых, нельзя свистеть в помещении, денег не будет. Это известно каждому. Видимо, не каждому. Иностранцы, что побывали в России, изумляются, насколько россияне суеверны. Мы этого не замечаем, с детства привыкли, а им в диковинку. Что означает, например, присесть на дорожку? И почему нельзя здороваться через порог? Зачем ставить порожнюю тару под стол? Кто придумал постучать по дереву и трижды сплюнуть через левое плечо? Почему нельзя свистеть в помещении? Что им на это ответить? Потому что. Впрочем, иностранцы тоже хороши. Мы стучим по дереву, итальянцы по железу. Англичане верят в счастливое нижнее белье. Испанец, как и француз, никогда не пройдет под лестницей, приставленной к стене, не положит головной убор на неубранную постель и не раскроет зонт в помещении. Швед никогда не оставит ключи на столе. И везде, в каждой стране, особенно сильны, как я их называю, отраслевые суеверия. Летчики, моряки, космонавты, шахтеры, машинисты, но мне ближе приметы, связанные с автомобилем. Например, новый автомобиль, как и новые права, обязательно нужно обмыть. Дождь в дорогу к добру. А если в самом начале пути лопнуло или спустило колесо, лучше от греха поездку отложить. При этом гвоздь, который пропорол покрышку, лучше сохранить, как страховку от будущих проколов. Перед дальней дорогой нельзя стричь и мыть волосы, а лучше и не бриться. Мыть машину тоже не стоит. В салоне автомобиля нельзя разговаривать об его продаже. Машина может обидеться и сломаться. Сбитая черная собака на дороге или живая собака того же окраса на обочине – к беде. Надо непременно остановиться и какое-то время отдохнуть. Если дорогу перекрывает лошадь, значит в пути ожидается задержка, а если корова – к удаче и прибыли. Встретили по дороге аварию, не надо обсуждать ее вслух в салоне. Лучше молча проехать мимо, чтобы не потянуть за собой негатив дорожного происшествия. Вернувшись домой за забытыми ключами от машины, не смотритесь в зеркало, а лучше съешьте что-нибудь. А если забыли не ключи, а другую вещь, обязательно загляните под коврик, чтобы удача не отвернулась. Свистеть в салоне – быть остановленным полицией. И никогда не выбрасывайте мусор из окна автомобиля. Во-первых, это некрасиво, а во-вторых, выбросил мусор, ожидай целый год невезения. Целый год. Так можно продолжать до бесконечности, и все это, разумеется, есть в интернете. Однако бывают приметы, которых в сети не встретишь. Например, когда-то в далеком прошлом мне пришлось плотно работать с командой водителей-испытателей АЗЛК. У них были свои дорожные приметы, весьма странные и не похожие на обычные водительские. Например, если дорогу перебежала кошка любого окраса, включая черный, при пересечении заветной линии необходимо взяться за причинное место, иначе ГАИ остановит. Свистнешь в машине – колесо проколешь. Нельзя злорадствовать, когда видишь, что дурак, с которым ты мгновение назад схлестнулся на дороге, попал в аварию. Притянешь к себе неприятности. Обязательно надо сочувствовать и дурака жалеть. При этом разговаривать о любых авариях в машине нельзя от слова «никогда». Приметы – интересная вещь, и кажется мне, что они родом оттуда, откуда умом Россию не понять. Объяснить приметы нельзя. В них можно только верить. Ну, или не верить.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. 100 дней до приказа. Кто служил, понимает, о чем речь. Дембель, он и в Африке дембель. Интересно, что сам процесс возвращения к гражданской жизни подразумевает под собой некий армейский ритуал. Негласный, но при этом незыблемый.
7: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
9: 2012 год. 23 февраля. Москва. Район Новые Черемушки. Жилой комплекс. Домой возвращается подполковник Вооруженных сил России. Он заходит в подъезд, поднимается на лифте на 15 этаж, открывает ключом дверь и... У порога офицера встречает жена. В руках армейский альбом мужа. Среди фотографий она обнаружила необычный кулинарный рецепт, но приготовить незнакомое блюдо так и не смогла. «У меня получилось какое-то месиво. На солнце все растаяло». Подполковник заходит на кухню, смотрит на тарелку и от души смеется. «Ладно, ладно», — говорит он супруге, — «я научу тебя делать дембельскую кашу». В нашей стране вплоть до 1793 года служба в армии была бессрочной. Затем воинскую повинность постепенно сократили до 25, а в конце 19 столетия до 7 лет. Когда срок службы заканчивался, солдата, предварительно снабдив его суточным рационом, отправляли домой. Интересно, тык чем дембель, к примеру, времен Петра Великого, на прощание мог угостить своих боевых товарищей? По воинскому уставу 1716 года одному бойцу в сутки полагались 400 граммов мяса, 800 граммов хлеба, 30 граммов соли, 300 граммов крупы, 2 чарки или четвертинка водки, 1 гарнец или 3 литра пива. Как правило, бойцы забирали с собой на гражданку мясо, крупы, хлеб да соль. А вот часть водки, пива и махорки оставляли сослуживцам. Как тогда говорили, на добрую память. Воевали-то вместе много лет. В 1967 году в СССР был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности. Срок службы в сухопутных войсках и в авиации составил 2 года, на флоте – 3. И вот тогда-то, по легенде, и появился на свет рецепт знаменитой дембельской каши. Готовили ее за 100 дней до приказа об увольнении. 2 килограмма печенья мелко крошили до состояния песка. Заливали его сгущенкой, добавляли масло и тщательно перемешивали до однородной массы. Из нее можно было вылепить торт или рулет. Рулет сверху поливали йогуртом и вареньем. Затем посыпали крошками шоколада, майонезом, кетчупом и даже горчицей. После чего дембельскую кашу обязательно помещали в холодильник на 2-3 часа, потому что в тепле она таяла и растекалась. А тогда, в 2012 году, подполковник Вооруженных сил России вспомнил молодые солдатские годы и приготовил на глазах изумленной супруги настоящую дембельскую кашу. Перед едой блюдо предусмотрительно охладили. А как же иначе? Уж кто-кто, а жена офицера точно должна знать, что...
7: Война войной, а обед по распорядку.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем разговор о традициях и суевериях разных профессий. Многие, конечно, сильно удивятся, но даже в самом обычном офисе тоже есть свои приметы. Одна из них – беременный стул или кресло-залетайка. Обычный стул становится беременным сразу после того, когда его хозяйка уходит в декрет. Считается, что если кто-то из сотрудниц впоследствии посидит на нем чуть больше месяца, то в скором времени также, причем непременно, будет на сносях. Хотите верьте, хотите нет. А вот у пожарных свои приметы и суеверия. К примеру, если кошка вдруг замяукала в диспетчерской, то однозначно будет сложный вызов. Не будничный, а именно сложный. Но при этом сами огнеборцы кошек очень даже любят и постоянно их подкармливают на участке. А вот в диспетчерскую стараются не пускать. А еще пожарные никогда и ничего не берут с места происшествия. Считается, что такие вещи обязательно сгорят в новом помещении. Идем далее. Все врачи и даже их родные хорошо знают, никогда не нужно желать спокойной смены, потому что если это сделать, отдыхать будет некогда. По той же причине многие хирурги не любят, когда пациенты благодарят их сразу же после операции. Правда-правда, медицинских, так сказать, примет очень много. Уронил историю болезни? Значит, у пациента обязательно будет осложнение или повторное заболевание. Дальше идем. Есть свои приметы и у спортсменов. Причем не только у рядовых атлетов-любителей, но и у прославленных чемпионов-профессионалов. И ничего странного в этом нет. Все мы люди, все человеки, из крови и плоти.
13: Золотой медалью награждается...
14: Мяч в игру идет Иван Гедехтер.
15: 20-й номер. Владислав Третьяк.
16: Владимир Александрович, новый олимпийский рекорд.
17: Легенды ЦСКА.
18: Трехкратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка страны, многократный победитель чемпионатов мира и Советского Союза, чемпион Европы, обладатель Кубка Канады.
17: Владислав Третьяк.
18: Вратари – люди неординарные. Ловкие, подвижные, хорошо координированные и очень суеверные. Со своими личными приметами и традициями. Третьяк в этом смысле не исключение. Коньки он всегда начинал шнуровать с одной и той же ноги. Левой. Только через левую руку надевал хоккейный свитер. За 2 часа до матча вообще отгораживался от всего мира непроницаемой стеной. Как говорили в ЦСКА, застегивался на все пуговицы и молчал, как сыч. В такие минуты к нему лучше было не подходить, не отвлекать. Об этом знали все, кроме канадских профессионалов.
17: Легенды ЦСКА.
18: 1972 год. Монреаль. Сборная СССР готовится к первому матчу суперсерии. Неожиданно в нашу раздевалку заходит шестикратный обладатель Кубка Стэнли, знаменитый канадский голкипер Жак Блант, и направляется именно к Третьяку.
19: Я тогда просто обалдел. Мне всего 20 лет, и передо мной стоит человек-легенда. Он подошел ко мне с макетом хоккейной площадки. Ими еще тренеры часто пользуются во время игры, чертят всякие схемы для игроков. И через переводчика с фломастером в руке наглядно изобразил предполагаемую схему действий всех профессионалов, начиная с Фила Эспозито. За полчаса, пока шла эта лекция, я на зубок изучил все их сильные стороны. Зачем Жак сделал это? Много раз я задавался потом этим вопросом. Не знаю. В газетах писали, что у русских совсем молодой вратарь. Ему, мол, будет тяжело. Блант, видимо, проникся и решил мне помочь.
18: За этот, говоря современным языком, инфослив, Жаку Бланту ничего не было. А результат первого матча в Канаде хорошо известен. Наши победили со счетом 7-3. Вот такая чисто вратарская история.
17: Легенды ЦСКА.
18: В конце 80-х в советских командных видах спорта появились новые специалисты – психологи, в том числе в хоккейном ЦСКА. Главный тренер Виктор Тихонов недовольно буркнул тогда: «Ну что ж, занимайтесь. Он у нас Третьяк. Самый мнительный, с него и начинайте».
19: Метод, предложенный психологом, был как лапоть, прост и основан на самовнушении. Я попробовал. Чувствую, и правда действует. Со мной стало твориться что-то небывалое. На тренировках я летал, ловил все подряд. Чудеса, да и только. Вот подходит турнир «Приз Известий». Первый матч с чехами. Во время разминки ребята бросали мне поворотом минут 10. Я стоял как бог. Ни одного броска не пропустил. Ну, думаю, ай да психолог. Ай да молодец. Сейчас я этих чехов уделаю. Начинается игра. Первый же бросок в мою сторону. Бац! Гол. Через минуту еще. Что творилось дальше, вспоминать не хочется. 8 шайб пропустил. Кошмарный вечер. Наши болельщики впервые в жизни стали меня освистывать. А в раздевалке Тихонов рвало металл. А ну, говорит, где там этот психолог?
18: Его номер 20-й. И неважно, выходил он на лед в маске или без нее, болельщики всегда узнавали Владислава Третьяка и приветствовали голкипера стоя. Потому что понимали, перед ними уникум. Что и подтвердила Международная федерация хоккея, признав его лучшим вратарем 20 века.
17: Полковник запаса вооруженных сил России Владислав Третьяк. Легенды ЦСКА.
5: К слову, у пилотов Формулы-1 также есть свои суеверия. Например, за руль автомобиля нужно садиться только с определенной стороны. Большинство подходит к болиду только справа. А еще многие умудренные жизнью гонщики любят так называемые фартовые номера. Причем предпочтение отдается номерам нечетным.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Во многих частях русской императорской армии существовал свой обычай. Молодому офицеру-новобранцу предстояло пройти вверх по лестнице, на каждой ступеньке которой стояла стопка водки под названием «тычок». Эту 100-граммовую чарку полагалось опрокинуть без закуски. Поднимаясь, гвардейцу предписывалось выпить все без остатка и не пролить ни одной капли. А еще в конце испытания ждал командир, которому без малейшей запинки следовало доложить о своем прибытии. Если это получалось, и новобранец, как тогда говорили, не ломался от водки, то его тут же принимали в полковую семью. Ритуал назывался «держать алкоголь». О длине самой лестницы, а значит и о количестве ступеней, история умалчивает. Но если хорошенько покопаться, то...
20: со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
21: На Руси существовал давний обычай – питье стременной чарки. Отправляясь в поход, русские воины надевали кольчугу, боевой шлем, брали в руки оружие и забирались на коня. Сделать это было непросто. Железная амуниция весила больше 10 килограммов, поэтому стремя богатырю всегда поддерживал особый помощник – стременной. Дальше церемония прощания. Родные подносили всаднику чашу с вином. Он его выпивал, но возвращал чарку не семье, а стременному. Отсюда и название старинной традиции – питье стременной чарки.
20: Со своим уставом.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем разговор о традициях и суевериях разных профессий. Каждый моряк знает, чайки в походе – это надежный и очень точный барометр. Если птицы садятся на воду, будет хорошая погода. А если на берег – жди шторма. А еще морские поверья гласят, чайки – это души погибших матросов. И кричат они так жалобно, потому что просят похоронить их на земле. Поэтому на флоте существует негласный закон. Обижать и убивать чаек категорически запрещено. По этому поводу матросы сочинили такой стишок.
6: Чайка ходит по песку, моряку сулит тоску. Солнце красно с вечера, моряку бояться нечего. Солнце красно поутру, моряку не по нутру.
20: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Россия располагает новыми материалами о военно-биологической деятельности США, сообщили в Министерстве обороны. Подробности рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Алексей Артищев.
2: В ходе специальной военной операции нами получены дополнительные документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально значимые заболевания. Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государств.
1: Россия не раз инициировала обсуждение военно-биологических программ Украины и Запада, которые нарушают Конвенцию запрещения биологического и токсинного оружия на площадках в Совбезе и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Однако до сих пор в ответ официально Москва получала лишь отговорки и обвинения в дезинформации. Об этом напомнил Артищев. Атака украинского дрона на автобус с детской футбольной командой – покушение на союзное государство. Об этом заявил агентство ТАСС постпред России при СНГ Александр Лукашевич. Он подчеркнул, виновные должны понести суровое наказание по закону. Этим вопросом уже занимается Следственный комитет. Пострадавшие дети, взрослые, госпитализированы. Известно, что жертвой теракта в Брянской области стала сопровождающая детей женщина. Министерство энергетики России держит на постоянном контроле поставки моторного топлива внутри страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Заместитель председателя правительства Александр Новак провел очередное заседание специального штаба по нефтепродуктам. Предпринимаемые меры обеспечивают стабильность рынка и предотвращают локальные дефициты. Эти шаги гарантируют бесперебойное снабжение всех потребителей горючим в любых условиях. Прошла премьера российского предсерийного рамного внедорожника Solers S9. С новинкой ознакомился во время своего рабочего визита в Ульяновскую область первый вице-премьер Денис Мантуров. Известно, что пилотная партия модели уже передана на сертификацию, а полномасштабное серийное производство полного цикла стартует в сентябре. Автомобиль оснастят двухлитровым турбодвигателем мощностью 200 лошадиных сил, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность до 21 градуса, в воскресенье солнечно и до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем говорить о традициях и суевериях разных профессий. Все мы желаем друг другу спокойной ночи, дружно сидим на дорожку, три раза плюем через левое плечо, завидев пробежавшую перед собой черную кошку. Все эти приметы суеверия общие, что называется, для любых профессий.
5: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
6: Эх, хорошо у вас... Но пора мне, пора, друзья, засиделся.
7: А на пасашок?
8: На пасашок. Прощальная рюмка. Символический тост на дорожку.
6: Еще креститель Руси, князь Владимир, говаривал: «Руси веселье есть пити, не может без того быти». Так что хмельные напитки во время трапезы — традиции древнейшие. В те времена путешествовали часто пешком, и верным помощником в дороге был посох. Защита и от зверя лесного, и от человека лихого. Когда странник собирался продолжить свой путь, гостеприимные хозяева наливали ему стопку и ставили на верхний утолщенный конец посоха. Выпить ее нужно было прямо с него. не придерживай руками. Если гостю это удавалось, то его провожали за ворота с добрыми напутствиями, чтобы дорога белой скатертью стелилась, чтобы лиха беда стороной обошла, чтобы нечистая сила с пути не сбила. Но если гость уже был слишком пьян и проливал угощение, его оставляли ночевать. Посох затерялся в глубине веков, а традиция выпивать на дорожку прижилась. Так что на посошок!
5: Не в бровь, а в глаз.
4: Идем далее. Все военные летчики знают, офицерский головной убор не должен лежать козырьком вниз. Так всегда кладут фуражку погибшего. А еще летчики никогда не используют словосочетание «последний вылет». Вместо этого они говорят «крайний». Причем не последним, а именно крайним у пилотов должен быть не только вылет, но и место в строю, свидание, поцелуй и даже рюмка водки. Со временем это правило распространилось далеко за пределы летного состава. Так уже говорят все военные. Если, к примеру, сказать моряку «последний поход», то это будет воспринято как плохое предзнаменование.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Большинство продавцов, вне зависимости от возраста и пола, считают, что если с утра первым покупателем был мужчина, торговля в этот день будет очень бойкой, а выручка просто огромной. Можете не сомневаться, недавно лично спрашивал у одной симпатичной цветочницы, и она все подтвердила. Кстати, то же самое произойдет, мы сейчас о выручке, если первый покупатель, вне зависимости от пола и возраста, расплатится за покупку крупной купюрой.
0: Исторические заметки.
4: Продолжаем перечислять профессиональные традиции и приметы. Многие музыканты, выступающие перед большими аудиториями, берут с собой на концерт небольшие вещи-талисманы. Ржавый гвоздь, деревянное колечко или засохшую розу, оставшуюся после особенно удачного выступления.

0: Если этого не сделать, жди беды на выступлении. У водолазов все прозаично. Они привыкли верить исключительно в себя и своих напарников. С альпинистами-скалолазами примерно та же история. Как там у Высоцкого?
1: Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Охотники. У этих людей не просто стандартный набор каких-то там традиций и ритуалов. Нет, у них есть аж целый сборник-очерк, некий профессиональный устав. Называется «Несколько слов о суевериях и приметах». Составил его еще в 19 столетии известнейший русский прозаик Сергей Тимофеевич Аксаков. И как составил? Зачитаешься.
3: Независимо от веры в колдовство, охотники имеют много примет, которые бывают общими, а иногда исключительными, принадлежащими лично одному какому-нибудь охотнику. Общими дурными приметами считаются встречи с людьми недоброжелательными, по большей части имеющими будто бы дурной глаз, с людьми насмешливыми, озорниками, вообще с женщинами и, в особенности, с старухами. Выходя на какую бы то ни было охоту, охотник внимательно смотрит вперед и, завидя недобрую встречу, сворачивает с дороги и сделает обход стороною или переждет, спрятавшись где-нибудь на дворе, так, чтобы идущая старая баба или недобрый, или ненадежный человек его не увидел. Если какая бы то ни была женщина, непримеченная охотником, неожиданно перейдет ему поперек дорогу, охотник теряет надежду на успешную охоту, нередко возвращается домой и через несколько времени отправляется уже совсем в другую сторону, по другой дороге. Женщины знают эту охотничью примету, и потому благонамеренные из них, завидя идущего охотника, ни за что не перейдут ему дорогу, а дождутся, пока он пройдет или проедет. Замечательно, что эта примета до девиц не касается. Встреча с пустыми телегами или дровнями не предвещает также успешной охоты, тогда как, напротив, полный воз хлеба, сена, соломы или чего бы то ни было считается добрым предзнаменованием. Крик ворона, филина и совы, если охотник услышит его, идя на охоту, не предвещает успеха. Если кто-нибудь скажет охотнику, идущему стрелять, «принеси крылышко», а рыбаку «принеси рыбьи чешуйки», то охотник считает, что охота в этот день не будет удачна. Выше приведенными мною словами часто дразнят охотников нарочно, так, ради шутки, за что они очень сердятся и за что нередко больно достается шутникам. Для противодействия дурным встречам и предзнаменованиям считается довольно верным средством охотнику искупаться, собаку выкупать, а ястреба вспрыснуть водою.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Запомните, в профессиональной охоте мелочей нет. Каждый ритуал, каждый обычай или традиция неизменно соблюдаются от и до. Об этом хорошо знал Лев Толстой, причем знал с самого детства, потому что охота была неотъемлемой частью усадебного быта русских помещиков.
4: Через час вся охота была у крыльца. Николай с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к отрадненскому заказу. Лошадь старого графа,

0: и греневого меренка, называемого вифлянкой, вел графский стременной. Сам же он должен был прямо на оставленный ему лаз выехать в дрожечках. Всех гончих выведено было 54 собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало 6 человек. Борзятников, кроме господ, было 8 человек, за которыми рыскало более 40 борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около 130 собак и 20 конных охотников. Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все без шума и разговоров равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, ведшими к Отрадненскому лесу. Как по пушному ковру шли по полю лошади, изредка шлепая по лужам, когда переходили через дороги. Туманное небо продолжало незаметно и равномерно спускаться на землю. В воздухе было тихо, тепло, беззвучно. Изредка слышались то подсвистывание охотника, то храп лошади, то удар арапником или взвизг собаки, не шедшей на своем месте. Когда отъехали с версту, навстречу ростовской охоте, из тумана показались еще 5 всадников с собаками. Впереди ехал свежий красивый старик с большими седыми усами. «Здравствуйте, дядюшка», — сказал Николай, когда старик подъехал к нему. «Чистое дело, марш! Так и знал», — заговорил дядюшка. Это был дальний родственник, небогатый сосед Ростовых. «Так и знал, что не вытерпишь, и хорошо, что едешь. Чистое дело, марш!» Это была любимая поговорка дядюшки. «Бери заказ сейчас, а то мой гирчик донес, что и лагины с охотой в Корниках стоят. Они у тебя, чистое дело, марш, под носом выводок возьмут».
1: «Туда и иду».
0: «Что же, свалить стаи?» — спросил Николай.
1: «Свалить».
0: Гончих соединили в одну стаю, и дядюшка с Николаем поехали рядом. Наташа, закутанная платками, из-под которых виднелось оживленное с блестящими глазами лицо, подскакала к ним, сопутствуемая не отстававшими от нее Петей и Михайлой охотником и Берейтером, который был приставлен нянькой при ней. Петя чему-то смеялся и бил и дергал свою лошадь. Наташа ловко и уверенно сидела на своем вороном арабчике и верной рукой без усилия осадила его. Дядюшка неодобрительно оглянулся на Петю и Наташу. Он не любил соединять баловство с серьезным делом охоты.
2: «Здравствуйте, дядюшка! И мы едем!» — прокричал Петя.
1: «Здравствуйте-то, здравствуйте! Да собак не передавите!» — строго сказал дядюшка.
0: «Николенька, какая прелестная собака Трунила! Он узнал меня», — сказала Наташа про свою любимую гончую собаку.
1: «Трунила, во-первых, не собака, а выжлец», — подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту. Наташа поняла это.
0: «Вы, дядюшка, не думайте, чтобы мы помешали кому-нибудь», — сказала Наташа. «Мы станем на своем месте и не пошевелимся».
1: «И хорошее дело, графинечка», — сказал дядюшка. «Только с лошади-то не упадите», — прибавил он. «А то чистое дело, марш, не на чем держаться-то».
0: Остров Отрадненского заказа виднелся сожжениях воста, и доезжачие подходили к нему. Ростов, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать гончих, и указав Наташе место, где ей стоять, и где никак ничего не могло побежать, направился в заезд над оврагом.
1: — Ну, племянничек, на матерого становишься, — сказал дядюшка. — Чур не гладить.
0: — Как придется, — сказал Ростов.
1: — Карай, фыть!
0: — крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был старый и уродливый бурдастый кобель, известный тем, что он в одиночку убирал матерого волка. Все стали по местам.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о традициях и суевериях разных профессий. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздники,
5: и каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
8: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
3: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в 6 часов вечера на радио «Звезда».
7: Человек и время. Японские высокоскоростные поезда давно стали символом идеальной пунктуальности. Для пассажира это почти магия. Поезд приходит ровно в указанную минуту, двери открываются сразу, а движение начинается строго по расписанию. В Японии считают нормой точность до секунды. Любое, даже самое незначительное опоздание воспринимается как чрезвычайная ситуация. История таких поездов началась в 1964 году, когда Япония готовилась к Олимпийским играм в Токио. Стране нужен был быстрый и надежный транспорт, ходящий между крупными городами. Так появилась линия Токио-Осака. С самого начала инженеры сделали ставку на точность и безопасность. Этот принцип сохранился на десятилетия. Главная причина пунктуальности – организация. Расписание рассчитывают и проверяют многократно. Машинисты и диспетчеры проходят строгую подготовку. Каждый знает свою задачу до мелочей. Если поезд задерживается, персонал обязан объяснить причину и извиниться перед пассажирами. Человек и время.
9: Есть и технические детали. Скоростной поезд ходит по отдельным путям, которые не предназначены для других поездов и грузовых составов. Это снижает риск задержек. Система управления движением постоянно следит за скоростью и дистанцией между составами. Ошибки практически исключены. Интересный факт. Средняя годовая задержка скоростного поезда составляет меньше минуты. Это при прохождении поезда сквозь тайфуны, землетрясения и сильные снегопады. Ну и в подобных условиях поезда в основном приходят по графику. Для японцев пунктуальность – вопрос уважения. Опоздавший поезд нарушает планы тысяч людей, поэтому 30 секунд превращаются в повод для разбирательства. Японский высокоскоростной поезд стал мировым эталоном не только из-за скорости до 360 км в час, а из-за доверия. Пассажир уверен, поезд обязательно придет вовремя.
7: Человек и время. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
11: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
12: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
13: «Кто так строит?»
14: Энциклопедия домов мира.
13: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
15: Цыгане Британской империи.
13: Что?
15: Вардо. Традиционная цыганская повозка конца 19-го, начала 20-го веков. Настоящий дом на колесах, в котором можно было передвигаться большую часть года и без особых бытовых проблем переживать зимнюю стоянку. Название «Вардо» предположительно происходит от иранского слова «вурдом», то есть «телега».
13: Где?
15: Цыганские фургоны различных конструкций колесили по всему миру везде, где кочевал этот народ. Но более всего известен британский вариант передвижного жилища. Вереницы «Вардо» можно было встретить на дорогах Англии, Шотландии, Уэльса вплоть до Второй мировой войны.
13: Из чего?
15: «Вардо» делали из дерева. Особо ценились его твердые породы. Конная тяга предполагала наличие 4 колес, обитых железом. В простом открытом вардо к бортам плоской платформы крепили обручи, а натянутое на них полотно служило стенами и крышей. Более основательные цельнодеревянные конструкции украшались затейливой резьбой и становились настоящими произведениями искусства. Для оформления вардо использовались яркие, красные, желтые и зеленые краски, реже позолота. Черный цвет был под запретом.
13: Как?
15: Вардо — это однокомнатный дом. Вход в него часто просто прикрывался занавесками. Сзади находился откидной борт, под которым хранили съемные ступени и кухонные принадлежности. Внизу платформы между колесами обычно обустраивали курятник, а нехитрый скарб подвешивали на крюках. В 30-х годах 19 века британские цыгане стали оснащать вардо небольшой чугунной печкой. Если смотреть на фургон спереди, то дымоход всегда находился на левой стороне. Так, при левостороннем движении в Великобритании печная труба не цепляет нависающие над дорогой ветки. Как правило, интерьер цыганского дома на колесах составляли встроенные шкафы, комод и застекленное трюмо. Кровать традиционно располагали вдоль задней стены повозки. Некоторые вардо оборудовали стеллажами и полками снаружи. Это позволяло при удобном поводе максимально быстро развернуть торговлю. Повозка была достаточно компактной и легкой, чтобы при буксировке обходиться одной лошадью.
13: А что теперь?
15: К 1940 году лишь около 1% цыган кочевали на конной тяге. Вардо сменили трейлеры, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, и обитаемые автомобильные прицепы, современные и вполне комфортные дома на колесах. Случается, и в наши дни цыганские семьи прибывают на традиционные ярмарки в разукрашенных фургонах. Но сегодня это больше уже дань традициям или развлечения для туристов. Вардо.
13: Кто так строит?
16: Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские военные освободили Юрковку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Там добавили, что она находится в 10 километрах от Славянска и Краматорска. Это открывает нашим войскам возможности по развитию успеха. Кроме того, за неделю наша армия освободила 5 населенных пунктов в ДНР, а системы ПВО сбили 3900 украинских беспилотников. Также за этот период уничтожены 8 крылатых ракет «Фламинго», 89 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов «Хаймарс». Возможности для нового снижения ключевой ставки снижаются на фоне предполагаемых рисков. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
2: Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: Банк России на пятничном заседании снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов до уровня в 14,25%. Представители регулятора утверждают, что экономическая активность в стране продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года. Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Украины для защиты своих граждан после атаки беспилотника на автобус детской футбольной команды в Брянской области. Об этом предупредил постпред Республики при СНГ Игорь Назарук. Официально Минск намерен добиваться международной оценки этого теракта, который унес жизни женщины и ранившего 8 человек, сравнив удар Киева по детям с неонацистскими методами геноцида. В сфере жилищно-коммунального хозяйства вступает ряд изменений. С 1 июля граждан ждет перерасчет за временное отсутствие горячей воды. Его теперь будут делать без заявлений жильцов. В платежках появится детализация по видам работ и услуг. С марта уже действует единый срок оплаты до 15 числа. Также рассматривается инициатива о полугодовых отчетах управляющих компаний. Памятные акции, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут на 2000 площадок в 60 странах мира. 22 июня состоится традиционная свеча памяти, огненные картины войны и минута молчания. Организаторами выступят волонтеры Победы, Национальный центр исторической памяти и Юнармия. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Павел, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Хотелось бы сегодня сосредоточиться на теме Балкан. Что здесь происходит? Мы видим, что в целом ситуация везде в мире, вот нет такого уголка, она турбулентна. Хотелось бы поподробнее разобрать все эти составные мозаики. Вот сегодня сосредоточимся именно на этой географической точке. Мы узнали, что накануне президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, заявил об этом бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Срок полномочий Вучича в 27-м году истекает. Почему нам это интересно? Недавно в одном из интервью Fox News Вучич заявил, что Трамп очень популярен в Сербии, а отношения между Сербией и США претерпели кардинальные изменения при Трампе. И, по словам Вучича, общественное восприятие США в Сербии пережило сдвиг. Хотя, конечно же, сербы все очень хорошо помнят о бомбардировках НАТО в 99-м году. Высоко оценил Вучич и нынешний подход Вашингтона к Балканам. Заявил, что акцент администрации Трампа сделала на экономическом сотрудничестве, а не на политическом давлении, как это могло бы быть. Вот интересное заявление, по какой причине. Можно ли рассматривать эту позицию как демонстрацию такой конфронтации, вежливой, конечно, конфронтации по отношению к Евросоюзу, с которым и у Трампа не очень хорошие отношения в последнее время, натянутые. И можно ли считать это заявление Вучича программным в рамках в ракурсе давления шантажа ЕС, который многие годы пытается полностью Сербию под себя подмять, Вучича заставить принять русофобскую позицию. Вучич, мы видим, лавирует все это время, в очень сложной позиции находится. Вот Сербия сегодня такое ощущение, что балансирует. Интересно, конечно, какая чаша весов перевесит в этом смысле.
2: Ну, нужно начать с того, что заявление о том, что Вучич не будет больше баллотироваться, это, ну, такая, скажем, не совсем новость, потому что Вучич отбыл два своих президентских срока и больше просто не может по Конституции баллотироваться. А в силу того, что Сербия – это парламентская республика, ему это и не нужно. Он намерен снова стать премьером, поставить техническую какую-то фигуру на пост президента и дальше вести свою политику.
1: То есть, в этом смысле можно быть спокойными, условно говоря?
2: В этом смысле можно беспокоиться, условно говоря, вот, потому что с какой точки зрения оценивать Вучича? Он больше наш союзник или он больше союзник Запада? Поскольку Вучич в своей инаугурационной речи, когда он только стал президентом в 2017 году, он честно и откровенно сказал, у нас политика многовекторности, у нас США, ЕС, Китай и Россия. Вот в такой последовательности. Китай и Россия. То есть, не Россия, и потом все остальные, а вот Китай и Россия. Поэтому, собственно, то, что мы обманывались каким-то большим союзом с Вучичем, ну, это наши личные проблемы нашего восприятия.
1: Не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться.
2: Как говорят, не братья, бачил и очи, шо купляли. Собственно, чего вы удивлялись, когда он это откровенно и во всеуслышание заявлял. Поэтому его вот такой дрейф в сторону США, в сторону ЕС, он, в принципе, с его точки зрения, дрейфом не является. Это для нас неприятное такое событие. Что касается вот этих отношений с Трампом, с США, ну, США не бомбят Сербию, это уже хорошо, уже, значит, позитивные какие-то отношения, потому что, конечно, память сербского народа, в отличие от памяти политиков, которые часто как бы функционируют как рыбки Гуппи, да, память сербского народа – это память историческая, которая помнит братство с русским народом и при этом помнит зло, которое произошло вот четверть века назад. И в данном случае, мне кажется, Вучич выдает желаемое за действительное, говоря о каких-то особых отношениях с Трампом. Общество сербское по отношению к Трампу не испытывает какого-то особого пиетета. После скандала с Эпштейном, тем более, представляете, для патриархального православного сербского общества вдруг узнать, что этот человек, ну, вот как-то очень тесно связан с какими-то педофильскими скандалами. во всех комментариях, которые я вижу в соцсетях, которые не успевает модерировать там армия ботов, ну, Трампа иначе, как педофилом, люди не называют патриотически ориентированные. Поэтому я думаю, что в данном смысле вот Вучич несколько торопится, рассказывая вот этих невероятных новых отношениях с США. Действительно, была возможность, было окно возможностей для каких-то установлений отношений, когда зять Трампа Кушнер или Кушнер попытался провести большую инвестицию, построить в центре Белграда, в самом историческом центре Белграда, огромный отель. Ну вот беда, этот отель планировалось строить на месте генштаба Югославии, разбомбленного американцами, который до сих пор стоит вот в этом уничтоженном, разбомбленном виде, как некий памятник той агрессии. И вот эта попытка построить на этом месте отель, хотя там, да, сказали, там будет какой-то музейчик в рамках этого отеля, посвященный бомбардировкам, мы вот как бы цивилизованно подходим к этому, вот и бизнес, и память, и все вместе. Эти попытки вызвали такие массовые демонстрации в Белграде, что Вучич не смог с этим справиться, а Кушнер, погрузившись в то, что там происходит, просто отозвал эти инвестиции. Этих инвестиций не будет. Поэтому... Конечно, Вучич хотел бы заменить Орбана, да, стать какой-то такой фигурой, опорой для Трампа в Европе.
1: Ну, складывается именно такое ощущение, да. Если речь идет о Трампе и о дружбе с Трампом.
2: Как бы, нашему бы теляти да Вовка съесты, вот то же самое. Ну, вот Додик в этом смысле, Милорад Додик, который гораздо более последовательный союзник России, несмотря на все нюансы, он гораздо более успешен, например, в отношениях с трамповской администрацией. Он добился снятия персональных санкций против него и лидеров Республики Сербской. У него трек с США развивается очень успешно. Ну, а что касается вот каких-то новых влияний в регионе и вот этого Балкан как какого-то участка мирового пазла, то сейчас очень интересная тенденция. Израиль становится стратегическим фактором на Балканах. Израиль устанавливает и успешные отношения с Республикой Сербской, и с другими странами, и с Сербией, и заходит с очень большими и военными интересами, и экономическими, и так далее.
1: Небольшое лирическое отступление. Мы видим, как разворачивается ситуация в целом ряде европейских государств, да и неевропейских тоже. Я здесь, конечно же, припоминаю Румынию, Молдавию, если не европейские государства, то Армения. Можно вспомнить ту же самую Германию. О чем? Есть повестка, которую исповедует эстаблишмент, и есть народ, который занимает в большинстве случаев совершенно иную позицию, и очень серьезный рассинхрон, когда мы видим, эстаблишмент не отражает интересы народа и действует ровно в противоположном отношении. К чему это привело в Румынии, мы сейчас видели. Кандидата, который фактически победил на президентских выборах, просто отменили, завели против него уголовные дела. В Германии, альтернатива для Германии, там просто умирали кандидаты накануне выборов. Молдавия, ну, это абсолютно антимолдавская политика, это госизмена, на самом деле, все то, что делает Санду, ну, и примерно те же самые процессы мы в Армении сейчас наблюдаем. А если взять Сербию, народ и эстаблишмент, какое соотношение?
2: Ну, нужно понимать, что если анализировать, как вот это происходит, этот процесс, я немножко издалека начну отвечать на ваш вопрос. Дело в том, что элита сербского общества, студенты, поступая в университет Белградский, это самый крупный, самый уважаемый сербский университет, самый многочисленный, поступая туда, они в массе своей настроены пророссийски и антизападно.
1: С вашего позволения, паузу здесь сделаем и ровно с этого момента продолжим. Через пару мгновений это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте. Преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу, Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00. На радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, студенты, которые поступают в вузы в Сербии.
2: Да, студенты, поступая в вузы, по своей природе, по связи с народом, с почвой, из которой они произрастают, являются русофилами, православными, патриотами и антизападниками. Но университетская система Сербии, освобожденная, скажем так, после оранжевой революции 2001 года, она настолько пронизана западным влиянием, фондами, грантами, НКО, это... Ну, в некотором смысле можно сказать, что это тоталитарная система будущего, о которой фантасты, утописты не могли и мечтать. Например, вот реальный факт. Мне рассказывала студентка-аспирантка, что нельзя называть слово «объединенный уран» на кафедре химии, где она аспирант. Потому что объединенный уран являлся частью вот этих боеприпасов, которыми бомбили натовцы Югославию, огромное количество раковых заболеваний. Так вот, если вдруг случайно аспиранты на кафедре, вдруг кто-то услышал слово «объединенный уран», туда внезапно приходит проверка и проверяют всех, нет ли, не ведет ли там кто-то какие-то исследования с этим связанные. Почему? А потому что заведующий кафедрой каждый год на 3 месяца уезжает с лекциями по каким-то западным университетам, живет на грантах, у него все хорошо, и он четко следит, чтобы вольнодумства в студенческой среде не было. Поэтому к окончанию 5-го курса или там магистратуры, 6-й, да, такой условный курс, самые талантливые сербские студенты по 3-4 раза съездили уже по соросовским программам, съездили в Америку, в Германию.
1: Напомню, фонды Сорос объявлены нежелательными организациями в России.
2: Вот, у них, к сожалению, не объявлены. И они работают на полную катушку. И вот эти сербы, если они не куплены на корню, то вот они выходят в элиту сербского общества.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Интересный момент. Та ситуация, которую вы сейчас, Павел, описали относительно ситуации связанной с вузами и с обучением студентов в Сербии. Ведь она очень сильно нам напоминает нашу собственную ситуацию в недавнем прошлом. Мы каким-то образом, может быть, по Божьему промыслу, скорее всего, именно так, смогли в себе это преодолеть. Понятное дело, что по инерции у нас очень многое еще продолжает оставаться актуальным. Но, тем не менее, мы сделали этот выбор и радикально поставили вопрос в 2022 году. И сейчас уже от этого мы пляшем, когда говорим о разного рода процессах, разворачивающихся в общественно-политическом поле. А в Сербии гипотетически существует ли такая возможность? Или вот эти путы, которыми Сербия опутана сегодня, они уже, в принципе, так затянуты, что разорвать их практически невозможно.
2: Вот вы абсолютно правы, вот эта схожесть, она действительно существует. Недаром сербы называют себя маленькой Россией на Балканах или маленькими русскими на Балканах. И почему вот важно понимать, что происходит в Сербии? Казалось бы, ну, не самая ключевая вроде бы страна с точки зрения российской внешней политики, к сожалению, многим так кажется. Но дело в том, что на вот этой маленькой России на Балканах Запад обкатывает те механизмы и те концепции, которые он применяет у нас в гораздо больших масштабах. И можно найти способ с этим бороться. Что касается того, есть ли у Сербии шанс, ну, сербская история показывает, что у этого удивительного народа шанс есть всегда. Другой вопрос, что это очень тяжело, но все-таки нельзя до сих пор в Сербии избраться с прозападным лозунгом. Даже вот этим западным людям приходится надевать маску патриотов, русофилов, чтобы получить поддержку населения. И в этой связи за счет небольшого размера и за счет вот этих особых связей Сербия пронизана вот этими связями намного больше, чем мы. Вот эта теория там пяти рукопожатий, шести, она работает гораздо более тесно и сжато, потому что страна сжатая, еще недавно такой родоплеменной строй, нет потери семей, вот это родовые праздники, каждый год собирается весь род вместе. То есть вот эти, вся страна пронизана какими-то нитями родства и каких-то особых отношений, которые напрямую влияют на вот этот истеблишмент. Он не может оторваться от почвы, потому что он привязан к почве тысячами вот этих маленьких канатиков. И поневоле приходится считаться, несмотря на то, что ты там какой-то прозападный визионер, как тебе кажется, ты смотришь куда-то вперед, ведешь страну в будущее, тебя твой род, твоя семья приземляет и тянет на место. Прекрасный пример. Александр Вучич. Прозападный политик, как он о себе говорит. Его брат это русофил, причем русофил с большой буквы. Его отец это невероятный русофил, который, ну, как бы, как большинство сербов старшего поколения, просто молится на Россию. И вот Вучич говорит, что самые жесткие дебаты по поводу выбора между Западом и Россией у него происходят в семье. Потому что просто брат и отец, ну, наседают на него, и ему приходится самые тяжелые битвы идеологические, он ведет там. Ну, вот такой пример маленький.
1: А вот интересно, все-таки Сербия, она, тем не менее, серьезно вписана в эту европейскую историю, а эта вся повестка, связанная с многогендерной историей, ультралиберальная идеология, ЛГБТ-движение, объявленное экстремистским, запрещенным в России, там это все есть?
2: Оно есть, но оно привозное. Вот надо провести гей-парад, мы завозим вот этих самых...
1: То есть это все есть и разрешено?
2: Оно и разрешено, потому что в рамках программы подготовки вступления в ЕС они обязаны были это все
1: разрешить. Но при этом все-таки невозможно переформатировать народ как положено.
2: Ну, они пытаются, но это идет очень медленно. Есть политики вот первого эшелона, которые относятся к этим меньшинствам, в частности, бывший премьер, сейчас председатель парламента Ана Брнабич. Но даже несмотря на их наличие, каждый раз вот эти проходящие там мерзкие парады состоят из людей, приехавших в Сербию для проведения этого парада. К большому сожалению, вот в последних таких шествиях огромную роль сыграли наши релоканты, которые идут на эти парады поддерживать вот эту идею, ну, что вызывает, конечно, еще большее недовольство со стороны сербов в отношении вот этих людей.
1: Но они отделяют релокантов от настоящих русских.
2: Мне вот понравилось очень выражение, когда однажды один релокант, ругаясь сербом, говорил: «Мне стыдно, что я русский». А серб ему в ответ сказал: «Не стыдись, ты не русский».
1: Да, это сильно, очень красиво.
2: Это многое говорит о них.
1: Вы упомянули тему Израиля. А что Израилю нужно в Сербии и на Балканах?
2: Ну, пороховая бочка Европы, она, конечно, утратила свое значение. Балканы, да, исторически такой, носила такое название, но, тем не менее, если проще всего зажечь огонь войны в Европе сейчас, именно на Балканах. Это косовско-сербский кризис, это боснийско-сербский кризис, это албанско-сербское противостояние. Там много конфликтов, которые загорятся все, достаточно бросить одну спичку туда. Поэтому Израиль ранее заходил с такими ограниченными финансовыми инициативами, но сейчас просто напрямую сербские лидеры, в первую очередь Милорад Додик, совершил визит в Израиль и через Израиль решил свои проблемы с Америкой. Поэтому в некотором смысле американцам, которым далеко и не очень понятно, зачем это нужно и как это все устроено, здесь Израиль помогает, как-то подхватывает и ведет эту политику, поскольку для них это гораздо более тесная вещь, учитывая количество исламистов в Боснии и Герцеговине, учитывая интересы Турции, направленные на Балканы. Ну, видимо, Израилю хочется иметь более прочные позиции на Балканах, особенно с учетом того, что в этом регионе исторически было достаточно большое количество еврейского населения до Второй мировой войны, когда оно исчезло в силу вот этих геноцида. Но в некотором смысле происходит такое возвращение.
1: А учитывая вот эту ситуацию, которая сегодня разворачивается на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, между Израилем и Южным Ливаном, и между Израилем и Газой, каково отношение на местах в Сербии?
2: Ну вот тут очень забавно опять разделение власти и народа. Народ вроде бы поддерживает людей, которые мусульмане, с которыми исторически у православных сербов очень тяжелые отношения в силу многовекового турецкого ига. Ислам для них – это сила, которая их притесняла, их уничтожала, и с которой связаны самые тяжелые страницы их истории. Но, тем не менее, сейчас сербы вот, в значительной своей части сербского общества на стороне именно вот этих угнетаемых палестинцев, ливанцев, а не на стороне Израиля. В то время как руководство стран, наоборот, устанавливает отношения с Израилем. Вот такой дуализм, опять же.
1: Еще одна пауза. Напомню, в Максе, друзья, подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
4: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили Юрковку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что за прошедшую неделю в ДНР освободили еще два населенных пункта. Константиновки наши штурмовики наступают в микрорайоне Николаевский. Освободили от украинских боевиков 627 зданий. В Красном Лимане за неделю штурмовые отряды группировки войск «Запад» овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание. Средства ПВО сбили за неделю 89 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс», 8 крылатых ракет «Фламинго» и почти 4000 беспилотников. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Артищев рассказал о проектах в биолабораториях на Украине. Генерал-лейтенант отметил, что работа в них оплачивает американское правительство.
6: Получено очередное доказательство того, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета Соединенных Штатов. Так, в опубликованном офисом главы национальной разведки США пресс-релизе приводится карта биолабораторий на Украине. В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола.
5: Алексей Артищев рассказал о данных по работам на Украине с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций конго-крымской лихорадки, клещевого энцефалита и американской чумы свиней. На полигоне Лаосской академии сухопутных войск военнослужащие России и Лаоса провели активную фазу международного учения «Ларос-2026». По легенде маневров, незаконное бандформирование захватило один из объектов военной инфраструктуры. Военнослужащие двух государств выбили противника с позиции, а отходящие вражеские силы были уничтожены мотострелковыми подразделениями. В завершении учения на полигоне прошли показательные выступления подразделений специального назначения Лаоса, а также десантирование парашютистов с флагами двух стран. Частицу вечного огня из Брестской крепости планируют доставить в парк вооруженных сил России «Патриот». Участники акции «Единство в памяти. Сила в подвиге» взяли частицу пламени на мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Они также обменялись капсулами с посланиями от белорусских и российских ветеранов. Акция проходит с 15 по 22 июня и приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
7: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил романа. За свой успех непомерно высокую цену.
8: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
10: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Я вам задала вопрос, что Израилю необходимо, что нужно на Балканах, а теперь вернемся к Трампу и к США. Мы помним Трамп еще во времена первого своего президентства пытался выступить таким модератором, да, по части нормализации экономической ситуации между Сербией и Косово, и как-то отстранился от взрывоопасного вопроса по поводу статуса Косово. Вместо этого они, в общем, сделали акцент на инфраструктурных проектах, на инвестициях, транспортных связях и так далее, и так далее. На улучшение связи между двумя сторонами. Трамп не альтруист, это мы все хорошо знаем. Какие выгоды он ищет в Сербии сегодня, и что он там собирается прибрать к рукам? У них какие интересы сегодня?
8: В принципе, уже становится таким дурным фельетоном поведение Америки. Сначала бомбим, потом предлагаем экономические инвестиции. Да, то, что вот сейчас с Ираном происходит. Здесь была в первый срок Трампа была некая попытка вот этого пиздилерства создать очередное место вот узел проблем, взять его и разрубить с наскока, показать какой-то великий политик. Он попытался с наскока решить косовскую проблему. Чем это закончилось? Ну, для Сербии это были достаточно такие тяжелые страницы, особенно учитывая эпизод со стулом, на который в Белом доме усадили Александра Вучича. Это большой, крупный человек, там, под 1,90 м ростом, которого посадили на маленький стульчик перед Дональдом Трампом, перед его монументальным столом. И эти кадры облетели весь мир, сыграли, очень сильно ударили по статусу Вучича в Сербии. И сказать, что это не хамское отношение, ну а что, если не хамское отношение? Это именно хамство такого большого хозяина кому-то побежденному, который вот там внизу где-то, и вот его вызвали, посадили на стульчик, сказали подписать вот бумаги и пообещали там кинуть какую-то подачку. К сожалению, вот обещанных инвестиций в инфраструктуру так и не случилось, да, они действительно звучали достаточно громко. Трамп, я так понимаю, наткнувшись на корень проблемы, на глубину этой проблемы, понял, что эта проблема как минимум в несколько раз старше всей Америки, и решить ее за 2 дня почему-то не получается, поэтому он попытался залить это деньгами. Деньги, естественно, не пришли, и, в принципе, та акция – это, на мой взгляд, очередная такая пиар-попытка Трампа показать себя, ну, как бы работа на будущую Нобелевскую премию мира, которая продолжалась и потом, и на втором сроке очень активно, и в некотором смысле продолжается и сейчас. Реальные преференции Сербии от этой политики, они пока незаметны, к сожалению.
10: А если совсем просто сформулировать цели и задачи Штатов в отношении Балкана и Сербии, то как это выглядит?
8: Ну, в принципе, США никуда не уходили. Они как в 99-м году уничтожили Югославию, раскололи ее на части, уничтожили Малую Югославию, расколов бомбардировками эту страну. Страна до сих пор находится под оккупацией. Да, там нет оккупационных войск, но идеологически она под контролем американского посольства, идеологически, политически и во всех других смыслах. Поэтому, с одной стороны, Трамп вроде бы не уходил, оккупация продолжается, США не уходили. С другой стороны, американцам нужен какой-то пиар, какое-то развитие, какое-то продвижение, своя популярность, своей

0: для того, чтобы побороться с Китаем на этой территории. Китай, как известно, когда выстраивал свой вот этот путь большой из Китая в Европу, одной из точек входа оказался греческий порт Салоники и дальше железная дорога, которая идет через Сербию в Будапешт. И в Сербии большие серьезные китайские инвестиции, серьезное китайское влияние, и американцы наконец-то озаботились этим влиянием, признали его как угрозу, и лучшим показателем того, что США намерен бороться с этим влиянием, является тот факт, что новый назначенный, долго не могли назначить посла, нового посла США в Белграде, и вот новый посол, это японист по образованию, который пришел туда именно бороться с китайским влиянием, потому что российское влияние, оно как бы в некотором смысле уже искоренено, потеряно, за счет совместной работы с Евросоюзом. А вот Китай все еще силен, тем более Китай силен и в ЕС. Поэтому вот один из векторов, и, наверное, ключевой вектор интерес США на Балканах – это вытеснить Китай.
1: Еще одно лирическое отступление. Мы же видим все то, что сегодня происходит с Евросоюзом. Очевидно, что конструкция по швам трещит, и этот процесс продолжится. Вряд ли им удастся как-то все это зацементировать. Если все-таки этот самый процесс окажется необратимым, как вы считаете, у Сербии и у бывшей Югославии появятся ли какие-то новые такие зримые, ощутимые шансы вот в этом нарождающемся мире?
0: Ну, у Югославии, как вот, если вы говорите о восстановлении, возможности какого-то восстановления Югославии, то, конечно, нет, потому что Югославия, скрепленная идеей объединения южных славян в течение 20 века, имела такую трагичную историю, что заново объединить сербов и хорватов в одном государстве, ну, это
1: вообще уже невозможно никогда.
0: Это невозможно. Понимаете, во время Второй мировой войны, которая для сербов является очень трагичным периодом истории по многим причинам, вот эту роль палачей выполняли именно хорваты-усташи, хорватские фашисты, хорватские нацисты. Да, были хорваты и партизаны, но огромная часть хорватов были, именно придерживались этой идеологии. Независимое государство Хорватия стало, по сути, таким протекторатом нацистской Германии, получило огромное количество сербских территорий и начало на этих территориях геноцид сербского населения. Задача, провозглашенная в этом государстве, была треть сербов покатоличить, перевести в католицизм, треть изгнать на территорию оставшейся Сербии, а треть уничтожить. И в ходе войны было уничтожено 700 тысяч сербов. Поэтому вот как эту кровь переступить, как перейти историю лагеря Есеновац, где заключенные сербы уничтожались наперегонки. Просто хорватские вот эти нацисты, надсмотрщики устраивали конкурсы, соревнования, кто больше уничтожит сербов там за ночь или там за сутки. Причем это все делалось вручную, ножами, пилами, кувалдами. Это настолько страшные страницы и настолько страшная смерть, что даже немцы, когда это видели, они не могли это принять. Они в этом смысле больше предпочитали какие-то газовые камеры, были какие-то чистые способы, да, когда это массово и эффективно. А здесь была какая-то звериная жестокость, которую невозможно как-то забыть и перейти, и обойти, и оставить за спиной. Тем более, что история совершенно недавняя, и многие семьи помнят, это было буквально у них, вот, в их роду, с их предками.
1: Еще такой вопрос. Россия не признает Косово, а Сербия Крым признает российским или не признает?
0: Тут вот интересный дуализм, опять же, возвращаясь, у нас сегодня лейтмотив – дуализм, да, сербского общества. Сербское общество, сербский народ, конечно, считает, что Крым – Русия, Косово – Сербия. Значит, Косово – это Сербия, а Крым – это Россия. Но сербская власть не признает Крым, и Александр Вучич неоднократно отвечая на эти вопросы, говорил, что если мы признаем Крым, то, исходя из международной юриспруденции, мы должны признать и Косово. Потому что, по его словам, по его мнению, отделение...

0: Косово происходило по схожим лекалам, как вот происходило возвращение Крыма в Россию. И в данном случае, ну, понятно, здесь есть определенное такое лукавство, он не может признать Крым, боясь испортить отношения с Западом, но вот у него аргумент такой, что если мы признаем Крым, мы должны быть последовательными и сами отказаться от Косово. Поэтому нет, Крым он не признает, к сожалению. Но я думаю, что эта политика имеет тенденцию к изменению.
1: Вот продолжим мысль о том, что Сербия – это совершенно такой уникальный остров, да, в Европе, и взаимная симпатия русского, сербского народа, она на крови стоит, и сейчас мы вспоминали события недавнего прошлого. Мы славянские православные народы. Россия отмечает День памяти и скорби 22 июня. Истребление славян. На самом деле гитлеровская идея была направлена и на Югославию тогдашнюю, жестокому массовому геноциду подверглась. Русский народ очень пострадал. Кстати говоря, я убеждена, что сегодня и сейчас мы обязаны ставить вопрос о геноциде советского народа не только на региональном уровне, когда принимаются соответствующие решения судами нашими, но и на федеральном уровне этот вопрос должен быть решен. Но и этого мало, потому что мы говорим о геноциде советского народа, а в условиях нынешней русофобии, в условиях, когда уничтожается население исторических русских территорий в рамках всего того, что Украина творит, начиная с 2014 года, а то теперь все зверства, которые мы наблюдаем с откровенными террористическими актами уже и в отношении детей, мы должны говорить о геноциде вообще русского народа. Я глубоко убеждена, начиная со времен Второй мировой войны, Великой Отечественной, и до сегодняшнего дня, но это отдельный вопрос. Несмотря на сложности, противоречия с СССР, конструкция нашего общего поля, морально-нравственной, этической, она была всегда прочной, и, как мы сегодня с вами обсуждаем, она продолжает таковой оставаться. Вот как вы считаете, удержится ли хоть какая-то часть вот этого пазла балканского в границах традиции, или какие здесь могут быть варианты? Ну, потому что те вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и Россия, и сербский народ, и вообще вся общая ситуация на Балканах, это ведь вызовы экзистенциальные. Выжить-то можно только в каких условиях? Только возвратившись к себе, к собственному фундаменту. Но вопрос, кто это в состоянии сделать, а кто хотел бы, да не может.
0: Да, должен согласиться с вами абсолютно, поддержать вашу позицию по поводу вот этого вопроса геноцида советского народа, что геноцид русского народа, действительно, важно об этом помнить, потому что, да, принят недавно закон о геноциде советского народа, но вот Сербия опять здесь вот задает вопросы, вот в частности, недавно мы в нашем журнале «Балканский дипломат» раскопали тему совместно с сербскими коллегами об уничтожении русских людей во время Второй мировой войны в городе Новый Сад. Это знаменитая, такая печально известная резня в Новый Саде, когда венгерские нацисты согнали несколько тысяч сербов и уничтожили их там. Так вот, в число вот этих сербов, казненных там, попали несколько десятков русских людей, которые были иммигрантами, которые не были советскими людьми по факту, по своему паспорту. Они были гражданами или Российской империи, или гражданами уже Королевства Югославии. Некоторые из них были вообще пленными солдатами из Первой мировой войны, которые в каком-то имении остались работать, просто не вернулись в страну, где началась революция, и остались жить в этой стране. Так вот, их задержали в этом имении, притащили на набережную Дуная в Новый Саде, казнили и сбросили их трупы в реку. Что это, если не геноцид русского народа? Как получается в этот закон о геноциде советского народа эти люди что, не попадают? А а кем же они являются? А огромное количество потомков наших эмигрантов, которые боролись в движении сопротивления, составляя его костяк, между прочим, мы подарили с нашей щедрой русской души, да, французам какой-то статус победителей за счет того, что у них было сопротивление. А кто были бойцами этого сопротивления? Мы забываем, что значительную часть составляли наши эмигранты и дети эмигрантов. То же самое было в Сербии, в Югославии огромное количество вот этого сопротивления партизанского, это были наши дети наших эмигрантов, когда-то осевших в Югославии. И получается, что вот казненные в нацистских лагерях в Белграде за свою борьбу с нацистами и за поддержку борьбы России русские люди не подпадают под закон о геноциде? Их нельзя учитывать в этом? Нельзя рассматривать как часть этого явления? Мне кажется, тут нужны некоторые поправки и расширения. Что касается печальной даты 22 июня, это, знаете, лично для меня это такой глубоко личный момент восприятия. Я вырос на том, что это самая страшная дата вот в нашей истории. Вот, вот в круговороте года, да, это самое печальное место. Вот я заканчивал школу, мое детство прошло в большом поволжском селе, это Ульяновская область, село Тагай, и вот каждое 22 июня все село собиралось в центре села на фундаменте когда-то разрушенной большевиками церкви у памятника солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Население села было 1900-2000 человек. На памятнике было, погибло людей больше тысячи. То, как проходило это непередаваемые эмоции. Как ветераны стояли, как люди на них смотрели, какие это были слезы, воспоминания. Я вырос на этом. А потом я оказался в 2013 году на стажировке в Брюсселе от агентства ТАСС, и мой старший коллега, блестящий журналист, один из мэтров нашей журналистики, Денис Дубровин, повез меня в какой-то там редкий выходной, отвез меня в какую-то интересную местность, где там водопады, вот проходили бои какие-то, война там затронула отчасти. И я увидел памятник, посвященный войне. Я думаю, надо посмотреть. Я же помню, как это у нас, как в России воспринимают Великую Отечественную войну. Поселок с населением в 4000. Такой красивый, приличный, водопадики, туристы. Все это хорошо, все красиво. Стоит памятник. На памятнике три фамилии. Два человека погибли в Первую мировую войну. Один человек погиб во Вторую мировую войну. О чем говорить с этими людьми, если я вырос в селе, где погибла половина населения села, а у них это статистическая погрешность. Больше от аварий в год погибает. У них это за две войны погибло. Поэтому 22 июня – это для нас абсолютно священная дата, и как бы забыть и пережить ее невозможно.
1: Очень важные слова. Павел, огромное вам спасибо, спасибо за эту очень важную, интересную беседу. Павел Бушуев сегодня был с нами, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
5: Ломоносов дошел до Москвы
9: Бартанцы
5: пешком.
9: Вообще сбрасывали
5: затропился
9: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
11: Эх, если бы не Сальери, Моцарт создал бы еще больше гениальных произведений.
12: Думаете, Моцарта отравил коллега?
2: А вот и нет.
12: Не в лучшем свете композитора из Италии выставил Александр Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Опирался поэт лишь на светские сплетни об отравлении. Позднее одноименная опера Римского-Корсакова еще больше популяризировала вину Сальери.
2: Исторические мифы и заблуждения.
12: На самом же деле Антонио Сальери был уважаемым и обеспеченным придворным музыкантом и педагогом. Среди его учеников Шуберт и Лист. Никакой вражды с Моцартом у Сальери не было. Максимум – профессиональная конкуренция.
2: А вот и да.
12: Оперы обоих ставились в Вене, причем произведения Сальери даже чаще. Моцарт же, нужно сказать, при жизни вообще оказался крайне недооцененным композитором. Так что обращаться к помощи яда у итальянца оснований просто не было. Да и современные ученые считают, что причины смерти Моцарта естественные, связанные с бактериальной инфекцией.
2: А вот и да.
13: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
14: 30 серебряников. Плата, которую получил Иуда за предательство Иисуса Христа. О том, что деньги были, сообщают 3 из 4 Евангелий. От Матфея, от Марка и от Луки. А конкретную сумму называет только Матфей. После того, как Иуда вернул монеты и повесился, на них был куплен участок земли в Иерусалиме под кладбище для странников. Вопрос. 30 серебряников – это сколько? Что за деньги получил предатель? Есть версия, что это были греческие тетрадрахмы. Серебряная драхма равнялась тогда 4 римским динариям. Умножаем 30 на 4 – получаем 120 динариев. Огромная сумма по тем временам. Зарплата рядового солдата или крестьянина за полгода. На нее можно было купить 360 литров оливкового масла, около 2 тонн зерна или 1 раба. В 21 веке американцы приравняли цену 1 древнеримского динария к современным 32 долларам. Получается, что 30 серебряников – это около 4000 долларов. Одна средняя месячная зарплата американца. И одновременно цена самого известного в истории предательства.
13: Все деньги мира.
15: Ростов, тебе на «вы».
16: Владимир.
17: На «р». Рыбинск.
15: А, Кострома.
16: Арзамас.
17: Суздаль.
18: Подъезжаем.
2: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
19: Остановка Плёс. Спокойно, без спешки, погуляйте по набережной Волги. Поднимитесь на Соборную гору, как это любил делать художник Левитан. И обязательно попробуйте рыбный угол с лещом.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России.
20: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Атака украинского дрона на автобус детской футбольной команды и покушение на союзное государство. Об этом заявил агентство ТАСС. Постпред России при СНГ Александр Лукашевич. Он подчеркнул, виновные должны понести суровые наказания. Этим вопросом уже занимается Следственный комитет. Пострадавшие дети, взрослые, госпитализированы. Известно, что жертвой теракта в Брянской области стала сопровождающая детей женщина. Директор национальной разведки США подтвердила заявление российской стороны о создании американской демократической партии законодательной базы с целью поддержки военно-биологических исследований. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Алексей Артищев.
2: В мае 2026 года Тулси Габбард объявила о начале расследовательной деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрации Соединенных Штатов Америки, 120 зарубежных биолабораторий, из которых более 40 расположены на территории Украины. 12 июня офис главы национальной разведки опубликовал пресс-релиз, содержащий материалы рассекреченных документов, подтверждающих, что власти США намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.
1: В релизе была представлена целая карта биолабораторий. Это объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Там шли изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, опасных лихорадок. Об этом рассказал в своем заявлении генерал-лейтенант. Представители Министерства труда сообщили о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян. С июня новую семейную налоговую выплату, инициированную Владимиром Путиным, оформили 363 тысячи россиян, воспитывающие 845 тысяч детей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, всего на получение этих средств могут претендовать более 4 миллионов российских семей. Министерство энергетики России держит на постоянном контроле поставки моторного топлива внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости. Заместитель председателя правительства Александр Новак провел очередное заседание специального штаба по нефтепродуктам. Принимаемые меры обеспечивают стабильность рынка и предотвращают локальные дефициты. Эти шаги, по словам Новака, гарантируют бесперебойное снабжение всех потребителей горючим в любых условиях. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность до 21 градуса, в воскресенье солнечно и до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Начать сегодняшний выпуск я хочу со слов нашего президента Владимира Владимировича Путина. Послушайте.
2: Вы сказали о том, что это новый фронт. Борьба за воспитание детей, за их

0: мы с этим полностью согласен. Вы понимаете, ну, вы понимаете, вы знаете, что сегодняшнее информационное пространство очень сложное. Оно забито всяким хламом. И этот хлам перетекает в миллионам людей. А для молодых людей очень опасная ситуация, потому что, извините, фильтровать все, что там есть, очень сложно.
1: Борьба за воспитание, за умы детей – это новый фронт. Эти слова, что очень важно, сказаны нашим президентом, выпускникам программы «Время героев». По сути, это программа, которая рассчитана на то, чтобы возникала, воспитывалась в нашей стране новая элита, новое поколение управленцев, губернаторов, людей, отвечающих за будущее нашей страны. И совершенно естественно, что в основном это ветераны, прошедшие СВО. Это люди, которые должны развивать и двигать дальше то, что они защищали на поле боя. И недаром именно о детях говорит президент, общаясь с этими людьми. Потому что именно эти люди должны воспитывать будущее поколение. Мой отец недаром сказал фразу, которая стала крылатой. «Сегодня дети, завтра народ». Сколько копий было сломано в спорах о том, как воспитывать детей, что им давать, что им не давать, что можно, чего нельзя и так далее, и так далее. Конечно, это вопрос краеугольный, потому что, по большому счету, действительно, и родители, школа, общение, товарищи, двор, улица, телевидение, интернет и так далее, и так далее. Это все так или иначе то, во что дети погружены. И на чем они будут фиксировать свое внимание, и что будет им интересно. От этого зависит, какими они вырастут людьми. Согласитесь, что это так. Многие знают, что 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, согласно которому сервисы обязаны маркировать произведения, книги, кино, музыку и так далее, в которых содержится упоминание психотропных веществ. За отсутствие маркировки введена ответственность, штраф до 600 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет. Слушайте, ну разве плохо желание взрослых уберечь детей от использования психотропных веществ, наркотиков и так далее, и так далее? Конечно, прекрасно. Важно, очень нужно. Но как это делать? В чем видеть эту опасность? Но ведь очень важно, кто это делает и как. Ну невозможно же хорошую, правильную затею доводить до абсурда, до идиотизма. Ну, я думаю, что сказку «Три поросенка», наверное, знают все в нашей стране. Это сказка Сергея Михалкова, очень популярная, известная, и практически все дети ее читали. Ну, вот дисклеймер о книге, ну, по-русски предупреждение. Написано следующее. Незаконное потребление наркотических препаратов, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Нормально? Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. А? Три наркомана. А вы понимаете, что подобные предупреждения также появляются и на других детских книгах. Например, «Крокодил Гена и Чебурашка», «Волшебник изумрудного города» и «Старик Хоттабыч». Это вообще смешно, такой наркодилер с кликухой «Старик Хоттабыч». Но этого мало. Мало этого. Такие предупреждения касаются не только детских книг. Нет. Они касаются почти всей русской классики. Это Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Булгаков и так далее, и так далее. То есть, вы понимаете, это предупреждение касается и тех книг, которые изучают в школе. Ну как? Вот хорошо понять. Вот много детей, которые прочтут, скажем, у Пушкина или у Лермонтова, что кто-то из героев закурил сигару, тут же кинутся следовать их примеру. Или начнут выпивать, прочтя у

0: Пушкина в «Евгении Онегине» вошел, и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. Ну, хорошо. А как бы отрезвление пришло, вроде с этим разобрались. Оказывается, не так все плохо, потому что подобные предупреждения связаны с книгами, которые изданы после 1 августа 1990 года. Эти неприятные, так сказать, предупреждения с детских сказок и с книг русских классиков убрали. Скандал поутих. Но дело даже не в том, что их убрали, а дело в том, что они были. Но почему мы должны все время существовать в условиях, создавая себе трудности для того, чтобы потом героически их преодолевать? Ну почему? Ну почему сразу нельзя прийти к выводу, что ну не могут быть «Три поросенка» сказка про трех наркоманов? Ну надо же это понимать. Но ведь это же подрывает и серьезные попытки всерьез бороться и с наркоманией, с алкоголизмом, с развращением детей и так далее, и так далее. Я надеюсь, вы уже поняли, почему мы назвали нашу передачу словами из басни Ивана Андреевича Крылова. «Услужливый дурак опаснее врага». И это правда. Услужливый дурак, он действительно опаснее врага. И дело даже не в конкретике. Дело в принципе. Ну, представьте себе, что на великом, гениальном романе Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон» стоит маркировка 18+. Хотя многие литературоведы считали эту книгу Евангелием, написанным художественным языком. При том, что, с другой стороны, дети вообще не защищены в интернете ни от чего. Какие «Тихий Дон» 18+? Но самое-то главное, люди-то это видят. Люди это видят. Вот смотрите, я вам прочту фрагмент из письма, который мы получили на нашу программу. «Уважаемый Никита Сергеевич, в последнее время многие черно-белые фильмы обрели новую жизнь после цифровой реставрации, и это не может не радовать, за исключением случаев, когда при этом утрачивается здравый смысл. В последнем, особенно в этом преуспел телеканал «Ретро». К примеру, я был неприятно удивлен, обнаружив, что некоторые фразы героев в замечательном патриотическом фильме «Адмирал Ушаков» 1953 года оказались запиканы. Но дальше хуже. В прекрасном фильме «Сказки Золушка», снятом в 1947 году студией «Ленфильм», некоторые фразы мачехи Золушки тоже оказались запиканы, полностью разрушая восприятие. Что можно запикать в детской сказке? Я не сомневаюсь, что комментарии Фаины Раневской после просмотра такой «реставрации» в кавычках точно пришлось бы запикать. А вы чувствуете, какое удивительное вот безразличие, видимо, к редактуре или к начальству телеканала «Ретро»? Такое, на всякий случай, давайте запикаем, ну, еще попадем на штраф, или еще, давайте, да бог с ним, что это все искажает смысл, да бог с ним, что это Фаина Раневская говорит, да какая разница, и так скушают. Правильно, скушают, потому что такое дают.
1: «Бесогон», авторская программа Никиты Михалкова, радиоверсия, фрагменты. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
4: А потом другой случай. Из Хабаровска. На Хабаровскую детскую библиотеку имени Николая Наволочкина составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации из-за книги с логотипом Всемирного фонда дикой природы WWF. Сотрудники правоохранительных органов нашли в библиотеке в этой книгу под названием «Особо охраняемые территории Хабаровского края» с логотипом WWF. Книга была напечатана в 2009 году, а размещена на сайте в 2018 году. Хочу обратить ваше внимание, что в те годы организация WWF еще не была признана иноагентом, потому что это произошло только в 2023 году. Так вот, несмотря на то, что в этой книге нет ничего предосудительного, а когда она была издана и появилась в свет, организация WWF не была признана нежелательной в нашей стране, несмотря на все на это, на директора библиотеки наложили штраф в 20 тысяч рублей. Я оговорюсь, секунду. Правильно ли, что принят закон, что иноагенты не должны заниматься воспитательной просветительской деятельностью? Правильно. Мало того, мы об этом много говорили. Вспомните. И по-прежнему в топе книги Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского. Эти люди объявлены иноагентами, но тем не менее приносят им прибыль, хотя про нашу с вами страну они думают и говорят вот это. Борис Акунин: нам всем будет трудно, потому что имя «Россия» и слово «русский» теперь опорочены, и это надолго. Нам с вами с этим жить, и нам с этим надо что-то делать. А вот что говорит Дмитрий Глуховский: «Азовсталь сопротивляется, как Брестская крепость». Вы только вдумайтесь, нацисты, наколотые свастиками, убивающие мирных жителей, детей, засевшие в Азовстале, приравниваются Глуховским к защитникам Брестской крепости, то есть те, кто навечно стали героями, первыми принявшими ужасы Великой Отечественной войны. А вот что говорит Дмитрий Быков: Россия – бросовая страна с безнадежным населением. Большая часть российского населения ни к чему не способна. Перевоспитывать ее бессмысленно. Она ничего не умеет и работать не хочет. Российское население – неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами. Книги этих авторов стоят на полках книжных магазинов. И, кстати говоря, о нежелательной деятельности организации WWF мы тоже много говорили в наших передачах. Интересы таких организаций, как WWF или Greenpeace, интересы защиты экологии обычно проявляются в тех странах, к которым есть интерес у других государств. Как правило, это страны, в которых есть или крупное производство, или добыча ресурсов. Что касается нас, то, допустим, этот интерес был огромен именно во время подготовки Олимпийских игр в Сочи. Или, скажем, освоение Арктики, которую открыли русские, и в которых находится четверть неразведанных запасов углеводородов. Или, допустим, Северный морской путь, который может стать альтернативой для Суэцкого канала. И так далее, и так далее. Именно к этому проявляется интерес организации, занимающейся экологией. Но в данном случае произошедшая ситуация, она не менее дикая, чем цензурировать сказку «Три поросенка». Это все понимают, здравомыслящие люди все понимают. Это понимает президент. Недаром он говорит вот это о бездумных запретах. Послушайте.
5: В целом, законодательный процесс должен быть системным. И добавлю, конечно же, творческим. Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия... вечно.
4: Ну и с другой стороны, говорить о зле и не показывать это зло невозможно. Ведь дело же не в самом предмете, дело не в психотропных веществах, там, наркотиках, алкоголе, куреве. Дело не в них самих, а дело в том, какой вывод делает зритель или читатель, читая или смотря фильм или спектакль, где существуют эти проблемы. Что он выносит? Идет он сразу напиваться или нюхать кокаин, или понимает пагубность этих вещей? Это же принципиально. А как эти цензоры относятся к тому, что искусственный интеллект не дает детям слушать патриотические песни или, например, рисовать героев СВО? Мы говорили об этом, вспомните.
6: Песню «День Победы».
7: Не выйдет. У вас включен детский режим, а это не для детских ушей.
4: Вы слышали? Эта песня не для детских ушей. И это не сбой, это не ошибка. Не так давно некоторые общественные деятели обратили внимание на то, что наши российские нейросети Алиса и Гигачат отказываются рисовать героев СВО. Читаем. Эти как бы российские нейронки наотрез отказываются генерировать образы защитников Новороссии, Крыма, активистов русской весны, русских солдат, героев СВО и так далее. И что еще более контрастно в данной истории, нейросеть от Google прекрасно все эти образы генерирует. Буквально эталонные и озвучивают на русском языке, даже если ее об этом не просили. Американский GPT-чат также генерирует идеи и изображения русских воинов и рисует их. Цензуры на эту тему у него нет. Вы представьте себе, что в качестве информационной войны в нашей стране остались только наши отечественные нейросети Яндекс и Сбер. Какую информацию смогут получить граждане и дети о том, что происходит на СВО, и кто там воюет, и за что там воюет. Да, конечно, какие-то перегибы можно решать в моменте после возмущения людей и так далее, и так далее. Я же говорю не о конкретике, я говорю о тенденции.
3: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
8: Деятельность Всемирного фонда дикой природы WWF, исполняющего функции иностранного агента, признана нежелательной в России.
9: Борис Акунин внесен в список террористов и экстремистов, признан иноагентом.
10: Дмитрий Глуховский внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранного агента.
11: Дмитрий Быков внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранного агента.
12: Продолжим после новостей. Thank you.

0: «Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили Юрковку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что за прошедшую неделю в ДНР освободили еще два населенных пункта. В Константиновке наши штурмовики наступают в микрорайоне Николаевский. Освободили от украинских боевиков 627 зданий. В Красном Лимане за неделю штурмовые отряды группировки войск «Запад» овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание. Средства ПВО сбили за неделю 89 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс», 8 крылатых ракет «Фламинго» и почти 4000 беспилотников. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Артищев рассказал о проектах в биолабораториях на Украине. Генерал-лейтенант отметил, что работа в них оплачивает американское правительство.
3: Получено очередное доказательство того, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета Соединенных Штатов. Так, в опубликованном офисом главы национальной разведки США пресс-релизе приводится карта биолабораторий на Украине. В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола.
2: Алексей Артищев рассказал о данных по работам на Украине с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций конго-крымской лихорадки, клещевого энцефалита и американской чумы свиней. На полигоне Лаосской академии сухопутных войск военнослужащие России и Лаоса провели активную фазу международного учения «Ларос-2026». По легенде маневров, незаконное бандформирование захватило один из объектов военной инфраструктуры. Военнослужащие двух государств выбили противника с позиции, а отходящие вражеские силы были уничтожены мотострелковыми подразделениями. В завершении учения на полигоне прошли показательные выступления подразделений специального назначения Лаоса, а также десантирование парашютистов с флагами двух стран. Частицу вечного огня из Брестской крепости планируют доставить в парк вооруженных сил России «Патриот». Участники акции «Единство в памяти. Сила в подвиге» взяли частицу пламени на мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Они также обменялись капсулами с посланиями от белорусских и российских ветеранов. Акция проходит с 15 по 22 июня и приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Чего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
5: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
6: Знаете, уже притча во языцах стала советская цензура. Поверьте мне, я не понаслышке об этом знаю. Одна моя картина «Родня» получила больше 100 поправок, прежде чем вышла на экран. Другой разговор, как мы их обходили, но не об этом речь. Но там не было ни одной поправки, связанной с тем, скажем, с образом Вовчика, спивающегося человека, бывшего мужа Мордюковой, или там не было ни одной поправки или замечания по поводу выпивающей Мордюковой. Там были поправки идеологические, которые я понимаю, почему они были. Конечно, и там доходило до абсурда. Даже ходил такой анекдот, не знаю, правда это или нет, но ходили слухи о том, что в детском фильме «Чиполлино» был комедийный персонаж, агент 000001. И его заставили вырезать из фильма, потому что это был номер партийного билета Владимира Ильича Ленина. Повторяю, не знаю, правда это, неправда, но абсолютно допускаю, что такое могло быть. Абсолютно допускаю. Но мы же и сейчас доходим почти до такого же абсурда, когда в проблемах с деторождением, с демографией обвиняются кинофильмы и сериалы. Мы говорили об этом, вспомните. Да, у меня очень большое удивление вызывает, когда умнейшая женщина, очень опытный политик, находящийся много лет во власти, заместитель председателя правительства Российской Федерации, уважаемая Татьяна Алексеевна Голикова, видит проблемы демографии в пагубном влиянии фильмов, в которых существуют семейные проблемы, проблемы разводов, проблемы между мужем и женой, родителями и детьми и так далее, и так далее. Вот ее слова на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики. Послушайте.
7: С другой стороны, это тревожные образы, которые транслируются в медиа и социальных сетях, да не обидятся на меня средства массовой информации, что показывают наши последние исследования, что в 80% случаев в российских фильмах и сериалах семья показывается через призму конфликтных и напряженных отношений. В 29% случаев мы видим перегруженную обязанностями уставшую маму, а в 14% отстраненного отца. Вот такие установки нередко заставляют надолго отложить не только рождение детей, но и саму идею вступления в брак. Поэтому сейчас наша задача, и об этом вот сегодня уже много было сказано, менять культурный и эмоциональный контекст. И делать это и в кино, и в сериалах, и в телешоу.
6: Друзья, я абсолютно не собираюсь вступать в полемику с Татьяной Алексеевной. Это ее точка зрения, и, может быть, она справедлива. Но тогда у меня возникает вопрос, а как же те великие советские фильмы, которые смотрели миллионы людей, в которых поднимались семейные проблемы, проблемы разводов, проблемы между мужем и женой, между детьми и родителями. Такие фильмы, как «Служебный роман», где муж в одиночку воспитывал двоих детей, или «Москва слезам не верит», или «Осенний марафон», или «Родня», или «Мужики», или «Любовь и голуби», или «Ирония судьбы», или «С легким паром», или «Афоня», или «Дело было в Пенькове», и многие другие. Все, что угодно. Притом эти фильмы смотрели не только тогда миллионы людей. Их сейчас с удовольствием смотрят и сегодняшние зрители. Но все, что угодно можно было бы говорить об этих фильмах, кроме того, что они влияли на ухудшение демографии в стране. Но согласитесь, тем более, что тоже справедливо. Русское искусство, в принципе, оно всегда так или иначе стремилась к катарсису, к разрешению проблем, к финалу, который утихомиривает страсти, успокаивает людей, соединяет их. Это историческая традиция русского искусства, русской литературы, кинематографа, театра. И невероятно наивно представлять себе, что стоит только, допустим, запретить трех поросят и уменьшится употребление наркотиками. Или стоит показывать на экране только счастливые семьи, и будет взрыв деторождаемости. И на мой взгляд,

такую глобальную ложь, неправду. А теперь давайте коснемся фальши в другой сфере. Все вы, наверное, знаете, что решение нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя КНР товарища Си и премьер-министром Индии господином Моди и другими лидерами стран Большого Юга было принято решение о создании Евразийской киноакадемии с вручением премии этой академии «Бриллиантовая бабочка». Первая церемония вручения этой премии проходила в Москве в прошлом году. Лучшие картины в 12 номинациях получили свои награды. Это был поистине праздник мирового уровня, что немаловажно, фильмы, получившие призы, были показаны и в кинотеатрах России, и за ее пределами. Все вы прекрасно понимаете, что значение этой премии не только художественное, оно очень во многом и чисто политическое. Потому что на рассмотрение жюри могут представлены только картины, которые отвечают традиционным, нравственным, художественным и историческим ценностям стран, которые они представляют. Я уже упоминал о политическом значении и Евразийской академии, и премии «Бриллиантовая бабочка», особенно сегодня, когда практически на всех западных фестивалях и на «Оскаре» в том числе премии дают не столько за художественное качество фильма, сколько за позицию, сколько за то, на чьей-то стороне. Взять последний Каннский фестиваль. Я не видел фильма Звягинцева, человека, на мой взгляд, способного. Я не видел его картины, и не могу о ней судить. Но для меня все перечеркивает. Его обращение при получении премии к Путину с требованием прекратить войну, не упомянув ни Зеленского, ни весь тот западный мир, который снабжает украинскую хунту ракетами, деньгами, самолетами, беспилотниками, которые на родине самого Звягинцева убивают спящих детей в Старобельске. И что бы он ни снял, уже одним этим он абсолютно перестает мне быть интересным, потому что он изо всех сил старается понравиться моим врагам. Но вернемся к «Бриллиантовой бабочке». Для того, чтобы закрепить успех, которого мы достигли в прошлом году, потому как был уже налажен механизм, было понятно, как это делать, руководством страны было принято решение и вторую церемонию тоже провести в Москве, в России, прежде чем «Бабочка» пойдет путешествовать по другим странам Большого Юга. Совершенно естественно было принято решение начать работу заблаговременно, в том числе и информационную, по организации церемонии вручения «Бриллиантовой бабочки». Именно поэтому Оргкомитет Евразийской академии, памятуя, что в прошлом году Министерство иностранных дел очень помогло организации церемонии «Бабочки» с приглашением гостей, с привозом фильмов и так далее, Оргкомитет Евразийской академии решил обратиться, как и в прошлом году, к директору Департамента информации и печати Марии Владимировне Захаровой с просьбой дать интервью журналисту Анне Шафран. Видимо, следуя внутренним правилам, Мария Владимировна решила уведомить о предстоящем интервью Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД. И вот какой ответ из этого департамента Мария Владимировна получила 22 мая. Я не буду зачитывать весь документ, зачитаю самый главный смысл. В связи с запросом ДИП, Департамента информации и печати, относительно подготовки ответов на вопросы СМИ по проблематике кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщаем следующее. Готовы и в этом году оказать необходимую поддержку киноконкурсу. Вместе с тем, в настоящее время даты его проведения не определены. В этой связи полагаем преждевременным давать какие-либо комментарии по указанному вопросу. И подпись Е. Галактионова. Это что? Вот что это значит? Как это понимать? Ну, кто такая госпожа Галактионова? Почему она берет на себя смелость определять, когда начинать работу над подготовкой церемонии «Бриллиантовая бабочка»? При том, что, по идее,
Именно этот департамент руками и ногами должен поддерживать это важнейшее культурное международное мероприятие, да еще поддержанное

0: главами государств Большого Юга. Почему? Это что, получается, от того, в какие числа будет происходить церемония, госпожа Галактионова разрешит давать интервью Марии Владимировне Захаровой или не разрешит? Какая связь между датой церемонии и подготовкой к ее осуществлению? Какая? Вот у меня тогда возникает такой, простите меня, глобальный вопрос. А какой смысл в существовании департамента, который ставит палки в колеса тому самому многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям, которые закреплены в названии этого департамента? Какой смысл, дорогой? То есть, другими словами, если бы не было бы этого департамента, мы спокойно взяли бы интервью у Марии Владимировны Захаровой и продолжили подготовку к церемонии вручения бриллиантовой бабочки. Верно ведь? А мы вообще вот в силах оценить, куда заводит нас это время симуляции деятельности, эти бесчисленные никчемные организации, эти мероприятия пустые, которые больше похожи на вулкан, извергающий ад. А вот не страшно наблюдать нам рядом вот с этой симуляцией деятельности чудовищную, кровавую трагедию, которая происходит в мире? Этот невероятный совершенно цинизм ледяной и ложь западного мира, который даже не пытается изобразить скорбь и сожаление по поводу безжалостно убитых во сне детей в чудовищной трагедии в Старобельске, в ЛНР. Британские BBC просто отказались ехать на место гибели учащихся. Американский CNN неожиданно заявляет, что они в отпуске. А японским СМИ вообще запретили освещать удар ВСУ по колледжу. Ни на секунду не задумываясь, представитель Дании в ООН заявляет, что ее страна не чувствует стыда.
1: Необходимо привлекать к полной ответственности за все преступления, которые были совершены в этой бессмысленной войне, которую развязала Россия. Это, конечно же, включает любые убийства или ранения детей, то, о чем мы неоднократно говорили в этом зале. Нет, мы не чувствуем стыда.
0: А постпред Латвии при ООН Саниты Павлюты Дизланды называет это массовое убийство кремлевской провокацией и дезинформацией.
1: Россия оперирует только своими собственными заявлениями, которые не подкрепляются подтверждением и которые могут также подтвердить независимые СМИ. Дезинформация и ложь – это хорошо известная тактика из кремлевской методички, которая направлена на реализацию империалистических устремлений России.
0: А CNN, конечно, не могли приехать. Но только они не в отпуске были, они были заняты другой работой. Они приехали на Украину, на командный пункт, и там снимали онлайн новостной сюжет о том, как идет управление дронами через искусственный интеллект Палантира с помощью спутниковой связи Starlink, чтобы эти дроны ударили точно в общежитие, в котором спали дети. А так, по сути, Илон Маск, талантливейший человек, весельчак, со своим Starlink'ом, Алекс Карп, как полагается, открытый гей, со своим палантиром, сделали Украину полигоном для новой, невиданной еще человечеством войны с использованием искусственного интеллекта, спутников, и сделав жертвой для этого эксперимента нашу с вами страну. И это предмет гордости. Посмотрите, как чудовищно соединяется холодный экран бегущими цифрами, со стрелками, с людьми, которые за этим наблюдают и этим управляют. И соедините это со спящими детьми, ничего не подозревающими, которые не знают, что через 5, 6, 7, 8, 10 или 15 минут они будут мертвы. И это будет считаться большим достижением и победой цивилизации. А когда мы приближаемся к этим руинам, к этим раздавленным девочкам, под бетонными плитами, этим рыдающим родителям при опознании своих изуродованных детей, мы же понимаем, что ни один мускул не дрогнет ни у одного из этих людей. Мало того, это считается победой. И с точки зрения науки, с точки зрения цивилизации, с точки зрения технологий, это победа. Если забыть про трагедию живых людей, ни в чем не повинных, человеческий мозг, душа человеческая может соединить воедино все это как одну картину.
2: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России.
3: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
4: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: ваши острые клыки.
1: Радиозвезда.
2: Очень важные вопросы.
3: Климатологи предсказали ухудшение погоды в России в ближайшие годы. Расскажите, а что это значит?
4: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
5: Глобальное потепление на территории России действительно будет сопровождаться заметным изменением характера погоды. В некоторых регионах эти изменения будут, можно сказать, условно, как приемлемые, так и не очень хорошие. Ну, например, если взять Санкт-Петербург, бесснежные зимы, погода будет двигаться в сторону, условно говоря, Гамбурга. Я думаю, это многим понравится, но летом участятся, безусловно, волны жары, и это будет уже достаточно серьезной проблемой. Но то же самое можно сказать и искусственно населенной европейской частью. Зимы будут более мягкими, это, наверное, в какой-то мере положительные изменения, но вот летом, опять же, волны жары создадут дополнительные проблемы. Плюс интенсивность осадков вырастет. Осадки будут менее частыми, но более интенсивными. И юг России, конечно, будет страдать от недостатка воды. Ну, таков прогноз моделей климата, которые согласуются с теми тенденциями, которые мы уже наблюдаем. Здесь нужно как-то вот готовиться, особенно сельскому хозяйству, как адаптироваться к таким изменениям. Вот. Поэтому, да, конечно, глобальное потепление принесет изменение характера погоды и во многих регионах будет сопровождаться увеличением числа опасных погодных явлений, но особенно в летний период.
2: Очень важные вопросы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о спичках.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
7: Головка обычной спички разогревается до 1500 градусов Цельсия, температуры плавления стали.
1: Факт второй.
7: Английский аптекарь изобрел спичку случайно. В 1826 году Джон Вокер смешивал химикаты палкой. На ее конце образовалась засохшая капля. Чтобы стряхнуть ее, он чиркнул палкой по полу, и вспыхнул огонь. Аптекарь не запатентовал изобретение и не получил ни славы, ни денег.
1: Факт третий.
7: В 1830-х годах в состав спичек начали добавлять белый фосфор. Он легко воспламенялся, был дешев, но ядовит. Отравить человека можно было одной спичечной головкой. В 1906 году приняли Бернскую конвенцию, которая запретила использование белого фосфора в спичечном производстве.
1: Факт четвертый.
7: Ежегодно в мире производят 30 миллиардов коробков спичек.
1: Факт пятый.
7: Стандартный спичечный коробок можно использовать в качестве линейки. Он ровно 5 сантиметров в длину.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о спичках.
8: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
9: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
8: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За неделю с 13 по 19 июня российские вооруженные силы нанесли массированный и 6 групповых ударов по объектам на Украине. Били по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре противника. Кроме того, под удар попали военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. МИД Ирана официально опроверг сообщение ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива, назвав эту информацию безосновательной. Ведомстве заверили, что судоходство осуществляется в штатном режиме, а военные обеспечивают его безопасность согласно меморандуму с Соединенными Штатами. Ранее некоторые издания утверждали, что Тегеран якобы остановил движение в проливе и свернул переговоры с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Банк России может взять паузу по решениям дальнейшего снижения ключевой ставки. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
2: Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее.
1: Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов до уровня в 14,25%. Представители регулятора утверждают, что экономическая активность в стране продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года. Прошла премьера российского предсерийного рамного внедорожника Solers S9. С новинкой ознакомился во время своего рабочего визита в Ульяновскую область первый вице-премьер Денис Мантуров. Известно, что пилотная партия модели уже передана на сертификацию, а полномасштабное серийное производство полного цикла стартует в сентябре. Автомобиль оснастят двухлитровым турбодвигателем мощностью 200 лошадиных сил, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Министерство экономического развития вновь разрешило продавать туры на Ближний Восток. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве России сняли запрет на поездки в регион. Речь идет о странах Персидского залива, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Но туристам рекомендуют проявлять осторожность. Туроператоры обязаны информировать клиентов о текущей обстановке. Напомню, в марте эти меры ввели из-за эскалации конфликта. Теперь продажа туров полностью возобновляется. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Евгения Гранде и шагреневая кожа. Утраченная иллюзия и неведомый шедевр. Вот лишь несколько произведений великого Оноре де Бальзака. Писатель создал не менее 90 романов, работая по 14 часов в день. А помогал ему в этом кофе. По крайней мере, писатель считал, что его любимый напиток стимулировал работу мозга и дарил идеи. Биограф Бальзака сэр Виктор Притчетт заявлял, что автор за всю жизнь выпил порядка 50 тысяч чашек. Любовь к кофе началась у Оноре де Бальзака в 14, когда мать отдала его в частный пансион с проживанием. Смотритель здания, или как бы мы сказали сегодня, администратор, умудрялся продавать молодым ребятам кофе. И хотя он был очень плохого качества, зато цена приемлемая. А так как в то время зерна удовольствие дорогое, каждый мальчишка с чашкой бодрящего напитка в руке чувствовал себя успешным. Бальзак предпочитал кофе по-турецки, черный и густой. Когда сроки сдачи работ поджимали, он запирался у себя в кабинете и трудился по ночам, постоянно увеличивая дозы кофеина. Останавливался лишь, когда начинало колоть в желудке. Но пристрастие было таким, что со временем писатель стал искать методы, как сделать кофе более действенным. Бальзак перейдет на толченый кофе, а потом будет заливать его холодной водой. Напиток получался крепче. Наконец, он порой просто жевал зерна. Его знали все окрестные бакалейщики и предлагали Оноре самые крепкие сорта с Ямайки. Писателя не станет в возрасте 51 года. По одной из версий, маниакальная кофейная зависимость могла ускорить кончину Бальзака, приведя к проблемам с сердцем и сосудами.
3: Всемирная энциклопедия еды.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на радио «Звезда».
6: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Красный калошник-галошник». Читает Александр Бурдуков.
7: На рассвете морозного февральского дня население славного города Колоколамска было разбужено нестройным ружейным залпом. Жители в валенках, надетых прямо на исподнее, высыпали на улицы. Последовавший сейчас же после залпа набат усилил тревогу. Надтреснутые теноровые звуки колоколов крестовыдвиженческой церкви были мощно поддержаны басовыми нотами, которые неслись с колокольни храма во явление Христа. Как всегда бывает во время неожиданной тревоги, граждане отлично знали, в каком направлении нужно бежать. И в скором времени Спасо-кооперативная площадь была запружена толпой. У могилы неизвестного частника в полном недоумении стоял весь штат колоколамской милиции состоящий из 4 пеших милиционеров и их начальника, товарища Отмежуева. Ружья милиционеров еще дымились. Отмежуев держал в руке наган, направляя дуло его к молочным небесам. «В кого стреляют?» — закричал Никита Псов, врезаваясь в толпу. Он несколько запоздал, и по его внешнему виду, сквозь распахнувшийся сторожевой тулуп гражданина Псова, была видна волосатая грудь, увенчанная голубой татуировкой в виде голой дамочки с пенящейся кружкой пива. Можно было заключить, что если он сейчас же, немедленно, не узнает, в кого стреляют, с ним может приключиться разрыв сердца. Но Отмежуев не ответил. Задрав голову вверх, он пронзительно смотрел на низкие снежные облака. Постепенно и толпа заприметила плывущий над площадью воздушный шар, похожий на детский мяч в сетке. «По вражескому самолету!» — отчаянным голосом скомандовал Отмежуев. «Пальба шеренгой!» Шеренга, зажмурив глаза, выпалила. «Недолет!» — с сожалением крикнул Никита Псов. «Ну, все равно не уйдут черти, шляпами закидаем!» И тут же поделился с толпой своими соображениями. «Знаем мы этих летунов! Это из страны клятви штурмовать наш Колоколамск летят! Ясное дело!» Слух о нашествии врага исторг у собравшихся на площади протяжный вопль. Прежде чем Никита Псов, побежавший домой за топором, успел вернуться назад, воздушный шар быстро пошел на снижение. Через 5 минут толпа уже различала большую камышовую корзинку и надпись, шедшую наискось шара: «Красный калошник, галошник». Насчет явно русской надписи сомнений ни у кого не возникло. Мосье Подлинник, успевший занять наиудобнейшее место на могиле неизвестного частника, сразу же заявил, что надпись поддельная, и сделана она коварными клятвийцами для того, чтобы ввести колоколамцев в заблуждение и тем легче их завоевать. Отмежуев скомандовал, и новый залп поколебал морозный воздух. Тут зрители заметили испуганные лица воздухоплавателей, которые свешивались за борт корзины. «Сдавайся!» — завопил подоспевший гражданин Псов, потрясая топором. Воздухоплаватели размахивали руками и что-то кричали, но их слова таяли, не долетая до земли. Пылкий Отмежуев открыл беспорядочную стрельбу, после чего в толпу полетели мешки с балластом. Шар на минутку взмыл, но продырявленный колоколамскими пулями снова пошел ко дну. Теперь расстроенные лица аэронавтов были видны настолько ясно, что толпа стала торжествовать победу. «Сдаемся!» — закричал пожилой воздухоплаватель в роговых очках. «Сдаемся, дураки вы эдки!» Аэростат снизился до высоты 2-этажного дома. «Вот еще идиоты!» — кричали сверху. «Навязались на нашу голову!» «Ладно уж», — отвечали снизу, — «сходи, клятвие, на землю, здесь посчитаемся!» При этих словах Никита Псов приветственно взмахнул топором. Этот жест заставил лица воздухоплавателей перекоситься. «Что вы делаете?» — кричали калошники-галошники. Никита Псов не ответил. Он высоко подпрыгнул в надежде достать топором корзину. «Чтоб вы сдохли!» — истерически закричали сверху и сбросили вниз измерительные приборы и примус. Но так как шар все же не поднимался, летуны стали суетливо раздеваться и сбрасывать на землю шубы, пиджаки, валеные сапоги, элегантные подтяжки и перцовую колбасу. «Консервов нету?» — деловито крикнул мосье Подлинник. «Сукины вы сыны!» — ответили воздухоплаватели, уносясь в небеса. Отмежуев объявил стрельбу пачками, после чего красный калошник-галошник камнем свалился на площадь. Один аэронавт вывалился при падении и немедленно был взят в плен. Шар, гонимый ветром, потащил остальных по старорежимному бульвару к центру города. Толпа бросилась в погоню. Впереди всех гнался за неприятелем брандмайор Огонь Полыхаев со своими приспешниками из пожарной команды. На Членской площади беглый шар был настигнут, и летуны были пленены.
8: «Что же вы, черти?» — плача вопрошал главный аэронавт в роговых очках и фрезовых кальсонах. «На своих кидайтесь с топорами! Шар прострелили, дураки!»
7: Недоразумение быстро разъяснилось. Полет был организован газетой «Красная акция». для каковой цели был зафрахтован воздушный корабль «Красный калошник-галошник».
9: «Написано на вас, что вы спортсмены», — угрюмо говорил Отмежуев. «Откуда мне знать? По уставу после трехкратного предупреждения обязан стрелять. А вы говорите, что не слышали. Надо было слышать».
8: «Да ну вас, болванов», — сказал человек в очках. «Давайте лучше шар чинить».
7: Но шара уже не было. Он пропал бесследно. Зато на другой день, после отъезда неудачливых калошников-галошников из города, во всех магазинах Колоколамска продавались непромокаемые пальто из отличного прорезиненного шелка.
6: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Красный калошник-галошник».
5: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
2: Александр Иванович Куприн. Рассказ «Авианетка». Читает Алексей Войтюк.
3: Жил-был в Париже в наше время немолодой русский фотограф Петр Иванович. Жил так себе, не особенно плохо, потому что был холост, нетребователен и не имел никаких дорогих пристрастий. Но так как без увлечений могут жить только камни, то, конечно, и у Петра Ивановича имелась своя страстишка, правда, очень невинная — авиация. С самого раннего детства мечтал он хоть немножко полетать на свободном воздушном шаре или на аэроплане, но все как-то не приходилось. Пробовал он еще, живучи в России, поступить для отбывания воинской повинности в Гатчинскую авиационную школу, но приемная комиссия забраковала его по причинам узости грудной клетки и неодинаковости слуха в обоих ушах. Однако эти неудачи не только не охладили его воздухоплавательного рвения, но даже скорее еще больше возбудили его. Он охотно покупал разные руководства и брошюры по авиатике. Пропуская многие научные выкладки и алгебраические формулы, недоступные для его среднего образования, он, однако, теоретически овладел в совершенстве как несложной системой управления авионом, так и кропотливым уходом за мотором. «Ах, друзья мои!» Давно уже известно-переизвестно, что судьба лишь в самых редчайших случаях приготовляет для человека ту профессию, к которой он наиболее склонен и способен. Посредственный генерал артистически играет на бейном басе. Прирожденный талантливый цветовод становится плохим профессором римского права. Писатель всю жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей и так без конца. А причина этой непоследовательности в мироздании нам, увы, неизвестна. В Париже, в утлом беженском положении, Петру Ивановичу улыбнулась, наконец, нежданная удача. Зашел как-то в его ателье молодой французский летчик со своей хорошенькой невестой. Узнавши о профессии клиента, Петр Иванович с радостью напряг все свои фотографические силы, средства и возможности, чтобы снимки вышли на славу. Кроме обыкновенных альбомных карточек, он уже от себя сделал 3 кабинетных портрета. Он не только назначил потрясающе дешевую цену за свою работу, но даже любезно предложил обрученным в виде поздравления выпить с ним по рюмочке портвейна с бисквитом на закуску. Прекрасная пара была совершенно очарована им. Спустя неделю пришел другой летчик, через 3 дня еще 2, потом еще и еще, пока Петр Иванович, почти незаметно для самого себя, не сделался домашним фотографом для всех летчиков коммерческой авиации на аэродроме Бурже. Всех их он снимал с большой любовной тщательностью. Все пилоты были им увековечены, все. И Файоль, и Фай, и Феврейль, и многие другие. Петра Ивановича немного удивило, что большинство из фамилий начинается с буквы «Ф», и что все они летают на аппаратах «Фармана». Имел он честь снимать и знаменитого военного летчика «Фонка». Вход на коммерческий аэродром довольно свободный, не то что на замкнутый военный. Петр Иванович нередко приезжал из Парижа в Бурже полюбоваться, как отлетают в Англию, в Румынию, в Прагу огромные двухвинтовые авионы «Голиафы». И жутко, и весело ему бывало смотреть, как серое чудовище медленно разворачивалось перед подъемом, ревя, трепеща, содрогаясь, извергая из себя запах бензина и касторового масла, как от его могучего дыхания в стремительном урагане летели над землей песок, камни, пыль, какие-то обрывки, осколки, деревяшки, тряпки и всякий мусор, и как величественен бывал момент, когда Голиаф отдирался от земли. На аэродроме заметили это жадное любопытство фотографа, и как-то в пригожее летнее утро очередной пилот сказал ему: «Перед отправкой мы всегда делаем пробный полет, чтобы окончательно убедиться и убедить ожидающих пассажиров в ровной и четкой работе машины. Так не хотите ли немного прокатиться со мной?» Петр Иванович с восторгом согласился. Его усадили в кабину, и в течение четверти часа он парил над Парижем. Такие поездки повторялись потом еще раза 3-4. По правде сказать, хоть Петр Иванович и держал себя молодцом, но в глубине души эти воздушные пробы ему совсем не понравились, в чем он, однако, никогда бы не сознался из самолюбия. Трудно было дышать и тяжело пахло. Авион то и дело клевал носом вниз, и тогда все тело падало вниз, а сердце почему-то запаздывало, как бы отделяясь на мгновение. И это было очень противно. В окно тяжело было смотреть, и все казалось непонятным, скучно перепутанным: небо и земля, деревья и дома. Но, тем не менее, Петр Иванович внутренно уже считал себя опытным воздухоплавателем. Не доставало ему только возможности и случая самому сесть к рулю и по своей воле управлять аэропланом. Но мыслимо ли это? Стояла сухая и теплая зима. Наступали рождественские праздники. У Петра Ивановича давно уже завелся симпатичный обычай. Всегда перед Новым годом покупал он и подносил самому себе какой-нибудь приятный и полезный подарок. Так и в этом году. Поехал он на блошиный рынок, часа 3 потолкался на нем и присмотрел, наконец, довольно оригинальный старинный коврик, как раз для винтового табурета. Коврик был выткан в зеленый и черный цвета, а узор его походил на чередование римской и арабской цифры 2. «Ничего, живет», — подумал фотограф и приказал завернуть покупку. Короткий зимний день скоро прошел. Поработав, как всегда, в лаборатории, Петр Иванович старательно вымыл желтые от реактивов руки, сварил на газе пару яиц, а из кипятка, рома, лимона и сахара приготовил себе любимый грог. Он сидел в освещенном ателье у стола на вертящемся табурете, покрытом обновою, старинным ковриком. Скромно поужинав, Петр Иванович не спеша потягивал благовонный напиток, тихонько покручивался влево и вправо на круглом табурете, глядел в черные ночные окна и отдавался случайным мыслям. Как и всегда, произвольное сцепление мыслей привело его к столь любимой авиации. Вот на таком же круглом табурете сидит пилот в своем носовом отделении. Ноги его упираются в педаль, а в руке у него руль глубины. «Ах, полетал бы и я, вот так взял бы в руку руль!» Петр Иванович взял пальцами бахрому свисавшего между его ногами коврика. «Потянул бы осторожно на себя, вот так!» Фотограф потянул за бахрому и вдруг... Коврик слабо колыхнулся, тихо поднялся в воздух и полетел, нежно неся на себе Петра Ивановича. Стеклянная крыша ателье мягко уступчиво растаяла, и ковровый самолет вылетел в пространство. Вверху черное небо со звездами, под ногами бесчисленные огни огромного города — Мощный ветер яростно дует в лицо. «Лечу! Лечу!» — в восторге воскликнул Петр Иванович. На другой день в 2 часа пришла по обычаю Фамдоминашка. Взяв у консьержки ключ, она отворила ателье и, к удивлению, заметила, что окна отворены настежь, электричество горит вовсю, а самого фотографа нет дома. Он не возвратился даже через неделю, даже через месяц. Заявления о розыске полиции не привели ни к чему. Фотограф исчез навеки. Куда он улетел? На своем волшебном коврике, на волшебной авианетке.
2: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Авианетка».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
2: Александр Беляев. Рассказ «Рекордный полет». Читает Дмитрий Шиляев.
3: Поздний гость. На широком письменном столе, заваленном книгами и рукописями, мягко зазвонил телефонный звонок. Профессор Эдвин Бус поморщился, он не любил, когда ему мешали во время работы, и протянул руку к телефону. «Алло!» — услышал он чей-то крикливый голос. «Профессор Бус? Здравствуйте, профессор! Говорит с вами Файнс! Вы не знаете Файнса? Ха! Редактор ежедневной вечерней почты! Вы разрешите зайти к вам? Простите, что так поздно, раньше не мог, выпускал номер газеты. Я сижу в кафе против вашего дома. Через 5 минут я буду у вас!» Удивительный народ эти газетчики. Даже не дождался ответа, можно ли прийти. «Что ему надо?» — подумал Бус, вешая трубку телефона. Ровно через 5 минут Файнс входил в кабинет профессора. Редактор был полный, очень подвижный человек. Он извинился, удобно уселся в кресле у стола и, закурив огромную сигару, начал дымить и говорить. «Мы читали ваше объявление вчера в утренних газетах. Это, конечно, позор для нас. Вся Европа штурмует стратосферу, советская Россия не отстает, а у нас до сих пор ни одного полета». «Так вот зачем он пришел», — подумал Бус и оживился. Редактор Файнс затронул самое больное место Буса. В последнее время Бус много работал над изучением природы космических лучей. У него была своя теория. Для проверки этой теории ему необходимо было совершить полет в стратосферу, но денег для этого не было. В стране был кризис, университетская касса была пуста, правительство отказалось дать деньги для полета, и Бус обратился через газету за помощью к обществу, к богатым покровителям науки. Зная практичность своих соотечественников, он уверял, что изучение космических лучей имеет значение не только для чистой науки. Бус намекал, что полет в стратосферу может дать огромные ценности, которые помогут вывести страну из кризиса. Но, увы, на этот горячий призыв никто не откликнулся. «Наша газета готова прийти вам на помощь, дать вам средства на осуществление полета в стратосферу», — продолжал Файнс. Бус сделал нетерпеливое движение в кресле и впился глазами в собеседника. «Но только на известных условиях, дорогой профессор. Коммерческая сделка, вы сами понимаете. Мы с вами подпишем соглашение».
4: «Какого содержания?» — спросил Бус, стараясь не выдать своего волнения.
3: «О, условия, я полагаю, будут вполне приемлемы для вас. Первое. Вы предоставляете нам исключительное право печатать в нашей газете ваши радиосообщения с аэростата. Приемлемо?» Бус молча кивнул головой. «Второе. Вы должны побить все рекорды высоты. Пикар поднимался на 16 370 метров».
4: 16 114.
3: «Так, вы подниметесь выше, на 17, нет, на 20 тысяч метров. Надо брать с запасом, ведь скоро предстоят новые полеты».
4: 20 тысяч метров?» — воскликнул Бус, откидываясь на спинку кресла. «Это много, это слишком много. Я бы сказал, невозможно. Это ломает все мои расчеты».
3: «А вы пересчитайте, на то вы и ученый», — ответил Файнс. «Вы знаете, что наша публика падка на рекорды. Кто понимает в космических лучах из наших читателей? А рекорд высоты — утереть, так сказать, нос всей Европе, это понятно и клерку, и мальчику, работающему на лифте. Тираж газеты поднимется, и мы надеемся окупить расходы на вашу экспедицию».
4: «Ну, допустим, я приму и этот пункт дальше», — спросил Бус, все более и более волнуясь.
3: «А дальше, как во всех коммерческих договорах», — затараторил Файнс, — «неустойка. Даже не неустойка, просто маленькое условие о том, что если вы не подниметесь на 20 тысяч метров, то половину расходов вы оплачиваете сами. Вот и все».
4: «Позвольте, но у меня таких средств нет», — воскликнул Бус. «Найдутся», — уверенно ответил Файнс. «Простите, но мы навели кое-какие справочки. На то мы и коммерсанты».
3: Это была правда. У профессора Буса имелись кое-какие средства, пожалуй, вполне достаточные для покрытия половины расходов. «Но ведь я буду разорен».
4: «Зачем же разоряться? Наполните шар газом потуже, и дело сделано. Наконец, вы можете принять в компанию на тех же началах своего товарища по полету. Но не один же вы полетите. А выйдете победителем, мы издадим вашу книгу на льготных для вас условиях. Получите кругленький капиталец».
3: «Ну а если мы погибнем во время такого рекордного полета?»
4: «Отлично!» — вырвалось у Файнса. «Ведь это была бы сенсация! То есть я хотел сказать, что вы, то есть ваша семья, ничего не потеряете. Мы застрахуем вас на свой счет. $100,000! Мало? 200! Так, по рукам!»
3: «Я подумаю», — ответил Бус, тяжело дыша. «Завтра утром я позвоню вам в редакцию в 11:00».
4: Файнс раскланялся и исчез.
3: Бус нервно зашагал по своему кабинету. Затем он позвонил своему ассистенту Кэмблю и, несмотря на поздний час, просил его немедленно приехать. Они совещались до 3:00. Наутро Бус сообщил по телефону Файнсу о том, что он согласен.
4: «Отлично!» — ответил Файнс. «В сегодняшнем вечернем номере газеты будет напечатана первая статья о вашем полете. Она уже готова!»
2: В погоне за рекордом. Договор был подписан. Бус и Файнс поспорили только о месте отлета. Файнс настаивал на окрестностях столицы, больше шума. Бус, ссылаясь на свои научные задачи, предполагал подняться на далеком севере у полярного круга. На этот раз Файнс уступил. Но в коммерческой части Файнс ни в чем не уступал. Он хотел, чтобы все обошлось подешевле. Бус возмущался. Ни о безопасности полета, ни о научных работах Файнс не заботился. Однако отступать было уже поздно. Файнс успел оповестить весь мир о предстоящем необычайном полете. Отлет состоялся с Аляски. 5 собственных корреспондентов газеты и 10 собственных фотографов и кинооператоров увековечили момент этого отлета. Стропы были выпущены из рук державших, шар быстро стал подниматься, Бус и Кэмбль остались одни в герметически закрытой гондоле. Несмотря на полярное лето и незаходящее солнце, в гондоле было холодно. Пришлось включить электрическую печь и выпустить из баллонов немного кислорода. Наружный воздух был холоден уже на высоте 700 метров, и пускать его в гондолу было невозможно. Бус работал с аппаратами, исследуя космические лучи, состав и электризацию атмосферы, действие солнечных лучей. Кэмбль был занят наблюдением за полетом. Вылетели в 12:00. Через 15 минут Кэмбль, глядя на барометр, сказал: «Подъем очень медленный. Мне это не нравится, Бус. Вы все-таки сделали ошибку. Надо было подняться с более южных широт. Там плотный и теплый воздух живо вынес бы нас на высоту. Ни он, ни Бус не забывали о рекорде». Электрическая печь работала плохо. В гондоле было так холодно, что выдыхаемые пары смерзались. В гондоле пошел снег, стены покрылись инеем.
4: «Мы не поднялись еще и на 1000 метров, а уже превратились в сосульку», — возмутился Кэмбль. Руки не слушались его, ноги закоченели. Солнечные лучи понемногу нагревали шар, он округлялся и быстро шел вверх. Облака остались далеко внизу, только легкие белые островки перистых облаков встречались еще на пути в стратосферу. Ученые углубились в занятия. Они быстро переходили от аппарата к аппарату. Барометром, актинометром, хронометром, трубкам Гейгера, картам, фотоаппаратам. Их руки играли на этих аппаратах, как пальцы пианиста на клавишах. Надо было и вести наблюдение, и записывать. Через каждые 5 минут звучал рупор радиостанции. Файнс напоминал о себе. Ученые ворчали, что разговоры с Файнсом у них отнимают время. Высота 8000 метров. Наружная температура 60 градусов Цельсия ниже нуля. Внутри кабины -2. «Со своей экономией вы заморозите нас, Файнс!» — рапортовал далеко недружелюбным тоном Кэмбль. «Погреться горячим молоком, что ли?» Ученые выпили молока, съели по плитке шоколада и по пирожку с фруктовой начинкой и вновь взялись за работу. Но все усиливающийся холод мешал, а они еще не достигли и пекаровского рекорда. 14 700, и это немалая высота. Кэмпбелл выглянул в иллюминатор. Перед ним было необычайное зрелище. Горизонт открывался почти на 500 километров. Внизу лежала дикая страна, изрезанная горами. Блестящей змеей сверкал Юкон, а на севере поблескивало в тумане море Бофора. Небо было темно-синее, почти черное, а солнце совершенно белое, ослепительно яркое. Это было небо и солнце, каких никогда не видят люди с земли. Кэмпбелл вновь принялся за работу, но тотчас отбросил вечное перо, которым вел запись, и выбранился. Совершенно невозможно. Пальцы мерзнут даже в перчатках.
3: «К счастью, я закончил свои наблюдения», — сказал Бус. «Интереснейшие данные. Моя теория подтверждается. Результаты нашего полета ошеломят мир, когда мы опубликуем их. В сущности говоря, мы могли бы и начать спуск. Какая высота?»
4: 18 735. Нам не хватает еще 1265 метров, Бус. Мы не можем спускаться.
3: У Буса посинел нос. Бус взглянул на аппарат и сказал: шар больше не поднимается. Он идет на одной высоте. Балласт израсходован весь.
4: Вы хотите начать спуск? Спросил Кэмпбелл, и в его голосе послышались враждебные нотки.
3: «Я полагаю, что это самое разумное и неизбежное», — ответил Бус.
4: «Я не позволю этого сделать», — воскликнул Кэмпбелл, и глаза их встретились.
3: «То есть как вы не позволите?» — спросил Бус с удивлением и некоторой тревогой.
4: «Расплата». Что сделалось с Кэмпбеллом? Или кислород так подействовал на него?
3: Сам Бус от кислорода приходил в приятное возбуждение, но, очевидно, кислород не на всех действует одинаково. Кэмпбелл был раздражен с самого начала полета, и это раздражение все нарастало.
4: «А вот так и не позволю», — ответил он Бусу уже с нескрываемым гневом. «Вы богаче меня и сможете уплатить неустойку, а меня она разорит. Вы знаете, у меня большая семья».
3: «Но если мы с вами погибнем, наши семьи...»
4: «Мы не погибнем, если будем решительны. Трусам место в жарко натопленных кабинетах, а не в гондолах аэростатов. У нас найдется достаточно балласта. Мы выбросим инструменты, которые нам уже не нужны, выбросим посуду, кое-что из одежды.
3: Но кабина закрыта герметически. Не собираетесь же вы вылезать на 60-градусный мороз?»
4: «Я именно и собираюсь сделать это. В Верхоянске мороз еще больше бывает, и ничего, живут люди!»
3: «Вы с ума сошли, Кэмпбелл? На такой высоте нет атмосферы!»
4: «У нас есть маски, мы наденем их!» И Кэмпбелл начал поспешно надевать маску, соединенную трубой с кислородным баллоном. «Если не хотите задохнуться, поспешите надеть и вы!» Сказал он и начал собирать инструменты. Бус, как загипнотизированный, надел маску.
3: «Да нет, это невозможно!» Вдруг, сорвав

0: спустившись с лесенки, Кэмпбелл проверил высоту. 19 950. Только 50 метров не хватает. Кэмпбелл словно обезумел. Он собирал все, что попадало под руку. К своему ужасу Бус заметил, что Кэмпбелл ухватил путевой журнал с научными записями. Собирая силы в скованном холодом теле, Бус бросился к Кэмпбеллу, но тот уже был на верхней ступеньке. Счастливая мысль озарила Буса. Пока Кэмпбелл был наверху, Бус, накрутив кое-как на руку вожу от спускового клапана, рванул ее. Шар начал опускаться. В ту же минуту Кэмпбелл упал с лесенки на пол гондолы.
1: У Берингова пролива рыбаки выловили плававшую возле полупустого шара гондолу. В гондоле лежали в беспамятстве два окоченевших человека. Кривая прибора для записи высоты отмечала потолок. 19 975.
2: Мы читали рассказ Александра Беляева «Рекордный полет».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Ричард Бах. Фрагмент из повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Читает Андрей Бархударов.
2: Больше всего на свете Джонатан Ливингстон любил летать. Но подобные пристрастия, как он понял, не внушают уважения птицам. Даже его родители были встревожены тем, что Джонатан целые дни проводит в одиночестве и, занимаясь своими опытами, снова и снова планирует над самой водой. Он, например, не понимал, почему, летая на высоте меньше полувзмаха своих крыльев, он может держаться в воздухе дольше и почти без усилий. Его планирующий спуск заканчивался необычным всплеском при погружении лап в воду, а появлением длинной вспененной струи, которая рождалась, как только тело Джонатана с плотно прижатыми лапами касалось поверхности моря. Когда он начал, поджимая лапы, планировать на берег, а потом измерять шагами след, его родители, естественно, встревожились не на шутку. «Почему, Джон? Почему?» — спрашивала мать. «Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставишь полеты над водой пеликанам и альбатросам? Почему ты ничего не ешь? Сын, от тебя остались перья да кости». «Ну и пусть, мама, от меня остались перья да кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать».
3: «Послушай-ка, Джонатан», — говорил ему отец без тени недоброжелательности, — «зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдет в глубину. Полеты — это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть».
2: Джонатан покорно кивнул. Несколько дней он старался делать то же, что все остальные. Старался изо всех сил. Пронзительно кричал и дрался с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы и хлеба, но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица!» — подумал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной старой чайки, которая гналась за ним. «Я мог бы потратить все это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!» И вот уже Джонатан снова один в море. Голодный, радостный, пытливый. Он изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на 1000 футов над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и по...

0: понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через 6 секунд он уже летел со скоростью 70 миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, он терял управление. Подъем на 1000 футов, мощный рывок вперед, переход в пике, напряженные взмахи крыльев и ответственное падение вниз. А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх. Он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие, и будто пожираемый пламенем, кувырком через правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал 10 попыток, и каждый раз, как только скорость превышала 70 миль в час, он обращался в неуправляемый поток взъерошенных перьев и камнем летел в воду. «Все дело в том, — понял, наконец, Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном положении, махать, пока скорость не достигнет 50 миль в час, а потом держать в одном положении». Он поднялся на 2000 футов и попытался еще раз. Входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул крылья, а когда достиг скорости 50 миль в час, перестал шевелить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился своего. 10 секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью 90 миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для чаек. Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил тот же безжалостный, неумолимый вихрь. Он мчал его со скоростью 90 миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над морем Джонатан Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь. Он плыл в лунном свете по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя неудачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услышал незнакомый глухой голос где-то в себе самом. «У меня нет выхода. Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к своей стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой и есть. Жалкая, слабая чайка». Голос умолк, и Джонатан смирился. «Ночью место чайки на берегу, и отныне, — решил он, — я не буду ничем отличаться от других. Так будет лучше для всех нас». Он устало оттолкнулся от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что успел научиться летать на небольшой высоте с минимальной затратой сил. «Но нет, — подумал он, — я отказался от жизни, отказался от всего, чему научился. Я такая же чайка, как все остальные, и я буду летать так, как летают чайки». С мучительным трудом он поднялся на 100 футов и энергичнее замахал крыльями, торопясь домой. Он почувствовал облегчение от того, что принял решение жить, как живет стая. Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания. Не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням. «Темнота!» — раздался вдруг тревожный глухой голос. «Чайки никогда не летают в темноте». Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно, — думал он, — луна, и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней. И кругом все так мирно и спокойно.
1: Спустись. Чайки никогда не летают в темноте. Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза совы, у тебя была бы не голова, а вычислительная машина, у тебя были бы короткие крылья сокола.
0: Там, в ночи, на высоте 100 футов, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение, от них не осталось и следа.
1: Короткие крылья! Короткие крылья сокола!
0: Вот в чем разгадка! Какой же я дурак! Все, что мне нужно, это крошечное, совсем маленькое крыло. Все, что мне нужно, это почти полностью сложить крылья и во время полета двигать одними только кончиками.
1: Короткие крылья!
0: Он поднялся на 2000 футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы, перо к перу и вошел в отвесное пике. Ветер оглушительно ревел у него над головой. 70 миль в час, 90, 120, еще быстрее. Сейчас при скорости 140 миль в час он не чувствовал такого напряжения, как раньше при 70. Едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны. Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. 140 миль в час, не теряя управления. Если я начну пикировать с 5000 футов, а не с 2, интересно, с какой скоростью... Благие намерения позабыты, унесены стремительным, ураганным ветром. Он не чувствовал угрызений совести, нарушив обещание, которое только что дал самому себе. Такие обещания связывают чаек, удел которых заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства, они не имеют значения. На рассвете Джонатан возобновил тренировку. С высоты 5000 футов рыболовные суда казались щепочками на голубой поверхности моря, а стая за завтраком — легким облаком пляшущих пылинок. Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости. Он был горд, что сумел побороть страх. Не раздумывая, он прижал к телу переднюю часть крыльев, подставил кончики крыльев, маленькие уголки, ветру и бросился в море. Пролетев 4000 футов, Джонатан достиг предельной скорости. Ветер превратился в плотную вибрирующую стену звуков, которая не позволяла ему двигаться быстрее. Он летел отвесно вниз со скоростью 214 миль в час. Он прекрасно понимал, что если его крылья раскроются на такой скорости, то он, чайка, будет разорван на миллион клочков. Но скорость — это мощь, скорость — это радость, скорость — это незамутненная красота. На высоте 1000 футов он начал выходить из пике. Концы его крыльев были смяты и изуродованы ревущим ветром. Судно и стая чаек накренились и с фантастической быстротой вырастали в размерах, преграждая ему путь. Он не умел останавливаться. Он даже не знал, как повернуть на такой скорости. Столкновение — мгновенная смерть. Он закрыл глаза. Так случилось в то утро, что на восходе солнца Джонатан Ливингстон, закрыв глаза, достиг скорости 214 миль в час и под оглушительный свист ветра и перьев врезался в самую гущу стаи за завтраком. Но чайка удачи на этот раз улыбнулась ему. Никто не погиб. В ту минуту, когда Джонатан поднял клюв в небо, он все еще мчался со скоростью 160 миль в час. Когда ему удалось снизить скорость до 20 миль, и он смог, наконец, расправить крылья, судно находилось на расстоянии 4000 футов позади него и казалось точкой на поверхности моря.
1: Он понимал, что это триумф. Предельная скорость — 214 миль в час для чайки.
0: Это был прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории стаи и начало новой эры в жизни Джонатана. Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и... Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа.
2: Мы читали фрагмент из повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Дюма. Дама с камелиями. Александр Дюма сын был женат дважды и подарил Дюма отцу двух очаровательных Дюма внучек Мари и Жаннин. Но это случилось потом. А в 1844 году 20-летний Дюма о женитьбе даже не помышлял. Он вел обычную для сына состоятельного отца жизнь. Получал образование, путешествовал, был частым гостем в опере и в театре. На одном из спектаклей он и познакомился со знаменитой красоткой Мари Дюплесси. Впрочем, настоящее имя девушки Альфонсина подходило ей куда больше. Мари была профессиональной содержанкой с годовым доходом более 100 тысяч франков в год. Начинающий писатель не смог бы предложить ей и десятой доли этой суммы. Но неожиданно для самого Дюма Мари приняла его ухаживание бескорыстно. Радость Александра омрачала лишь одно обстоятельство. Его возлюбленная страдала чахоткой, недугом коварным и в то время неизлечимым. На фоне болезни у Мари обострилось обоняние. Резкие цветочные запахи вызывали у нее мигрень и головокружение. Только камелии, которые почти не пахнут, могли обрадовать ее. Дюма знал об этом и чуть ли не каждый день присылал ей целые корзины этих цветов. Он надеялся, что это хоть как-то облегчит ее страдания. Мари Дюплесси не стала в 1847 году. К тому времени с Александром Дюма их связывала только дружба. Печальная весть настигла писателя в Испании. Дюма бросил все дела и поспешил в Париж. Однако проститься с Мари ему не удалось. Когда экипаж подкатил к дому Дюплесси, там уже вовсю гремел аукцион. Имущество самой знаменитой куртизанки Парижа уходило с молотка. Убитый горем Дюма решил не размениваться на эпитафии и посвятил Мари целый роман «Дама с камелиями». В нем и знакомство в театре, и любовь, и цветы, и даже аукцион. В общем, все как в жизни.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Максима Горького Антону Павловичу Чехову. Июль 1902 года. Арзамас. Вот что. Сапожник из села Борисполя Полтавской губернии просит вас прислать ему книжку вашу, в которой напечатан рассказ «Хамелеон». Он, сидя в вагоне, слышал, как публика, читавшая этот и другие ваши рассказы, хвалила произведение. Не зная вашего адреса, он написал мне, чтобы я попросил вас послать ему книжку и ваш портрет. Бедный он, большая семья. Пошлите ему, а? Максим Горький.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские военные освободили Юрковку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Там добавили, что она находится в 10 километрах от Славянска и Краматорска. Это открывает возможности по развитию успеха. Кроме того, за неделю наша армия освободила 5 населенных пунктов в ДНР, а системы ПВО сбили 3900 украинских беспилотников. Также за этот период уничтожены 8 крылатых ракет «Фламинго», 89 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов «Хаймарс». Возможности для нового снижения ключевой ставки снижаются на фоне предполагаемых рисков. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
2: Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: Банк России на пятничном заседании снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов до уровня в 14,25%. Представители регулятора утверждают, что экономическая активность в стране продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года. Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Украины для защиты своих граждан после атаки беспилотника на автобус детской футбольной команды в Брянской области. Об этом предупредил постпред Республики при СНГ Игорь Назарук. Официально Минск намерен добиваться международной оценки этого теракта, который унес жизни женщины и ранившего 8 человек, сравнив удар Киева по детям с неонацистскими методами геноцида. В сфере жилищно-коммунального хозяйства вступает ряд изменений. С 1 июля граждан ждет перерасчет за временное отсутствие горячей воды. Его теперь будут делать без заявления жильцов. В платежках появится детализация по видам работ и услуг. С марта уже действует единый срок оплаты до 15 числа. Также рассматривается инициатива о полугодовых отчетах управляющих компаний. Памятные акции, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут на 2000 площадок в 60 странах мира. 22 июня состоится традиционная свеча памяти, огненные картины войны и минута молчания. Организаторами выступят волонтеры Победы, Национальный центр исторической памяти и Юнармия. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Эта штука имеет самое непосредственное отношение к языку. Скажешь что-то неподходящее и сразу: «Лучше бы промолчал, типун тебе на язык». А что это? Какого размера типун? Можно ли его вообще засунуть в рот и спустя какое-то время оттуда достать? Как с ним потом жить? Где хранить? Положить на полку? А может, это вообще что-то съедобное? Нет, съесть типун не получится никак. Но он существует. Изначально типун — это птичья болезнь, из-за которой твердеет кончик языка. Нечто подобное встречается и у людей. Со всеми бывало, когда на языке вскакивала неприятная язвочка, что-то вроде волдыря. И есть мешает, и говорить неудобно. Это, конечно, еще не типун, но ощущения схожие. В русском языке слово «типун» появилось в 16 столетии. Писали и произносили его по-разному. «Типунь» с мягким знаком на конце, «тяпун». Какой-то единой версии происхождения этого существительного у лингвистов нет. Некоторые видят связь с глаголом «типать». Отсюда же, скорее всего, и современное «тяпнуть», то есть «ущипнуть» или «укусить». В словаре Владимира Даля даже есть глагол «отипунеть». Так или иначе, типун оказался наиболее подходящим проклятием для тех, кто говорит что-то категорически неприемлемое, предсказывает события, которые никто не ждет. Вроде бы и не смертельно, но думай, прежде чем открывать рот, а иначе типун тебе на язык.
4: Да что вы говорите?
0: Радиограмма.
6: Первых собак-проводников для слепых начали готовить в Австрии в 1916 году. Автором идеи был доктор Герлиц, директор санатория во Фрайендорфе. Как-то раз один слепой пациент доктора попытался прогуляться в одиночестве. Увидев это, эльзасская овчарка доктора по кличке Экстельсиор принесла больному трость, а затем осторожно провела его через лужайку к дому. После этого случая доктор Герлиц решил специально дрессировать собак для помощи слепым.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Я согласен, что трусливый человек опасен не только для врагов, но и для друзей, сказал Прук Андрею. Они снова сидели в кают-компании. Во всем виноваты вы, сказал Андрей. Он пешка. Нет, я не могу быть виноват. Я выше этого, Прук сказал это с глубоким убеждением в своей правоте. И я предупреждал, чтобы ты был осторожен. Осеню надо убрать. Тем более, что он принадлежит к такому ничтожному клану, что его можно вообще считать человеком без клана. Но я не могу этого позволить. Это грустно. Но приходится отступать в мелочах, чтобы победить в главном. Опять притворяйтесь, князь. В твоих глазах я делаю неправильные вещи. Я плох. В моих глазах я велик и справедлив. И если моя справедливость кажется тебе жестокой, это потому, что у тебя нет своей справедливости. На пути к своей справедливости ты уже многих убил, Прук. Может, придется убивать еще. Может, придется убить тебя. Но славить потом в песнях будут меня, потому что я полетел к гигантам и взял их оружие. Песни поют о великих завоевателях. В песнях нет места тем, кто стоял на пути великих завоевателей. Я вернусь на ПУ победителем. Это мой долг. Поймите же, все это выдумка. Нет никаких предков, нет никаких арсеналов. Это легенды, которые очень дорого обходятся. Легенда? Ты мне не веришь? Тогда, может, и поверишь другому?
3: «Кого вы имеете в виду?»
2: «Позови гробокопателя», — сказал Прук воину. Пока воин отлучился, Прук сидел почти неподвижно, молчал. Он вытащил из стеганой кобуры бластер и положил на ляжку, словно играл в шпионов и разбойников. Андрею казалось, что кают-компания, привыкшая к голосам пилотов и механиков, еще два дня назад, уютная и чистая, насторожилась, замкнулась, и ее стены, ее вещи смотрят с опаской и недоверием на чужаков. Кресло, скатерть, курильницу, лохань, притащенные с ПУ. Да и что может быть нелепее, чем толстый человек в латах под рыжей в синих цветах туникой, который обвис в кресле. Лишь пальцы настороженно шевелятся, постукивая по рукоятке бластера. Археолог Фотий Ванкун удивил Андрея. Он уже привык за первую встречу с ним к его агрессивности, громкому бунту и настороженности мальчика, которого обижают одноклассники. Археолог вошел медленно, прихрамывая, остановился в дверях. Охранник подтолкнул его в спину. «Простить», — сказал археолог. «Они с ним поработали так, как и не снилось интеллигентному человеку», — подумал Андрей. А археолог к этому не привык. «Пришел! Вот и спасибо», — сказал добродушно Прук Бриндийский. «Ты садись, не стесняйся».
1: Он говорил на космолингве с акцентом, мягким, даже приятным, но по-книжному. Видно, прошел гипнопедические сеансы. Кровоподтек на скуле, синяк под глазом, вроде бы оцарапано ухо. Рука на боку, вернее всего, археолога били по почкам. Фотий Ванкун сел бочком, осторожно, садиться ему было больно, но отказаться он не посмел.
2: — Как себя чувствуешь? — Не болит? — Все хорошо, спасибо. — Такая незадача. — сказал Прук, не переставая сочувственно улыбаться. — Наш друг не поладил с одним из моих горцев. Оба оказались такими невоздержанными. От горца всего можно ожидать. Но чтобы такой возвышенный, ученый человек так себя вел... Стыдно, почтенный Ванкун.
1: — Перестаньте, пожалуйста, — сказал Ванкун.
2: «Вот тут повелитель неба, агент Драйю, мой большой друг, Интересуется, на что мы можем рассчитывать на РА. Объясни ему, что вы нашли. Не спеши. Никто тебя не торопит.
1: Мне надо к доктору, сказал Фоти Ванкун. Расскажите своему другу сами. Андрей не видел, где упруго спрятан хлыст. Он знал о таких хлыстах, бичах справедливости, но видеть не приходилось. Хлыст был тонкий, из хвоста морской рыбы с колючим шариком на конце. Хлыст вылетел откуда-то из кресла, взвизгнул в воздухе, археолог сжался, хлыст, описав круг, снова исчез.
2: Пруг остановил жестом рванувшегося было вперед Андрея. «Не надо!» — сказал он. «Я только напоминаю. Господин Ванкун недостоин вашей заботы. Он очень боится».
1: Фоти Ванкун глядел в пол. Дикая ситуация. Мы забываем о том, что прошлое имеет когти и хлысты, что прошлое безжалостно и ни в грош не ставит человеческую жизнь. Да и нас можно понять, когда и как столкнешься с таким пругом. Он представил себе негодование, растерянность и боль археолога, когда пруг и его молодцы решили поговорить с ним на своем языке. Хотя он проштудировал массу исторических сочинений и все знает о Чингисхане или Иди Амине, все это осталось за пределами его практического опыта. Но как человек может предположить, что столкнется с бронтозавром? Если бронтозавры вымерли, и это научный факт. Или человек остается один на один с бешеной собакой. А как разговаривать с бешеной собакой, его не учили. Он только знает, что если где-то появилась бешеная собака, на это есть специалисты, которых учили, как отлавливать бешеных собак и изолировать их, чтобы не искусали окружающих. Более того, он уверен, что те специалисты проявят гуманность к бешеной собаке и постараются ее вылечить. Бедняга. Его, наверное, с детства никто не бил. Да и в детстве он не лез в драки. «Возьмите себя в руки, Ванкун», — сказал Андрей. «Все это скоро кончится. Мы их посадим в клетку».
2: Пруг понял. Пругу это не понравилось. Пруг перестал улыбаться.
1: Пруг решил принять меры. Андрей был почти готов к этому. Психология пруга, если с ним немного общался, не представляла глубокой тайны. Андрей прыгнул с кресла в тот момент, когда хлыст взвизгнул, разрезая воздух. Разумеется, он опустился на больную руку. И боль была страшная. Он со злостью на себя подумал: «Вот ты, голубчик, и потерял форму. Раньше ты бы успел отпрыгнуть». Но, к счастью, злость и боль не замутили сознание. Здоровой рукой он успел схватить за конец хлыста и вырвать его. Он тут же отпустил хлыст, потому что колючий шарик распорол ладонь. Этого еще не хватало. Но и пруг потерял равновесие, тяжело вывалился из кресла вперед. Воин выхватил нож. Андрей замер. К счастью, пруг быстро соображал. Он отмахнулся от воина, сам подтянулся сильными ручищами, втащил себя в кресло и сказал: «Молодец!» Но смотрел при этом на археолога. Археолог глядел в пол. «Ему сейчас кажется, что все это дурной сон», — подумал Андрей. «Ничего, было бы желание проснуться. Если вы еще раз поднимете хлыст на равного, то вам придется убить меня», — сказал Андрей. «Честь не терпит скотства».
2: «Ну ладно, ладно», — сказал пруг. «Я пошутил». И обиды нет.
1: Кнутом не шутят. Андрей говорил на языке пруга. Он знал, что пруг перешел грань дозволенного в отношениях между свободными людьми. Перешел ее не случайно. Успех с археологом, которого удалось сломить, дал надежду, что это же пройдет и с Андреем. Археолог был чужаком. Андрей же, которого пруг принимал в своем доме, был благородным, иначе терял лицо пруг. Кого же он приглашал и кормил. Раба, которого можно хлестать.
2: «Я погорячился», — сказал Прук.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф.».
1: Андрей больной рукой достал платок, прижал его к ладони. Он не хотел показать, что ему больно.
2: «У вас идет кровь», — вдруг сказал брезгливый археолог, как будто все это его совершенно не касалось.
1: «Ничего», — засмеялся Прук. Он предпочел забыть о маленьком поражении.
2: «Ты лучше повтори то, что рассказал о планете Ар-А, о Йорсенале. Ты рассказывай своему Дрею. Я уже все знаю. Только не лги».
1: «Я излагал суть открытий в сообщении в школе знаний», — тихо сказал археолог. «Вы можете ознакомиться. Бумаги у вас».
2: «Вот», — обрадовался Прук, — «в школе знаний был Дрок У. Мы давно ждали приезда гробокопателя».
1: «А что это за история с фигурками мести?» — спросил Андрей.
2: «Что? Какой мести?»
1: «Вы перед самым похищением купили в магазине 4 фигурки воинов, помните?»
2: «Солдатиков?» — спросил Ван Кун, неожиданно оживая. «Да, я купил. А остальных не успел».
1: «Точно!» — сказал Прук.
2: «Я его спрашивал, но не понял ответа. Я думал, в этом какой-то смысл, а он мне говорил чепуху».
1: «Это были солдатики», — сказал археолог. «Неужели вы не можете понять простой вещи?
2: Я собираю солдатиков всех стран и народов. У меня коллекция. Понимаете? Коллекция».
1: «Как все бывает просто», — улыбнулся Андрей. «Коллекция. Конечно же. Марки, открытки, солдатики».
2: «Ты понимаешь?» — спросил Прук.
1: «Некоторые люди собирают много одинаковых вещей. Им интересно».
2: «Ладно», — отмахнулся Прук. «Ты говори об арсеналах».
1: «Там была война», — сказал археолог. «Им удалось фактически кончить жизнь самоубийством».
2: «Джин из бутылки».
1: «Понятнее, говори», — проворчал Прук.
2: «И без этого понятно», — сказал Ван Кун. Он глядел на Андрея, и глаза его были загнанными, усталыми. «Они многого достигли. Даже вышли в космос. По крайней мере, они могли достигать планеты ПУ. Технологическая цивилизация. Но они воевали, убивали друг друга. Отчаянно воевали. И долго. Пока мы можем только предполагать, у них было бактериологическое оружие. Оно нарушало генетический код. Они не смогли найти противодействие. Очевидно, оружие разрабатывалось в условиях войны и казалось панацеей, одним ударом, как атомной бомбой. А остановить они уже не смогли».
1: «Ясно», — сказал Андрей. «И не осталось никого».
2: «Хуже. Когда они поняли, что гибнут, они в подземельях прятались. Они искали противоядие. Война уже прекратилась, но они еще старались спастись. Некоторые остались живы, но на ином уровне. У меня с собой были материалы, но их вы украли».
1: «Ты говори», — ответил Прук. «Ты скажи об арсеналах».
2: «Неточное слово. Условность. Это больше, чем арсеналы. Они прятали все. Они уже были последними, но сидели в норах и боялись. Может, если бы они объединились, они могли бы выжить».
1: «Не рассуждай», — сказал Прук. «Ты говори, что нашли».
2: «Дикари не учатся на исторических ошибках. Я намерен был подробно рассказать вашей школе знаний. Я думал, что это предупреждение. А это соблазн. Соблазн. Начать все сначала. И мало одной планеты».
1: «Мы все поняли, мой дорогой. Жаль, что ты упрямился. Пришлось тебя наказать. Если люди дружат и помогают друг другу, то нет нужды в наказаниях».
2: «Меня нельзя было бить», — сказал археолог тусклым голосом.
1: «Ты стоял на пути благородного дела освобождения моей страны от власти корыстолюбивых и гнусных тварей.
2: Ты стоял на пути освободительных сил. Ты стоял на пути моего величия. И ты был наказан. Как и каждый, кто посмеет мне помешать.
1: Ему надо к врачу, — сказал Андрей.
2: Что?
1: Прук не сразу переключился на обыденность.
2: К доктору? Ну, веди его к доктору. Пускай доктор его лечит. И пускай тебя лечит тоже. Что? Болит рука.
1: Прук засмеялся.
2: Я в детстве тоже схватился за хлыст. Меня хотели наказать. Я был гордый, я схватился за хлыст. Скажи доктору, что от шарика получаются занозы, а не нарывают. Не смотри на меня, Дрею. Я не дам тебе меня убить. Я убью тебя сам. Не сейчас, а когда мне это будет нужно.
1: Андрей поднялся и сказал археологу: «Пошли в медпункт, Ванкун». «Умение убивать», — думал он. «Мне не приходилось убивать человека, но зачем ему об этом знать? Наверное, если очень рассердить кролика, он тоже убьет человека».
2: «Вы не представляете», —
1: повторял археолог, пока доктор готовил успокаивающие средства.
2: «Что это за существа?
5: Им доставляет наслаждение бить. Я сначала этого не понял и довольно резко им отвечал. Скажите, неужели каждого человека можно избить так, что он потеряет человеческий облик?»
1: «А на Ар-А остались люди?» — спросил Андрей, чтобы переменить тему разговора.
2: «Люди? Я же сказал, что их оружие изменяло генетическую структуру. Не только убивало взрослых, но и тех, кто еще не родился. А иногда хуже, чем убивало. Знаете, они отняли у меня лекарство, которое вы мне дали. Были люди, стали амляки».
5: «Разденьтесь», — сказал доктор Гиза. «Но сначала выпейте вот это».
2: «Сейчас, сейчас».
1: Археолог начал быстро раздеваться, словно боялся ослушаться. Доктор поглядел на Андрея. Фоти Ван Кун залпом выпил лекарство, поперхнулся, поморщился, хотел что-то сказать, но не сказал. Обнаженный Фоти Ван Кун оказался очень худ и весь изрисован синяками и ссадинами.
5: «Ну и обработали они вас», — сказал доктор. «Придется поработать».
1: Археолог лежал на смотровой койке. Веки его смежились, он дремал. Видно, доктор накачал его транквилизаторами. С Андреем доктор Гиза возился долго. Оказалось, что и в самом деле ладонь набита маленькими занозами. Каждую пришлось вытаскивать отдельно. Андрей был рад, что археолог заснул. Он не слышал, как Андрей стонет.
0: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
1: К этому времени в центре знали, что планета ПУ не отвечает. Знали, что молчит и шквал. В том, что случилось бедствие, уже никто не сомневался. В этом секторе было два корабля — «Титан» и «Вациус». Оба на плазменных двигателях, обоим следовало резко изменить курс и идти к системе по крайней мере несколько дней. После короткого совещания в управлении космофлота Вациус получил приказ идти к ПУ. В тот же вечер с орбиты у Сириуса стартовал к ПУ патрульный крейсер «Гром» класса «Инвизибл». Он шел на гравитационных двигателях, но расстояние было очень велико. Он придет позже, чем Вациус. Такова была ситуация, когда Андрей пошел спать. Капитан Вациуса, милостивый Инвуки, почти двухметровый сутулый уроженец Крионы, обвел маленькими в густых белых ресницах глазами собравшихся в салоне пассажиров и членов экипажа. «У меня серьезное сообщение, и потому прошу всех молчать и слушать внимательно». В салоне собралось человек 60. В основном это были соотечественники капитана, с Крионы была и вся команда. Рейс к нескольким звездным системам должен был занять около полугода. В этом секторе звезды собраны куда компактнее, чем там, на окраине витка галактики, где расположена Солнечная система. так что космические путешествия обычны и будничны. Капитан оправил парадную форму космофлота, не очень удобную для него, так как крионцы предпочитают свободные мягкие одежды.
2: «Гравитолет «Шквал» не выходит на связь», — сказал капитан. «Он в рейсе на планете ПУ».
1: Милостивый капитан поклонился, приподнимаясь второй штурман. «А что говорит станция планеты ПУ?»
2: «С планетой ПУ тоже нет связи», — сказал капитан, чуть кланяясь второму штурману.
5: «Осмелюсь не понять вашу милость», — сказал второй штурман. Он говорил то, что хотели бы сказать и другие члены экипажа, но не имели права, так как только второй штурман, он же сын капитана корабля, имел право спросить.
2: «Как может прекратиться связь и с кораблем, и с планетой, если на них установлены совершенно автономные галактического типа станции связи?»
5: «Я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал капитан. «Это вся информация, которой я располагаю.
2: Однако такого не случалось».
1: Капитан Инвуки мысленно отметил, что второй штурман заслужил наказание за открытое сомнение в словах своего капитана, но не сказал об этом вслух, чтобы не компрометировать второго штурмана.
5: «Если один корабль космофлота попал в беду, а мы не можем предположить, что две станции случайно перестали работать, то все корабли космофлота, которые находятся в секторе, идут к нему на помощь. Мы находимся ближе всех к планете ПУ».
1: По салону прошло движение.
2: «Каково отклонение от нашей цели?» — спросил один из пассажиров. Он был землянином и не знал, что ему не положено задавать вопросы.
1: Но капитан, понимая, что обстоятельства сложились исключительные, ответил ему:
5: «Сегодня же мы меняем курс и идем к цели на максимальной скорости, которая непереносима для некоторых пассажиров. Поэтому мы предлагаем всем пассажирам перейти на планетарный посадочный катер. Там будет тесно и не очень удобно. Катер пойдет следом. Как только мы закончим нашу миссию, мы вернемся на прежний курс и возьмем на борт планетарный катер. Общая задержка рейса составит примерно 12 галактических суток. В случае, если обстоятельства изменятся, то и больше».
1: Некоторые из пассажиров начали протестовать, так как у них были срочные дела, но с ними капитан даже не стал спорить.
2: «Что же вы предполагаете?» — спросил настойчиво второй штурман.
5: «Я ничего не предполагаю», — ответил капитан. «Но планета ПУ относится к разряду развивающихся планет, еще не готовых к галактическому содружеству. Социальные условия там нестабильны».
1: Так как Криона была крайне цивилизованной планетой, гордой своим соучастием в основании Галактической Лиги, капитан никогда не мог изгнать из своего голоса некоторой снисходительности к иным отсталым цивилизациям.
2: «Корабли-станция могли погибнуть?» — спросил второй штурман.
1: Капитан вздохнул. Он почти ненавидел второго штурмана, который вел себя как последний пассажир.
2: «Но почему мы?» — спросил пассажир с Земли. «Ведь есть специальные патрульные крейсеры. Это их дело, а не космофлота».
5: «Космофлот никогда не оставлял в беде своих товарищей», — сказал капитан, глядя на второго штурмана. «Мы будем там на 3 дня раньше патрульного крейсера».
2: «Но ведь мы не вооружены.
5: Поэтому я и приказываю всем пассажирам покинуть корабль, а также могут покинуть корабль все те члены экипажа, которые считают, что дальнейшее пребывание на корабле может представить для них опасность».
1: Первым улыбнулся второй штурман. Улыбнулись и остальные члены экипажа, которые принадлежали к гордой и древней расе планеты Криона.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Консул Ольсен и начальник стражи Вара Ю приехали на космодром. Само здание почти не пострадало. Взрыв, нарушивший диспетчерскую, лишь выбил стекла и сорвал крышу. В тени здания, еле различимые за тучей рыжей пыли и сами рыжие, сидели рядком три мрачных инженера из команды «Шквала». Ольсен поздоровался, они поднялись. Они уже близко познакомились с консулом за вчерашний день. «Что-нибудь слышно?» — спросил первый инженер Салеандри. Он провел ладонью по плотной курчавой шевелюре, и в рыжей шапке образовалась черная просека. «Нет», — ответил Ольсен печально. «Странно». Салеандри был упрям и отказывался мириться с плохими новостями. Он последним из всего экипажа поверил в то, что 12 пилотов и инженеров новейшего гравитолета «Шквал» остались без работы на далекой чужой планете и даже не знают, что же случилось с их кораблем и капитаном. С Варью, начальником стражи, пилоты были знакомы. Вчера он пытался выяснить, не было ли на борту маньяка из числа экипажа, который мог бы угнать корабль. Может, он сам не верил в такую версию, но держался за нее несколько часов. Уже было известно, что исчез Прук Брендийский, что убита Петриа, что Андрей Брюс с капитаном позапрошлой ночью поехали на космодром, даже был найден паровичок, на котором они приехали. Паровичок был сожжен и изрешечен картечью. Были обнаружены и следы гусениц боевой машины. Все это указывало на то, что похищение корабля — дело рук Пруга, наследника Брендийского. А начальник стражи продолжал надеяться на то, что исчезновение корабля связано лишь с галактическими делами. Сама грандиозность преступления, невероятность его, а главное, ненужность, не умещались в сознании. Глава города, он же предводитель могущественного клана Синей реки, сразу же задал Вараю первый и главный вопрос: «Какого черта?» в вольном переводе. Потом последовали остальные вопросы. «А куда ты глядел? Твои стражники куда глядели? Как мы теперь будем все это расхлебывать? А что, если галактический центр объявит о смертной вражде?» Последний вопрос не был абстрактным. Даже весьма просвещенные властители планеты не исключали такой мысли. Мы не можем не судить о других со своей колокольни. Разумеется, все владетели знаменитых кланов знали, читали, слышали, что галактический центр не знает смертной мести. Но они-то еще не полностью отделались от ее власти. В тот первый сумасшедший день, когда на рассвете город достигла весть о взрыве на космодроме, когда многие видели, как темный, окруженный голубым сиянием тенью взмыл космический корабль, Вараю старался отрицать очевидное. Он был трезвым человеком, отлично знавшим, что никому на планете не нужен космический корабль, а если какие-нибудь бандиты и позарились бы на его содержимое, они никогда бы не решились поднять корабль в небо, да и самые бесшабашные бандиты не осмелились бы приблизиться к кораблю, потому что он был великой тайной. К вечеру удалось задержать нескольких членов клана, которые участвовали в подготовке захвата корабля. Все арестованные молчали. К тому же сказывались дурные отношения стражи с армией. Командующий отказался допустить агентов Вараю в казармы боевых машин, заявив на совете власти, что сам отыщет виновных. На космодроме Ольсен обратился к инженерам со «Шквала», которые старались разобраться в остатках диспетчерской. Есть надежда. В глубине души он надеялся, что Салеандри скажет: «Через день связь будет». В глазах филолога Ольсена инженеры из гравитолета обладали фантастической способностью подчинять себе машины. «Надежды мало», — ответил Салеандри. Разрозненные части рации и других приборов, извлеченные из-под развалин диспетчерской, лежали в тени рядом с инженерами. Частей было много, но это ничего не доказывало.
3: «Ничего», — успокоил себя Ольсон. «В центре уже знают. Вот-вот прилетит патрульный крейсер».
2: Он поглядел на белесое, иссушенное небо, будто крейсер мог возникнуть там в любой момент.
3: «Лететь далеко», — сказал помощник капитана, имени которого Ольсон не помнил. Он держал на ладони золотистый кристалл с отбитым верхом. Кристалл был жизненно важной деталью рации. Ольсон этого не знал.
2: Ольсон вытер рыжим платком рыжий лоб. Вернулся в Арою. За ним брел потный стражник.
3: «Поехали в больницу», — сказал Варою. «Надо поговорить с диспетчером, если вы не устали».
2: Ольсон безумно устал, но, конечно, не отказался от поездки. Тем более его машина была самой быстрой в городе. В больнице были через полчаса. Они быстро поднялись по лестнице в круглый зал нижнего вестибюля. Там царила суматоха. Стражник и санитар держали за руки мрачного человека в зеленой врачебной тоге. Оказалось, что этот человек 10 минут назад проник в палату диспетчера, который пришел в себя, и пронзил его стрелкой без клейма. У Пруга Брендийского остались в городе верные слуги. А пока Варою с Ольсоном были в палате, где врачи без особой надежды, скорее в страхе перед Варою, старались оживить диспетчера, убийца успел, хоть его и держали крепко, принять яд. Пустота планеты Ар-А была условной. На ней существовали животные и даже потомки людей, амляки. Именно потомки, потому что лучшего слова не придумаешь. Это были бессловесные твари, жившие небольшими стаями, почти беззащитные перед крупными хищниками и в то же время сохранявшие какие-то остатки интеллекта, что позволяло им выжить в этом чужом и жестоком мире. Амляки, а название возникло из-за звукоподражания, существа все время что-то бормотали, амляк, амляк, амляк, амляк, амляк, не ощущали никакой связи с развалинами городов, но в то же время какие-то инстинкты тянули их к кладовым. Больше того, по скоплениям стай амляков можно было отыскивать кладовые. Видно, гибель человечества на Ар-А, хоть и была относительно быстрой и необратимой, случилось не мгновенно. Последние разумные жители планеты, вернее, наименее пораженного среднего континента, не только успели спрятать в пещерах наиболее ценные с их точки зрения вещи и оружие, никто из них так до конца и не осознал, что они последние свидетели самоубийства целой планеты,

0: Возможно, жертвы, принесенные всеми в той бессмысленной войне, были столь велики и непостижимы, что тщетность их оскорбляла сознание более, чем страх всеобщей смерти. Всеобщая смерть слишком абстрактна. Она даже более абстрактна, чем собственная смерть. Могут погибнуть многие, но не я. Могут погибнуть многие, но не все. Так уж устроен человек, в какой части галактики он бы не жил. Средства генетической войны предусматривали полное уничтожение врага. Именно врага. И как всегда бывает на войне, когда средства нападения обгоняют средства защиты, с противоядиями просчитались. Чтобы сделать их эффективными, потребовалось бы еще несколько лет работы. Но ученые и стратеги так спешили уничтожать, что и сами погибли раньше, чем можно было найти спасение. По-настоящему работы над поисками противоядия начали, когда уже было поздно. И какими бы отчаянными ни были эти попытки, они были обречены на неудачу хотя бы потому, что средств на постановку эксперимента не было. Да и людей уже не хватало. И с каждым днем ручьи усилий по борьбе с джином, вырвавшимся из бутылки, становились все слабее. И тогда начали лететь головы тех, кто не мог найти противоядие, ибо генералы подозревали тающую армию ученых в нежелании работать и даже в том, что те уже знают о противоядии, но скрывают его. В документах, найденных археологами, были отражены эти последние вспышки активности, последние погромы, лишь ускорившие всеобщую гибель. Те, кто выжил, лишились рассудка и превратились в человекообразных тварей, и сами уже забыли, что когда-то были гигантами. Это был великолепный пример торжества изобретений, приведших к гибели изобретателей и системы, породившей изобретателей. Очевидно, в том была определенная высшая справедливость, ибо изобретение было сделано с целью убивать людей. Убивать чужих. Но, как всегда бывает на войне, не хватило времени для того, чтобы как следует подумать. И убили всех. Начальник археологической экспедиции Тимофей Браун был, разумеется, обеспокоен отсутствием связи. Но серьезных оснований для тревоги не было, потому что шквал, как им сообщили раньше, должен был прибыть еще только через 2 дня. Поэтому в тот день работали как обычно. С утра начали обследовать подземелье. Оснований для тревоги не было, потому что шквал, как им сообщили раньше, должен был прибыть еще только через 2 дня. Поэтому в тот день работали как обычно. С утра начали обследовать подземелье в мертвом городе, которое, судя по всему, обещало интересные находки. Во время последней войны там находился штаб фронта и арсенал. К обеду археологи вернулись к себе в купол. Эльза, жена Тимофея, принялась готовить обед, а механик Львин решил, наконец, починить археоробота Гермеса, который в своей 8-й экспедиции что-то начал барахлить. Сам Тимофей принялся разбирать бумаги, привезенные из подземелья. Именно в это время, в 3 километрах от купола, и опустился шквал. Опустился беззвучно, мягко, словно подкрался. Браун ощутил, как вздрогнула земля, и решил, что это толчок землетрясения. Он не удивился, потому что эта область была сейсмичной. «Ты слышал, Тима?» — спросила Эльза из камбуза. «У меня чуть чашка не упала».
1: «Здесь нам ничто не грозит», — отозвался Тимофей.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
0: Прук не хотел терять...

0: терять время даром. Как только шквал опустился на поляну, где всегда опускались посадочные катера, и локаторы определили, что их никто не встречает, он приказал выкатить вездеход, взять на него Фотия Ван Куна и 10 воинов. Вездеход должен был первым делом захватить жилище археологов, а затем, не теряя времени, направиться к арсеналам. Командовать экспедицией он решил сам. И все прошло бы, как того хотел Прук, если бы не неожиданный поступок Фотия Ван Куна. Его вывели к открытому люку. Воины стояли у входа, тихо переговариваясь. Тишина, владевшая миром, приказывала им быть осторожными, как охотникам в незнакомом лесу. Пустошь, покрытая редкой травой, уходила к низкому серому лесу, за которым поднимались тоже серые голубоватые холмы. Странная тишина, безветрие, низкие облака, сгущавшиеся перед дождем, все это наполняло пейзаж тревогой. Фотий Ван Кун стоял в стороне, в полутьме, на расстоянии вытянутой руки от крайнего воина. Он тоже смотрел наружу, но видел совсем иное. Он видел знакомую уже поляну, за которой будет пригорок, поросший корявыми колючими деревьями. Затем, если обогнуть пригорок узкой дорожкой, будет другая поляна у скал. Там купол и служебное помещение экспедиции, где домовитая Эльза Браун, неразговорчивый Тимофей ждут его, где Львин сейчас напевает неразборчивую для европейского уха бирманскую песню и что-нибудь, как всегда, мастерит и не подозревает, что корабль, которого ждут с таким нетерпением, — оборотень, таящий внутри себя смертоносные микробы вражды. И эти существа, которые в полголоса разговаривают рядом, через минуту могут обернуться жестокими чудовищами. Один из воинов вдруг сказал что-то громче. Остальные после паузы засмеялись. Фотий Ван Кун глядел на их босые ноги. Смех показался ему зловещим. Он неправильно понял причину смеха. Дрок У, старший воин из благородных, желтоволосый исполин с тщательно завитыми и смазанными жиром усами, сказал, что хорошо бы было, если бы гиганты вымерли, но их женщины остались. Над этой шуткой и засмеялись воины. Разумеется, если писать о представителе великой и мудрой галактической цивилизации, то приятнее полагать, что такого человека не могут сломить побои и пытки, что истинная интеллигентность воспитывает внутреннее презрение к боли и мучениям. Разумеется, этот идеал вряд ли достижим. Фотий Ван Кун был напуган. Унижение и боль жили в его теле. Но в то же время в нем росла ненависть к тем, кого он предпочитал называть «существами», так как был приучен с детства к определенным правилам, признакам, отличающим людей от иных неразумных существ. Ненависть была бесплодной. Она питалась озлобленными мечтами выпоротого мальчика. Планы мести были грандиозны и невыполнимы. Фотий Ван Кун старался верить, что наступит момент, когда он властно заговорит с мучителями, раскидает их, беспомощных и испуганных, в разные стороны. А пока что его использовали как приманку, и все произошло так быстро. И вот, никому не нужный, он стоит за спинами здоровенных горцев, которые смеются над ним. Он понимал, что три археолога последние свободные люди на планете. В Ван Куне росло не терпение, обязательность действия. Неизвестно, как остановить пиратов, но и бездеятельность была невыносима. Начался мелкий занудный дождик. Капли взбивали пыль на пандусе и затягивали туманной сеткой недалекие лес и холмы. Вездеход стоял совсем близко от пандуса, в нескольких метрах. Фотий Ван Кун смотрел на вездеход и удивлялся, как же они не сообразили, что вездеход нужно охранять. Ведь кто-нибудь может добежать до него, влезть внутрь и умчаться в лагерь. И тут же он спохватился. А кто сможет это сделать? Пилоты, заперты по каютам. И тогда он понял, что когда рассуждает о ком-то, то имеет в виду себя самого. Это он может добежать до вездехода, прыгнуть в открытый боковой люк и помчаться к лагерю. Он мысленно добежал до вездехода, пригибаясь, виляя поплю, чтобы в него не могли попасть из духовых трубок, прыгнул внутрь и даже мысленно закрыл люк. Он вздохнул с облегчением и только тогда понял, что на самом деле он никуда не бежал, а по-прежнему стоит рядом с воинами. За спиной археолога в глубине коридора послышались голоса. К выходу спешили горцы, чтобы отправиться в лагерь экспедиции. И этот шум как бы ударил Фотия Ван Куна в спину. Он отчаянно оттолкнул Дроку, чуть не свалил с ног другого воина и кинулся вниз по пандусу. Он забыл о том, что надо вилять и пригибаться, потому что оказалось, что до вездехода куда дальше, чем казалось. И все силы Ван Куна ушли на то, чтобы добежать. От неожиданности воины не сразу начали стрелять и не сразу погнали за археологом. Ван Кун уже карабкался в открытый люк, когда одна из стрел настигла его, но, к счастью, лишь пронзила рукав. Фотию показалось, что кто-то держит его, и он закричал, вырываясь, и рванулся так отчаянно, что разорвал крепкую ткань и упал внутрь машины, расцарапав щеку. Через несколько секунд Фотий Ван Кун настолько пришел в себя, что закрыл и задраил люк. Тут же по люку ударил боевой топор Дрок-У. Фотий Ван Кун перебрался на сиденье водителя и включил двигатель. Стрела влетела в приоткрытое окно вездехода, ударилась о стенку над головой Ван Куна и упала рядом с ним. Пригнувшись, Ван Кун рванул машину вперед, вездеход подпрыгнул. Он не был приучен к такому обращению, но вездеход был прочной машиной. Он выпрямился и шустро пополз, отбрасывая гусеницами траву и прибитую начавшимся дождем пыль. Дрок-У пробежал несколько шагов за вездеходом, потрясая кулаком. Затем уже бесцельно пустил стрелу вслед и остановился. Вездеход мчался к деревьям. Еще через 2 минуты он скрылся в чаще. Осень-У включил интерком и сказал Пругу Брендийскому, что археолог убежал. Он говорил быстро, повторив несколько раз, что это случилось до того, как он подошел к выходу. «Я тебя убью!» — сказал Пруг. «Как его догнать?» «Я выведу второй вездеход с корабля». «Я сам поеду!» Пругом Брендийским владело холодное бешенство, которое не мешало ему трезво думать. То, что случилось, могло провалить все как раз в тот момент, когда он был близок к цели. Обратного пути нет. Он поставил на карту все, и проигрыш означал смерть и бесчестье. Бешенство поддерживалось еще и сознанием того, что его помощники ненадежные. Осень, хоть и привязан к нему общей судьбой, принадлежит к другому клану. Он всегда докажет, что был жертвой. Хотя и трудно будет доказать, если у него такой кровник, как агент космофлота Дрейю. Это хорошо, что Дрейю — кровник Осень-У. Это хорошо. Дрок-У, старший над воинами, хоть и надежнее, чем Осень-У, потому что он горец, тоже опасен. Где он был эти годы? В городе. Что делал? Кому служил? Стена транспортного отсека медленно сдвинулась с места и отъехала в сторону. Осень-У добился своего. «Садись, повелитель», — сказал Осень-У хрипло. «Как он меня ненавидит», — подумал Пруг. «Лучше не поворачиваться к нему спиной». «Прости меня, Осень-У», — сказал Пруг, хотя и не должен был так говорить с низким человеком. «Сейчас решается все. Если мы не успеем, мы с тобой погибли. Если мы возьмем их, то мы с тобой, господа всей ПУ. «Слушаюсь, господин», — сказал Восень У, открывая люк вездехода.
1: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Молодой человек, проходя мимо сада, увидел у калитки 5-летнюю девочку, которая стояла и плакала. Он ласково наклонился над ней и, к моему изумлению, сказал: «Ты по какому вопросу плачешь?» Чувства у него были самые нежные, но для выражения нежности не нашлось человеческих слов. В стране Муравии даже старозаветный мужик Моргунок, превосходно владеющий народной речью, и тот нет-нет, да и вернет в разговор чиновничий оборот канцелярское слово. «А что касается меня, возьмите-то в расчет, поскольку я лишен коня, ни взад мне, ни вперед». Иные случаи такого сочетания двух стилей не могут не вызывать улыбки. Эта улыбка, и притом очень добрая, чувствуется, например, в стихах Исаковского, когда он приводит хотя бы такое письмо одной юной колхознице к человеку, в которого она влюблена: «Пишу тебе официально и жду дальнейших директив». Признаться, и я улыбнулся недавно, когда знакомая уборщица, кормившая голубей на балконе, вдруг заявила в сердцах: «Энти голуби — чистые свиньи, надо их от седа аннулировать». Фраза чрезвычайно типичная. «Аннулировать» мирно уживается в ней с «от седа» и «энти». Но хотя в иных случаях сосуществование стилей и может показаться забавным, примириться с ним никак невозможно, ибо в стихию нормальной человеческой речи и здесь врывается все та же канцелярия.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Атака украинского дрона на автобус детской футбольной команды. Покушение на союзное государство. Об этом заявил агентство ТАСС. Постпред России при СНГ Александр Лукашевич. Он подчеркнул, виновные должны понести суровые наказания. Этим вопросом уже занимается Следственный комитет. Пострадавшие дети, взрослые, госпитализированы. Известно, что жертвой теракта в Брянской области стала сопровождающая детей женщина. Директор национальной разведки США подтвердила заявление российской стороны о создании американской демократической партией законодательной базы с целью поддержки военно-биологических исследований. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Алексей Артищев.
2: В мае 2026 года Тулси Габбард объявила о начале расследовательной деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрации Соединенных Штатов Америки, 120 зарубежных биолабораторий, из которых более 40 расположены на территории Украины. 12 июня офис главы национальной разведки опубликовал пресс-релиз, содержащий материалы рассекреченных документов, подтверждающих, что власти США намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.
1: В релизе была представлена целая карта биолаборатории. Это объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Там шли изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, опасных лихорадок. Об этом рассказал в своем заявлении генерал-лейтенант. Представители Министерства труда сообщили о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян. С июня новую семейную налоговую выплату, инициированную Владимиром Путиным, оформили 363 тысячи россиян, воспитывающие 845 тысяч детей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, всего на получение этих средств могут претендовать более 4 миллионов российских семей. Министерство энергетики России держит на постоянном контроле поставки моторного топлива внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости. Заместитель председателя правительства Александр Новак провел очередное заседание специального штаба по нефтепродуктам. Принимаемые меры обеспечивают стабильность рынка и предотвращают локальные дефициты. Эти шаги, по словам Новака, гарантируют бесперебойное снабжение всех потребителей горючим в любых условиях. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность до 21 градуса, в воскресенье солнечно и до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил романа. За свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев самоучек.
7: Представьте себе Ригу конца позапрошлого века. Конки и экипажи в приоритете, а в мастерской на углу улицы Баумана уже звенят молотки и оттуда выкатываются странные двухколесные пауки – первые велосипеды, собранные в России. Их делает Александр Александрович Лейтнер. Он родился в 1864 году в городе Гольдинген Курлянской губернии. Формально инженерного образования не получил, но зато мог часами разбирать чужие механизмы и собирать их обратно улучшенными. В 1886-м открыл в Риге небольшую мастерскую, а через пару лет выпускал под маркой «Россия» до 5000 велосипедов в год, больше, чем любой другой завод империи. Но этого ему показалось мало. В 1899-м Лейтнер поставил на свой трехколесный велосипед мотор французской фирмы «De Dion Bouton» и получил мотоцикл. Собрал около 30 таких машин. Они разъезжали по дорогам Лифляндии быстрее почтовых экипажей и стоили дешевле импортных мотоциклов.
6: Уты Кулибин.
7: А через два года новый скачок. В 1901-м из ворот рижской фабрики выехал первый автомобиль, собранный в России, с двигателем «De Dion Bouton», но уже четырехколесный, с задним расположением мотора и цепным приводом. На юбилейной выставке в Риге машина получила золотую медаль и почетный диплом. Официальное признание. Лейтнер не стал массово выпускать автомобили. Вместо этого он сосредоточился на велосипедах для армии, складывающихся, прочных, снабженных сумками для патронов. Именно они потом поедут по дорогам Первой мировой. Предприниматель умер в 1923 году, не дожив до массового автомобильного бума всего несколько лет.
6: Ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава третья. Эта печать состояла из газетных статей, протоколов речей на заседаниях и декретов. Юрий Андреевич бегло просматривал заглавия. О порядке реквизиции и обложении имущих классов, о рабочем контроле, о фабрично-заводских комитетах. Это были распоряжения новой, вошедшей в город власти, в отмену застигнутых тут предшествующих порядков. Она напоминала о неукоснительности своих устоев, может быть, забытых жителями при временном правлении белых. Но у Юрия Андреевича закружилась голова от нескончаемости этих однообразных повторов. Каких лет были эти заголовки? Времен первого переворота или последующих периодов после нескольких белогвардейских восстаний в промежутке? Что это за надписи? Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямотою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шалых выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобо понятных и неисполнимых? Неужели минутою слишком широкой отзывчивости он навеки закабалил себя? Откуда-то вырванный кусок отчета попался ему. Он читал. Сведения о голоде показывают невероятную бездеятельность местных организаций. Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна, но что сделало бюро местных профоргов, что сделали городские и краевые фабзавкомы? Пока мы не произведем массовых обысков в пакгаузах Юрятина-Товарного на участке Юрятин-Развилье и Развилье-Рыбалка, пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода. «Какое завидное ослепление», — думал доктор. «О каком хлебе речь, когда его давно нет в природе? Какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов? Какие крестьяне, какие деревни, когда их больше не существует? Какое забвение своих собственных предначертаний и мероприятий, давно не оставивших в жизни камня на камне? Кем надо быть, чтобы с таким неостывающим горячечным жаром бредить из года в год на несуществующие, давно прекратившиеся темы и ничего не знать, ничего кругом не видеть?» У доктора закружилась голова. Он лишился чувств и упал на тротуар без памяти. Когда он пришел в сознание, и ему помогли встать, ему предложили отвезти его, куда он укажет. Он поблагодарил и отказался от помощи, объяснив, что ему только через дорогу, напротив. Глава четвертая. Он еще раз поднялся наверх и стал отпирать дверь в Ларину квартиру. На площадке лестницы было еще совсем светло, ничуть не темнее, чем в первый его подъем. Он с признательной радостью отметил, что солнце не торопит его. Щелканье отмыкаемой двери произвело переполох внутри. Пустующее в отсутствии людей помещение встретило его лязгом и дребезжанием опрокидываемых и падающих жестянок. Всем телом шлепались на пол и в рассыпную разбегались крысы. Доктору стало не по себе от чувства беспомощности перед этой мерзостью, которой тут, наверное, расплодилась тьма тьмущая. И до какой бы то ни было попытки водворения на ночевку сюда, он первым делом решил оградиться от этой напасти и, укрывшись в какой-нибудь легко отделимой и хорошо затворяющейся комнате, заделать битым стеклом и обрезками железа все крысиные ходы. Из передней он повернул налево, в неизвестную ему часть квартиры. Миновав темную проходную комнату, он очутился в светлый, двумя окнами, выходившей на улицу. Прямо против окон, на другой стороне, темнел дом с фигурами. Низ стены его был покрыт расклеенными газетами. Стоя спиною к окнам, газеты читали прохожие. Свет в комнате и снаружи был один и тот же. Молодой, невыстоявшийся вечерний свет ранней весны. Общность света внутри и снаружи была так велика, точно комната не отделялась от улицы. Только в одном была небольшая разница. В Лариной спальне, где стоял Юрий Андреевич, было холоднее, чем снаружи, на Купеческой. Когда Юрий Андреевич приближался к городу на своем последнем переходе и час или два тому назад шел по нему, безмерно увеличившаяся его слабость казалась ему признаком грозящего близкого заболевания и пугала его. Сейчас же однородность освещения в доме и на воле также беспричинно радовала его. Столб выхоложенного воздуха, один и тот же, что на дворе, что в жилище, роднил его с вечерними уличными прохожими, с настроениями в городе, с жизнью на свете. Страхи его рассеялись. Он уже не думал, что заболеет. Вечерняя прозрачность весеннего, всюду проникающего света казалась ему залогом далеких и щедрых надежд. Ему верилось, что все к лучшему, и он всего добьется в жизни, всех разыщет и примирит, все додумает и выразит. И радости свидания с Ларою он ждал как ближайшего доказательства. Безумное возбуждение и необузданная суетливость сменили его предшествующий упадок сил. Это оживление было более верным симптомом начинающейся болезни, чем недавняя слабость. Юрию Андреевичу не сиделось. Его снова тянуло на улицу, и вот по какому поводу. Перед тем, как обосноваться тут, ему хотелось постричься и снять бороду. В этих видах он, уже проходя через город, заглядывал в витрины бывших парикмахерских. Часть помещений пустовала или была занята под другие надобности, другие, отвечавшие прежнему назначению, были под замком. Постричься и побриться было негде. Своей бритвы у Юрия Андреевича не было. Ножницы, если бы таковые нашлись у Лары, могли бы вывести его из затруднения, но в беспокойной торопливости, с какой он перерыл все у нее на туалетном столике, ножниц он не обнаружил. Он вспомнил, что на Малой Спасской находилась когда-то швейная мастерская. Он подумал, что если заведение не прекратило своего существования и там до сих пор работают, и если он поспеет к ним до часа их закрытия, ножницы можно будет попросить у какой-нибудь из мастериц. И он еще раз вышел на улицу.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава пятая. Воспоминание его не обмануло. Мастерская оставалась на старом месте, в ней работали. Мастерская занимала торговое помещение на уровне тротуара с витринным окном во всю ширину и выходом на улицу. В окно было видно внутрь до противоположной стены. Мастерицы работали на виду у идущих по улице. В комнате была страшная теснота. В придачу к настоящим работницам на работу, наверное, пристроились швеи-любительницы, стареющие дамы из юрятинского общества для получения рабочих книжек, о которых говорилось в декрете на стене дома с фигурами. Их движения сразу были отличимы от расторопности действительных портних. В мастерской шили одно военное — ватные штаны, стеганки и куртки, а также сметывали, как Юрий Андреевич это уже видел в партизанском лагере, сборные шутовского вида тулупы из разномастных собачьих шкур. Неловкими пальцами подсовывая подогнутые для подрубания полы под пробивные иглы швейных машин, швеи-любительницы еле справлялись с непривычную, наполовину скорняжную работой. Юрий Андреевич постучал в окно и сделал знак рукою, чтобы его впустили. Такими же знаками ему ответили, что от частных людей заказов не берут. Юрий Андреевич не отступал и, повторяя те же движения, настаивал, чтобы его впустили внутрь и выслушали. Отникивающимися движениями ему дали понять, что у них спешное дело, чтобы он отстал, не мешал и шел дальше. Одна из мастериц изобразила на лице недоумение и в знак досады выставила ладошку лодочкой вперед, глазами спрашивала, что ему, собственно, нужно. Двумя пальцами, указательным и средним, он изобразил чикающее движение ножниц. Его движения не поняли, решили, что это какая-то непристойность, что он передразнивает их и с ними заигрывает. Оборванным видом и странным поведением он производил впечатление больного или сумасшедшего. В мастерской хихикали, пересмеивались и махали на него руками, гоняя его прочь от окна. Наконец он догадался поискать пути через двор дома, нашел его и, отыскав дверь в мастерскую, постучался в нее с черного хода. Глава шестая. Дверь отворила пожилая темноликая портниха в темном платье, строгая, может быть, старшая в заведении. «Вот какой привязался! Наказание в самом деле! Ну, скорее, что вам? Некогда!»
4: «Ножницы мне требуются. Не удивляйтесь. Хочу попросить на минуту, на подержание. Я тут же при вас сниму бороду и верну с благодарностью».
2: В глазах портнихи показалось недоверчивое удивление. Было нескрываемо ясно, что она усомнилась в умственных способностях собеседника.
4: «Я издалека, только сейчас прибыл в город, оброс, хотел бы подстричься, и ни одной парикмахерской. Так вот, я бы, пожалуй, и сам, только ножниц нету. Одолжите, пожалуйста».
2: «Хорошо, я постригу вас. Только смотрите, если у вас что-нибудь другое на уме, хитрости какие-нибудь, изменения внешности для маскировки, что-нибудь политическое, уж не взыщите. Жизнью ради вас не будем жертвовать. Пожалуемся куда следует. Не такое теперь время».
4: «Помилуйте, что за опасения?»
2: Портниха впустила доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика, и через минуту он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный, туго стягивавший шею, заткнутый за ворот простыней. Портниха отлучилась за инструментами и немного спустя вернулась с ножницами, гребенкою, несколькими разных номеров машинками, ремнем и бритвой. «Все в жизни перепробовала», — пояснила она, заметив, как изумлен доктор, что это все оказалось наготове. «Парикмахершей работала. На той войне в сестрах милосердия стричь и брить научилась. Бороду предварительно отхватим ножницами, а потом пробреем вчистую».
4: «Волосы будете стричь, пожалуйста, покороче».
2: «Постараемся. Такие интеллигентные, а притворяетесь незнающими. Сейчас счет не по неделям, а на декады. Сегодня у нас 17-е, а по числам с семеркой парикмахеры выходные. Будто это вам неизвестно».
4: «Да честное слово, зачем мне притворяться? Я ведь сказал, я издалека, не здешний».
2: «Спокойнее, не дергайтесь, недолго порезаться. Значит, приезжие. На чем ехали?»
4: «На своих двоих».
2: «Трактом шли?»
4: «Часть трактом, а остальную по линии. Поездов, поездов под снегом. Всякие, люксы, экстренные».
2: «Ну вот еще кусочек остался. Отсюда снимем и готово». «По семейным надобностям?»
4: «Какое там по семейным?» «По делам бывшего союза кредитных товариществ. Инспектором я разъездным. Послали в объезд с ревизией. Черт знает куда. Застрял в Восточной Сибири, а назад никак. Поездов-то ведь нет. Пришлось пешком, ничего не попишешь. Полтора месяца шел. Такого навидался, в жизни не пересказать».
2: «А и не надо рассказывать. Я вас научу уму-разуму. А сейчас погодите, вот вам зеркало. Выпростайте руку из-под простыни и возьмите его. Полюбуйтесь на себя. Ну, как находите?»
4: «По-моему, мало сняли. Можно бы покороче».
2: «Прическа не будет держаться. Я говорю, ничего и не надо рассказывать. Обо всем самое лучшее — молчок теперь. Кредитные товарищества, поезда, люкс под снегом, инспектора и ревизоры. Лучше вам даже слова эти забыть. Еще в такое с ними влопаетесь».
4: Не по внучке, а внучке, не по сезону это. Лучше врите, что доктор вы или учитель. Ну вот, бороду начерно отхватилось, сейчас будем набело брить. Намылимся чик-чик и лет на 10 помолодеем. Я за кипятком схожу, воды нагрею.
2: Кто она, эта женщина? Между тем думал доктор в ее отсутствие. Какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения, и я должен ее знать. Что-то виденное или слышанное. Вероятно, она кого-то напоминает. Но, черт побери, кого именно? Портниха вернулась.
4: А теперь, значит, побреемся. Да, стало быть, лучше никогда не говорить лишнего. Это истина вечная. Слово серебро, а молчание золото. Поезда там литерные и кредитные товарищества. Лучше что-нибудь выдумайте, будто доктор или учитель. А что видов навидались, держите про себя. Кого теперь этим удивишь? Не беспокоит бритву-то?
2: Немного больно.
4: Дерет. Должна драть, сама знаю. Потерпите, миленький, без этого нельзя. Волос отрос и погрубел, отвыкла кожа. Да, видами теперь никого не удивишь. Искусились люди, хлебнули и мы, горюшка. Тут в атамановщину такое творилось. Похищения, убийства, увозы. За людьми охотились. Например, мелкий сатрап один сапуновец не взлюбил, понимаете, поручика. Посылает солдат устроить засаду близ загородной рощи против дома Крапульского. Обезоруживают и под конвоем в Развилье. А Развилье у нас было тогда то же самое, что теперь Губчака. Лобное место. Что это вы головой мотаете? Дерет? Знаю, милый, знаю. Ничего не поделаешь. Тут подчищать приходится прямо против волоса. Да и волос как щетина, жесткий. Такое место. Жена, значит, в истерике. Жена поручика. Коля, Коля мой. И прямо к главному. То есть это только так говорится, что прямо. Кто ее пустит? Протекция. Тут одна особа на соседней улице знала ходы к главному и за всех заступалась. Исключительно гуманный был человек, не чета другим. Отзывчивый. Генерал Галиулин. А кругом самосуды, зверства, драмы ревности. Совершенно как в испанских романах.
2: «Это она, Ларе»,
4: — догадывался доктор, но из предосторожности молчал и не вступал в более подробные расспросы. А когда она сказала, как в испанских романах, она опять кого-то страшно напомнила. Именно этими неподходящими словами, сказанными ни к селу, ни к городу. «Теперь, конечно, совсем другой разговор. А ну, положим, расследований, доносов, расстрелов, и теперь хоть отбавляй». Но в идее это совсем другое. Во-первых, власть новая, еще без году неделя правит, не вошли во вкус. Во-вторых, что там ни говори, они за простой народ, в этом их сила. Нас, считая, со мной было 4 сестры и все трудящиеся. Естественно, мы склоняемся к большевикам. Одна сестра умерла, замужем была за политическим. Ее муж управляющим служил на одном из здешних заводов. Их сын, мой племянник, главарь наших деревенских повстанцев, можно сказать, знаменитость.
2: Так вот оно, что осенило Юрия Андреевича. Это тетка Ливерия, местная притча во языцах и свояченица Микулицына, парикмахерша, швея, стрелочница, всем известная здесь мастерица на все руки. Буду, однако, по-прежнему отмалчиваться, чтобы себя не выдать.
4: Тяга к народу у племянника с детства. У отца среди рабочих рос... на Святогоре-Богатыре. Ворыкинские заводы, может быть, слыхали? Это что же мы такое с вами делаем? Я дура беспамятная. Полподбородка гладкий, другая половина не брита. Вот что значит заговорились. А вы что смотрели, не остановили? Мыло на лице высохло. Пойду подогрею воду, остыло. Когда Тунцова вернулась, Юрий Андреевич спросил. Ворыкина... «Ведь это какая-то глушь богоспасаемая, дебри, куда не доходят никакие потрясения».
5: «Ну, как сказать богоспасаемая? Этим дебрям, пожалуй, посолоней нашего пришлось. Через Ворыкино какие-то шайки проходили, неизвестно чьи. По-нашему не говорили. Дом за домом на улицу выводили и расстреливали. И уходили, не говоря худого слова. Так тела неубранными на снегу и оставались. Зимой ведь было дело». «Что же это вы все дергаетесь? Я вас чуть бритвой по горлу не полоснула».
2: «Вот вы говорили, зять ваш, ворыкинский житель.
4: Его тоже не миновали эти ужасы?
5: Не, зачем? Бог милостив. Он с женой вовремя оттуда выбрался. Снова и со второй. Где они, неизвестно, но достоверно, что спаслись. Там в самое последнее время новые люди завелись. Московская семья, приезжие. Те еще раньше уехали. Младший из мужчин, доктор, глава семьи, без вести пропал. Ну, что значит без вести? Это ведь только так говорится, что без вести, чтобы не огорчать. А по-настоящему, надо полагать, умер, убит. Искали, искали его, не нашли. Тем временем другого, старшего, вытребовали на родину. Профессор он по сельскому хозяйству. Вызов, я слышал, получил от самого правительства. Через Юрятина они проехали еще до вторых белых. Опять вы за свое, товарищ дорогой. Ежели так под бритвой ерзать и дергаться, недолго и зарезать клиента. Слишком много вы требуете от парикмахера.
2: Значит, в Москве они.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 7. В Москве, в Москве! С каждым шагом отдавалось в душе, пока он в третий раз подымался по чугунной лестнице. Пустая квартира снова встретила его содомом скачущих, падающих, разбегающихся крыс. Юрию Андреевичу было ясно, что рядом с этой гадостью он не сомкнет глаз ни на минуту, как бы он ни был измучен. Приготовление к ночлегу он начал с заделки крысиных дыр. По счастью, в спальне их оказалось не так много, гораздо меньше, чем в остальной квартире, где и самые полы, и основания стен были в меньшей исправности. Но надо было торопиться, ночь приближалась. Правда, в кухне на столе его ждала, может быть, в расчете на его приход, снятая со стены и наполовину заправленная лампа, и около нее в незадвинутом спичечном коробке лежало несколько спичек, счетом 10, как насчитал Юрий Андреевич. Но и то, и другое, керосин и спички, лучше следовало беречь. В спальне еще обнаружилась ночная плошка со светильней и следами лампадного масла, которое почти до дна, наверное, выпили крысы. В некоторых местах ребра плинтусов отставали от пола. Юрий Андреевич вбил в щели несколько слоев плашмя положенных стеклянных осколков остриями внутрь. Дверь спальни хорошо приставала к порогу. Ее можно было плотно притворить и, заперев, наглухо отделить комнату с заделанными скважинами от остальной квартиры. В час с небольшим Юрий Андреевич со всем этим справился. Угол спальни скашивала кафельная печь с изразцовым до потолка недоходящим карнизом. В кухне припасены были дрова, вязанок 10. Юрий Андреевич решил ограбить Лару, охапки на две, и, став на одно колено, стал набирать дрова на левую руку. Он перенес их в спальню, сложил у печи, ознакомился с ее устройством и наскоро проверил, в каком она состоянии. Он хотел запереть комнату на ключ, но дверной замок оказался в неисправности, и потому, приперев дверь тугой бумажной затычкой, чтобы она не отворялась, Юрий Андреевич стал не спеша растапливать печку. Накладывая поленье в топку, он увидал метку на брусовом срезе одной из плах. С удивлением он узнал ее. Это были следы старого клеймения, две начальные буквы «К» и «Д», обозначавшие на нераспиленных деревьях, с какого они склада. Этими буквами когда-то при Крюгере клеймили концы бревен из Кулабышевской деляны в Ворыкине, когда заводы торговали излишками ненужного топливного леса. Наличие дров этого сорта в хозяйстве у Лары доказывало, что она знает сам девятого и что он о ней заботится, как когда-то снабжал всем нужным доктора с его семьей. Открытие это было нож в сердце доктору. Его и прежде тяготила помощь Анфима Ефимыча. Теперь стеснительность этих одолжений осложнялась другими ощущениями. Едва ли Анфим благодетельствует Ларисе Федоровне ради ее прекрасных глаз. Юрий Андреевич представил себе свободные манеры Анфима Ефимыча и Ларину женскую опрометчивость. Не может быть, чтобы между ними ничего не было. В печке с дружным треском бурно разгорались сухие кулабышевские дрова. И по мере того, как они занимались, ревнивое ослепление Юрия Андреевича, начавшись со слабых предположений, достигло полной уверенности. Но душа у него была истерзана вся кругом, и одна боль вытесняла другую. Он мог не гнать этих подозрений. Мысли сами, без его усилий, перескакивали у него с предмета на предмет. Размышления о своих, с новой силой набежавшие на него, заслонили на время его ревнивые выдумки. «Итак, вы в Москве, родные мои». Ему уже казалось, что Тунцова удостоверила его в их благополучном прибытии. «В «Вы снова, значит, без меня повторили этот долгий и тяжелый путь? Как вы доехали? Какого рода эта командировка Александра Александровича, этот вызов? Наверное, приглашение из Академии возобновить в ней преподавание? Что нашли вы дома? Да полно. Существует ли он еще, этот дом? О, как трудно и больно, Господи! О, не думать, не думать! Как путаются мысли! Что со мною, Тоня? Я, кажется, заболеваю. Что будет со мною и всеми вами, Тоня, Тонечка, Тоня, Шурочка, Александр Александрович? Вскую отринул меня Иси от лица твоего, свете незаходимый. Отчего вас всю жизнь относит прочь, в сторону от меня? Отчего мы всегда врозь? Но мы скоро соединимся, съедемся, не правда ли? Я пешком доберусь до вас, если никак нельзя иначе. Мы увидимся, все снова пойдет на лад, не правда ли? Но как земля меня носит, если я все забываю, что Тоня должна была родить и, вероятно, родила? Уже не в первый раз я проявляю эту забывчивость. Как прошли ее роды? Как родила она? По пути в Москву они были, в Юрятине. Хотя, правда, Лара не знакома с ними, но вот швее и парикмахерши совершенно посторонние, их судьбы не остались неизвестны. А Лара ни словом не заикается о них в записке. Какая странная, отдающая без участия невнимательность. Такая же необъяснимая, как ее умалчивание о ее отношениях с Самдевятовым. Тут Юрий Андреевич другим разборчивым взглядом окинул стену спальни. Он знал, что из стоящих и развешанных кругом вещей нет ни одной принадлежащей Ларе, и что обстановка прежних, неведомых и скрывающихся хозяев ни в какой мере не может свидетельствовать о Лариных вкусах. Но все равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе среди глядевших со стен мужчин и женщин на увеличенных фотографиях. Духом враждебности пахнуло на него от олиповатой меблировки. Он почувствовал себя чужим и лишним в этой спальне. А он-то, дурень, столько раз вспоминал этот дом, соскучился по нему и входил в эту комнату не как в помещение, а как в свою тоску по Ларе. Как этот способ чувствования, наверное, смешон со стороны. Так ли живут, ведут и выражают себя люди сильные, практики вроде Самдевятова, красавцы-мужчины? И почему Лара должна предпочитать его бесхарактерность и темный нереальный язык его обожания? Так ли нуждается она в этом сумбуре? Хочется ли ей самой быть тем, чем она для него является? А чем является она для него, как он только что выразился? О, на этот вопрос ответ всегда готов у него. Вот весенний вечер на дворе, воздух весь размечен звуками, голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как бы в знак того, что пространство все насквозь живое. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица-упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть. О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо! Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, их выражение, слух и слово, дарованные безгласным началом существования. И неправда, тысячу раз неправда все, что он наговорил тут о ней в минуту сомнения, как именно совершенно и безупречно все в ней. Слезы восхищения и раскаяния застлали ему взор. Он открыл печную заслонку и помешал печь кочергой. Опламенившийся чистый жар он задвинул в самый зад топки, а недогоревшие головешки подгреб к переду, где была сильнее тяга. Некоторое время он не притворял дверцы. Ему доставляло наслаждение чувствовать игру тепла и света на лице и руках. Движущийся отблеск пламени окончательно отрезвил его. О, как ему сейчас недоставало ее! Как нуждался он в этот миг в чем-нибудь осязательно исходящем от нее! Он вынул из кармана ее смятую записку. Он извлек ее в перевернутом виде, не в том, в каком читал прежде, и только теперь установил, что листок исписан и с нижней стороны. Разгладив скомканную бумажку, он при пляшущем свете топящейся печки прочел. «О ваших ты знаешь, они в Москве. Тоня родила дочку». Дальше шло несколько вымаранных строк. Потом следовало «Зачеркнула, потому что глупо в записке. Наговоримся с глазу на глаз. Тороплюсь, бегу доставать лошадь. Не знаю, что придумать, если не достану. С Катенькой будет трудно». Конец фразы стерся и был неразборчив. Лошадь она побежала просить у Анфима. И, наверное, выпросила, раз уехала. Спокойно соображал Юрий Андреевич. Если бы совесть ее не была совершенно чиста на этот счет, она не упоминала бы об этой подробности.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 8. Когда печка истопилась, доктор закрыл трубу и немного закусил. После еды им овладел приступ непреодолимой сонливости. Он лег, не раздеваясь, на диван и крепко заснул. Он не слышал оглушительного и беззастенчивого крысиного содома, поднявшегося за дверью и стенами комнаты. Два тяжелых сна приснились ему подряд, один вслед за другим. Он находился в Москве, в комнате перед записью.

великая горная теснина с бешено мчащимся по ней потоком и веками копившимися в ущелье холодом и темнотою. Обвал и грохот низвергающейся воды пугали мальчика до смерти. Не было слышно, что кричал он, гул заглушал крики. Но Юрий Андреевич видел, что губами он складывал слова «Папочка! Папочка!». У Юрия Андреевича разрывалось сердце. Всем существом своим он хотел схватить мальчика на руки, прижать к груди и бежать с ним без оглядки, куда глаза глядят. Но, обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно понятым чувством чести и долга перед другой женщиной, которая не была матерью мальчика и с минуты на минуту могла войти с другой стороны в комнату. Юрий Андреевич проснулся в поту и слезах. «У меня жар. Я заболеваю», — тотчас подумал он. «Это не тиф. Это какая-то тяжкая, опасная форма нездоровья, принявшая усталость. Какая-то болезнь с кризисом, как при всех серьезных инфекциях. И весь вопрос в том, что возьмет верх, жизнь или смерть. Но как хочется спать». И он опять уснул. Ему приснилось темное зимнее утро при огнях на какой-то людной улице в Москве, по всем признакам до революции, судя по раннему уличному оживлению, по перезвону первых вагонов трамвая, по свету ночных фонарей желтыми полосами, испещрявших серый предрассветный снег мостовых. Ему снилась длинная вытянувшаяся квартира во много окон, вся на одну сторону, невысоко над улицей, вероятно, во втором этаже, с низко спущенными до полу гардинами. В квартире спали в разных позах по-дорожному нераздетые люди, и был вагонный беспорядок. Лежали объедки провизии на засаленных развернутых газетах, обглоданные неубранные кости жареных кур, крылышки и ножки, и стояли снятые на ночь и составленные парами на полу ботинки недолго гостящих родственников и знакомых, проезжих и бездомных. По квартире, вся в хлопотах, торопливо и бесшумно носилась из конца в конец хозяйка, Лара, в наскоро подпоясанном утреннем халате, и по пятам за ней надоедливо ходил он, что-то все время бездарно и не кстати выясняя. А у нее уже не было для него ни минуты, и на его объяснение она на ходу отзывалась только поворотами головы в его сторону, тихими недоумевающими взглядами и невинными взрывами своего бесподобного серебристого смеха, единственными видами близости, которые для них еще остались. И так далека, холодна и притягательна была та, которой он все отдал, которую всему предпочел, и противопоставлением которой все низвел и обесценил. Глава 9. Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам. Ему было жаль себя. «Я заболеваю, я болен», — соображал он в минуты просветления между полосами сна, жарового бреда и беспамятства. «Это все же какой-то тиф, не описанный в руководствах, которого мы не проходили на медицинском факультете. Надо бы что-нибудь приготовить, надо поесть, а то я умру от голода». Но при первой же попытке приподняться на локте он убеждался, что у него нет сил пошевельнуться, и лишался чувств, или засыпал. «Сколько времени я лежу тут одетый?» — обдумывал он в один из таких проблесков. «Сколько часов? Сколько дней?» «Когда я свалился, начиналась весна, а теперь иней на окне, такой рыхлый и грязный, что от него темно в комнате». На кухне

0: крысы гремели опрокинутыми тарелками, выбегали с той стороны вверх по стене, тяжелыми тушами сваливались на пол, отвратительно взвизгивали контральтовыми плачущими голосами. И опять он спал и просыпался, и обнаруживал, что окна в снежной сетке инея налиты розовым жаром зари, которая рдеет в них, как красное вино, разлитое по хрустальным бокалам. И он не знал и спрашивал себя, какая это заря, утренняя или вечерняя. Однажды ему почудились человеческие голоса где-то совсем близко, и он упал духом, решив, что это начало помешательства. В слезах от жалости к себе он беззвучным шепотом роптал на небо. Зачем оно отвернулось от него и оставило его? «Вскую отринул мя еси от лица твоего, свете незаходимой покрыла мя есть чуждая тьма окаянного». И вдруг он понял, что он не грезит, и это полнейшая правда, что он раздет и умыт, и лежит в чистой рубашке, не на диване, а на свежепостланной постели, и что, мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет и сидит около кровати и нагибается к нему Лара. И он потерял сознание от счастья. Глава десятая. В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч женские руки протягивались к нему. У него темнело в глазах от радости, и, как впадают в беспамятство, он проваливался в бездну блаженства. Всю жизнь он что-нибудь доделал, вечно бывал занят, работал по дому, лечил, мыслил, изучал, производил. Как хорошо было перестать действовать, добиваться, думать и на время предоставить этот труд природе, самому стать вещью, замыслом, произведением в ее милостивых, восхитительных, красоту расточающих руках. Юрий Андреевич быстро поправлялся. Его выкармливала, выхаживала Лара своими заботами, своей лебедино-белой прелестью, влажно дышащим горловым шепотом своих вопросов и ответов. Их разговоры в полголоса, даже самые пустые, были полны значения, как платоновы диалоги. Еще более чем общность душ их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немило все фатально-типическое в современном человеке. Его заученная восторженность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большой редкостью. Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства. Для них же, и в этом была их исключительность, мгновение, когда, подобно веянию вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни. Глава одиннадцатая. «Ты должен непременно вернуться к своим. Я тебя лишнего дня не продержу. Но ты видишь, что делается. Едва мы слились с Советской Россией, как нас поглотила ее разруха. Сибирью и Востоком затыкают ее дыры. Ведь ты ничего не знаешь. За твою болезнь в городе так много изменилось. Запасы с наших складов перевозят в центр, в Москву. Для нее это капля в море. Эти грузы исчезают в ней, как в бездонной бочке. А мы остаемся без продовольствия. Почта не ходит, прекратилось пассажирское сообщение, гонят одни маршруты с хлебом. Опять в городе ропот, как перед восстанием Гайды. Опять в ответ на проявление недовольства бушует чрезвычайка. Но куда ты пустишься такой? кожа да кости, еле душа в теле. Неужто опять пешком? Да ведь не дойдешь ты. Окрепни, наберись сил, тогда другое дело. Не смею советовать, но на твоем месте до отправки к своим я бы немного послужила, непременно по специальности. Это ценят. Я пошла бы в наш губздрав, например. Он остался в прежней врачебной управе. А то сам посуди. Сын застрелившегося сибирского миллионера, жена, дочь здешнего фабриканта и помещика, был у партизан и бежал. Как там ни толкуй, это уход из военно-революционных рядов, дезертирство. Тебе ни в коем случае нельзя оставаться неудел, лишенцем. Мое положение тоже не тверже, и я пойду на работу, поступлю в Губано, и подо мной почва горит. Как горит, а Стрельников? Оттого-то и горит, что Стрельников. Я еще прежде говорила тебе, как много у него врагов. Красная армия победила. Теперь беспартийным военным, которые стояли близко к верхам и слишком много знают, дадут по шапке. Да хорошо, если по шапке, а не по обух, чтобы не оставлять следов. Среди них Паша в первом ряду. Он в большой опасности. Он был на Дальнем Востоке. Я слышала, он бежал, скрывается. Говорят, его разыскивают. Но довольно о нем. Я не люблю плакать, а если прибавлю о нем еще хоть слово, то чувствую, что разревусь. Ты любила, ты еще до сих пор очень любишь его. Но ведь я пошла за него замуж. Он муж мой, Юрочка. Это высокий, светлый характер. Я глубоко виновата перед ним. Я не сделала ему ничего дурного. Сказать так было бы неправдой. Но он огромного значения, большой, большой прямоты человек, а я дрянь. Я ничто в сравнении с ним. Вот моя вина. Но, пожалуйста, довольна об этом. Как-нибудь в другой раз я сама к этому вернусь, обещаю тебе. Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя Боттичеллиевская. Я была при ее родах. Я с ней страшно сошлась. Но и об этом как-нибудь потом прошу тебя. Да, так вот, давай вместе служить. Будем оба ходить на службу. Каждый месяц получать жалование миллиардами. У нас до последнего переворота были в ходу сибирские кредитки. Их аннулировали совсем недавно. И долгое время всю твою болезнь жили без денежных знаков. Да, представь себе, трудно поверить, но как-то обходились. Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег. Говорят, вагонов 40, не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбиты на мелкие графы. Синие по 5 миллионов клетка, красные достоинством в 10 миллионов каждая. Ленючие, плохая печать, краска расплывается. Я видел эти деньги. Их ввели перед самым нашим отъездом из Москвы.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: В середине 20 века часовые мастера получили в свое распоряжение новый способ определения времени. Точный, легкий, недорогой. А главное, невероятно простой. Кварцевые часы.
0: Человек и время.
1: Настенные или наручные они есть, или как минимум были, у каждого. Правда, не каждый представляет, как они работают. А идея такая. На небольшой кристаллик кварца, по сути, это обычная песчинка, подается переменный ток. Кристалл начинает вибрировать заранее известной постоянной частотой. Все, что остается, через равные временные промежутки отсчитывать секунды. Дешево, легко и красиво. Теперь ответьте, как выглядят кварцевые часы? Что за вопрос, скажет большинство слушателей. Циферблат и стрелки. Все верно. А как насчет электронных часов, мода на которые пришла в нашу страну во второй половине 80-х? Помните такие? Секундомером, будильником, датой, днем недели и даже подсветкой. Молодежь выбирала вариант подешевле, в ярком пластиковом корпусе. Люди постарше покупали солидные на стальном браслете. На всех этих часах тоже обязательно была надпись «Кварц», что означало «Источник точного времени внутри такого устройства – все та же крохотная песчинка». Именно она едва не разорила швейцарские часовые мануфактуры. Традиционные механизмы требуют регулярного обслуживания, иногда ломаются, да и стоят несопоставимо дороже. 20 лет Швейцария доказывала всему миру, как бы ни был точен кварц, а классические часы, требующие ежедневного подзавода, все равно лучше. Потому что это искусство, история, опыт поколений. Там одних терминов на целый словарь. Анкер, апертура, баланс, безель, маятник, мальтийский крест, ремонтуар, трепетир, турбион. Каждый элемент в настоящей механике вызывает восхищение точностью изготовления и потрясающей долговечностью. А чем могут похвастать кварцевые часы? Батарейкой на 2 года и красивым корпусом? Несерьезно.
0: Человек и время. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За неделю с 13 по 19 июня российские вооруженные силы нанесли массированный и 6 групповых ударов по объектам на Украине. Били по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре противника. Кроме того, под удар попали военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. МИД Ирана официально опроверг сообщение ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива, назвав эту информацию безосновательной. Ведомстве заверили, что судоходство осуществляется в штатном режиме, а военные обеспечивают его безопасность согласно меморандуму с Соединенными Штатами. Ранее некоторые издания утверждали, что Тегеран якобы остановил движение в проливе и свернул переговоры с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Банк России может взять паузу по решениям дальнейшего снижения ключевой ставки. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
2: Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее.
1: Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов до уровня в 14,25%. Представители регулятора утверждают, что экономическая активность в стране продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года. Прошла премьера российского предсерийного рамного внедорожника Solers S9. С новинкой ознакомился во время своего рабочего визита в Ульяновскую область первый вице-премьер Денис Мантуров. Известно, что пилотная партия модели уже передана на сертификацию, а полномасштабное серийное производство полного цикла стартует в сентябре. Автомобиль оснастят 2-литровым турбодвигателем мощностью 200 лошадиных сил и полным приводом. Министерство экономического развития вновь разрешило продавать туры на Ближний Восток. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве России сняли запрет на поездки в регион. Речь идет о странах Персидского залива, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Но туристам рекомендуют проявлять осторожность. Туроператоры обязаны информировать клиентов о текущей обстановке. Напомню, в марте эти меры ввели из-за эскалации конфликта. Теперь продажи туров полностью возобновляются. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Кисловодск. Лермонтовская скала. 20-метровый обрывистый утес, окруженный с одной стороны быстрой рекой, а с другой большим оврагом. По форме этот очень красивый горный выступ похож на огромный каменный корабль, который словно на крыльях парит над пропастью глубокой долины. Правда, вот у Лермонтова, который неоднократно видел ту самую скалу, были свои, совсем иные ассоциации. Красивое место для смерти.
3: Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться.
2: Узнаете? Повесть «Княжна Мэри». Дуэль Печорина и Грушницкого. Эти строки Лермонтов написал, что называется, с натуры. А началось все в 1837 году, когда Михаил Юрьевич за стихотворение «Смерть поэта» был выслан из Петербурга на Кавказ в действующую армию. По дороге он заболел и был переведен в Пятигорский госпиталь для лечения минеральными водами.
3: В ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи.
1: Имя на карте.
2: Некоторое время Лермонтов жил в Кисловодске. Ни о каком уединении и затворничестве там не могло быть и речи. Поэт тут же попал в шумную компанию столичных знакомых. Среди них красавица-поэтесса Евдокия Растопчина, давняя приятельница Михаила Юрьевича еще с малых лет. Вот она-то и не давала Лермонтову подолгу скучать, совершая с ним едва ли не ежедневные прогулки верхом. Во время одной из них на южной окраине города поэт и заприметил ту самую скалу.
3: Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо. И Эльбрус на юге вставал белой громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.
2: Так место роковой, но все же литературной дуэли было выбрано окончательно и бесповоротно. Неудивительно, что впоследствии скалу назовут Лермонтовской. Правда, Эльбруса с нее все-таки не видно.
1: Имя на карте.
2: Сегодня с самой верхней точки поэтического утеса открывается удивительный панорамный вид на просторное Ольховское ущелье и невероятные чертовы гроты, скопление глубоких трещин на противоположном скальном обрыве. Что ж, прав был Михаил Юрьевич. Действительно, очень красивое место. Только для жизни, а не для смерти. Кисловодск. Лермонтовская скала.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Возвращение в Россию, плавание на шлюпе «Камчатка». От Кронштадта до Петропавловска, на Командорских и Алеутских островах. Освободившись из плена, Головнин на том же шлюпе «Диана» прибыл 3 ноября 1813 года в Петропавловск. После продолжительной неволи, едва обитаемая Камчатка с ее горами, сопками и дремучим лесом, занесенная глубокими снегами, казалась ему и его товарищам землей обетованной. Нечего и говорить о радостной встрече пленных с жителями Петропавловска. Головнин не вступил в командование «Дианой» и после небольшого отдыха, несмотря на стужу и вьюги, 2 декабря отправился в Петербург. Он ехал на собаках, сопровождаемый до Гижегинска Рикардом. Здесь друзья расстались, и Головнин добрался благополучно до Охотска, проехав более 3000 километров. Отсюда то на оленях, то верхом на лошадях доехал он до Якутска, а далее путешествовал уже в повозке и прибыл в Петербург 22 июля 1814 года, ровно через 7 лет по выходе из Кронштадта. В 1816 году Головнин избран в почетные члены Государственного адмиралтейского департамента, а в 1817 году назначен снова начальником кругосветной экспедиции. Ему поручалось отвезти в Петропавловск военные грузы, расследовать неправильные действия российско-американской компании, притеснявшей туземцев, и описать северо-западные берега русских американских владений, если этого не исполнил предшественник его, лейтенант Коцебу. Коцебу плавал вокруг света на бриге «Рюрик» на средства графа Николая Петровича Румянцева с целью ученых открытий и исследований в Великом океане и Русской Америке. Судно, на котором Головнин совершал плавание, был шлюп «Камчатка». По своему типу он походил на фрегат, имел 32 пушки и 130 человек команды. Запасшись по пути в Портсмуте всем необходимым, Головнин направился к Рио-де-Жанейро. Переход был вполне удачен, даже пояс безветрия не потревожил моряков ни сильными жарами, ни шквалами. Вблизи бразильских берегов «Камчатка» встретила незнакомое судно, не поднимая флага. По международному обычаю, суда при встрече в море поднимают свои национальные флаги. Завидя русский шлюп, оно пошло тем же курсом и намеревалось, видимо, его догнать. В то время в этих местах крейсировали американские пираты, грабившие безнаказанно купеческие суда. Головнин приготовился к сражению, поднял русский флаг. Таинственный незнакомец поднял свой и оказался англичанином. А когда суда подошли друг к другу, то в английском капитане Головнин узнал старого сослуживца, который тоже принял Камчатку за пирата. Приятели сошлись, вместе пообедали и провели несколько часов в дружеской беседе. А затем Головнин пошел к Рио-де-Жанейро, куда и прибыл благополучно 5 ноября. На другой день Головнина посетил королевский адъютант и поздравил его от имени короля с благополучным приходом. «Я нуждаюсь лишь в пресной воде, которую желал бы наполнить пустые бочки». «О, это очень нетрудно. Я заеду к командиру порта, и наши водоналивные суда избавят вас от этой излишней и нелегкой работы», ответил болтливый адъютант, прощаясь с Головниным. Но обещание так и осталось обещанием, и Камчатке пришлось наливаться водой при помощи своих грибных судов. Головнин был этим даже доволен, избавясь от необходимости расточать излишние благодарности, только отнимавшие дорогое время. Порт Рио-де-Жанейро по своему географическому положению был одним из главных перепутьев для судов, идущих в Великий океан через мыс Горн из Атлантики и обратно, и нуждающихся в отдыхе и пополнении жизненных запасов. Порт этот вел обширную торговлю с Европой. 21 ноября Камчатка пошла далее к югу, 25 дней употребила на обход мыса Горн, боролась с сильными, иногда противными штормами, встретила тут и новый 1818 год. В этот знаменательный день матросам роздано было по заграничному положению жалование, что составило около 30 рублей с золотом на человека. Сумма весьма значительная для матросов, а Головнин дал им по лишней чарке водки. Команда была в восторге, разыграла под влиянием веселого настроения комедию собственного сочинения. Праздник удался вполне, и авторы получили еще подарок от командира. 7 февраля Камчатка бросила якорь в Калао, главном портовом городе бывшей испанской провинции Перу. Головнин пришел в Калао в самое тревожное время. Верхнее Перу и Чили объявили себя независимыми, собрали до 7 тысяч войска и вооружили несколько корсарских судов. А Буэнос-Айрес выдал корсарские патенты владельцам судов в США. Эти искатели приключений гонялись за испанскими купеческими судами, брали их в плен и делили добычу. Морские силы испанского правительства в этих отдаленных краях были слишком слабы, и дело кончилось тем, что эти богатейшие провинции были утрачены испанцами навсегда. В результате этих событий прекратился почти совсем подвоз в Перу хлеба, зелени и других главных жизненных продуктов, и Головнину пришлось покупать все нужное по высоким ценам. Прекратился и подвоз из Вальпарайса негров, и богатейшие рудники Перу не разрабатывались. Остановилась чеканка монеты, казна опустела, а между тем нужно было содержать усиленное войско. Ожидались столкновения с Испанией. Однако испанцы, по-видимому, не очень тревожились, и едва Камчатка встала на якорь, как жители Калао и Лимы начали ежедневно посещать русский шлюп. Головнин обменялся визитами с крепостным и портовым начальством и поехал, по приглашению перуанского вице-короля, в Лиму. Вице-король назначался королем Испании. Он пользовался почти неограниченной властью, имел свой придворный штат, гвардию, огромные дворцы. Жалованье его достигало 60 тысяч пиастров, 315 тысяч рублей в год. Вице-король прислал за ним роскошную карету, запряженную 6 мулами цугом, в шорах и дорогой сбруе. Ее сопровождали 2 гусара верхами и офицер, сообщивший Головнину, что вице-король ожидает его и офицеров шлюпа к обеду. Спустя час карета въехала через красивые ворота в город и подкатила к подъезду 2-этажного просторного дома с плоской крышей, как и все городские здания. Головнин со служивцами был встречен приветливо вице-королем и его семьей. Встреча была, впрочем, вполне официальная. Королевская свита, одетая в нарядные мундиры, окружала своего повелителя, а гости были в нарядных платьях того времени. Вице-король приказал оказать русскому кораблю все возможное содействие и помог Головнину, при существовавшей неурядице, сравнительно выгодно и скоро запастись провизией и всем необходимым для перехода в Петропавловск. Город Лима раскинут по обоим берегам реки Римок и подвержен частым землетрясениям. Легкие колебания бывают раза 2 в неделю, и жители так свыклись с ними, что не обращают никакого внимания. Однако изредка бывают грандиозные колебания почвы. Так землетрясение 1746 года разрушило большую часть города, причем лучшие каменные здания были совершенно уничтожены. Каменный мост через реку развалился, конная статуя короля Филиппа V была разбита, прекрасный фонтан, вылитый из бронзы, разметало по кускам, и многие жители погибли. После этой катастрофы все дома, большие казенные здания и даже городской собор возобновлены частью из необожженного кирпича, частью из перувианского очень крепкого дуба и покрыты штукатуркой. Из каменных построек остались лишь городская стена и городские ворота, сложенные из кирпича сырца, из которого строят свои небольшие домики поселяне. Такие постройки прочны, не требуют частых поправок и дешевы. Испанцы и мирные индейцы, потомки древних инков, занимаются хлебопашеством и рыболовством. Единственным торговым портом в Перу был Калао. Рейд его с севера был совершенно открыт, и проходившие суда становились за песчаную косу и низменный остров. Одно из неудобств этой местности – частые туманы, препятствующие свободному входу и выходу судов. Городские постройки в Калао не представляли ничего замечательного. были довольно сильные для того времени укрепления, которые, однако, при растянутости берега не могли служить достаточной защитой городу. 18 февраля Камчатка оставила Калао, пошла на запад и в половине марта миновала Вашингтоновы острова. Головнин постоянно держался пассатного ветра, и плавание, хотя крайне однообразное, совершалось скоро и спокойно. 28 апреля открылся Камчатский берег, и 2 мая вошли благополучно в Авачинскую губу. В Петропавловской гавани был еще лед. Его пришлось прорубать, но это препятствие было скоро устранено командой Камчатки, и шлюп на третий день вошел в гавань. Главным командиром Петропавловского порта и начальником Камчатской области был в то время капитан 2-го ранга Рикард, освободитель Головнина из японского плена. Встреча друзей была самая радостная. Рикард всеми средствами старался снабдить шлюп свежими припасами, а для команды выписал даже рогатый скот из Большерецка. Пробыв в плавании из Кронштадта более 8 месяцев, шлюп требовал некоторых исправлений, а команда — отдыха. Рикард и в этом оказал посильную помощь. Все работы произведены были с помощью портовых мастеров. Команда в свободное от работ время гуляла на берегу и ловила рыбу. Офицеры предпринимали более отдаленные поездки вглубь полуострова, охотились за дичью, которой изобиловали леса. Головнин, знакомый уже с Петропавловским портом по первому путешествию, отзывался с большой похвалой о значительной перемене к лучшему за время управления Камчаткой Рикардом. Его заботами была устроена больница, снабженная всем необходимым. Соседние камчедалы получили врачебную помощь от заразных болезней, они привозили больных за 200 и более километров. По распоряжению Рикарда население снабжалось хлебом, порохом и свинцом по казенной цене. Беднякам их отпускали безвозмездно. Головнин нашел ремесленное и частное училище, которых прежде не было. Наконец Рикард завел огородничество. По его почину начались посевы озимых и яровых хлебов. Одним словом, Петропавловск стал неузнаваем. 15 июня Головнин простился с Рикардом и направился к Командорским островам. Одной из главных задач, порученных Головнину, было обследовать владения российско-американской компании и удостовериться в степени справедливости дошедших до правительства жалоб на ее дурное управление. С этой целью он обошел всю гряду Алеутских островов и посетил остров Кадьяк, где было одно из главных поселений компании. Оттуда он отправился в Новоархангельск, главную резиденцию управления компании и селение Рос, находящееся на берегу Нового Альбиона. Часть материка Северо-Западной Америки между 38 и 48 градусами северной широты. Отсюда он пошел в Монтеррей, принадлежавший в то время Испании, запастись водой и провизией. Теперь Монтеррей принадлежит североамериканским штатам. Обследование Головнина полностью подтвердили сведения о дурном управлении компанией и о больших притеснениях с ее стороны как коренных жителей, так и русских промышленников.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: На Сандвичевых и Филиппинских островах. 23 октября Камчатка прибыла в залив Круа. На Сандвичевых островах Головнин с некоторыми офицерами поехал на берег. Сандвичане уже давно восприняли европейские обычаи. Способные от природы, они охотно учились. Завели земледелие, разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и домашнюю птицу. Прибрежные жители занимались рыболовством. Было между ними много ремесленников, а многие служили на европейских судах матросами и слыли вообще хорошими моряками. Одного из сандвичан Головнин принял к себе на шлюп и привез в Петербург. Лаури, как звали 25-летнего островитянина, был высокого роста и прекрасно сложен. Коричневый цвет кожи не портил его наружности. Смышленый и веселый от природы, он скоро свыкся с русскими обычаями и сделался общим любимцем офицеров и матросов. Особенно сдружился он с артиллерийским унтер-офицером, который по возвращении шлюпа в Россию был представлен к нему вроде дядьки. Запасшись по совету короля Тамиамиа провизией и водой на острове Вуагу, Головнин 29 октября поднял якорь, и Камчатка, простясь с гостеприимными сандвичанами, направилась на Филиппинские острова. Там предполагалось дать команде отдых и исправить некоторые повреждения перед обратным переходом в Россию. Зайдя по пути к одному из Марианских островов, Гаухану, Камчатка бросила 19 ноября якорь в заливе Умата на острове Гаухан, самый большой и населенный остров из всей этой группы, состоявший под властью Испании. Он служит главной резиденцией управления. На Марианских островах сильно развито было тогда скотоводство. Одного рогатого скота считалось до 30 тысяч голов. Изобиловали острова и рыбами, и дикими птицами. Но так как острова эти лежат в стороне от главного судоходного пути, то торговля их незначительна. Как на одну из оригинальных отраслей торговли, следует указать на продажу петухов огромной породы. Головнин говорит, что ему нигде не случалось видеть таких великанов куриного племени и таких задорных в драке, как петухи марианские. Жители, страстные любители петушиных боев, чрезвычайно дорожили ими и продавали их очень дорого на Манилу, где тагалы еще более пристрастны к этой забаве. Марианские петухи после китайских считаются первыми бойцами. За одного приглянувшегося Головнину просили 10 пиастров, 50 рублей. Пополнив истощившиеся запасы, Головнин на четвертый день снялся с якоря и пошел к острову Люсон. 12 декабря вечером шлюп подходил к Маниле, и на другой день утром Камчатка бросила якорь перед городом. На шлюпе не успели убрать паруса, как от манильского генерал-губернатора приехал адъютант с поздравлением по случаю благополучного прихода и предложением услуг порта. Манильский рейд не представлял никаких удобств для предполагавшихся на шлюпе исправлений, и генерал-губернатор посоветовал Головнину перейти в соседний порт, Кавитту, где, по его распоряжению, были даны все материальные средства для скорейшего исправления шлюпа. Пользуясь этим, Головнин на другой день перешел на Кавитту, выгрузил все хранящееся в трюме в отведенные на берегу помещения, проветрил трюм, пересушил все лежавшие там с самого выхода из Кронштадта предметы, проконопатил пазы, перетянул такелаж, перечинил паруса, покрасил шлюп и отпраздновал новый 1819 год. Через 25 дней непрерывной работы шлюп был готов к дальнейшему плаванию. 17 января Головнин простился с гостеприимной Манилой и отправился в дальнейший путь. Покинув Филиппины, Головнин прошел Зонским проливом, обогнул мыс Доброй Надежды и 20 марта сделал первую остановку после Манилы на острове Святой Елены. Во время путешествия Головнина этот остров был местом заключения Наполеона, строго охраняемого англичанами. Еще за несколько десятков миль до острова Камчатку встретил и опросил английский сторожевой военный шлюп и тотчас сигналом сообщил сторожевому посту на острове о намерении Головнина зайти в порт. На рейде шлюпу было отведено место, и всю ночь по рейду ходили дозорные шлюпки. На другой день Головнина посетила несколько почетных лиц, пообедали, и вечером того же дня Головнин пошел далее. 6 апреля после посещения острова Вознесения шлюп перешел экватор и на 74-й день плавания достиг острова Фаял из Азорской группы, где и бросил якорь. Необходимо было отдохнуть и пополнить запасы продовольствия. На острове Фаял простояли 17 дней. 20 июля Камчатка зашла в Портсмут. Головнин дал команде отдых, пополнил запасы дров, воды и провизии и 15 августа снова отправился в плавание. 23 августа вошли в Зунд, а 4 сентября в Финский залив. У мыса Стрисудена, мыс на финляндском берегу в 40 километрах от Кронштадта, Головнин увидел купеческое судно без мачт, которое несло на береговые камни. Решив спасти судно от гибели, Головнин подошел к нему, взял на буксир и довел благополучно до Кронштадта, где и бросил якорь 5 сентября 1819 года пробыв в плавании 2 года и 10 дней. Этим путешествием закончилась деятельность Головнина на море. Произведенный за успешное плавание в капитаны первого ранга, а в 1821 году в капитан-командоры, Головнин был назначен помощником директора морского корпуса. Работая в корпусе, Головнин для руководства молодым офицером перевел любопытную историю кораблекрушений капитана Дункина и добавил ее своими практическими заметками и описанием крушений судов русского флота. Кроме того, из работ учебного характера он издал тактику военных флотов и правила описи морских берегов. В 1823 году ему была поручена весьма важная должность – генерал-интенданта флота. В его обязанности входило строительство военных судов и адмиралтейских зданий, за исключением черноморских. На этом посту Головнин выполнил большую работу, особенно после наводнения 7 ноября 1824 года, когда много судов было выброшено на берег. В 1827 году он был назначен членом комитета по образованию флота и устройству управления корабельными лесами, оставаясь при прежней должности. В 1830 году был произведен вице-адмиралы. За время его управления интендантством флота было построено 26 линейных кораблей, 21 фрегат, 10 пароходов и 147 легких судов от шлюпа до перевозного бота. В 1830 году боевой русский флот состоял из 25 кораблей, 17 фрегатов, 32 бригов и шлюпов и имел 3343 пушки. Головнин был в это время полон силы и энергии и мог бы еще долго и полезно служить русскому флоту. Но вспыхнувшая в 1831 году эпидемия холеры внезапно сразила его. 30 июня 1831 года он умер всего 55 лет от роду. Головнин оставил себе прекрасные воспоминания у современников. Скромный в обращении, он избегал споров, никогда не говорил о своих успехах по службе и о своих подвигах. Все уважали его глубоко и искренне. Закаленный с ранней юности, он был неустрашим в опасностях и находчив в самых крайних случаях. Твердость духа, быстрота сообразительности, терпение в перенесении страданий и лишений, настойчивость и решимость были отличительными чертами его характера. Будучи строг к самому себе, он был строг и требователен к подчиненным. Выдающийся моряк Василий Михайлович Головнин был весьма образованным человеком. Обладал большими научными знаниями в разных областях науки, огромной силой воли и административным талантом. Кроме своих многочисленных обязанностей по службе, Головнин был еще членом разных обществ и почетным членом Харьковского университета. Его именем, как известного кругосветного мореплавателя, названы мыс на юго-западном берегу бывшей Русской Америки, пролив между Курильскими островами Райкоку, Райкоке и Матуа, Мацува, и гора на Новой Земле. Важнейшие произведения Василия Михайловича Головнина, обладавшего крупным литературным дарованием, следующие. Записки Василия Михайловича Головнина, путешествие русского военного шлюпа «Диана» в 1807, 1808 и 1809 годах, путешествие вокруг света военного шлюпа «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах. Будучи близок к кругам декабристов и находясь, несомненно, под их влиянием, Головнин показал себя в своих произведениях либеральным, гуманным, передовым человеком своего времени. Характерными в этом отношении, кроме работ его о Русской Америке, являются записки мичмана Мореходова, напечатанные в журнале «Морской сборник» за 1861 год. Головнин дал в этих записках очень резкую критику управления флотом при Александре I. Критику, переходящую в общую отрицательную оценку государственной организации порядков того времени.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Федор Петрович Литке. Кругосветный мореплаватель и исследователь. Федор Петрович Литке осиротел при своем рождении 17 сентября 1797 года. Отец его вскоре женился вторично, и по настоянию мачехи мальчик был отдан 8 лет в пансион. Воспитывали его там очень небрежно. 11 лет он остался круглым сиротою. Его приютил дядя, также мало заботившийся о его воспитании. Уже в это время начал складываться характер мальчика, всю жизнь стремившегося к науке. Целыми днями он сидел в библиотеке дяди, читая все без разбора. Кроме большого количества всякого рода знаний, правда, бессистемных и отрывочных, он приобрел в те годы и знания иностранных языков. В 1810 году сестра Литке вышла замуж за моряка, капитан-лейтенанта Сульменева, и Литке попал в среду моряков. При помощи зятя он поступил в 1813 году волонтером во флот и вскоре был произведен в гардемарины. Плавая в отряде Сульменева на корабле «Аглая» в эскадре адмирала Гейдена, он много раз участвовал в боях с французами под Данцигом, где укрылись некоторые французские части после отступления из России. Молодой Литке особенно отличился храбростью, находчивостью и блестящим выполнением боевых приказов в трех сражениях под Вейнсельмюнде, был награжден орденом и произведен в мичманы. В 1817 году Литке был назначен в кругосветное плавание на военном шлюпе корвете «Камчатка» под командой известного Василия Михайловича Головнина. Под его руководством Литке получил прекрасную подготовку к дальнейшей практической и ученой деятельности. Плавание на Камчатке выработало из него искусного и неустрашимого мореплавателя и возбудило желание посвятить свою жизнь науке. Головнин оценил талантливого подчиненного. Вскоре по возвращении Камчатки из плавания в 1819 году по рекомендации Головнина Литке был назначен в 1821 году начальником экспедиции для описи берегов Новой Земли и одновременно командиром брига «Новая Земля». Необходимо заметить, что о Новой Земле были тогда очень поверхностные сведения, никаких научных описаний ее не существовало. В течение 4 лет неутомимой работы экспедиции 1821, 1822, 1823 и 1824 годов Литке определил географическое положение главнейших пунктов и произвел подробное описание северной и средней части Белого моря, всего западного и южного берегов Новой Земли, пролива Маточкин-Шар, северной части острова Колгуева и значительной части Лапландского берега, от Белого моря до Рыбачьего полуострова. Плавать и работать приходилось в чрезвычайно тяжелых условиях, в суровом полярном климате, в частых штормах, в борьбе со льдом и так далее. В виде иллюстрации можно привести следующий, подобный многим, случай. 18 августа 1823 года ночью при входе в Карское море во время сильного шторма бриг «Новая Земля» ударился о камни, и его тотчас начало жестоко бить о них. Все предвещало полное крушение и гибель экипажа. Вышибло руль из петель, расщепило корму. Море кругом покрылось обломками. Бриг стоял неподвижно и трещал так, что, казалось, развалится на части. Потеряв всякую надежду спасти судно, Литке стал думать только о спасении экипажа. Оставалось только одно – срубить мачты. Но едва было сделано несколько ударов топорами по мачтам, сильное волнение сбросило бриг с камней на глубокую воду. Тут, как и во всех подобных случаях, Литке выказал необычайную энергию. При его личном участии корабельные плотники принялись укреплять руль. Кому известно хлопотливость и трудность этого дела даже в тихую погоду, тот легко поймет, чего это стоило при большом волнении. После дружной полуторачасовой работы руль был укреплен. Тогда взялись за исправление других повреждений. Работать приходилось в условиях еще более усилившейся бури. С громадным трудом ремонт был сделан, и можно было сравнительно безопасно держаться в чистом безо льдов море и надеяться дойти до ближайшего порта. Ненадежное состояние брига побудило Литке отложить исследование Карского моря и вернуться в Архангельск для ремонта судна средствами порта. Направившись в Белое море, Литке сделал по пути в Архангельск астрономические определения некоторых мысов острова Колгоева и Канина-Носа и их гидрографическую опись. В Архангельске, работая круглые сутки со своей командой и портовыми мастерами, Литке в несколько дней совершенно исправил все повреждения и вышел тотчас же в море продолжать прерванные работы. Исследуя подробно Белое море и его побережье, Литке исправил старую, имевшую много неправильностей, карту. Некоторые места были нанесены на нее с ошибкой в 1.5 градуса. Это плавание Литке, во время которого было сделано много ценных наблюдений, пролило новый свет в географические представления о всем крайнем севере Европы. Работы Литке дали богатейший материал для более близкого знакомства с новой землей, послужили фундаментом для картографии островов и до сих пор считаются одними из замечательнейших исследований северных морей. Вернувшись по окончании работ в Архангельск осенью 1824 года, Литке немедленно приступил к обработке материалов за все 4 года плавания. Труд его издан под заглавием «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан» на военном бриге «Новая земля» в 1821-1824 годах. Книга привлекла большое внимание европейской науки и была переведена на немецкий и английский языки. Этот замечательный труд содержит вначале исторические сведения о прежних иностранных и русских плаваниях в Северные воды с подробным критическим разбором этих плаваний. В самое описание путешествия вошло, помимо гидрографических исследований, много разнообразных сведений из области других наук. После окончания этого труда Литке был назначен командиром военного шлюпа «Синявин», отправленного в кругосветное плавание для гидрографических и ученых исследований в малоизвестном тогда Великом океане. Для производства естественно-исторических наблюдений на Синявине была послана экспедиция Академии наук, состоявшая из известных ученых Мертенса, Постельса, Китлица и других. Литке со своими помощниками, главным образом офицерами, занимался астрономией, статистикой и прочим. Он же был начальником научной экспедиции.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».

верхнем капитанском мостике команда заняла свои места при съемке с якоря. Работа кипела. Подняли шлюпки, поставили паруса. Шлюп, подгоняемый легким юго-западным ветром, заскользил по слегка взволнованной поверхности залива, держа курс на запад. Несколько катеров с провожавшими шли за Синявиным, но по мере того, как ветер крепчал, Синявин несся быстрее и быстрее, катера отставали и вскоре совсем скрылись из виду. Синявин был построен на Охтинской верфи в Петербурге. После спуска на воду в мае 1826 года шлюп был тотчас переведен в Кронштадт для окончательного снаряжения. Это было трехмачтовое судно 27,5 метров длины, вооруженное 16 пушками. Литке была предоставлена полная свобода в комплектовании экипажа. Желающих попасть в плавание оказалось столько, что многим пришлось отказать. Экипаж Синявина состоял из 62 человек. Командир шлюпа и начальник научной экспедиции капитан-лейтенант Литке, 7 офицеров, 2 штурманских кондуктора, 1 юнкер, натуралист экспедиции доктор Мертенс, 5 унтер-офицеров, 41 матрос, 2 слуг, минеролог и живописец профессор Постельс и прусский подданный зоолог Китлиц. К экипажу Синявина было причислено еще 15 матросов и рабочих, отправлявшихся на службу в Охотский и Петропавловский военные порты. Перед самым отходом Синявина в плавание на шлюп прибыл пакет с инструкцией Адмиралтейского департамента о программе плавания. Эта инструкция предписывала Литке по приходе в северную часть Великого океана заняться исследованием Чукотской земли, Камчатки, побережья и островов Охотского и Берингова морей и пролива того же названия. Начать исследование предлагалось от Восточного или Дежнёва мыса и идти на юг, вдоль Чукотского полуострова, заходя во все заливы и исследуя устья рек. В первое лето требовалось также произвести съемку берегов Берингова моря, а на следующий год – Охотского моря. Ввиду обширности задания и трудности его выполнения в короткий срок, в инструкции была оговорка. «Может быть, всего предлагаемого вам выполнить не удастся, но все же надо стремиться сделать, возможно, более». Зимние месяцы предписывалось провести в тропиках, где нужно было отыскать и осмотреть острова Банин-Сима и Каролинский архипелаг. Из России до Камчатки Синявин должен был идти вместе со шлюпом «Моллер», командиром которого был капитан-лейтенант Станюкович, отец известного писателя. По приходе в Петропавловск на Камчатке шлюпы должны были расстаться и каждый в отдельности выполнить полученные задания. Моллеру предлагалось исследовать все побережье Аляски и прилегающих к ней островов. По выполнении исследований суда должны были соединиться в Петропавловске и вместе возвратиться в Кронштадт. Синявин вышел из Кронштадта 20 августа 1826 года. Пройдя Толбухин-маяк, командир приказал поставить команду и офицеров во фронт. Когда весь экипаж выстроился на шканцах и на шкафуте, Литке сошел с капитанского мостика и, приложив руку к козырьку фуражки, обошел всех. На середине шканцев он остановился и поднял руку, приглашая к вниманию. Литке был высокого роста, сухощавый и крепкий, с густыми белокурыми волосами и длинными усами. Опираясь на саблю и внимательно смотря своими голубыми глазами в лица офицеров и команды, он обратился к ним со следующими словами. «Я хочу не токмо поздравить вас с первым выходом в дальнее плавание, но также изъяснить вам те особые обстоятельства, в коих нам предстоит теперь находиться во время вояжа. Я хочу говорить не о вашей исполнительности к службе, которая для меня была всегда несомнительна, а о том, чтобы каждый из вас, кроме служебной исполнительности, еще в сердце своем носил любовь к службе, любовь к морю и наипаче всего любовь к своему Синявину. Потому что, коли будете любить свой корабль, то полюбите и службу, и море». Обычно говорят, что по шлюпке видят, каков корабль, по кораблю какова эскадра. Но я вам скажу больше того. Помните, что мы идем в кругосветный вояж, что за нами далеко и надолго останется Россия, что с флагом нашим на Синявине мы несем славу, честь и величие и гордость дорогой Родины. И я уверен, что вы высоко будете держать честь нашего военного флага. Я уверен, что всякое дело, какое бы вам ни предстояло, вы выполните самым старательнейшим образом. Еще раз поздравляю вас

0: походом в кругосветный вояж. Благодарю за быстрое вооружение корабля и надеюсь и впредь видеть от вас такое же усердие в работе». Затем Литке пригласил офицеров в свою каюту и там обратился к ним с речью. «Я пригласил вас к себе, чтобы сказать несколько слов о моих взглядах на дисциплинарные взыскания. Вы знаете, что наш шлюп укомплектован отборную, лучшую во флоте командою, и что каждый наш матрос постарается служить превосходнейшим образом. Вы же все прекрасно образованные и воспитанные молодые люди. Я полагаю, что ввиду столь удачного подбора личного состава команды шлюпа мы можем обойтись без рукоприкладства и телесных наказаний. Я далек от мысли ограничивать ваши права, предоставляемые морским дисциплинарным уставом, на основании коего вы можете наказывать леньками провинившихся матросов. Но, разумею, вы сами со мною согласитесь, что по причине культурного развития и прогресса идей человечества лучше не пользоваться буквою старого закона. Как просвещенные, гуманные начальники, вы всегда найдете в каждом случае для провинившегося культурные меры воздействия, кои, несомненно, принесут более пользы службе, нежели грубые и унижающие человека наказания. Я убежден, что, применяя словесные разъяснения, выговоры, назначения на штрафные работы, содержание на баке или в карцере и другие подобные исправительные средства, мы достигнем более хороших результатов, чем пользуясь леньками и розгами. Я надеюсь, что на Синявине, при культурном воздействии начальников на подчиненных, служба не только не пострадает, но и выиграет». Весь первый день плавания прошел в усиленной работе. Было несколько авралов, производилась проверка расписаний, выравнивали дифферент, перекладывали грузы, изучали поворотливость корабля. К вечеру горизонт покрылся дымом, похожим на густой туман. Продолжительная жара и засуха того лета вызвали многочисленные лесные и торфяные пожары в окрестностях Петербурга. Дым целыми днями затемнял солнце. Синявин был окутан дымной мглою и так шел до самого острова Гогланд, не видя ни берегов, ни маяков. Гогланд прошли около полудня 22 августа, а из Финского залива в открытое Балтийское море шлюп вышел только 26 августа. Здесь, недалеко от маяка Оденсгольм, видели во время штиля несколько смерчей, опускавшихся к морю из густого черного облака. Моряки очень сожалели, что не могли рассмотреть ближе это интересное и редкое здесь явление. Вскоре подул противный крепкий ветер. Пришлось лавировать до самого Зунда. Пролив Зунд – одно из тех мест, которые навсегда остаются в памяти путешественников. Здесь сближаются берега Швеции и Дании, море похоже тут на озеро, на котором множество судов под парусами или стоят в ожидании благоприятного ветра. По берегам Дании и Швеции на фоне изумрудных лугов и темно-зеленых лесов пестрели города и селения. Оставив в сторонке островок Вен и пролавировав среди многочисленных новых и старых укреплений, Синявин подошел к Копенгагену. Направо, на большом острове Зеландия и частью на материке, широко раскинулась столица Дании. Налево длинный узкий остров, занятый военным портом. По обе стороны пролива несколько бассейнов и каналов, служащих доками для выгрузки и нагрузки купеческих судов. Синявин вошел на большой рейд утром 8 сентября. 11 сентября пришел из Кронштадта военный шлюп «Моллер», такого же типа, как и Синявин. Датчане очень радушно встретили наших моряков. Все офицеры и матросы по нескольку раз побывали в городе и осматривали его. Обширный военный порт говорил о былом могуществе Дании. Когда-то первоклассная морская держава, боровшаяся с соединенными флотами Англии, Швеции и Ганзейского союза, Дания того времени имела очень незначительный флот. Для сокращения расходов несколько больших кораблей были введены в порт, разоружены, над палубами их построены крыши, и корабли мирно доживали свой век. На наших моряков Копенгаген с его аккуратными однообразными постройками, чистенькими и довольно пустынными улицами, где почти не слышно никакого шума, сначала произвел впечатление чинности и скуки. Но вскоре они переменили мнение и нашли, что датчане – любезный и веселый народ. В городе было много красивых дворцов, превращенных большей частью в музей. Некоторые из них моряки осмотрели. Более других им понравился Розенберг, сооруженный в начале 17 века. Этот дворец в готическом стиле, богато украшенный фантазией архитектора, превращен в королевский музей, а роскошный парк вокруг него – сборное место копенгагенских нянек. Для прогулок и народных гуляний в Копенгагене немало мест. Бульвар «Длинная аллея» между цитаделью и портом, живописным видом на море, всегда был полон публики. Летом в огромном парке Диргазе устраивалась ярмарка с балаганами, качелями и другими развлечениями. Но из всех мест народных гуляний самое излюбленное в Копенгагене – Тиволи с его гигантскими старыми деревьями. Здесь гуляли все граждане города и моряки многочисленных судов, датских и иностранных. Вечером огромные толпы направлялись к этому месту отдыха в двух шагах от центра города. Часть парка Тиволи в нескольких квадратных километрах букового дерева покрыта прудами, озерами, ручейками, водопадами и лужайками. Тиволи особенно оживлен по праздникам, когда там собирался почти весь город и, что замечательно, в нем не было ни одного полицейского. На всех этих гуляниях порядок никогда и никем не нарушался. Многие из наших моряков ездили и ходили по окрестностям Копенгагена. Проголодавшись на прогулках, они заходили в домики крестьян, там их гостеприимно принимали, угощали, чем могли, отказываясь часто брать за это плату. 15 сентября Синявин и Моллер вышли в море. Переход до Портсмута был сделан при очень сильном шторме. Вечером 23 сентября подошли к знаменитому Галлоперскому маяку, как раз в то время, когда его зажигали. «Большое волнение качало его так ужасно, — говорит Литке в своем донесении, — что голова кружилась смотреть на него, и нельзя было не пожалеть сердечно об участи на нем живущих. Одна только закоренелая привычка к морю может сделать такое положение сносным. Поэтому здесь, в смотрителе маяков, определяются старые выслужившиеся моряки». На другой день подошли к острову Уайт, а вечером 25 сентября шлюпы стали на якорь на Спитхетском рейде поблизости друг от друга. Стоянка здесь продолжалась около месяца. В Лондоне купили нужные экспедиции астрономические и физические инструменты, в Портсмуте — цепные канаты и якоря. Литке производил опыты над постоянным маятником в Гринвичской обсерватории. Опыты принадлежали к числу самых трудных в опытной физике. При производстве их Литке помогали заинтересовавшиеся гринвичские астрономы, три капитана английского флота и секретарь адмиралтейства. В свободное от службы и работ время наши моряки съезжали на берег. Англичане показывали свои доки, портовые мастерские, арсенал, адмиралтейство, два линейных корабля — «Виктория» и «Леандр». «Виктория» стояла на рейде с поднятыми флагами, означавшими знаменитый сигнал адмирала Нельсона — поднятый на этом корабле перед началом Трафальгарского сражения. Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг. «Леандр» чинился в доке. Этот корабль английского флота был взят в 1798 году французами близ египетских берегов. Но в следующем году отнят у них в Корфу русским флотом и по дружбе с Англией подарен ей императором Павлом I. Много рассказов о Трафальгарском сражении выслушали наши моряки от англичан. 21 октября все работы и расчеты с берегом были закончены, и на другой день Синявин и Моллер вышли в море и направились к Канарским островам. Свежий попутный ветер быстро подгонял корабли, и скоро Портсмут остался далеко позади. К вечеру миновали портландские маяки, последний пункт берегов Европы, и на следующее утро шлюпы были в открытом океане. «Ветер здесь почти попутный, был сильнейший шторм», — писал Литке, — «и качка, какую мы испытывали, превосходила всякое описание. Выход из английского канала позднюю осенью есть подвиг, на который мореходец всегда решается с некоторым беспокойством». Вскоре по выходе из Портсмута, ночью во время бури, Синявин и Моллер потеряли друг друга из вида. На всякий случай командиры шлюпов условились перед выходом в море встретиться на острове Тенериф, а затем идти вместе в Южную Америку и в Рио-де-Жанейро.
1: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Слон и моська.
1: По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись, навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться и лаять, и визжать, и рваться. Ну так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит: тебе ль слоном возиться? Смотри уж ты, хрипишь, а он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Эх, эх, ей моська отвечает: вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Слон и моська. Читал Станислав Федосов.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские военные освободили Юрковку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Там добавили, что она находится в 10 километрах от Славянска и Краматорска. Это открывает возможности по развитию успеха. Кроме того, за неделю наша армия освободила 5 населенных пунктов в ДНР, а системы ПВО сбили 3900 украинских беспилотников. Также за этот период уничтожены 8 крылатых ракет «Фламинго», 89 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов «Хаймарс». Возможности для нового снижения ключевой ставки снижаются на фоне предполагаемых рисков. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
2: Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: Банк России на пятничном заседании снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов до уровня в 14,25%. Представители регулятора утверждают, что экономическая активность в стране продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года. Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Украины для защиты своих граждан после атаки беспилотника на автобус детской футбольной команды в Брянской области. Об этом предупредил постпред Республики при СНГ Игорь Назарук. Официально Минск намерен добиваться международной оценки этого теракта, который унес жизни женщины и ранившего 8 человек, сравнив удар Киева по детям с неонацистскими методами геноцида. В сфере жилищно-коммунального хозяйства вступает ряд изменений. С 1 июля граждан ждет перерасчет за временное отсутствие горячей воды. Его теперь будут делать без заявления жильцов. В платежках появится детализация по видам работ и услуг. С марта уже действует единый срок оплаты до 15 числа. Также рассматривается инициатива о полугодовых отчетах управляющих компаний. Памятные акции, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут на 2000 площадок в 60 странах мира. 22 июня состоится традиционная свеча памяти, огненные картины войны и минута молчания. Организаторами выступят волонтеры Победы, Национальный центр исторической памяти и Юнармия. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Разыскивается мужчина на вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Кожа бледная, зубы заостренные. Был одет во все черное. Особые приметы. Не переносит чеснок, не отражается в зеркале.
4: Более подробная информация прямо сейчас. На радио «Звезда».
5: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
6: Глава 6. Дневник Минны Мюррей. 24 июля. Уитби. Люси встретила меня на вокзале, и мы поехали с ней в дом, где ее мать снимает квартиру. Моя подруга красивая и мила по-прежнему. Местность очень живописна. Маленькая речка Экс протекает через глубокую долину, расширяясь перед впадением в море. Тут через нее перекинут мост, а берега взяты в гранит. Дома старой части города под красными крышами построены один над другими террасами. Над самым Уитби расположен монастырь, некогда разрушенный датчанами. Его увековечил Вальтер Скотт в поэме «Мармион». Развалины монастыря очень живописны. Существует предание, что в нем изредка появляется привидение – белая дама. Между этим монастырем и городом выстроена церковь с большим кладбищем, По-моему, это самое красивое место в Уитби, так как отсюда открывается великолепный вид на море. Кое-где кладбище спускается к морю так круто, что ограда не выдержала и несколько могил осыпалось. Жители города часто приходят сюда полюбоваться природой. Я сама буду часто ходить сюда. Я и теперь сижу на кладбище и пишу, положив дневник себе на колени. Рядом со мной о чем-то разговаривают три старика. У них, кажется, другого дела нет, так как они уже довольно давно сидят здесь. Передо мной простирается гавань. Справа над долиной нависают огромные острые скалы, тянущиеся к маяку. Еще дальше есть другой старый маяк. Его колокол раскачивается от сильного ветра и грустно гудит. Звук этот слышен в городе. Существует предание, что когда корабль погибает в море, колокол сам начинает звонить. Я хочу расспросить об этом стариков. Вот один из них как раз смотрит в мою сторону. Старик этот с лицом темным и сморщенным, как древесная кора. Оказывается, служил матросом где-то в Гренландии, когда произошла битва при Ватерлоо. Он, кажется, скептически отнесся к моим вопросам о звоне колокола и о белой даме. «На вашем месте, мисс, я бы об этом и не думал», — сказал он. «Это все глупые суеверия». Я подумала, что все-таки старик может сообщить мне много интересного и стала расспрашивать его о подробностях ловли китов. Он только начал свой рассказ, как часы пробили 6. Мой собеседник с трудом встал. «Я должен идти домой, мисс. Моя внучка не любит ждать, когда чай на столе. Да и я не люблю пропускать положенного времени». И он удалился, направляясь к ступенькам. Эти ступеньки составляют характерную черту местности и ведут из города к церкви. Их очень много и не знаю сколько. В былое время они тянулись до самого монастыря. Ну и мне пора домой. Люси поехала с матерью делать визиты. Наверное, они уже успели вернуться. 25 июля. Я пришла сюда час назад с Люси. У нас был приинтересный разговор со стариком и с двумя его приятелями. По сравнению с ними он просто оратор и, сознавая свое превосходство, всем противоречит. А если не может в чем-нибудь убедить слушателей, начинает сердиться и кричать. Люси очень красива в своем белом платье. У нее неплохой цвет лица с тех пор, как она здесь. Мне кажется, что старики влюбились в нее. Даже наш оратор не противоречит ей, изливая двойную порцию негодования на меня. Я начала опять говорить про старые предания, но он перебил. «Все это глупости и ерунда. Призраки, привидения, они выдуманы, чтобы пугать женщин и детей. Предзнаменования и предчувствия. Ложь, ложь, ложь. Даже на могилах увековечена ложь. Посмотрите вокруг, все эти камни стыдятся лжи и потому валятся. Почти все надписи одинаковы. Тут покоится такой-то, а в половине могил никого нет. Воображаю, что будет в день пришествия, когда погибшие моряки придут сюда, к своим могилам». Я видела по выражению лица старика, что он крайне недоволен собой. «Ах, мистер Соулс, не может быть, чтобы вы говорили серьезно. Неужели все эти могилы пусты?» «Не все, конечно», — ответил старик, не смущаясь, — «но многие». Он презрительно указал на памятник, где было выгравировано «Эдуард Стэнслик. Матрос убит пиратами у берегов Андроса в апреле 1754 года и торжествующе обратился ко мне. «Позвольте спросить, кто привез и похоронил его? Убит пиратами, и вы верите, что его прах покоится здесь? Воображаю, какой поднимется переполох, когда в день пришествия все эти несчастные придут сюда искать свои могилы». Все старики рассмеялись. «Но памятники ставят, должно быть, в угоду родным», — не сдавалась я. «В угоду родным?» — повторил презрительно старик. «Да ведь все знают, что это ложь. Но теперь мне некогда спорить с вами. Часы пробили 6, мне пора домой. Мое почтение, господа». Приподняв шляпу и поклонившись, он степенно удалился. Вскоре ушли его приятели. Люси и я остались сидеть на скамейке, любуясь видом на гавань. Люси говорила о своем женихе и о предстоящей свадьбе. Мне вдруг стало невыносимо грустно. Целый месяц прошел без известия от Джонатана. Позже. Я опять вернулась сюда. Мне страшно тяжело. Письма от Джонатана нет. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Часы только что пробили 10. Город внизу усеян огоньками. Они тянутся обеими берегами реки и рассыпаются в долине. С набережной долетают звуки вальса. Там всегда по вечерам играет оркестр. Как бы я хотела знать, где сейчас Джонатан. Думает ли он обо мне? Ах, если бы он был здесь.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
7: Дневник доктора Сьюарда. 25 июня. Чем больше я изучаю болезнь Ренфилда, тем больше она меня интересует. У больного крайне развитый эгоизм, скрытность и упорство. Я уверен, что он скрывает какой-то план, но до сих пор не могу понять, в чем он заключается. Самая интересная черта Ренфилда – страсть к живым тварям, хотя иногда она так странно проявляется, что может показаться извращенной жестокостью. В данную минуту он занимается ловлей мух. У него их набралось такое количество, что мне пришлось сделать ему выговор. К моему удивлению, он не разозлился, как я ожидал, а только попросил: «Дайте мне 3 дня, и я уберу их». Конечно, я согласился. Буду продолжать наблюдение за ним. 28 июня. Ренфилд переключился на пауков, которых у него уже несколько экземпляров. Он кормит их мухами, количество которых значительно уменьшилось, хотя Ренфилд по-прежнему приманивает их, оставляя остатки еды на окне. 1 июля. Пауков стало так много, что я потребовал убрать их. Ренфилд был очень удручен моим приказом, и я позволил ему сохранить нескольких. Сегодня огромная толстая муха, вроде слепня, влетела в окно. Ренфилд поймал ее, и раньше, чем я успел понять его намерение, с восторженным видом положил в рот и съел. Я выбронил его, на что он спокойно ответил, что мухи очень вкусны и крайне полезны. «Это жизнь, которая питает мою!» — воскликнул он. Его ответ навел меня на новую мысль. «Я прослежу, как Ренфилд уничтожит своих пауков. Он, очевидно, занят какими-то подсчетами, так как постоянно что-то записывает в тетрадь. Целые страницы ее исписаны цифрами».
8: 8 июля.
7: В сумасшествии Ренфилда есть некая логика, и я чувствую, что скоро разгадаю ее. Первоначальная идея у меня уже есть. Я несколько дней нарочно не заходил к нему, желая проследить, не произойдет ли в нем перемена. И действительно, Ренфилд расстался с частью своих любимцев-пауков, заменив их воробьем, которого почти приручил. Способ приручения крайне простой, судя по тому, что количество пауков значительно уменьшилось. Оставшиеся, однако, очень жирны. Ренфилд продолжает кормить их мухами.
8: 19 июля.
7: У Ренфилда теперь целая колония воробьев, а мухи и пауки почти исчезли. Когда я вошел к нему, он стремительно подбежал ко мне, говоря, что у него есть большая просьба, и стал ласкаться, как собака, к хозяину. В ответ на мой вопрос Ренфилд ответил, умиленно улыбаясь: «Я хочу иметь котенка, маленького, гладенького, игривого котенка, которого я мог бы учить, а главное — кормить, кормить, кормить». Я ожидал чего-то подобного, так как заметил все увеличивающееся количество сытых прирученных воробьев. Не желая, чтобы эти милые птички подверглись той же участи, что мухи и пауки, я сказал, что подумаю, и спросил, не предпочитает ли он иметь взрослую кошку. Ответ Ренфилда выдал его с головой. «Да, конечно, хотел бы. Я просил котенка, боясь, что завести кошку вы мне не позволите». Я покачал головой, говоря, что пока мне кажется невозможным исполнить его просьбу. Лицо Ренфилда перекосилось от злобы. Я прочел в его глазах желание убить меня. Убежден, что этот человек — потенциальный убийца. Посмотрим, что будет дальше.
8: 10:00 вечера.
7: Я посетил Ренфилда еще раз и застал его угрюмо сидящим в углу. Когда я вошел, он бросился передо мной на колени, умоляя принести кошку. Я, однако, остался тверд и отказал ему окончательно. Не проронив ни слова, Ренфилд вернулся на свое место.
8: 21 июля.
7: Был у Ренфилда очень рано, до прихода фельдшера. Он уже встал и раскладывал кусочки сахара на окне. Очевидно, для приманки мух. Настроение у него было весьма благодушное. Осмотревшись и не увидев ни одной птицы, я спросил, куда они делись. Ренфилд ответил, не глядя на меня, что воробьи улетели. Однако на полу лежало несколько перьев, а подушка была запачкана кровью. Я ничего не сказал, но приказал санитару зорко следить за больным.
8: 10:00 утра.
7: Только что пришли сказать, что Ренфилда вырвало птичьими перьями. «Я убежден, доктор», — прибавил санитар, — «что Ренфилд просто съел своих воробьев целиком, живыми».
8: 11:00 вечера.
7: Когда Ренфилд заснул, я посмотрел его тетрадь. Догадки, которые вертелись у меня в голове, вполне подтвердились, и теория моя оказалась правильной. Ренфилд — совершенно особый тип сумасшедшего. Надо будет дать для него новую классификацию и назвать жизнепоглощающим умалишенным. У Ренфилда маниакальное желание поглотить, насколько возможно, больше жизней. Он кормил мух паукам, пауков воробьям, потом хотел отдать их на съедение кошке. Что бы он сделал потом? Пожалуй, следовало дать ему возможность продолжить свои опыты. Некоторые люди возмущаются вивисекцией, однако благодаря ей каких мы достигли результатов. А в данном случае речь идет об изучении мозга. Если бы я мог проследить фантазии одного сумасшедшего, объяснить тайну их возникновения, я бы дошел до такой точки понимания деятельности мозга, до которой ни один физиолог не доходил. Но не надо об этом думать. Искушение слишком велико. Может быть, я тоже обладаю исключительными способностями. Хотел бы я знать, во сколько жизней Ренфилд ценит человеческую. Сегодня он начал новые расчеты. Как часто в жизни и мы сводим старые счеты и хотим начать все сначала, да вот не удается. Мне кажется, что вчера я покончил с прежней жизнью, потеряв надежду, и начал новую. Ах, Люси, Люси, не могу сердиться на тебя и на моего друга, которому удалось составить твое счастье. Но жизнь моя безотрадна, и я должен работать и работать, чтобы не присоединиться к числу своих больных.
6: Дневник Минны Мёррей. 26 июля. Беспокоюсь ужасно, и единственное для меня утешение — мой дневник. Как будто я себе что-то шепчу и прислушиваюсь к своим словам. К тому же стенография не похожа на обыкновенное письмо. Меня тревожат Люси и Джонатан. От него давно нет никаких вестей, и меня это сильно расстраивает. Но вчера милый мистер Хокинс, которому я писала, ответил, что получил записку от Джонатана, всего несколько строк, из замка Дракулы. Джонатан сообщает, что собирается уезжать. Такая краткость не похожа на Гаркера, и я продолжаю волноваться. Что бы это могло означать? Потом насчет Люси. На вид она совершенно здорова, однако снова стала вставать во сне. Ее мать предупредила меня об этом, и мы решили, что на ночь я буду запирать дверь нашей комнаты. Миссис Вестонера убеждена, что все сомнамбулы вылезают на крышу или ходят по краю отвесных скал, с которых, конечно же, падают. Бедная старушка. Я вполне понимаю ее беспокойство. Она рассказала мне, что у отца Люси была та же привычка. Во сне он вставал, одевался и даже выходил на улицу, если его не успевали остановить. Свадьба Люси назначена на осень, и она занимается своим приданым и устройством будущего дома. Мне предстоят те же хлопоты, но нам с Джонатаном придется с трудом сводить концы с концами. Артур — единственный сын лорда Холмвуда. Должен скоро приехать сюда, как только сможет оставить отца, который не совсем здоров. Люся считает дни до его приезда. Она хочет первым делом привести его к нашей скамейке на кладбище, чтобы показать, как красив Уитби. Я убеждена, что ожидание приезда жениха расстраивает Люси. Когда Холмвуд приедет, она опять будет вполне здорова. 27 июля. Все еще никаких известий от Джонатана. Я беспокоюсь все больше и больше. Люси продолжает ходить по ночам, и я почти не сплю. К счастью, погода такая теплая, что она простудиться не может, но постоянные пробуждения вредно действуют на меня. Нервы совсем расстроились. Мистер Холмвуд все еще у своего отца. Люси изводится, но красота ее от этого не страдает. Она даже немного располнела, цвет лица стал еще лучше. Признаки малокровия совершенно исчезли. 3 августа. И эта неделя прошла, а по-прежнему никаких известий от Джонатана. Мистер Хокинс тоже ничего от него не получил. Джонатан, наверное, болен, иначе я не могу объяснить такое долгое молчание. Я перечитала его последнее письмо. Такое впечатление, что писал не он, а кто-то другой. Однако почерк Джонатана, и это не подлежит сомнению. Люси все еще ходит во сне. Несколько раз она пробовала открыть дверь и, убедившись, что та закрыта, начинала искать ключ по всей комнате. 6 августа. Все еще никаких известий. Это становится невыносимым. Если бы я только знала, куда писать или куда ехать, мне было бы легче. Молю Бога, дабы он помог мне терпеть. Люси возбуждена более, чем когда-либо. Вчера ночью погода изменилась, рыбаки предсказывают сильную бурю. Буду наблюдать за ее приближением. Сегодня пасмурный день, небо окутано темными тучами. Все посерело, кроме разве травы, не изменившей своего изумрудного цвета. И скалы, и земля, и море, которое ракочет у песчаного берега. Горизонт скрылся в сырой мгле. Гигантские тучи висят над землей, как предвестники беды. Лодки рыбаков торопятся вернуться в гавань. Но вот и мой старик мистер Соулс. Он идет прямо ко мне, и я вижу по его поклону, что он хочет говорить со мной. Позже. Я была удивлена переменой, происшедшей в старике. Он остановился рядом со мной и мягко произнес: «Я хочу говорить с вами, мисс». Заметив, что мой приятель чем-то расстроен, я погладила его морщинистую руку. «Вас, голубушка, неприятно поразил мой рассказ об этих могилах», — спросил он. «Мы старики, и одной ногой стоим в могиле. Мы шутим над смертью, чтобы не бояться ее. Хотя, уверяю вас, я умереть не боюсь. Мой час должно быть близок. Я стар. До 100 лет не доживу. Смерть уже точит косу для меня. Вот видите, я опять шучу. Но почему вы плачете, милая мисс Мина?» Старик заметил, что мои глаза полны слез. «Если бы смерть пришла за мной сегодня ночью, я не отказался бы. Ибо жизнь наша, в конце концов, не что иное, как ожидание чего-то лучшего. Кто знает, что ждет нас там, за порогом жизни? Я чувствую, моя смерть идет. Может быть, она воплотилась в эту бурю. Для меня ветер пахнет смертью. Я чувствую, что она близка. Господи, помилуй меня, когда мой час настанет». Старик набожно поднял руки вверх, чуть слышно шепча молитву. Потом он благословил меня и медленно удалился. Этот разговор очень расстроил меня. Я была рада, когда к скамейке подошел сторож с маяка, держа в руках бинокль. Он остановился, чтобы поговорить со мной, как всегда, но не отрывал взгляда от видневшегося вдали корабля. «Не понимаю», — сказал он. «С виду корабль русский. Мечется, как будто не знает, уходить в море или переждать бурю в гавани. Посмотрите, он не слушается руля».
0: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
8: Глава 7. Вырезки из газеты «Дейли Телеграф», вклеены в дневник Минны Мёррей. 8 августа. Уитби. Одна из сильнейших бурь разразилась над Уитби в ночь на 7 августа. Накануне стояла довольно хорошая погода, как часто бывает в августе. Вечер субботы был великолепен, и туристы решили посетить достопримечательные окрестности Уитби. Катера «Эмма» и «Скарборо» совершили несколько рейсов. Около полудня люди, находящиеся на кладбище над городом, обратили внимание на облака, показавшиеся на горизонте. С северо-запада дул свежий ветер. Смотритель маяка доложил о том, что давление быстро падает, а старые рыбаки самым решительным образом предсказывали бурю. Закат солнца был столь красив, что на аллее кладбища толпился народ, любуясь великолепной картиной. Ветер к этому времени стих, на море был полный штиль. Однако в ожидании бури капитаны судов в порту решили не покидать гавани. Рыбаки поспешно возвращались, спускали паруса и покрепче привязывали лодки к причалу. Один только иностранный корабль, направлявшийся на запад, виднелся в море. Невероятная глупость и неосторожность капитана судна служили темой разговоров между матросами. Ему даже сигналили об опасности, но напрасно. Правда, паруса на нем спустили. К 10 часам вечера атмосфера стала гнетущей. Блеяние овцы или лай собаки слышались на несколько миль вокруг и казались фальшивой нотой, нарушающей молчание природы. После полуночи с моря донесся какой-то странный звук. Как бы вторя ему, загремел гром, и буря разразилась. С невероятной быстротой картина изменилась. Зеркальная гладь моря вздыбилась. Огромные волны, бросаясь на песчаный берег, казалось, поднимались до самых туч. Ветер завывал с такой свирепостью, что заглушал рев моря. Его порывы сбивали с ног. Многие жители поспешили подняться на скалы. На набережную опустился густой туман, тяжелая влажная пелена окутала город. Можно было подумать, что души людей, погибших в море, пришли приветствовать своих живых братьев и ласкали их мокрыми, невидимыми руками. Временами туман поднимался, и при свете молнии виднелось разъяренное море. Одна или две лодки, гонимые ветром, пытались вернуться в гавань. На восточной скале зажгли новый, еще недостроенный маяк. Благодаря его яркому свету лодки благополучно достигли берега. Луч прожектора выхватил из мрака корабль с опущенными парусами, тот самый, что двигался на запад. Все ужаснулись, поняв, какой страшной опасности он подвергается. Вход в гавань преграждала подводная скальная гряда, избежать которой было почти немыслимо при таком шторме. Волнение стало всеобщим. С минуты на минуту ожидали трагической развязки. Но ветер неожиданно изменил направление и разогнал туман. Гонимый волнами корабль влетел в гавань, избежав опасных бурунов. Когда луч маяка осветил его, вопль ужаса вырвался у зрителей. К штурвалу был привязан мертвец. Его голова беспомощно качалась при каждом движении корабля, палуба которого оставалась безлюдной. Безумный страх овладел зрителями. Корабль достиг гавани, направляемый рукой мертвеца. В этот момент большой вал поднял и швырнул судно на берег. От сильного толчка туго натянутые канаты лопнули, мачты надломились. Огромная собака выскочила откуда-то из трюма на палубу, спрыгнула на песок и, бросившись к скале, граничившей с кладбищем, исчезла в темноте. Первым к месту крушения прибежал сторож. С маяка направили луч света на берег. Видно было, как сторож, добежав до штурвала, отшатнулся, пораженный страшным зрелищем. Горожане бросились на набережную, но полиция была уже на месте крушения и оцепила судно. Однако благодаря любезности пристава я получил разрешение подняться на палубу и воочию увидел мертвого моряка. Ничего не было удивительного в том, что сторож испугался. Редко приходится видеть нечто столь ужасное. Руки несчастного были привязаны к спице штурвала. В кулаке он сжимал распятие, цепочка которого обвивалась вокруг рулевого колеса. Веревки так сильно стягивали руки мертвеца, что врезались в тело до самой кости. Подробный протокол был тут же составлен, и доктор Каффин, который пришел сейчас же после меня, констатировал смерть, наступившую по крайней мере 2 дня назад. В кармане моряка нашли тщательно закупоренную бутылку и в ней листики бумаги, исписанные мелким почерком. Сторож уверял всех, что покойник сам привязал себя к штурвалу, затянув узлы зубами. Нечего и говорить, что мертвого рулевого сняли с поста и отвезли в морг. Буря прекратилась так же внезапно, как и началась. Ветер стих, разогнав тучи, на небе показалась луна.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
2: 9 августа. Уитби. Читатели уже знают, что во время бури волны выбросили на берег корабль с мертвым рулевым, привязанным к штурвалу. Оказывается, судно «Деметра», русское, шло из Варны с грузом песка. Кроме того, на его борту были еще какие-то ящики с землей, адресованные на имя мистера Биллингтона. Сегодня утром мистер Биллингтон отправился на место крушения и формально принял вверенный ему груз. В городе только и говорят об этом странном крушении. Собака, сбежавшая так неожиданно на берег, возбудила всеобщее участие. Многие, принадлежавшие к обществу охраны животных, пожелали приютить ее, но не смогли найти, хотя по некоторым признакам собака и очень злая не покинула город. Сегодня утром, например, док, принадлежавший угольщику, был найден с распоротым животом на дороге, ведущей к кладбищу. Судя по тому, что на бедном животном множество ран, схватка была жестокой. Благодаря любезности торгового инспектора мне удалось просмотреть вахтенный журнал «Деметры». Но я не нашел в нем ничего интересного. Листки бумаги, найденные в бутылке, мне показал следователь. Более странного рассказа я никогда не читал. Так как нет необходимости соблюдать тайну, мне позволили сделать выписку для газеты. Я опускаю лишь заметки технического свойства.
3: 6 июля. Окончили загрузку песка и ящиков с землей. В полдень подняли паруса. Ветер свежий с востока. Команда 5 матросов, 2 офицера, повар и я. Капитан. 11 июля. С рассветом вышли в Босфор. На борт поднялись турецкие таможенные офицеры. Дали им бакшиш. Все исправно. Двинулись в 4 часа дня. 12 июля. Прошли Дарданеллы. Опять таможня, опять бакшиш. Осмотр тщательный, но быстрый. Отделались скоро. 13 июля. Миновали мыс Матапан. Команда чем-то недовольна. Я спросил, в чем дело, но объяснение не последовало. 14 июля. Беспокоюсь насчет команды. Все люди хорошие, я давно их знаю. Старший офицер не мог добиться толку. Матросы только сказали, что было что-то, и перекрестились. Офицер обозлился и ударил одного матроса. Я опасался, что произойдет драка, но все кончилось благополучно. 16 июля. Мне доложили, что одного матроса, Петровского, не хватает. Не могу себе объяснить этого. Команда угнетена. Говорят в один голос, что исчезновение человека можно было ожидать, так как с нами на корабле что-то. Старший офицер обеспокоен, предвидит беспорядки. 17 июля. Один из матросов, Михайлов, пришел ко мне в каюту и дрожащим голосом объявил, что какой-то неизвестный человек находится на судне. Оказывается, пока он, Михайлов, был на вахте, начался сильный дождь. Он зашел в рубку и оттуда увидел, как высокий, худой человек, не похожий ни на одного из членов команды, вышел из нижней каюты, прошел по палубе и исчез. Михайлов направился было за ним, но того и след простыл. Матрос дрожал от страха, рассказывая об этом. Боясь, что паника распространится, я собрал всех и объявил, что так как один из матросов видел на палубе незнакомого человека, необходимо обыскать судно. Старший офицер не соглашался со мной, говоря, что глупо обращать внимание на пустые страхи и что это только деморализующе подействует на команду. Однако я велел ему стоять у руля, а сам с матросами спустился в трюм. Мы осмотрели все закоулки. но никого не нашли. Слава богу, команда немного успокоилась. 22 июля. 3 дня плохой погоды. Все заняты парусами. Кажется, матросы забыли о своих страхах. Старший офицер хвалит людей, их исправное поведение и ругает дурную погоду. Прошли Гибралтарский пролив. Все благополучно. 24 июля. Какой-то злой рок преследует нас. В Бискайском заливе пропал еще один матрос. Как и первый, он заступил на вахту, и его больше не видели. Опять панический страх охватил людей. Они не соглашаются нести вахту поодиночке. Боюсь, будут беспорядки. 28 июля. 4 дня мы были в настоящем аду. Качка была страшная. Никто не спал. Люди валятся с ног от усталости. Не знаю, кого ставить на вахту, все обессилены. Второй офицер предложил свои услуги. Теперь, слава богу, ветер стихает. Море еще бурное, но качка слабее. 29 июля. Опять несчастье. Оставил офицера ночью на вахте. Когда его пришли сменить, у штурвала никого не оказалось. Искали повсюду, но напрасно. Мы лишились теперь офицера. Паника ужасная. Старший офицер и я решили ходить вооруженными. 30 июля. Приближаемся к Англии. Погода великолепная. Распустили паруса. Я был ужасно утомлен и заснул, как убитый. Меня разбудил офицер и доложил, что рулевой и еще один матрос исчезли. Я остался с офицером и 2 матросами. 2 августа. 2 дня туман. Парусов не спускаем, так как при малом количестве рук было бы невозможно поднять их. Идем, куда несет ветер. Верно, к новым бедствиям. 4 августа. Полночь. Проснулся внезапно, услышав крик. Выбежал на палубу и наткнулся на офицера. Он тоже слышал крик. Опять на вахте никого не оказалось. Еще один матрос пропал. Да помилует нас Бог. Офицер говорит, что мы проходили недалеко от Дувра, когда раздался крик. Если так, то мы теперь в Северном море. Туман преследует нас. 5 августа. В полночь я пошел сменить вахтенного, но не нашел его. Ветер был довольно сильный, и, не желая бросить судно на произвол судьбы, я громко позвал старшего офицера. Он прибежал растерянный, в одном нижнем белье. Мне показалось, что он потерял рассудок. Подойдя совсем близко, офицер глухо прошептал мне в самое ухо: «Он здесь, я знаю. Я видел его. Он принял вид человека высокого, худого и смертельно бледного. Он был внизу и выглядывал из люка. Я подкрался к нему и пронзил его ножом, но нож не причинил ему вреда, а как будто проколол воздух». Офицер выхватил нож. «Но он здесь, и я найду его. Он может прятаться в трюме, в одном из ящиков. Я развенчу их все и поймаю его. А вы постойте у штурвала». И с решительным видом он спустился вниз. Ветер был резкий, и оставить штурвал я не мог. Я видел, как офицер вернулся на палубу с инструментами и фонарем и направился в трюм. Он, очевидно, сошел с ума, но остановить его я не мог. Судя по накладным, в ящиках находится земля, так что ничего не сделается с ними, даже если он перевернет или откроет их. Я молю Бога, чтобы туман рассеялся. Тогда я направлю судно в ближайшую гавань, срежу паруса и подам сигнал о помощи. Все кончено.
4: Поначалу я надеялся, что офицер успокоится, так как до меня долетел стук молотка, работа в этих случаях полезна. Но внезапно в трюме раздался такой душераздирающий вопль, что у меня застыла кровь в жилах. Офицер выбежал.

0: безумца, как он бросился за борт.
1: Думаю, что я разгадал тайну. Этот сумасшедший убил матросов одного за другим, а теперь сам последовал за ними. Да поможет мне Бог. Как я объясню все это, когда судно придет в порт? Но достигнет ли оно его когда-нибудь?
2: 6 августа. Туман сгущается, солнца совсем не видно. Я не посмел оставить штурвал и всю ночь простоял на палубе, окруженный ночным мраком. Я видел его. Да простит мне Бог эти слова. Но офицер был прав, когда бросился в море. Лучше умереть, чем... Но я капитан. Оставить судно не имею права. Когда я почувствую, что силы покидают меня, я привяжу руки к штурвалу вместе с распятием, до которого он дотронуться не посмеет, и спасу свою душу и свою честь. Я слабею. Ночь кажется бесконечной. Если он опять посмотрит на меня, я не успею сделать того, что хочу. В случае крушения судна в моем кармане найдут бутылку с этими записями и поймут, в чем дело. А если нет, по крайней мере, все будут знать, что я остался верен своему долгу. Бог и Пресвятая Богородица помилуют меня, грешного.
3: Так заканчиваются записи капитана. К сожалению, мы никогда уже не узнаем, что все-таки произошло на Деметре. Действительно ли сумасшедший офицер убил матросов и покончил с собой, бросившись в море, или это было нечто вроде коллективного помешательства? Пока же решено похоронить капитана на кладбище над городом со всеми почестями. Похороны назначены на завтра, и еще одна тайна моря будет погребена вместе с ним.
4: Мы читали главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Трифонов. Рассказ «Победитель». Читает Егор Серов.
1: Мы слышим шум катящегося по паркету кресла. Дверь отворяется. Сначала появляются ноги в клетчатых домашних туфлях, лежащие на нижней перекладине кресла. Ноги выдвигаются сбоку, затем поворачиваются носками к нам, и мы видим все кресло и сидящего в нем маленького старика. За спинкой кресла возвышается тот усач, что отворял нам ворота. Старик смотрит на нас без улыбки, ничего не говоря. Его лысая голова вставлена в плечи без помощи шеи. Она как бы утоплена в плечи и напоминает глубоко ввинченную в горлышко бутылки пробку. Есть такие приземистые пузатые бутылки, которые затыкаются глубоко сидящими пробками айсбергами. Вытащить такую пробку бывает адски трудно. Кончается тем, что она крошится, ее проталкивают внутрь и пьют с крошками. Похоже, что голова старика имеет как бы продолжение под воротником. Во всяком случае, стариковского подбородка мы не видим. Он утоплен, сидит где-то внизу, замотанный фуляровым платком. Кроме всего прочего, старик тотально лыс. Мало того, что лысая его голова, так же лысые его глаза без ресниц и руки, плоско лежащие на коленях. И когда он улыбнулся, мы увидели совершенно лысые десна. Усач ловко и аккуратно приподнимает кресло,

0: чтобы преодолеть небольшой порожек несильным, рассчитанным движением подталкивает его, и оно, катнувшись по полу, останавливается точно на середине комнаты. «Йоля», — говорит усач и уходит. Базиль заговаривает со стариком по-французски. Старик слушает, едва заметно кивая, отчего кажется, что его голова еще глубже всаживается в плечи. Он мог бы, наверное, всю голову спрятать внутрь. Когда ему надоест слушать болтовню Базиля, прекрасно говорящего по-французски, он скажет «адье» и втянет голову, как черепаха. Обернувшись к нам, Базиль объясняет: «Я сказал, что мы о нем много слышали, специально приехали из Гренобля и так далее». Старик что-то бормочет. «Он говорит, что рад нас приветствовать», — говорит Базиль. Следует еще одна длинная фраза. «Говорит, что всегда интересовался Россией. У него был один русский друг в Марселе, хороший человек, который умер от лихорадки». «La fever?» «Oui». «Ну да, от лихорадки». Старик еще что-то добавляет. «Умер от лихорадки в Алжире», — говорит Базиль. «Хотел поехать в Болгарию, но умер». «Кто хотел поехать в Болгарию?» — спрашивает Борька. «Его друг из Марселя». «Зачем в Болгарию?» «Какая тебе разница? Не задавайте пустых вопросов. У нас времени мало», — грубо говорит Базиль. «Я не хочу возвращаться ночью. Мне еще надо заправляться, учтите». Мне хочется сказать: «Не нужно было так долго обедать, чертов обжора», но я молчу, поняв, что это бесполезно. Мы у него в плену. Когда-то с Базилем мы жили в одном общежитии. Его звали тогда Васькой, Потапычем или просто Хорьком. И он был худ, и я тоже был худ, хотя мы пили много пива в подвале на Неглинной. Теперь этого подвала нет. 6 лет уже Базиль тут, во Франции. Он работает, как бешеный паровой молот. Почти через день я читаю его корреспонденции. И он стал похож на француза. Такой толстый, суетливый, раздражительный. Завел себе крохотные усики, настоящие французские усики, какие были в моде в 20-е годы, а сейчас появились вновь, так же, как брюки-клёш. В местной газете Базиль прочитал, что в городе Кулозе, недалеко от Гренобля, живет старец, участвовавший в Парижских олимпийских играх 1900 года. Занял последнее место в беге на 400 метров, но дело не в месте, а в том, что участвовал и жив. Мы с Борькой загорелись найти этого Муфусаила, хоть посмотреть на него, и убедили Базиля, обладающего казенным автомобилем, свозить нас в Кулоз. Он долго упорствовал, говоря, что не может тратить время на пустяки, что в Гренобль со дня на день ждут президента и уезжать нельзя, что бензин нынче дорог и что вся затея попахивает дешевой сенсационностью. Ну, 94, ну, участвовал в каких-то играх, ну и что? Смысл? Идея? Если бы он знал Лафарга или слышал Жареса. Старость еще не тема, даже такая чудовищная, никому не нужная старость, как этого неудачника, занявшего последнее место в бог знает каком году, когда летали матерчатые самолеты и еще не было радио. Но затем выяснилось, что президент в Гренобль не приедет, что бензин не так уж дорог, тем более что квитанции прикладываются к отчету и оплачиваются валютой, и что по дороге в Кулоз на берегу озера есть ресторан, знаменитый рыбными супами и каким-то особенно прекрасным вином. Мы выехали в 12. В час были у озера, и в 7 часу, когда уже стемнело, примчались в Кулоз. И вот мы сидим и смотрим на старика, голова которого похожа на туго забитую пробку, а в глазах темная, как вода в стоячем пруду, усталость от вековой жизни. О чем говорить с ним? Он ничего не помнит. Годы труда, годы житейских невзгод и удач, войны, смерти, болезни, революции, праздники перепутались в его мозгу, уже где-то цепенеющим и откликающимся на что-то одно, свое, случайное, как полумертвый радиоприемник, в котором все лампы вышли из строя, кроме одной. Но я не могу уловить, на что же откликается этот мозг, что теплится в нем, чем он живет. Он помнит, что победители на Парижских играх получали в награду зонты и трости, что в Булонском лесу шел дождь, что была выставка и что-то еще невнятное, туманное. Мелькают бессвязно какие-то имена, возникают лица, но он не уверен, что эти лица оттуда, а не откуда-то раньше или позже, когда он лежал В госпитале был жаркий летний день, и один человек, пробегая мимо окна, крикнул, что какой-то русский застрелил президента. «Спроси у него, как он относится к делу Дрейфуса», — говорит Борька. Базиль спрашивает. «Он возмущен», — говорит Базиль. «Скажи, что лучшие люди нашей страны, например, Чехов, спроси, что он думает об англобурской войне», — говорю я. «Победят ли англичане? А как он относится к Меттерлинку?» Губы старика раздвигаются. Мы опять видим его лысые десна. Может быть, он понял нашу шутку, а может, улыбается чему-то своему, тайному. Усач входит в комнату с граненой бутылкой виски и четырьмя стаканами. Базиль и Усач начинают оживленную трепотню, оба смеются, говорят громко и после каждого глотка виски все громче. Усач хохочет, Базиль шлепает его, как старого приятеля, пятерней по животу. Иногда Базиль кое-что нам объясняет. Этот тип — мсье Жозеф, муж женщины, которая за стариком ходит. Она получает 440 франков. Работа тяжелая, потому что старик Салисон, очень грязный, большой грязнуля. Он ведь совсем один, детей не было. Люди становятся грязными от одиночества. Мсье Жозеф не понимает, зачем нам понадобился этот старый маршан денгре, старый навозник. Пожалуй, нет, старый осенизатор, это будет точнее. Я тоже, кстати, не понимаю, зачем понадобился. Про Олимпийские игры мсье Жозеф слышал, но не верит. Считает, что враки, брехня, ле сорнет. Старик утверждает, что занял первое место. Все это ле сорнет. Сказать можно все. Мсье Жозеф работает шофером на полицейской машине. Усач уже красный. Глаза его слегка раскорячиваются. Он выпил, по-видимому, недельную норму. К тому же он не привык к неразбавленному, безо льда, а Базиль с его вечной спешкой, бесцеремонностью потребовал пить так, побыстрее и поударней. Для Базиля-то, имеющего опыт подвала на Неглинной и двухлетних скитаний с экспедициями по Уралу, это все, конечно, что слону дробинга. Поразительный персонаж наш Базиль. В свои 37 лет он уже пережил два инфаркта, одно кораблекрушение, блокаду Ленинграда, смерть родителей. Его чуть не убили где-то в Индонезии. Он прыгал с парашютом в Африке, он голодал, бедствовал, французский язык выучил самоучкой. Он виртуозно ругается матом, дружит с авангардистами и больше всего на свете любит рыбалку летом на Волге. Продолжая улыбаться, старик повторяет что-то невразумительно, но настойчиво. Он бубнит одну фразу несколько раз, пока, наконец, Базиль не обращает на него внимания. Он говорит, что он победитель Олимпийских игр. «В каком виде?» — спрашивает Борька. «Во всех», — говорит Базиль, выслушав ответ старика. «Когда-то он занял последнее место в беге на 400 метров, но теперь он победитель. Все умерли, а он жив». Я вижу, как в глазах старика возникает огонь, безумный огонь. Вот лампа, которая еще теплится в этом полуистлевшем радиоприемнике. Тщеславие старости, гордость Мафусаила, пережить всех, победить в великом жизненном марафоне. Все, кто начал этот бег вместе с ним, кто насмехался над ним, причинял ему зло, шутил над его неудачами, сочувствовал ему и любил его, все они сошли с трассы, а он еще бежит. Его сердце колотится, его глаза живут, он смотрит на то, как мы пьем виски, он дышит воздухом сырых деревьев февраля, окно открыто. Если он повернет голову, он увидит в глубоком, густо-синем прямоугольнике вечера дрожание маленькой острой звезды серебряного цвета. Никто из тех, кто когда-то побеждал его, не может увидеть этой дрожащей серебряной капли. Ибо все они ушли, сами превратившись в звезды, в сырые деревья, в февраль, в вечер. «Просто надо жить долго, вот и все. Надо жить долго», — говорит Борька, когда мы, выйдя из дома, идем гуськом в потьмах по каменистой дороге к воротам. Усач провожает нас, светя фонариком. Они вполголоса разговаривают с Базилем. Базиль переводит. «Усач сказал, что здесь очень здоровый, крепкий климат, а старик почти всю жизнь прожил в Кулозе». «Не надо жить долго», — бормочет Базиль, открывая дверцу машины. «И тот малый, который выиграл тогда 400 метров 70 лет назад, пускай он сгнил потом где-нибудь под Верденом или на Марне, все ж таки он... А этот со своим долголетием слоновой черепахи...» Сразу же Вазиль дает сильный газ, отлетают назад дома, фонари, спящие на узкой улице, два колеса на тротуаре, два на мостовой, скособочившиеся автомобили, и вот уже город позади, мы среди поля, во тьме, потом начинаются подъем, виражи, тоннели. Дорога вдоль озера напоминает крымский серпантин, но Вазиль гонит, не сбавляя скорости, нас кидает, стукает о стенки. Мы молчим. Мы у него в плену. Он включил радио и слушает какую-то политическую передачу. Два голоса беседуют негромко, наперебой, то и дело слышится «Вильсон, Кизингер, Помпиду». Через полчаса, миновав растянувшееся на 20 километров озеро, мы останавливаемся на шоссе. Выходим из машины. Слева гора, справа долина, огни. Какое-то голое деревенское шоссе, ни одной машины, тишина, холод и близкая ночь. Мы стоим на некотором отдалении друг от друга, под небом, ошеломительно бледным и пестрым от звезд. Пахнет землей, пролитым на асфальт бензином и какой-то гарью, вроде прелых, чадящих в костре сучьев. Жгут костер на склоне. Это далеко, но ветром доносит запах. Меня знобит, не могу унять дрожь во всем теле. На холоде после вина всегда чертовски знобит, и я думаю о том, что можно быть безумнейшим стариком, забывшим умереть, никому не нужным, но вдруг пронзительно до дрожи почуять этот запах горелых сучьев, что тянется ветром с горы.
1: Мы читали рассказ Юрия Трифонова «Победитель». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Атака украинского дрона на автобус детской футбольной команды и покушение на союзное государство. Об этом заявил агентство ТАСС. Постпред России при СНГ Александр Лукашевич. Он подчеркнул, виновные должны понести суровые наказания. Этим вопросом уже занимается Следственный комитет. Пострадавшие дети, взрослые, госпитализированы. Известно, что жертвой теракта в Брянской области стала сопровождающая детей женщина. Директор национальной разведки США подтвердила заявление российской стороны о создании американской демократической партией законодательной базы с целью поддержки военно-биологических исследований. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Алексей Артищев.
2: В мае 2026 года Тулси Габбард объявила о начале расследовательной деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрации Соединенных Штатов Америки, 120 зарубежных биолабораторий, из которых более 40 расположены на территории Украины. 12 июня офис главы национальной разведки опубликовал пресс-релиз, содержащий материалы рассекреченных документов, подтверждающих, что власти США намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.
1: В релизе была представлена целая карта биолабораторий. Это объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Там шли изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, опасных лихорадок. Об этом рассказал в своем заявлении генерал-лейтенант. Представители Министерства труда сообщили о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян. С июня новую семейную налоговую выплату, инициированную Владимиром Путиным, оформили 363 тысячи россиян, воспитывающие 845 тысяч детей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, всего на получение этих средств могут претендовать более 4 миллионов российских семей. Министерство энергетики России держит на постоянном контроле поставки моторного топлива внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости. Заместитель председателя правительства Александр Новак провел очередное заседание специального штаба по нефтепродуктам. Принимаемые меры обеспечивают стабильность рынка и предотвращают локальные дефициты. Эти шаги, по словам Новака, гарантируют бесперебойное снабжение всех потребителей горючим в любых условиях. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность до 21 градуса, в воскресенье солнечно и до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: За время жизни семьи Николая I в Зимнем дворце произошло множество событий. Обычная мозаика складывалась из значимых событий общегосударственного характера и мелких осколков, присутствующих в жизни каждой семьи. Говоря о мелочах, обратимся к довольно актуальному ныне вопросу: какую воду пили в Зимнем дворце? Это далеко не праздный по тем временам вопрос, поскольку, как это ни удивительно, но брюшным тифом переболели почти все Романовы. Некоторые и умерли от этой болезни, которая сегодня считается болезнью военного времени или болезнью немытых рук. Как правило, источником заражения становилась вода. Если в XVIII веке Нева еще справлялась с отходами растущего города, то в XIX веке, с учетом того, что все отходы и нечистоты без всякой очистки сбрасывались в Неву и каналы, употребление невской воды становится важнейшим фактором риска. Стакан некипяченой воды, видимо, привел к смерти императора Александра I. Много позже та же некипяченая вода стала причиной смерти Петра Ильича Чайковского и сестры Владимира Ильича Ленина Ольги Ильиничны. Именно вода, насыщенная болезнетворными организмами, наряду с пресловутым питерским климатом, становилась причиной множества смертей в городе. Кроме этого, с 1831 года ситуация в Петербурге усугубилась периодическими эпидемиями холеры. Что касается воды, которую пили в Зимнем дворце первые лица, то имеются два взаимоисключающих свидетельства. Так, в воспоминаниях современника упоминается, что императрице Александре Федоровне регулярно привозили в Ниццу, где она проходила очередной курс лечения, бочонки с невской водой, поскольку ее не устраивала местная вода. Из Петербурга каждый день особые курьеры привозили бочонки невской воды, уложенные в особые ящики, наполненные льдом. С другой стороны, эту версию опровергает фрейлина Мария Петровна Фредерикс, утверждавшая, что бочонки с невской водой не присылались императрице из Петербурга, поскольку она ее никогда в рот не брала, живя даже в Петербурге. Ее Величество употребляло постоянно зельтерскую воду, здоровье ради. То есть мы имеем одно из самых ранних свидетельств об употреблении первыми лицами империи ныне столь привычной бутилированной воды. Архивные документы подтверждают версию Марии Петровны Фредерикс. К концу 1830-х годов, видимо, сложилась устойчивая практика оптовых закупок питьевой воды во Франции, которую ежегодно бутылками упаковывали в ящики и доставляли в Зимний дворец. Согласно справке, ежегодно для государя-императора выписывалось из Парижа по 24 дюжины альпийской воды, которая доставлялась сюда с открытием навигации. Вода хранилась в кладовой Петра Михайловича Волконского, откуда и выдавалась по требованиям камердинера Его Величества Гримма. Очень характерная деталь. Личная вода императора хранилась в кладовой министра императорского двора в стеклянных бутылках. Эта вода поступала в Зимний дворец несколькими партиями. Например, в апреле 1847 года заказали 12 дюжин бутылок альпийской воды, потребовав выслать сие первым пароходом из Гавра. 27 мая 1847 года заказали еще 12 дюжин бутылок воды с требованием доставить ее в Петергоф. В декабре 1848 года заказали 20 дюжин бутылок альпийской воды. Подобные заказы поступали и наполовину императрицы Александры Федоровны. Например, в марте 1855 года вдовствующая императрица повелела передать на ее половину весь запас альпийской воды, оставшийся после государя-императора, составлявший 67 дюжин и 8 флаконов альпийской воды, то есть всего 812 бутылок, флаконов. Таким образом, уже в то время из-под крана российские императоры воду не пили. Кроме питьевой воды, в Зимний дворец доставляли и специально приготовленную для Александры Федоровны морскую соль, которую добавляли в воду во время приема ванн. Соль стали выписывать после посещения императрицей в 1845 году Италии. За 1848 год, по высочайшему повелению, в Петербург из Палермо доставили, по прежним примерам, 2800 фунтов морской соли, 1145 килограмм, приготовленной доктором Баталья для ванн государыни-императрицы. Соль для императрицы обошлась в 658 неаполитанских дукатов. В 1849 году заказали еще 2500 фунтов соли, 1022 килограмма. Настоящим потрясением для всей семьи Николая I, да и для сотен людей, населявших императорскую резиденцию, стал пожар Зимнего дворца 17-18 декабря 1837 года. Обратимся к камер-фурьерскому журналу «По половине государя императора Николая Павловича» за декабрь 1837 года, где в деталях зафиксированы все обстоятельства тех трагических дней. 9 декабря 1837 года семья Николая I на санях возвратилась из Москвы, с радостью оказавшись в своих комнатах в северо-западном ризолите резиденции. Началась обычная размеренная жизнь с многочисленными обязанностями, суетой, радостями и печалями. 12 декабря император отправился в Царское село к слушанию панихиды по государю-императору Александру I. На обратном пути он заехал в Казанский собор, где приложился к иконе Казанской Божией Матери, после чего вернулся в Зимний дворец. В 10 часов вечера в Зимний дворец приехал великий князь Михаил Павлович. Он остался к ужину, поданному в розовой комнате. Вместе с родителями на ужине присутствовали старшие дочери, великие княжны Мария и Ольга и подруга императрицы баронесса Фредерикс. 14 декабря состоялся традиционный высочайший выход в Малую Церковь к слушанию молебна с коленопреклонением за прекращение бунта, бывшего 14 декабря 1825 года. Утро в пятницу 17 декабря 1837 года для Николая I началось, как обычно. В 9 часов он начал принимать доклады. Сначала докладывали силовики. Военный министр граф Александр Иванович Чернышов и начальник 3-го отделения и отдельного корпуса жандармов генерал-адъютант граф Александр Христофорович Бенкендорф. А затем император принял доклад министра императорского двора Петра Михайловича Волконского. Далее последовали рапорты военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга графа Петра Кирилловича Эссена, коменданта Павла Петровича Мартынова и обер-полицмейстера Сергея Александровича Кокошкина. Далее, во втором часу, Его Величество выезд имел в санях прогуливаться несколько по городу. Обед на 8 персон подавался в библиотеке государыни-императрицы. Вечером в 19 часов 35 минут Николай I с супругой выезд имел в Большой Каменный театр в ложе при представлении российскими актерами пьесы. Шла опера с балетом «Баядерка». В спектакле танцевала знаменитая Тальони. Однако привычная жизнь в старых стенах закончилась вечером 17 декабря 1837 года, когда, как записано в камер-фурьерском журнале, Зимний дворец начал гореть. По свидетельству начальника внутреннего караула по Зимнему дворцу корнета лейб-гвардии конного полка оборона Эрнеста Ивановича Мирбаха, уже в 8 часов вечера в фельдмаршальском зале стоял такой дым, что он приказал караульным, которые не имели права покидать посты, присесть на корточки и закрыть двери в Петровский зал и в Малый аванзал. В зале стояла такая мгла, что сквозь нее не видно было даже уже лампы. И люди, одной рукою отмахиваясь от дыма, другой зажимали себе рот, ожидая дальнейших приказаний. Тем не менее, караульные постов не покидали, пока их не вывели в Малый аванзал. Но и оттуда пришлось уйти, поскольку на чердаке уже горел потолок. Именно в театре государя-императора известили через дежурного флигель-адъютанта Лужина, что в Зимнем дворце фельдмаршальское зало начало 25 минут 9 часа гореть, по каковому случаю Его Величество прибыл из театра в 9 часов во дворец и проходил к обозрению пожара. Император Николай Павлович, прибыв в Зимний дворец, прежде всего прошел в детские комнаты и приказал немедля вывести из Зимнего дворца своих детей. Затем он направился к эпицентру пожара для того, чтобы лично составить представление о его масштабах. По воспоминаниям майора от ворот Зимнего дворца Барановича, император в сопровождении Волконского прошел ротонду, концертную залу и Большую аванзалу, ныне Николаевскую. Но, вступив в Малую аванзалу, был уже встречен стремительным потоком огня, проникшим в нее через потолок. По воспоминаниям Эрнеста Ивановича Мирбаха, именно в малой аванзале он увидел царя. «Около 9 часов я заслышал из большой аванзалы мерную поступь государя и звонкий его голос, так врезавшийся в память. С ним шли великий князь Михаил Павлович и наследник. Все в надетых по форме шляпах и с биноклями в руках, как приехали из театра. Он подошел к дверям фельдмаршальской залы и, прихлынувшим оттуда густом дыме, закричал: «Разбить окна!» В ту же минуту послышался звук падающих стекол. Ветер со двора произвел сильный сквозняк, и в том месте, где прежде была зеркальная дверь, неожиданно сверкнул огненный змей, в одну минуту точно молния, осветивший всю залу. Так начался большой пожар, не оставлявший Зимнему дворцу никаких шансов. Тем не менее Николай I с сопровождавшими его офицерами прошел через уже горевшие фельдмаршальские и петровские залы. Несмотря на явную опасность, государь с хладнокровным спокойствием прошел отсюда через фельдмаршальскую и петровскую залы, первые добычи огня, и, наконец, вступил в белую, гербовую. Здесь, казалось, уже не было возможности идти далее. Густо клубящийся дым занимал дыхание, а карнизы и потолки, по которым велось пламя, грозили всякую минуту падением. Но и в этом критическом положении государь не потерял присутствие духа. С помощью Божией он успел пройти в статсдамскую, гренадерскую залу. Достигнув таким образом части дворца, еще не тронутой огнем, и убедясь в возможности спасти из нее, по крайней мере, движимость особой ценности, государь велел полкам Преображенскому и Павловскому и командам гофинтендантского ведомства выносить мебель и прочие вещи и складывать на Дворцовой площади. Когда начала гореть малая мраморная зала, в то время государь-император высочайше повелеть соизволил выносить из всех имеющих в Зимнем дворце комнат мебели и вещи, для чего наряжены были от военного начальства из разных лейб-гвардий и полков рядовые, которые носили вещи и мебели в Адмиралтейство и главный штаб и во дворцовый экзерцисгаус.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: Вслед за императором, по окончании в театре представления, вернулась в Зимний дворец и императрица Александра Федоровна в 11:00 и проходила в комнаты великого князя Константина Николаевича, где изволила смотреть горевшие залы «Фельдмаршальская», «Петра Великого» и «Белая», а также и другие прикосновенные к оным комнаты. Потом с великою княжною Марией Николаевной отсутствовала из Зимнего дворца в карете в собственной, куда приехала в 1:00. Сохранился и детский взгляд на пожар 17 декабря. Этот день запомнился дочерям царя и тем, что в Зимнем дворце поставили детские елки. Вечером, пока родители были в театре, дети пили чай, который разливала англичанка Мими, Мария Васильевна Кайсовская. Она была в большом почете у императорской фамилии, выненчив всех царских детей, начиная с великого князя Александра Николаевича. В эту ночь дети Николая I потеряли не только любимый дом, но и все столь любимые ими игрушки. Все это детское великолепие, и детский домик, и любимую деревянную горку в одночасье уничтожил пожар. На детей Николая I, ставших очевидцами начала пожара, огненная стихия произвела тяжелое впечатление. Они навсегда запомнили буйство огня, в считанные часы уничтожившего их любимый дом. Великая княгиня Ольга Николаевна вспоминала. «Это случилось вечером. У нас была зажжена по обыкновению елка в малом зале, где мы одаривали друг друга мелочами, купленными на наши карманные деньги. Родители были в театре, где давали «Бог» и «Боядерка» Стальони. В половине десятого, когда мы как раз собирались ложиться спать, папа неожиданно появился у нас с каской на голове и с саблей, вынутой из ножен. «Одевайтесь скорее, вы едете в Аничков», — сказал он поспешно. В то же время взволнованный камер-лакей застучал в дверь и закричал: «Горит! Горит!» Мы раздвинули портьеры и увидели, что как раз напротив нас клубы дыма и пламени вырываются из Петровского зала. В несколько минут мы оделись, и сани были поданы. Я еще раз побежала в мою классную, чтобы бросить прощальный взгляд на все, что мне было дорого. С собою я захватила фарфоровую собаку, которую спрятала в шубу, и бросилась на улицу. Там меня впихнули в сани вместе с маленькими братьями, и мы понеслись в Аничков. Нас устроили там наспех, где придется. О том, чтобы спать, не могло быть и речи. Между часом и двумя приехала мама и рассказала, что есть надежда спасти флигель с покоями их величеств. Когда мама приехала из театра, ей сказали, что мы в безопасности. Тогда она сейчас же прошла к несчастной Софи Кутузовой, дочь петербургского генерал-губернатора, которая была очень слаба после несчастного случая, и очень осторожно сказала ей, что ей придется переехать. Она оставалась при ней, пока та перенесла вызванный этой новостью нервный припадок и не оставила ее, пока не приехал доктор. Только после этого она прошла к себе, где папа уже распорядился всем. Книги и бумаги запаковывались, и старая камерфрау Клюгель заботилась о том, чтобы не оставить безделушек и драгоценностей. Отсюда мама поехала к Нессельроде, где был приемный день и где весь петербургский свет столпился у окон, чтобы видеть пламя пожара. По свидетельству Марии Петровны Фредерикс, императрица Александра Федоровна собирала вещи буквально до того времени, пока пожар не подступил к ее покоям в северо-западном ризолите. Очевидец вспоминал. Императрица думала только о том, как бы охранить от опасности тех из живших во дворце, которых лета и недуги могли бы в нем задержать и лишить в общем замешательстве нужной помощи. Она успокоилась лишь тогда, когда убедилась, что все спасены и что никто не забыт в этих огромных чертогах, в которых три царствования так радушно презревали под своим кровом старых слуг и честную бедность, словом, в которых 3000 человек имели себе приют. По свидетельству майора от ворот Барановича, императрица поднялась во фрейлинский коридор и находилась около кровати больной фрейлины Софьи Павловны Голенищевой-Кутузовой, пока ее не вынесли из дворца. По дороге в Аничков дворец, где уже находились дети, императрица заехала на квартиру супругов Нессельроде, находившуюся в здании Министерства иностранных дел, и оттуда через Дворцовую площадь некоторое время смотрела, как гибнет Зимний дворец. Очевидцы вспоминали непоколебимое спокойствие Николая I. Нисколько не казался встревоженным. Его стремление прекратить паническую суету. Генерал-адъютант граф Алексей Федорович Орлов вспоминал. Около 11 часов ночи опасность стала принимать самые ужасавшие размеры. Тогда я счел обязанностью доложить государю, не нужно ли вынести бумаги из его кабинета, к которому огонь приближался со всех сторон. «У меня нет там никаких бумаг», — сказал он с дивным хладнокровием. «Я оканчиваю свою работу изо дня в день, и все мои решения, повеления тогда же передаю министрам. Из кабинета остается взять всего только 3 портфеля, в которых собраны дорогие моему сердцу воспоминания». В час ночи 18 декабря предпринимается последняя попытка отстоять половину императрицы в северо-западном ризолите. генерал-адъютант Петр Андреевич Клейн-Михель, стоявший тогда во главе лейб-гвардии егерского полка, приказал закладывать кирпичом все дверные проемы концертного зала. Кирпичами закладывали дверные проемы еще в трех местах дворца. Граф Владимир Федорович Адлерберг, по приказу Николая Павловича, взяв батальон лейб-гвардии Семеновского полка, попытался взломать крышу для того, чтобы возвести кирпичный брандмауэр. Но уже горел аванзал, и огонь начал распространяться на белый Николаевский зал. Время уже упустили. Загорелся потолок этого зала, да и на чердак можно было подняться только по одной узкой деревянной лестнице. Владимир Федорович Адлерберг прошел по обледеневшей крыше до угла ризолита и увидел, что телеграф уже объят пламенем. Имеется в виду башенка оптического телеграфа, расположенная на крыше северо-западного ризолита. В это время генерала нашел вестовой, сообщивший, что император отменил свое приказание и распорядился вывести батальон из горящего дворца. Судя по воспоминаниям, император был буквально везде. Его видели в церкви, когда снимали с иконостаса иконы. Он был на дворцовой площади и разводной площадке, куда сносили вещи из дворца. В арабской комнате корнет Эрнест Иванович Мирбах слышал рассказ самого императора, как он, пройдя в спальню императрицы, увидел ящик из-под бриллиантов раскрытым и пустым. По выражению его лица видно было, сколько это обстоятельство его огорчило, но он не высказал ни одним словом неудовольствия. Как выяснилось позже, камерфрау императрицы Рорбек вынесла все бриллианты, оставив тяжелый ящик. Все воинские знамена, хранившиеся в резиденции, вывезли в Аничков дворец. Когда их выносили из помещения гауптвахты, на ее крыльце, обращенном в большой двор, стоял император, наблюдая, как рушатся своды белого гербового зала. Как это ни удивительно, именно тогда император для себя впервые определил сроки восстановления дворца. Все части дворца, обращенные во двор, пылали. «Больно, — сказал государь, — видеть разрушение отцовского дома. Но с помощью Божию мы в год снова его поднимем». Примечательно, что резкий и порывистый ветер в эту ночь дул со стороны Финского залива. Но огонь распространялся навстречу ветру. Отметим, что в западном крыле Зимнего дворца напротив гауптвахты хранился архив Государственного совета, документы которого начинались с 1768 года. Спасли и эти бумаги. Когда к 4 часам утра запылали комнаты архива, все документы из 69 больших шкафов вынесли на разводную площадку. Отдельные сотрудники архива провели эту ночь в подвале под раскаленными сводами. Во 2 часу ночи император приказал прекратить эвакуацию вещей из северо-западного ризолита и начать выводить людей из Зимнего дворца. Сбор людей был произведен в величайшем порядке. И едва верилось тому величайшему спокойствию и той тишине и сноровке, с которыми массы старых солдат выпутывались из этого лабиринта галерей, переходов и зал, где всех их ожидала верная могила, если б предусмотрительность их повелителя не положила конец борьбе, становившейся уже напрасную. Очевидцам пожара запомнились совершенно разные его эпизоды, но на многих произвело особое впечатление обрушение телеграфной башенки, расположенный над кабинетом Николая I. Падение телеграфной каланчи над государевым кабинетом было особенно поразительно. Она провалилась вовнутрь дворца с таким грохотом, как будто бы разрушался целый дом. По словам очевидца, около 3 часов ночи Николай I оставил Зимний дворец и перешел в Малый Эрмитаж. К этому времени барон Корф уже полным ходом вел эвакуацию бумаг Государственного совета, а нижние чины гвардии под командой великого князя Михаила Павловича уже заложили все дверные проемы кирпичом, разрушив переходы, соединявшие Малый Эрмитаж с Зимним дворцом. Раскаленные стены Малого Эрмитажа без перерыва поливали ледяной водой из Невы. По свидетельству Барановича, Михаил Павлович покинул пожарище только в 11 часов утра.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
2: Когда стало ясно, что пожар не остановить, Его Величество по обозрении в Зимнем дворце пожара изволил приехать в собственный дворец в санях с государем-наследником 30 минут второго часа по полуночи. Следовательно, на пожаре царь пробыл 4,5 часа. К этому времени пожаром в Зимнем дворце истреблены все залы и комнаты среднего и верхнего этажей, а также в некоторых местах и в нижнем. В том числе большая и малая церкви, из коих церковная утварь и ризничие были спасены до начала вон их пожара. Утром детям императора сказали: «Сгорел весь дворец. В обеденное время мы поехали туда и увидели, что огонь вырывается вдоль крыши, как раз над комнатами попа. Окна лопнули, и посреди пламени виден был темный силуэт статуи мама, единственной вещи, которую не смогли спасти, так как она придерживалась железной скобой, замурованной в стене. Когда папа в театре узнал о пожаре, он сначала подумал, что горит на нашей половине. Он всегда был против елок. Когда же он увидел размер пожара, то сейчас же понял опасность. Со своим никогда не изменявшим ему присутствием духа он вызвал Преображенский полк, казармы которого расположены ближе всех к Зимнему дворцу, чтобы они помогли дворцовым служащим спасти картины из галерей. Великому князю Михаилу Павловичу он отдал распоряжение следить за Эрмитажем, и чтобы уберечь последний, в несколько часов была сооружена стена. Единственное, что можно было сделать, чтобы спасти сокровища, так как нельзя было и думать о том, чтобы выносить их. Мы опять оказались сбитыми в тесную кучу в любимом гнезде нашего детства, Аничковом дворце. Это был счастливейший период моей юности. Мы жили, как в русской поговорке, в тесноте, да не в обиде. Теснота делала совместную жизнь более интимной, чем в Зимнем дворце, где квартиры были разделены громадными коридорами. Там невозможно было между двумя уроками быстро пожелать друг другу доброго утра. Следующий преподаватель уже ждал с уроком. И так было во всем. В субботу, 18 декабря, Николай I трижды выезжал на пожар. Первый раз рано утром, в 7 часов 30 минут, выезд имел один в санях к Зимнему дворцу для обозрения воном пожара, и потом прибыл обратно в собственный дворец. Вторично на пожар император выехал с наследником цесаревичем в 11:40 и вернулся в собственный дворец 55 минут первого часа пополудни. В этот день царь также принимал обычные доклады силовиков: военный министр Чернышов, генерал-адъютант Бенкендорф, военный генерал-губернатор граф Эссен и комендант Мартынов. В третий раз вечером с 21 часа 30 минут до 22 часов 5 минут Его Величество выезд имел один в санях к Зимнему дворцу для обозрения непогасшего воном пожара. В воскресенье 19 декабря с 9 утра император принимал обычные доклады и рапорты Чернышова и Голицына. После церковной службы Николай Павлович продолжил работу, приняв доклады Бенкендорфа, Волконского, генерал-адъютанта князя Меншикова, графа Толя и Клинмихеля. Затем последовали приватная аудиенция голландского посланника, приватная отпускная аудиенция французского посла и многочисленные представления. В этот день царь только один раз съездил на пожарище. Его Величество выезд имел один в санях к Зимнему дворцу, где изволил смотреть снаружи обгоревшие воном залы и комнаты. Отметим, что граф Карл Федорович Толь и Петр Андреевич Клинмихель представили императору доклад о предварительных итогах пожара Зимнего дворца. Распорядок этого дня с небольшими изменениями стал типичным для последующих рабочих дней Николая I. Император в Аничковом дворце с утра принимал доклады и рапорты. Перед обедом он посещал пожарище. В камер-фурьерском журнале это фиксировалось устоявшимися фразами. 25 минут второго часа Его Величество выезд имел один в санях к Зимнему дворцу для обозрения снаружи его, обгоревших воном комнат, и потом прибыл обратно в собственный дворец 15 минут четвертого часа. 20 декабря, понедельник. 15 минут второго часа Его Величество с великим князем Михаилом Павловичем выезд имел в санях к Зимнему дворцу для обозрения снаружи обгоревших воном комнат. Потом прибыл обратно в собственный дворец 1:15 минут 4 часа. 21 декабря, вторник. 25 минут 2 часу Его Величество с великим князем Михаилом Павловичем выезд имел в санях к Зимнему дворцу для обозрения снаружи сгоревших воном комнат. Обратно 30 минут 4 часа. 22 декабря, среда. Конечно, эти краткие записи оставили за бортом ту огромную организаторскую работу, которая начала разворачиваться вокруг Зимнего дворца уже с первых дней. Ежедневно, приезжая на пожарище, император лично инспектировал 1,5-2 часа ход работ, принимая окончательные решения. Кроме этого, в Аничковом дворце он регулярно заслушивал доклады лиц, отвечавших за восстановление Зимнего дворца. В последующие дни Николай I, совершая перед обедом традиционную 15-минутную инспекторскую прогулку в санях по Петербургу, обязательно проезжал мимо сгоревшего Зимнего дворца. Аничков дворец, который при Николае Павловиче называли «собственным», временно стал главной резиденцией императора. Поэтому императорский двор, оправившись от потрясения, возобновил привычный круговорот светской жизни. Вечером 23 декабря Николай I посетил Михайловский театр, посмотрев французскую пьесу. Ранее в 3 часа пополудни протопресвитер Музовский осветил походную церковь, поставленную в зале Шепелевского дома. Тогда же состоялась панихида о погибших на пожаре.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Жизнь продолжалась, и церемонии, по традиции проводившиеся в Зимнем дворце, перенесли в чудом уцелевший Малый Эрмитаж. 23 декабря по Петербургу разослали повестку от двора следующего содержания. Его Императорское Величество высочайше повелеть соизволил. Сего 25 числа, в день праздника Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминания избавления России от нашествия неприятеля в 1812 году, съезжаться всем знатным обоего пола особам в Эрмитаж поутру в 11 часов для слушания божественной литургии и благодарственного молебна, и собираться всем имеющим вход за кавалергардов в итальянском зале, а генералам, штаб и обер-офицерам и прочим особам в комнатах под номерами 1 и 2 и в Рафаиловой зале. Камер-фурьер, грим. В сочельник 24 декабря в Аничковом дворце приготовлены были в большой столовой комнате убранные конфектами, золочеными орехами и яблоками елки, которые и поставлены были на 9 круглых столах, на коих также находились и разные вещи. Как вспоминала фрейлина Мария Петровна Фредерикс, эта елка была грустное. В рождественскую субботу 25 декабря Николай I после утренних рапортов и докладов отправился в Малый Эрмитаж на литургию. К торжеству император и члены его семьи переодевались в боковых комнатах. В 11:15 царская семья вышла в итальянский зал, проходили в большой зал Шепелевского дома. В этот же день под пушечную пальбу открыли монументы князю Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора. В начале января 1838 года Николай I в письме к Ивану Федоровичу Паскевичу оценивал произошедшую трагедию следующим образом. «Надо благодарить Бога, что пожар случился не ночью, и что благодаря общему усердию гвардии Эрмитаж мы отстояли и спасли почти все из сгоревшего дворца. Жаль старика, хорош был. Но подобные потери можно исправить, и с помощью Божией, надеюсь, к будущему году его возобновить не хуже прошедшего, и, надеюсь, без больших издержек. Усердие общее и трогательное. Одно здешнее дворянство на другой же день хотело мне представить 13 миллионов. Тоже купечество и даже бедные люди. Эти чувства для меня дороже Зимнего дворца, разумеется. Однако, что я ничего не принял и не приму. У русского царя довольно и своего. Но память этого подвига для меня новое драгоценное добро. Когда Зимний дворец восстановили, на Пасху 1839 года осветили Большой собор Зимнего дворца. Великая княгиня Ольга Николаевна вспоминала: «Я упустила упомянуть, что мы снова жили

церковь. В день свадьбы Мэри мы провели в Зимнем дворце одну ночь и переехали туда окончательно в ноябре. Помещения для нас, детей, были в нижнем этаже под апартаментами родителей. Из комнат, расположенных на юг, открывался чудесный вид на Неву, крепость и биржу. Своды с колоннами помогали приспособить для жилья интерьер этих громадных комнат, и мы чувствовали себя очень уютно. Наши спальни были низкими, моя рабочая комната с четырьмя окнами очень большой и не слишком теплой. Я предпочитала ей библиотеку, где стояли мои шкафы и мой рояль. Мой рабочий стол стоял между двумя колоннами, очень укромно и приятно. Для этого помещения я получила от папа прекрасные картины, частью те, которые принадлежали еще бабушке, частью же копии из Эрмитажа. Когда в 1841 году супругой великого князя Александра Николаевича стала Мария Александровна, сопровождавшие ее лица с огромным интересом осматривали парадные залы и личные половины членов императорской семьи. О степени критичности этого взгляда дает представление фрагмент из воспоминаний великой княгини Ольги Николаевны. «В один прекрасный день она пожелала видеть мои комнаты. Она критически осмотрела лестницу, множество балконов и дверей, которые все выходили в переднюю, и, наконец, сказала неожиданно: «Неужели у вас здесь нет ни одной комнаты, в которой нельзя было бы подслушивать?» За достойное состояние императорских половин отвечали чины гофмаршальской части. Именно они принимали решение о необходимости косметических и капитальных ремонтов, своевременной замене мебели и тому подобном. Поскольку Зимний дворец был огромен, и в нем жило несколько тысяч человек, эти хозяйственно-строительные работы велись постоянно. В качестве примера приведем переписку о перемене полузанавесок у окон комнат Зимнего дворца, датированную осенью 1841 года. В рапорте президента гофинтендантской конторы обергофмейстера Федора Петровича Опочинина на имя министра двора Петра Михайловича Волконского, датированном 23 сентября 1841 года, отмечается, что полузанавески разных цветов, полинявшие и имеющие пятна. Поэтому чиновник рачительно предлагает перекрасить занавески по роду первоначальных цветов. Вместе с тем Опочинин указывает, что совершенно выгоревшие занавески с желтыми по низам от сырости пятнами крайне неудобно, потому что пятна желтые не примут краски, и предлагает оставить до будущего года, исправив в них полинявшие полотнища по возможности теми полузанавесками, которые останутся от ремонта половин их высочеств наследника цесаревича и великих князей. В ответ Петр Михайлович Волконский предписал: «Находящиеся у окон в комнатах их императорских величеств и их императорских высочеств в Зимнем дворце полузанавески заменить новыми, в других же комнатах Зимнего дворца полинявшие полузанавески перебрать из старых или перекрасить их в зеленую краску». О предполагаемых расходах и объемах работ говорит то, что предполагалось декорировать 28 окон и одну дверь зеленой тафтой на 176 аршин. Последние два месяца жизни, январь-февраль 1855 года Николая I в Зимнем дворце, прошли в давным-давно устоявшемся ритме. В 8 часов 50 минут император выходил из Салтыковского подъезда и гулял пешком по Дворцовой набережной на протяжении 30-40 минут. Затем начинался обычный рабочий день, когда Николай Павлович начинал принимать доклады своих министров. Семья не всегда собиралась вместе на обед. Например, 3 января 1855 года Николай I обедал

0: цесаревичем и цесаревной в белой комнате. При этом недомогавшая императрица Александра Федоровна кушала в уборной комнате в постели. И вечером Ее Величество ела у себя в малиновой комнате. Если все были здоровы, то вечером император и императрица не ужинали. Вечернего стола их величество иметь не изволили, а кушали тортинки и мороженое. Надо сказать, что мороженое, общее любимое лакомство, подавалось к столу каждый вечер. С середины января 1855 года у императора начал развиваться грипп. Но свой обычный рабочий график, несмотря на недомогание, он старался не нарушать. Однако болезнь давала себя знать, и 12 января он на прогулку не вышел. Обедал в это время Николай I один, в своем нижнем кабинете на первом этаже северо-западного ризолита, куда ему подавали суп с картофелем. 5 февраля император вновь по нездоровью не прогуливался, но доклады принимал, придерживаясь порядка обычного рабочего дня. С 6 февраля 1855 года началась официальная история болезни Николая Павловича. В этот день в камер-фурьерском журнале записали, что император не прогуливался и доклады не принимал по несовершенному здоровью. 18 февраля император Николай Павлович скончался в нижнем кабинете Зимнего дворца.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Вышивание». Читает Сергей Кирсанов.
1: В сумеречном вечернем воздухе на террасе часто-часто сверкали иголки, и, казалось, это кружится рой серебристых мошек. Губы трех женщин беззвучно шевелились, их тела откидывались назад, потом едва заметно наклонялись вперед, так что качалки мерно покачивались, тихо скрипя. Все три смотрели на свои руки так пристально, словно вдруг увидели там собственное тревожное бьющееся сердце. «Который час?» «Без 10:05. Надо уже идти лущить горох для обеда». «Но», — возразила одна из них. «Верно, я совсем забыла. Надо же». Первая женщина остановилась на полуслове, опустила на колени руки с вышиванием и посмотрела через открытую дверь, через дышащую безмолвным уютом комнату, в притихшую кухню. Там, на столе, ожидая, когда ее пальцы выпустят чистенькие горошины на волю, лежала кучка изящных, упругих стручков. Ей казалось, что она в жизни не видела более яркого воплощения домовитости. «Иди, лущи, если тебе от этого будет легче на душе», — сказала вторая женщина. «Нет», — ответила первая, — «не хочу, никакого желания». Третья женщина вздохнула. Она вышивала розу, зеленый лист, ромашку и лук. Иголка то появлялась, то снова исчезала. Вторая женщина делала самый изысканный тонкий узор, ловко протыкала материю, безошибочно ловила иглу и посылала обратно, заставляя ее молниеносно порхать вверх-вниз, вверх-вниз. Зоркие черные глаза чутко следили за каждым стежком. Цветок, мужчина, дорога, солнце, дом. Целая картина рождалась под ее руками. Чудесный миниатюрный ландшафт. Подлинный шедевр. Иногда думается, в руках все спасение, сказала она, и остальные кивнули, так что кресла вновь закачались. А может быть, заговорила первая женщина, душа человека обитает в его руках? Ведь все, что мы делаем с миром, мы делаем руками. Порой мне кажется, что наши руки не делают и половины того, что следовало бы, а головы и вовсе не работают. Они с новым вниманием посмотрели на то, чем были заняты руки. «Да», — согласилась третья женщина, — «когда вспоминаешь свою жизнь, то видишь в первую очередь руки и то, что они сделали, а потом уже лица. Они посчитали в уме, сколько крышек поднято, сколько дверей отворено и затворено, сколько цветов собрано, сколько обедов приготовлено торопливыми или медлительными, в соответствии с характером и привычкой, руками. Оглядываясь на прошлое, они видели, словно воплощенную мечту чародея, вихрь рук, распахивающиеся двери, поворачивающиеся краны, летающие веники, ожившие розги, и единственным звуком был шелест порхающих розовых рук. Все остальное было как немой сон. «Не будет обеда, который надо приготовить ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра», — сказала третья женщина. «Не будет окон, которые надо открывать и закрывать. Не будет угля, который надо бросать в печь в подвале, как настанет зима. Не будет газет, из которых можно вырезать рецепты». Внезапно все три расплакались. Слезы мягко катились вниз по щекам и падали на материю, по которой бегали их пальцы. «От слез все равно не легче», — заговорила, наконец, первая женщина, и, поднеся большой палец сначала к одному глазу, потом к другому, она поглядела на палец мокрый. «Что ж я натворила?» — укоризненно воскликнула вторая женщина. Ее подруги оторвались от работы. Вторая женщина показала свое вышивание. Весь ландшафт закончен, все безупречно. Вышитое желтое солнце светит на вышитый зеленый луг. Вышитая коричневая дорожка подходит, извиваясь к вышитому розовому дому. И только с лицом мужчины, стоящего на дороге, что-то было не так. «Придется, чтобы исправить, выпарывать чуть ли не весь узор», — сказала вторая женщина. Какая досада! Они пристально смотрели на чудесную картину с изъяном. Вторая женщина принялась ловко выпарывать нитку крохотными блестящими ножницами, стежок за стежком, стежок за стежком. Она дергала и рвала, словно сердилась. Лицо мужчины пропало. Она продолжала дергать. «Что ты делаешь?» — спросили подруги. Она наклонилась, чтобы посмотреть. Мужчина исчез совершенно. Она убрала его. Они молча продолжали вышивать. «Который час?» — спросила одна. «Без пяти пять». «А это назначено на 5 часов ровно?» «Да». «И они не знают точно, что получится, какие будут последствия?» «Не знают». «Почему мы их не остановили вовремя, когда еще не зашло так далеко?» «Она вдвое мощнее предыдущей. Нет, в 10 раз, если не в 1000. Она не такая, как самая первая или та дюжина, что появилась потом. Она совсем другая. Никто не знает, что она может натворить». Они ждали, сидя на террасе, где царил аромат роз и свежескошенной травы. «А теперь который час?» «Без 1:05. Иголки рассыпали серебристые огоньки, метались в сгущающихся сумерках, словно стайка металлических рыбок. Далеко-далеко послышался комариный писк. Потом словно барабанная дробь. Женщины наклонили головы, прислушиваясь. «Мы ничего не услышим?» «Говорят, нет. Может быть, мы просто дуры? Может быть, мы и после 5 будем продолжать по-старому лущить горох, отворять двери, мешать суп, мыть посуду, готовить завтрак, чистить апельсины? Вот посмеемся после, что так испугались какого-то дурацкого опыта». Они неуверенно улыбнулись друг другу. 5 часов. В тишине, которую вызвали эти слова, они постепенно возобновили работу. Пальцы беспокойно летали, лица смотрели вниз. Женщины лихорадочно вышивали. Вышивали сирени, траву, деревья и дома, и реки. Они ничего не говорили, но на террасе отчетливо было слышно их дыхание. Прошло 30 секунд. Вторая женщина глубоко вздохнула и стала работать медленнее. «Пожалуй, стоит все-таки налущить гороха к обеду», — сказала она. «Я...» Но она не успела даже поднять головы. Уголком глаза она увидела, как весь мир вспыхнул, озарившись ярким огнем, и она не стала поднимать головы, ибо знала, что это. Она не глядела, и подруги ее тоже не глядели, и пальцы их до самого конца порхали в воздухе. Женщины не хотели видеть, что происходит с полями, с городом, с домом, даже с террасой. Они смотрели только на узор в дрожащих руках. Вторая женщина увидела, как исчез вышитый цветок. Она попыталась вернуть его на место, но он исчез бесповоротно. За ним исчезла дорога, травинки. Она увидела, как пламя, точно в замедленном фильме, коснулось вышитого дома и поглотило крышу, опалило один за другим вышитые листья на вышитом зеленом деревце, затем раздергало по ниточкам само солнце. Оттуда огонь перекинулся на кончик иголки, которая все еще продолжала сверкать в движении. С иголки пополз по пальцам, по рукам, лизнул тело и принялся распарывать ткань ее плоти столь тщательно и кропотливо, что женщина видела его во всем его дьявольском великолепии, пока он выпарывал узоры. Но она так и не узнала, что он сделал с остальными женщинами, с мебелью на террасе, с вязом во дворе. Ибо в этот самый миг огонь дергал розовые нити ее ланит, рвал нежную белую ткань и, наконец, добрался до ее сердца, вышитый пламенем нежной красной розы. И он сжег свежие лепестки, один тончайший вышитый лепесток за другим.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Вышивание». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За неделю с 13 по 19 июня российские вооруженные силы нанесли массированные и 6 групповых ударов по объектам на Украине. Били по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре противника. Кроме того, под удар попали военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. МИД Ирана официально опроверг сообщение ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива, назвав эту информацию безосновательной. Ведомстве заверили, что судоходство осуществляется в штатном режиме, а военные обеспечивают его безопасность согласно меморандуму с Соединенными Штатами. Ранее некоторые издания утверждали, что Тегеран якобы остановил движение в проливе и свернул переговоры с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Банк России может взять паузу по решениям дальнейшего снижения ключевой ставки. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
2: Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее.
1: Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов до уровня в 14,25%. Представители регулятора утверждают, что экономическая активность в стране продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года. Прошла премьера российского предсерийного рамного внедорожника «Solers S9». С новинкой ознакомился во время своего рабочего визита в Ульяновскую область первый вице-премьер Денис Мантуров. Известно, что пилотная партия модели уже передана на сертификацию, а полномасштабное серийное производство полного цикла стартует в сентябре. Автомобиль оснастят 2-литровым турбодвигателем мощностью 200 лошадиных сил и полным приводом. Министерство экономического развития вновь разрешило продавать туры на Ближний Восток. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве России сняли запрет на поездки в регион. Речь идет о странах Персидского залива, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Но туристам рекомендуют проявлять осторожность. Туроператоры обязаны информировать клиентов о текущей обстановке. Напомню, в марте эти меры ввели из-за эскалации конфликта. Теперь продажи туров полностью возобновляются. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации «Связь».